0: бывшем Видис.
1: Пришел я в первый день поутру со службы. Смотрю, Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось.
0: Платьев-то нет у ней никаких, то есть никаких-с. А тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так из ничего все сделать сумеют. Причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, на рукавнички, он совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит мне, теперь до времени у вас и часто бывать неприлично, так разве в сумерки, чтобы никто не видал? Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть. Так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна за неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорилась, а тут на чашку кофе позвала. 2 часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарович на службе и жалования получает, и к его превосходительству сам являлся, его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел. Слышите, слышите? Я, конечно, говорит Семен Захарыч, помню ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло, слышите, слышите, то и надеюсь говорить теперь на ваше благородное слово. То есть все это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия для одной похвальбы-с. Нет, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с. И я не осуждаю, нет, этого я не осуждаю. Когда же 6 дней назад я первое жалование мое 23 рубля 40 копеек сполна принес, малявочкой меня назвала, а малявочка, говорит, эдакая, и наедине с, понимаете ли, ну что кажется во мне за краса, и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку, малявочка-то эдакая, говорит. Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, 5 ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда. Милостивый государь!» — воскликнул Мармеладов, оправившись. «О, государь мой, вам может быть все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостью всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну, а мне не в смех». Ибо я все это могу чувствовать. И в продолжении всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал. И то есть, как я это все устрою, и ребятишек одену, и ей спокой дам, и дочь мою единородную от бесчестия в лоно семьи возвращу, и многое-многое. «Позволительно, сударь! Ну-с, государь ты мой!» Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя. «Ну-с! А на другой же день, после всех сих мечтаний, то есть это будет ровно 5 суток назад тому, к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ». Вынул, что осталось из принесенного жалования, сколько всего уж не помню, и вот глядите на меня, все. 5-й день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у египетского моста лежит взамен, чего и получил сие одеяние, и всему конец». Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо ее вдруг изменилось. И с каким-то напускным лукавством и выделенным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил. «А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. Хе-хе-хе! Неужели дала?» — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку. «Вот этот самый Полуштовс на ее деньги и куплен», — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. 30 копеек вынесла своими руками последний, все, что было, сам видел. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так не на земле, а там. О людях тоскуют, плачут. Они укоряют, не укоряют. А это больней-с, больней-с, когда не укоряют. 30 копеек, да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота особая, это понимаете? Понимаете? Ну, там, помадки тоже купить ведь нельзя же-с. Юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли? Понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот кровный-то отец, 30 копеек истощил себе на похмелье и пью-с, и уж пропил-с. Ну, кто же такого, как я, пожалеет, ась? Жаль вам теперь меня, сударь, али нет? Говори, сударь, жаль али нет?
1: Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой.
0: «Да чего тебя жалеть-то?» — крикнул хозяин, очутившийся опять подле них. Раздался смех и даже ругательство. Смеялись и ругались, слушавшие и не слушавшие, так глядя только на одну фигуру отставного чиновника.
1: «Жалеть? Зачем меня жалеть?» — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутой вперед рукою в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. «Зачем жалеть, говоришь ты? Да, меня жалеть не за что. Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть. Но распни, судья, распни и, распяв, пожалей его. И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез». «Думаешь ли ты, продавец, что этот Полуштов твой мне всласть пошел? Скорби! Скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал. Он единый, он и судья». Приидет в тот день и спросит, а где тщей, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала, где тщей, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасая зверства его, пожалела и скажет, приди, я уже простил тебя раз». Прощаются же и теперь грехи твои мнози за то, что возлюбила много. И простит мою Соню, простит, я уже знаю, что простит. Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал. И всех рассудит и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И когда уже кончит над всеми, тогда... «Возглаголит и нам, выходите, скажет и вы, выходите, пьяненький, выходите, слабенький, выходите, соромненький, и мы выйдем все, не стыдясь, и станем, и скажет, свиньи вы, образа звериного и печати его, но придите и вы». И возглаголят премудрые, возглаголят разумные,
0: «Господи, по что сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего, и прострет к нам руца свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем, тогда все поймем, и все поймут. Екатерина Ивановна, и она поймет. Господи, да приидет царствие твое!» И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление. На минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежние смех и ругательства. «Рассадил! Заврался! Чиновник!» и прочее, прочее. «Пойдемте, сударь», — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову. «Доведите меня. Дом Козеля на дворе. Пора. Катерине Ивановне».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Раскольникову давно уже хотелось уйти, помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов 200-300. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому. «Я не Катерина Ивановна, теперь боюсь», — бормотал он в волнении. «И не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы? Вздор волосы. Это я говорю. Она даже и лучше, коли драть начнет. А я не того боюсь. Я глаз ее боюсь. Да, глаз. Красных пятен на щеках тоже боюсь. Еще ее дыхание боюсь. Видал ты, как в этой болезни дышит, при взволнованных чувствах. Детского плача тоже боюсь, потому как если Соня не накормила, то уж не знаю, что не знаю, а побоев не боюсь».
1: «Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают, ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет. Оно лучше».
0: «А вот и дом. Козеля дом, слесаря, немца, богатого. Веди». Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти 11 часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но наверху лестницы было очень темно. Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы на самом верху была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов 10 длиной. Всю ее было видно из синей. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За ней, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только 2 стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпевексель, была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали, кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова, самые нецеремонные. Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина. Тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимся до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, запекшимися губами и неровно, переживисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет 30, и действительно была не пара Мармеладову. Входящих она не слыхала и не заметила. Казалось, она была в каком-то забытии, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила. С лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена. Из внутренних помещений сквозь непритворенную дверь неслись волны табачного дыма. Она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка лет 6 спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка лет 9, высокенькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом дородедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, 2 года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своей длинную, высохшую, как спичка, рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему всячески, сдерживала, чтобы он как-нибудь опять не захныкал. И в то же время со страхом следила за матерью, своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях, на коленке, а Раскольникова протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая, зачем это он вошел. Но верно ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это, не обращая уже более на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа. «А!» — закричала она в выступлении. «Воротился! Колодник! Изверг! А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье-то не то! Где твое платье? Где деньги? Говори!» И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки. «Где же деньги?» — кричала она. «О, Господи, неужели же он все пропил? Ведь 12 целковых в сундуке оставалось!» И вдруг в бешенстве она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках. «И это мне в наслаждение!» «И это мне не в боль, а в наслаждение! Милостивый государь!» — выкрикивал он, потрясаемый, за волосы и даже растуклывшись лбом о пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна, как лист. «Пропил! Все! Все пропил!» — кричала в отчаянии бедная женщина. «И платье-то не то! Голодные! Голодные!» И, ломая руки, она указывала на детей. «О, треклятая жизнь! А вам? Вам не стыдно?» — вдруг набросилась она на Раскольникова. «Из кабака! Ты с ним пил! Ты тоже с ним пил! Вон!» Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних, до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату. Послышался, наконец, зловещий виск. Это продиралась вперед сама Амалия Липпевехзель, чтобы произвести распорядок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб, сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с размененного в распивочные рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться. «Ну что это за вздор такой я сделал?» — подумал он. «Тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно, и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадка ведь тоже нужна», — продолжал он, шагая по улице. И извительно усмехнулся. «Денег стоит сия чистота. Хм, а ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится». Потому тот же риск, охота по красному зверю, золотопромышленность. Вот они все, стало быть, и на бабах завтра, без моих-то денег. Ай да Соня, какой колодец! Однако ж сумели выкопать и пользуются. Вот ведь пользуются же и привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему-то, подлец, человек привыкает. Он задумался. «Ну, а коли я соврал?» — воскликнул он вдруг невольно. «Коли действительно не подлец человек, и весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что остальное все? Предрассудки. Одни только страхи напущенные, и нет никаких преград. И так тому и следует быть».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в 6 длиной, имевшая самый жалкий вид, своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями. И до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. И все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению. Было 3 старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях, и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней, так как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым ветхим студенческим пальто и с одной маленькой подушкой в головах, под которую подкладывал все, что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовья. Перед софой стоял маленький столик. Трудно было более опуститься и обнеряшиться. Но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха, в свою скорлупу. И даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его 2 недели как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйки на части, была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести. Так только в неделю раз нечаянно бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь. «Вставай, чего спишь?» – закричала она над ним. 10:00. Я тебе чай принесла. Хочешь чайку-то? Поди отощал».
3: Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.
2: «Чай-то от хозяйки, что ли?» – спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе. «Какого от хозяйки?» Она поставила перед ним свой собственный натреснутый чайник с питым уже чаем и положила 2 желтых кусочка сахара. «Вот, Настасья, возьми, пожалуйста», — сказал он, пошарив в кармане. Он так и спал одетый. «И, вытащив горсточку меди, сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного, подешевле». «Сайку я тебе сию минуту принесу. А не хочешь ли вместо колбасы-то щей? Хороший ищи, вчерашний. Еще вчера тебе отставила, да ты пришел поздно. Хороший ищи». Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. «Прасковья-то Павловна в полицию на тебя хочет жалиться», — сказала она. Он крепко поморщился. «В полицию? Что ей надо? Денег не платишь, и с фатера не сходишь, и известно, что надо». «Эй, черт, еще этого не доставало», — бормотал он, скрипя зубами. «Нет, это мне теперь не кстати». «Дура она», — прибавил он громко. «Я сегодня к ней зайду, поговорю». «Дура-то она дура, такая же, как и я. А ты что, умник, лежишь, как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь по что ничего не делаешь?» «Я делаю», — нехотя и сурово проговорил Раскольников. «Что делаешь? Работу». «Какую работу?» «Думаю», — серьезно отвечал он, помолчав. Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых. И когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь, и трясясь всем телом до тех пор, что самой тошно уж становилось. «Денег-то много, что ли, надумал?» — смогла она, наконец, выговорить. «Без сапог нельзя детей учить, да и наплевать. А ты в колодец не плюй. За детей медью платят, что на копейки сделаешь?» — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям. «А тебе бы сразу весь капитал». Он странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал», — твердо отвечал он, помолчав. «Ну, ты помаленьку, а то испужаешь. Страшно уж, отчинно. За сайкой-то ходить или нет? Как хочешь». «Да, забыла, к тебе ведь письмо вчера без тебя пришло». «Письмо? Ко мне? От кого?» «От кого, не знаю. 3 копейки почтальону своих отдала». «Отдашь, что ли?» «Так неси же, ради бога, неси!» — закричал весь в волнении Раскольников. «Господи!»
3: Через минуту явилось письмо, так и есть, от матери из Эрной губернии.
2: Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем, но теперь еще что-то другое вдруг жало ему сердце. «Настасья, уйди, ради бога, вот твои 3 копейки, только ради бога, скорее уйди». Письмо дрожало в руках его, он не хотел распечатывать при ней, ему хотелось остаться наедине с этим письмом.
3: Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал. Потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий и косенький почерк его матери, учивший его когда-то читать и писать.
2: Он медлил. Он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал. Письмо было большое, плотное, в 2 лота. 2 большие почтовые листа были мелко-намелко исписаны.
3: «Милый мой Родя», — писала мать, — «вот уже 2 месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая.
2: Но, наверное, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше все, вся надежда, упование наше.
3: Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет за неимением, чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились? Чем могла я с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе?
2: 15 рублей, которые я послала тебе 4 месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсиона у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был еще приятелем твоего отца. Но дав ему право на получение за меня пенсиона, я должна была ждать, пока выплатится долг. А это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во все это время послать тебе. Но теперь, слава богу, я, кажется, могу тебе еще выслать. Да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже 1,5 месяца как живет со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания. Но расскажу тебе все по порядку, чтобы ты узнал, как все было и что мы от тебя до сих пор скрывали».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: «Когда ты писал мне тому назад 2 месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, что могла я тогда написать тебе в ответ? Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй, бы все бросил и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер, и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед 100 рублей под условием ежемесячного вычета и жалования, и стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту, теперь могу тебе все объяснить, бесценный Родя, взяла она более для того, чтобы выслать тебе 60 рублей, в которых ты тогда так нуждался и который ты и получил от нас в прошлом году. Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так. А теперь сообщаю тебе всю правду, потому что все теперь переменилось внезапно, по воле Божией, к лучшему. И чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом. Но не хочу пускаться во все эти тяжелые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уж все теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда господин Свидригайлов находился по старой полковой привычке своей под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии? Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуню. А может быть, и то, что он грубостью своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину, но, наконец, не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды, и сверх того бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Можешь представить себе все ее страдания?
3: Оставить сейчас место было нельзя не только по причине денежного долга, но и щадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрения, а, следовательно, и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал, уж так не обошлось бы.
2: Были тут и многие разные причины, так что раньше 6 недель Дуня никак не могла рассчитывать вырваться из этого ужасного дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твердым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Она даже мне не написала

кушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платье, все, как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых 17 верст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме в ответ на твое полученное мной 2 месяца назад, и о чем писать. Сама я была в отчаянии. Правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчен и возмущен. Да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, еще себя погубить, да и Дунечка запрещала. А наполнять письмо пустяками и с чем-нибудь тогда, как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории. И до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний. И даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться. И я, наверное, узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дегтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома, и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и особенно жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю в короткое время не только в городе, но и по уезду. Я заболела, Дунечка же была тверже меня, и если бы ты видел, как она все переносила и меня же утешала и ободряла, она ангел. Но, по милосердию Божию, наши муки были сокращены. Господин Свидригайлов одумался и раскаялся. И, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности, а именно письмо, которое Дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтоб отклонить личные объяснения, тайные свидания, на которых он настаивал, и которое по отъезде Дунечки осталось в руках господина Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин, и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастную и без того же несчастную и беззащитную девушку. Одним словом, милый Родя, письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слез. Кроме того, в оправдание Дуни явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам господин Свидригайлов, как это и всегда водится. Марфа Петровна была совершенно поражена и вновь убита, как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечкиной, и на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор на коленях и со слезами молила владычицу дать ей силу перенести это новое испытание и исполнить долг свой. Затем прямо из собора, никому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам все, горько плакала и в полном раскаянии обнимала и умоляла Дуню простить ее. В то же утро, нисколько не мешкая, прямо от нас отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слезы, восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух собственноручное письмо Дунечкина к господину Свидригайлову и даже давала снимать с него копии, что, мне кажется, уже и лишнее. Таким образом, ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение. И таким образом завелись очереди, так что в каждом доме уже ждали заранее, и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз
прослушали и у себя в домах, и у других знакомых.

0: по очереди. Мое мнение, что многое, очень многое тут было лишнее. Но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере, она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа, как на главного виновника, так что мне его даже и жаль. Слишком уже строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась. Вообще же все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением. Все это способствовало главным образом и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый роди, что к Дуне посватался жених, и что она успела уже дать свое согласие, о чем и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь и сделай же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так. Он уже надворный советник Петр Петрович Лужин и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начало с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться. Был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждую минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно, соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже 45 лет, но он довольно приятной наружности. И еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый, как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый роди, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдет в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется. Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того, чтобы обознать какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которое весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере, по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, убеждения новейших поколений наших и враг всех предрассудков. Многое, и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтобы его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек, хотя и небольшого образования, но умный и кажется добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, роди. Это девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Вторая молодость». Читает Александр Бурдуков.
1: Грачи прилетели в город Колоколамск. Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом, резкими голосами воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душою любили власть имущих. Днем на склонах старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава подымала голову. Но ни весенний ветер, ни крики грачей, ни попытки реки сбруи преждевременно тронуться вызывали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Никиты Псова.
2: «Источник! Источник!» — вопил Никита, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан. «Своими глазами!»
1: На расспросы граждан Никита Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа. Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика.
2: «Пррррр!» — сказал доктор Гром.
1: И все остановились. А Никита начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками.
2: «Ну?» — строго спросил доктор. «Скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?»
1: Гром любил уснащать речь стихотворными цитатами.
2: «В приключенческом тупике источник забил!» — с убеждением воскликнул Никита. «Своими глазами!»
1: И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псова, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли.
2: «Тут я, конечно, вскочил, — закончил Никита, — и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло. Своими глазами!»
1: И Псов стал произносить самые страшные клятвы в подтверждении происшедшего с ним чуда.
2: «Прибежали вы из Будети, — заявил доктор Гром. — Если это не нарзан, то худо-бедно боржом».
1: Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь. Так много людей столпилось у источника. Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой, вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование.
3: «Слыхали ли вы, — сказал он, наконец подымаясь, — слыхали ли вы за рощей глаз ночной? Слыхали ли вы, что этот источник худо-бедно в 10 раз лучше нарзана?»
1: Толпа ахнула. И доктор стал выкрикивать результаты анализа.
2: «Натрий хлорати — 2,7899. Натрий бикарбоницы — 10,0026. Феррий бикарбонати — 3,1267. Калий хлораци — 8,95.
1: «Сколько хлораци?» — взволнованно переспросил мосье подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.
2: 8,95! Победоносно ответил Гром. «Бурям клою небо кроет». «Что небо?» — ахнул подлинник. «Это все кроет, это богатство. Кисловодску конец», — сказал доктор.
1: «При таких углекислощелочных данных наш источник в конец излечивает подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирья, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву!» В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никита Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах. Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, возвратить себе юношеское здоровье. Их подбадривал Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой. Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбегавший за начальником милиции мосье Подлинник и при помощи расторопного Отмежуева мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и повесил дощечку с надписью «Колоколамский радиоактивный курорт «Вторая молодость». Главный директор – товарищ Подлинник. Начальник АФО – товарищ Отмежуев. Вход воспрещается». Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь пробиться поближе к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад.
4: «А я?» — в тоске спрашивал доктор.
1: После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг другу по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смилостивился, и на дощечке появился новый пункт. «Завет медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью доктор Гром». Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта. Подлинник хлопотал как наседка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую и начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка. На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60% пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пельняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков. Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологически-санитарной частью доктор Гром. В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд 3 лекции. «Вчера, сегодня и завтра колоколамского курорта», «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана». Из последней лекции, равной из первых 2, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость». Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамск. Уже выручка главного директора достигла изрядной суммы, и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия, как вдруг дивные лечебно-показатели, методологическо-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул. В приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме номер 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился. За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивные водицы. Он валил все на Никиту Псова, но предъявить к Псову претензии граждане не могли. Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная.
0: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Вторая молодость». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и памяти, заявил Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Президент назвал одной из ключевых задач сбережение воинских мемориалов и зданий, где произошли основные события военной истории.
2: Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в Великую Победу. И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории.
1: Президент также предложил объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе для удобства граждан. Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эко-Автотехникс» в Киевской области. На складах центра хранились товары двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, поражены сухогруз в порту «Южный», склад с военным имуществом и терминал для перекачки топлива в порту «Черноморска», а также электроподстанция «Ново-Одесская» в Мирном Одесской области, добавили в оборонном ведомстве. МИД России направил генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации обращение в связи с угрозами Киева по поводу безопасности авиаперевозок. Россия подчеркнула свою бескомпромиссную приверженность обеспечению безопасности полетов. Москва категорически отвергла выпущенные Украиной уведомления о якобы небезопасности российского воздушного пространства. Российская сторона призвала международную организацию осудить неправомерное вмешательство Киева в деятельность гражданской авиации и создание прямых угроз для безопасности полетов, говорится в документе. В России в ходе уборочной кампании собрано уже 110 миллионов тонн зерна. По данным Министерства сельского хозяйства, это на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас главная задача – сохранить площади под озимыми культурами, которые дают самую высокую урожайность, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Для решения проблем с экспортом сельхозпродуктов через Азово-Черноморский бассейн и поддержания рентабельности аграриев власти приняли ряд мер поддержки и готовят новые, напомнила она. Введено решение о моратории на пошлины на зерно до конца года и ожидается заморозка пошлин на подсолнечное масло и шрот, продолжила министр. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
3: Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумского садовника Ламберти. Он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в ее царскосельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум. Он занимался предсказаниями, и, кстати, предсказание, сделанное им императрице, сбылось. Он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости слишком 80 лет от роду. Он сделал более того. Он определил год моего восшествия на престол за 6 лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с уверенностью, с которой невозможно было его сбить. Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из царского села в Ораниенбаум, потому что боялась, так как он не мог больше обещать ей трона. Кажется, в Троицын день нас вытащили из Ораниенбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени в Россию прибыл английский посланник кавалер Уильямс. В его свите находился граф Понятовский, поляк, отец которого примкнул к партии Карла XII, короля шведского. После краткого пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Сама она туда не приехала, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся на тот же день. Она осталась в Петергофе. Там она села у окна, где, по-видимому, и оставалась весь день, потому что все, приехавшие в Ораниенбаум, говорили, что видели ее у этого окна. В Ораниенбаум наехало множество народа. Танцевали в зале, который находился при входе в мой сад, потом там же ужинали. Также приехали иностранные послы и посланники. Помню, что английский посланник, кавалер Генбьюри Уильямс, был за ужином моим соседом, и что у нас с ним был разговор, столь же приятный, сколь и веселый. С ним нетрудно было разговаривать, так как он был очень умен, образован и знал всю Европу. Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой. В этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму, и так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой. Меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала. Великий князь издавна звал меня мадам ля ресорс, и как бы он ни был сердит и как бы ни дулся, но если он находился в беде в каком-нибудь смысле, он по принятому им обыкновению бежал ко мне со всех ног, чтобы вырвать у меня мое мнение. Когда он его получал, то удирал опять со всех ног. Помню также, что на этом празднике в Петров день в Ораниенбауме, видя, как танцует граф Понятовский, я стала говорить кавалеру Уильямсу о его отце и о том зле, которое он причинил Петру Первому. Английский посланник сказал мне много хорошего о сыне и подтвердил то, что я уже знала, а именно, что в то время его отец и семья его матери, черторийские, составляли русскую партию в Польше. Они отправили сына в Россию, поручив его ему, Уильямсу, чтобы воспитывать его в их чувствах к России, и что он надеется, что этот молодой человек сделает карьеру в России. Ему могло быть тогда 22-23 года. Я ответил ему, что вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств, и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца. Можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца. Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене. В обеих странах он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотел ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать. В течение этого года я больше, чем когда-либо, сдружилась с Анной Никитичной Нарышкиной. Лев, ее деверь, много этому содействовал. Он был почти всегда третьим между нами, и его дурачеством не было конца. Иногда он нам говорил: «Той из вас, которая будет лучше себя вести, я предназначаю одну драгоценную вещь, за которую вы меня поблагодарите». Ему не мешали говорить, и никто даже не любопытствовал спросить у него, что это была за драгоценность. Осенью галштинские войска были отправлены обратно морем, и мы вернулись в город и заняли Летний дворец. В это время Лев Нарышкин заболел горячкой, в продолжении которой он писал мне письма. Я очень хорошо видела, что письма эти были не его собственного сочинения. Я ему отвечала. Он просил у меня в этих письмах то варенье, то других подобных пустяков, а потом благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень веселы. Он говорил, что пользуется рукою своего секретаря. Наконец я узнала, что этим секретарем был граф Понятовский, который не выходил от него и втерся в дом Нарышкиных. С наступлением зимы нас перевели из летнего дворца в новый зимний дворец, который императрица велела выстроить из дерева, где в настоящее время находится дом Чичериных. Этот дворец занимал весь квартал до места, находившегося против дома графини Матюшкиной, который принадлежал тогда Наумову. Мои окна были против этого дома, занятого фрейлинами. При входе туда я была особенно поражена высотою и величиною покоев, которые нам предназначали. 4 больших прихожих и 2 комнаты с кабинетом были приготовлены для меня и столько же для великого князя. Мои покои были достаточно хорошо распределены, так что мне не приходилось страдать от близости комнат великого князя. Уже в этом было большое преимущество. Граф Александр Шувалов заметил мое удовольствие и пошел тотчас же доложить императрице, что я очень хвалила красоту, величину и количество предназначенных мне покоев. Он мне это потом сказал с видом некого самодовольства, сопровождавшимся его обычным помаргиванием глаза и улыбкой. В это время и еще долго спустя главной забавой великого князя в городе было необычайное количество игрушечных солдатиков из дерева, свинца, крахмала, воска, которых он расставлял на очень узких столах, занимавших целую комнату. Между этими столами едва можно было проходить. Вдоль этих столов он прибил узкие латунные полоски, к которым были привязаны веревочки, и когда их дергали, латунные полосы производили шум, который, по его мнению, воспроизводил ружейные залпы. Он очень аккуратно праздновал придворные торжества, заставляя эти войска производить ружейные залпы. Кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали 3 солдатиков, которые должны были стоять на часах. Он присутствовал на этом параде в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, и те из его слуг, которые были допущены к участию в этом прекрасном упражнении, были обязаны также там присутствовать. К зиме этого года мне показалось, что я снова беременна. Мне пустили кровь. У меня сделался флюс, или вернее, как я думала, что флюсы на обеих щеках, но после нескольких дней страданий у меня появились 4 коренных зуба по 4 концам челюстей. Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту. Четверг был для бала, а вторник — для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Интерес этих балов зависел от лиц, которые на них бывали. Я очень любила Нарышкиных, которые были общительнее других. В этом числе я считаю госпож Синявину и Измайлову, сестер Нарышкиных и жену старшего брата, о которой я уже упоминала. Лев Нарышкин все такой же сумасбродный, на которого все смотрели как на человека пустого, каким он и был в действительности, взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу. Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение мяукать кошкой у двери моей комнаты, и когда я ему отвечала, он входил. 17 декабря между 6 и 7 часами вечера он таким образом доложил о себе у моей двери. Я велел ему войти, и он начал с того, что передал мне приветствие от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова, потом он прибавил: «Но вы должны были бы ее навестить». Я сказала: «Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней». Он мне ответил: «Я сведу вас туда». Я возразила ему: «В своем ли вы уме? Как можно идти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает, какая будет история». «О, — сказал он, — никто этого не узнает. Мы примем свои меры». «Как так?» Тогда он мне сказал: «Я зайду за вами через 1 или 2. Великий князь будет ужинать. Я уже давно, под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате. Он проведет за столом часть ночи, встанет только, когда будет очень пьян, и пойдет спать». Он спал тогда большей части у себя, со времени моих родов. Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне». Это предприятие начинало меня соблазнять, так как я всегда была одна в своей комнате с книгами и без всякого общества. Наконец, по мере того, как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. Он вышел. Я позвала парикмахера калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов и все, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-то. Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать. Он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше. Как только Владиславова меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм. Я подобрала волосы как могла лучше. Я уже давно имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покой великого князя и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила. Мы вышли через маленькую переднюю в сени и, никем не замеченные, сели в его карету, смеясь, как сумасшедшие над нашей проделкой. Лев жил со своим братом и его женой в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась ничего не подозревавшая Анна Никитишна. Мы нашли там графа Понятовского. Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души. На другой день, в день рождения императрицы на утреннем куртаге и вечером на балу, мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости. Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня. Таким же путем он привел своих гостей в мою комнату и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
3: Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и даже трех встреч то у одних, то у других. Когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представлений, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки. Два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой. В то время готовились к войне с прусским королем. Императрица в силу своего договора с австрийским двором должна была выставить 30 тысяч человек вспомогательного войска. Таково было мнение великого канцлера Бестужева, но австрийский двор желал, чтобы Россия поддержала его всеми своими военными силами. Венский посол граф Эстергази хлопотал в этом направлении изо всех сил, где только мог, часто действуя различными путями. Противную графу Бестужеву партию составляли вице-канцлер граф Воронцов и Шуваловы. Англия в то время вступала в союз с прусским королем, а Франция — с Австрией. Императрица Елизавета уже с этого времени начала часто хворать. Сначала не понимали, что с ней такое, и приписывали это прекращению месячных. Нередко видели Шуваловых опечаленными, очень озабоченными и усиленно ласкающими от времени до времени великого князя. Придворные передавали друг другу на ухо, что эти недомогания ее императорского величества были более серьезны, чем думали. Одни называли истерическими страданиями то, что другие называли обмороками, конвульсиями или нервными болями. Это продолжалось всю зиму, 1755-1756 годов. Наконец, весною мы узнали, что фельдмаршал Апраксин отправляется командовать армией, которая должна была выступить в Пруссию. Жена его пришла к нам проститься с нами вместе со своей младшей дочерью. Я стала говорить ей об опасениях, которые мне внушало состояние здоровья императрицы, и что мне очень жаль, что муж ее уезжает в такое время, когда, я думаю, нельзя слишком рассчитывать на Шуваловых, которых я считала своими личными врагами и которые были страшно злы на меня за то, что я предпочитаю им их врагов, графов Разумовских. Она передала все это своему мужу, который также был доволен моим расположением к нему, как и граф Бестужев, который не любил Шуваловых и был в свойстве с Разумовскими, ибо сын его был женат на одной из их племянниц. Фельдмаршал Апраксин мог быть полезным посредником между всеми заинтересованными сторонами вследствие связи его дочери с графом Петром Шуваловым. Утверждали, что эта связь существовала сведомо отца и матери. Я отлично понимала, что господа Шуваловы пользовались Брокдорфом больше, чем когда-либо, чтобы сколько возможно отдалить меня от великого князя. Несмотря на это, он в то время еще питал ко мне невольное доверие. Он почти навсегда сохранил это доверие до странной степени и помимо своей воли. Он сам его не замечал, не подозревал и не остерегался. Он был в это время в ссоре с графиней Воронцовой и влюблен в племянницу Разумовских Теплову. Когда он захотел свидеться с нею, он спросил моего совета о том, как убрать комнату, и показал мне, что для того, чтобы понравиться этой даме, он наполнил комнату ружьями, гренадерскими шапками, шпагами и перевязями, так что она имела вид уголка арсенала. Я представила ему делать, как он хочет, и ушла. Чтобы ужинать с ним по вечерам, ему еще приводили немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой. Поссорила великого князя с графиней Воронцовой принцесса Курлянская. По правде сказать, хорошенько не знаю, каким образом. Эта принцесса Курлянская играла тогда особую роль при дворе. В то время это была девушка лет 30, маленькая, некрасивая и, как я уже об этом говорила, горбатая. Она сумела снискать себе покровительство духовника императрицы и нескольких старых камерфрау ее императорского величества, так что ей сходило с рук все, что она делала. Она жила с фрейлинами ее императорского величества, которые находились под надзором некой госпожи Шмидт, жены придворного трубача. Эта Шмидт была финляндка по происхождению, необычайно толстая, массивная и притом бой-баба, всецело сохранившая простой и грубый тон своего первобытного положения. Однако она играла роль при дворе и была под непосредственным покровительством старых немецких, финских и шведских камер фрау императрицы, а следовательно и гофмаршала Сиверса. Этот последний был сам финляндец и женат на дочери госпожи Крузе, сестры одной из первых любимец, как я уже об этом говорил. Шмидт правила внутренней жизнью фрейлинского флигеля с большей строгостью, нежели умом, но никогда не появлялась при дворе. В обществе принцесса Курлянская стояла во главе фрейлин, и Шмидт молча доверяла ей руководство ими при дворе. У себя в своем флигеле они помещались все в ряду комнат, примыкавшим с одной стороны к комнате Шмидт, а с другой к комнате принцессы Курлянской. Они жили по две, по три и по четыре в одной комнате, у каждой стояла ширма вокруг кровати, и все комнаты не имели другого хода, как из одной в другую. Поэтому с первого взгляда казалось, что благодаря такому устройству покои фрейлин были недоступны, потому что туда можно было попасть, только проходя через комнату Шмидт или принцессы Курлянской. Но Шмидт часто болела расстройством желудка от всех тех жирных пирогов и других лакомств, которые ей посылали родители этих девиц. Следовательно, оставался только выход через комнату принцессы Курлянской. Здесь, как говорили злые языки, для того, чтобы пройти в другие комнаты, надо было так или иначе заплатить пошлину за проход. Что было в этом случае удостоверено, так это то, что принцесса Курлянская устраивала и расстраивала браки фрейлин императрицы, сговаривала их и отказывала за них в течение нескольких лет по собственному усмотрению. Я слышал от некоторых лиц, между прочим, от Льва Нарышкина и от графа Бутурлина, историю с пошлиной, которую им, как они уверяли, приходилось платить, но не деньгами. Интрига великого князя с Тепловой продолжалась до тех пор, пока мы не переехали на дачу. Здесь она прервалась, потому что его императорское высочество находил, что эта женщина летом стала невыносима. Лишенная возможности видеться с ним, она требовала, чтобы он писал ей по крайней мере раз или два в неделю, и чтобы втянуть его в эту переписку, начала с того, что написала ему письмо на 4 страницах. Как только он его получил, он пришел ко мне в комнату с сильно взволнованным лицом, держа в руках письмо Тепловой, и сказал мне раздраженным и гневным тоном, и притом довольно громко: «Вообразите, она мне пишет письмо на 4 страницах и воображает, что я должен прочесть это и больше того отвечать на него. Я, которому нужно идти на учение», — он опять выписал свое галштинское войско, — «потом обедать, потом стрелять, потом смотреть репетицию оперы и балет, который в ней будут танцевать кадеты. Я велю ей прямо сказать, что у меня нет времени, а если она рассердится, я рассорюсь с ней до зимы». Я ответила, что это, конечно, самый короткий путь. Я полагаю, что черты, которые я привожу, характерны и что поэтому они здесь уместны. Вот скрытая причина появления кадетов в Ораниенбауме. Весной 1756 года Шуваловы думали сделать очень ловкий политический ход, чтобы отвлечь великого князя от его галштинского войска, убедив императрицу дать его императорскому высочеству командование над сухопутным кадетским корпусом, единственным, который тогда существовал. Под его начальство поставили близкого друга и доверенное лицо Ивана Ивановича Шувалова — Мельгунова. Он был женат на одной из камер-юнгфер императрицы, ее любимице немке. Таким образом, господа Шуваловы имели в комнате великого князя одного из самых близких им друзей, имевшего возможность говорить с ними ежечасно. Под предлогом оперных балетов в Ораниенбаум привезли туда 100 кадетов, а с ними прибыли Мельгунов и самые близкие к нему офицеры, состоявшие в корпусе. Все они, сколько их было, могли служить удобными наблюдателями во вкусе Шуваловых. Среди учителей, приехавших в Ораниенбаум с кадетами, находился их берейтер Циммерман, который считался самым лучшим в то время наездником в России. Так как моя мнимая осенняя беременность исчезла, я вздумала брать настоящие уроки верховой езды у Циммермана, чтобы научиться хорошо управлять лошадью. Я сказал об этом великому князю, который ничего против этого не возразил. Давно уже все прежние правила, введенные Чеглоковыми, были заброшены, забыты или игнорируемы Александром Шуваловым. Впрочем, он сам не пользовался или никаким, или очень ничтожным уважением. Мы смеялись над ним, над его женой, дочерью, зятем, чуть ли не в их присутствии. Они подавали тому повод, потому что нельзя было себе представить более отвратительных и ничтожных фигур. Госпожа Шувалова получила от меня прозвище «Соляного столпа». Она была худа, малоростом и застенчива. В ее одежде проглядывала скупость. Юбки ее всегда были слишком узки и имели одним полотнищем меньше, чем полагалось, и чем употребляли остальные дамы для своих юбок. Ее дочь, графиня Головкина, была одета таким же образом. У них всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в чем-нибудь допроглядывало желание сберечь копейку. Хотя это были люди очень богатые и не стесненные в средствах, но они любили по природе все мелкое и узкое. Истинное отражение их души. Как только мне удалось брать уроки верховой езды по всем правилам, я снова отдалась со страстью этому упражнению. Я вставала в 6 часов утра, одевалась по-мужски и шла в свой сад. Там я распорядилась отвести себе площадку на открытом воздухе, которая служила мне манежем. Я делала такие быстрые успехи, что Циммерман часто подбегал ко мне с середины этого манежа со слезами на глазах и целовал мне сапог в порыве восторга, с которым не мог совладать. Иногда он в восхищении говорил: «Никогда в жизни у меня не было ученика, который делал бы мне столько чести и достиг бы таких успехов в такой короткий срок». На этих уроках присутствовали только мой старый хирург Гюйон, одна камерфрау и несколько слуг. Так как я с большим прилежанием занималась на этих уроках, которые брала каждое утро, кроме воскресенья, то Циммерман вознаградил меня за труд серебряными шпорами, которые сдал мне по манежным правилам. По прошествии 3 недель я прошла все манежные школы, и к осени Циммерман выписал мне скаковую лошадь, после чего хотел дать мне стремена. Но накануне дня, назначенного для езды на этой лошади, мы получили приказание вернуться в город, и дело было отложено до будущей весны. Этим же летом граф Понятовский съездил в Польшу и вернулся оттуда с кредитивом посланника польского короля. Перед отъездом он приехал в Ораниенбаум, чтобы проститься с нами. Его сопровождал граф Горн, которого шведский король, под тем предлогом, что он должен был отвезти в Петербург извещение о смерти своей матери, моей бабушки, перевел в Россию. Перевод состоялся, чтобы спасти его от преследований французской партии, иначе называемой «партией шляп», против русской, носившей название «партии шапок». Эти преследования так разрослись в Швеции во время сейма 1756 года, что почти все вожаки русской партии были в этом году казнены отсечением головы. Граф Горн сам говорил мне, что если бы он не приехал в Петербург, то, наверное, был бы в этом же числе. Граф Понятовский и граф Горн провели 2 суток в Ораниенбауме. В первый день великий князь обошелся с ними очень любезно. Но на второй день они ему надоели, потому что он был всецело занят мыслью о свадьбе одного егеря, куда он хотел идти на попойку, и когда он увидел, что графы Понятовский и Горн остаются, он их бросил, и мне пришлось их занимать и угощать. После обеда я повела не очень многочисленную оставшуюся у меня компанию посмотреть внутренние покои великого князя и мои. Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна. Но когда она увидела графа Понятовского, то я думала, что она сойдет с ума от радости. Так как кабинет мой был очень мал, то кроме Льва Нарышкина, его невестки и меня, никто этого не заметил, но граф Горн понял, в чем дело, и когда я проходила через комнаты, чтобы вернуться в зал, граф Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: «Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка. Первая вещь, которую я делал с любимыми мною женщинами, заключалась в том, что дарил им болонку, и через нее-то я всегда узнавал, пользовался ли у них кто-нибудь большим расположением, чем я. Это правило верно и непреложно. Вы видите, собака чуть не съела меня, тогда как не знала, что делать от радости, когда увидела вас, ибо нет сомнения, что она не в первый раз вас здесь видит». Граф Понятовский стал уверять, что все это его фантазия, но не мог его разубедить. Граф Горн ответил ему только: «Не бойтесь ничего, вы имеете дело со скромным человеком». На следующий день они уехали. Этот граф Горн говорил, что когда ему случалось влюбляться, то всегда в 3 женщин сразу. Это он показал нам на деле, на наших глазах в Петербурге, где ухаживал за 3 фрейлинами императрицы за раз. Граф Понятовский уехал 2 дня спустя к себе на родину. Во время его отсутствия английский посланник, кавалер Уильямс, велел мне передать через Льва Нарышкина, что великий канцлер, граф Бестужев, ведет интригу, чтобы помешать назначению графа Понятовского, и через его-то, Уильямса, посредство он и сделал попытку отговорить графа Брюля, в то время министра и любимца польского короля, от этого назначения. Но он, Уильямс, и не подумал исполнить это поручение, хотя и не отказался от него из-за боязни, чтобы великий канцлер не поручил это кому-нибудь другому, кто мог бы с большей точностью исполнить возложенное на него и тем повредить его другу, желавшему прежде всего вернуться в Россию. Кавалер Уильямс подозревал, что граф Бестужев, который уже давно держал всех польско-саксонских посланников в своем распоряжении, хотел добиться назначения на это место кого-нибудь из самых доверенных своих людей. Несмотря на это, граф Понятовский получил это место и вернулся к зиме в качестве польского посланника, а саксонская миссия осталась под непосредственным управлением графа Бестужева.

0: Радиозвезда. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
1: За несколько времени до нашего отъезда из Ораниенбаума к нам приехали князь и княгиня Голицыны вместе с Бицким. Они ехали за границу для поправления здоровья, в чем особенно нуждался Бицкой, которому надо было рассеяться после тяжелого горя, тяготившего его со времени кончины принцессы Гессен-Гомбургской. Принцесса эта была урожденная княжна Трубецкая, мать княгини Голицыной, которая родилась от первого брака принцессы Гессенской с валашским господарем, князем Кантемиром. Так как княгиня Голицына и Бицкой были мои старые знакомые, я постаралась принять их в Ораниенбауме как можно лучше. Мы много гуляли, потом я села с княгиней Голицыной в кабриолет, в котором сама правила, и мы поехали кататься в окрестности Ораниенбаума. Дорогой княгиня Голицына, личность довольно странная и очень ограниченная, завела со мной разговор, в котором дала мне понять, что считает меня сердитой на нее. Я ей сказала, что нисколько, и что не знаю, из-за чего могла бы на нее сердиться, так как не из-за чего было спорить. На это она мне сказала, что боялась, что граф Понятовский наговорил мне на нее. Я почти остолбенела при этих словах и возразила ей, что она, конечно, бредила, и что он был не в состоянии вредить ей здесь и в моих глазах. Так как он давно уехал, и так как я знаю его только по имени и как иностранца, и что я не знаю, с чего она все это взяла. Вернувшись к себе, я позвала Льва Нарышкина и передала ему этот разговор, который показался мне столь же глупым, сколь дерзким и нескромным. На это князь сказал мне, что княгиня Голицына в течение прошедшей зимы все силы употребила, чтобы привлечь к себе графа Понятовского, что он, из вежливости и чтобы не обидеть ее, оказал ей некоторое влияние, что она была с ним чрезвычайно любезна, а он, понятно, не слишком ей отвечал, потому что она была стара, дурна, глупа и безрассудна, и даже почти сумасбродна. Видя, что он не отвечает на ее желания, княгиня Голицына, вероятно, возымела подозрение от того, что он был всегда со Львом и с его невесткой и у них». Во время краткого пребывания княгини Голицыной в Ораниенбауме у меня была страшная ссора с великим князем из-за моих фрейлин. Я заметила, что они либо все наперсницы, либо любовницы великого князя, во многих случаях пренебрегают своим долгом, а иногда также уважением и почтением, какое они мне были обязаны оказывать». Я пошла как-то после обеда на их половину и стала упрекать их за их поведение, напоминая им об их долге и о том, что они были обязаны мне оказывать, и сказала, что если они будут продолжать, я пожалуюсь императрице. Некоторые всполошились, другие рассердились, иные расплакались, но как только я ушла, они поспешили немедленно пересказать великому князю, что произошло в их комнате. Его императорское высочество взбесился и тотчас же прибежал ко мне. Войдя, он начал с того, что сказал мне, что нет больше возможности жить со мною, что с каждым днем я становлюсь более гордой и высокомерной, что я требую почтения и уважения от фрейлин и отравляю им жизнь, что они целый день заливаются слезами, что это были девицы благородные, а я обращаюсь с ними, как с прислугой. Если я пожалуюсь на них императрице, он станет жаловаться на меня, на мою гордость, на мою заносчивость, на мою злость, и бог весть, чего он тут мне наговорил. Я слушала его тоже не без волнения и ответила ему, что он может говорить обо мне что угодно, что если дело будет доведено до его тетушки, то она легко рассудит, не благоразумнее ли выгнать всех этих девиц дрянного поведения, которые своими сплетнями ссорят племянника с племянницей.

как он был очень подозрителен, что я больше знаю о намерениях императрицы по отношению к этим девицам, чем показываю, и что их действительно могут прогнать из-за этой истории. Он стал говорить: «Скажите же мне, разве вы что-нибудь знаете об этом? Разве об этом говорят?» Я ему ответила, что если дело дойдет до того, чтобы доложить императрице, то я не сомневаюсь, что она расправится с ним самым решительным образом. Тогда он стал ходить по комнате большими шагами, в задумчивости, смягчился, затем ушел и дулся только наполовину. В тот же вечер я передала той из этих девиц, которая показалась мне самой разумной, слово в слово ту сцену, которую выдержала из-за глупых сплетен, что заставило их остерегаться, дабы не доводить дело до той крайности, жертвами которой они могли бы стать. Осенью мы вернулись в город. Немного времени спустя кавалер Уильямс отправился в отпуск в Англию. Он не достиг своей цели в России. На следующий день после своей аудиенции у императрицы он предложил союзный договор между Россией и Англией. Граф Бестужев получил приказание и полномочия заключить этот договор, и действительно, договор был подписан великим канцлером и послом, который не помнил себя от радости по случаю своего успеха, а на другой же день граф Бестужев сообщил ему нотой о присоединении России к конвенции, подписанной в Версале между Францией и Австрией. Это как громом поразило английского посла, который был проведен и обманут в этом деле великим канцлером, или казалось, что был обманут. Но граф Бестужев сам уже не волен был тогда делать то, что хотел. Его противники начинали уже брать верх над ним, а они интриговали, или вернее перед ними интриговали, чтобы увлечь их во франко-австрийскую партию, к чему они были очень склонны. Особенно Шуваловы и Иван Иванович, любивший до безумия Францию и все, что оттуда шло. Их поддерживал вице-канцлер граф Воронцов, которому Людовик XV меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге. Это была старая мебель, начинавшая надоедать его фаворитке, маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой своему любовнику, королю. Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение, а именно унизить своего соперника по влиянию, графа Бестужева, и завладеть его местом. Что касается Петра Шувалова, он мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Францию. К концу года граф Понятовский вернулся в Петербург в качестве посланника польского короля. В эту зиму, когда начался 1757 год, образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую, те же концерты, те же балы, те же кружки. Я заметила вскоре после нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брокдорф своими интригами все больше входит в доверие великого князя. Ему помогало в этом большое количество галштинских офицеров, которых его императорское высочество оставил по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало по крайней мере двух десятков, не считая пары галштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки. В сущности, все служили шпионами Брокдорфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренне сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела. Случай представился, и я его не упустила. Однажды великий князь сам пришел ко мне сказать, будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Галштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране, некоего Эленсгейма. Мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям достигшего своего места. Я спросила, какие имеются жалобы на этого человека и что он такое сделал, за что он решился приказать его арестовать. На это он мне ответил: «Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве». Я спросила, кто его

0: обвинители». Он с полной уверенностью сказал мне: «О, обвинители, их нет, ибо все там его боятся и уважают. Оттого-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать, а как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком». Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему: «Но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распустит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют, кого вздумается, говоря: обвинители и преступления найдутся после. Вам советуют поступать, невзирая на вашу справедливость, на манер барбарик, мон ами, как поется в песне. Кто дает вам такие плохие советы? Позвольте вас спросить». Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: «Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других». Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому что ненавижу несправедливость и не думаю, чтобы он так или иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел, более взволнованный, чем сердитый. Немного времени спустя он вернулся и сказал мне: «Пойдемте ко мне, Брокдорф скажет вам о деле Эллендсгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо, чтобы я приказал его арестовать». Я ему ответил: «Отлично, я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно». Действительно, я нашла Брокдорфа в комнате великого князя. «Говорите с великой княгиней», — сказал великий князь. Брокдорф, немного смущенный, сказал: «Так как ваше императорское величество мне приказывает, я буду говорить с великой княгиней». Тут он сделал паузу и затем сказал: «Это дело, которое требует, чтобы его вели с большой тайной и осторожностью». Я слушала. Вся Галштиния полна слухом о лихоимстве и вымогательстве Эллендсгейма. Правда, нет обвинителей, потому что его боятся, но когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно. Я потребовала у него подробности об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнократства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя. Он стоял во главе департамента юстиции, и лихоимством считали то, что во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям. Но сколько ни выставлял Брокдорф на показ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил. Я продолжал утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить его императорское высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения. Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту, и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели. Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо таких дел, ибо ценой собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии.
1: Мы читали мемуары императрицы Екатерины II. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Шекли. Рассказ «Счастливчик». Читает Владимир Антоник.
1: Я здесь поразительно хорошо обеспечен. Но не забывайте, что я человек везучий. И то, что оказался в Патагонии, чистейшее везение. Понимаете, дело тут не в протекции и не в моих способностях. Я очень неплохой метеоролог, но могли послать кого-нибудь и получше меня. Просто мне необыкновенно повезло, и я оказался в нужном месте в нужное время. Если призадуматься, то сам факт, что армия снабдила мою метеостанцию едва ли не каждым известным людям приспособлением, тоже граничит с чудом. Старались они, разумеется, не ради меня. Военные планировали основать здесь базу. Они завезли оборудование, но позднее им пришлось забросить весь проект. Но я, тем не менее, продолжал посылать прогнозы погоды до тех пор, пока они им требовались. Зато какие у меня устройства и приборы. Наука всегда меня восхищала. Полагаю, я тоже в некотором роде ученый, но не исследователь. А в этом и кроется разница. Попросите исследователя сделать что-нибудь невозможное, и он примется за работу, причем непременно добьется успеха. Я их очень уважаю. По-моему, все началось так. Некий генерал собрал, должно быть, ученых, и сказал: «Парни, нам здорово не хватает специалистов, а заменить их, ну, никак невозможно. Нужно, чтобы с их работой справлялся кто угодно, даже полный неумеха. Что, нереально? А не придумаете ли вы что-нибудь?» И ученые честно принялись за дело, создавая все эти поразительные книги и устройства. К примеру, на прошлой неделе у меня разболелся зуб. Сперва я решил, что попросту простудился, потому что здесь пока еще довольно холодно, даже когда извергаются вулканы. Но зуб оказался действительно больным. Тогда я распаковал зубоврачебный агрегат, настроил его и прочитал то, что полагалось прочесть. Я сам провел полное обследование, отыскал и больной зуб, и полость в нем. Потом сделал себе инъекцию, прочистил зуб и поставил пломбу. У дантиста уходят годы на то, что я по необходимости усвоил за 5 часов. Теперь возьмем еду. Поначалу я до безобразия растолстел, потому что мне, кроме передачи прогнозов погоды, совершенно нечем было заняться. Но когда я перестал их посылать, я научился готовить себе такие обеды, которым позавидовал бы лучший шеф-повар в мире. Кулинария считалась искусством. Но как только за нее взялись ученые, они превратили ее в науку. И такие примеры я могу приводить долго. Многое из того, чем меня снабдили, попросту мне не нужно, потому что сейчас я совершенно один. Но каждый способен стать опытным адвокатом, прочитав имеющиеся у меня справочники. Они написаны так, что любой человек среднего ума способен отыскать в них разделы, необходимые для успешной защиты судебного дела, и понять их смысл. Ведь они написаны простым и ясным языком. Никто еще не пытался подать на меня в суд, потому что мне всю жизнь везло. Но иногда мне хочется, чтобы такое случилось. Просто чтобы испробовать написанное в тех книгах. Совсем другое дело строительство. Когда я сюда прибыл, мне пришлось ютиться в сборной хибаре из гофрированного железа. Но я распаковал несколько восхитительных строительных машин и отыскал материалы, которые под силу обработать каждому. Я построил себе 5-комнатный, непробиваемый бомбами дом с выложенной кафелем ванной. Кафель, разумеется, не настоящий, но на вид достаточно похож. К тому же его на удивление легко укладывать. А когда прочитаешь инструкцию, изготовить ковры во всю стену тоже совсем просто. Больше всего меня удивила канализация в моем доме. Мне она всегда казалась сложнейшей в мире вещью, даже сложнее, чем медицина или стоматология. Но и с ней я справился запросто. Возможно, по профессиональным стандартам конструкция получилась не очень совершенной, но меня она устраивает. А цепочка фильтров, стерилизаторов, очистителей и прочих приспособлений обеспечивает меня водой, в которой не сыщешь даже самого устойчивого микроба. И устанавливал я их сам. Временами мне здесь становится одиноко, И тут ученые мало что смогли сделать. Ничто не заменит общество другого человека. Но кто знает, если бы ученые-исследователи попробовали всерьез, глядишь, и смогли бы выдумать нечто такое, что скрасило бы полное одиночество оказавшегося в изоляции парня вроде меня. Поговорить мне совершенно не с кем, даже с патагонцами. После нескольких цунами они, те немногие, кто уцелели, перебрались на север. А музыка — утешение слабое. Впрочем, я из тех, кто не очень-то возражает против одиночества. Наверное, поэтому меня сюда и послали. Но жаль, что не осталось хотя бы парочки деревьев. Живопись. Я забыл упомянуть о живописи. Все знают, насколько это сложно. Нужно досконально разбираться в перспективе и линиях, цвете и массе, и еще во всякой всячине. Практически нужно быть гением еще до того, как вы сумеете сделать что-то стоящее. Я же просто подобрал кисти, натянул холсты, и теперь могу рисовать все, что мне нравится. Все необходимые действия описаны в книге. А какие впечатляющие местные закаты я написал маслом. Они достаточно хороши даже для выставки. Таких закатов вы никогда не видали. Пылающие цвета, изумительные, просто невозможные образы. Причиной тому пыль в атмосфере. И слух у меня улучшился. Разве я не говорил, что я везучий? После первого взрыва у меня лопнули барабанные перепонки. Но я ношу слуховой аппарат, такой маленький, что его почти не видно, и слышу лучше прежнего. Вот хороший повод поговорить о медицине. Нигде наука не поработала так здорово. Книги подсказывают мне, как поступить в любой ситуации. Я сам вырезал себе аппендикс. Несколько лет назад подобное считалось невозможным. Мне достаточно было отыскать нужные симптомы, выполнить все указания, и дело сделано. Я вылечил себя от всяческих болезней, но против радиационного отравления, конечно же, ничего сделать не в состоянии. Впрочем, книги тут не виноваты. Просто никто не в силах справиться с радиационным отравлением. И будь со мной лучшие в мире специалисты, они тоже оказались бы бессильны. Если бы такие специалисты остались. Их, разумеется, больше нет. Но все не так уж и плохо. Я знаю, что нужно делать, и поэтому боли не испытываю. Только не подумайте, будто мне изменило везение. Просто не повезло всем. Что ж, если подвести итоги, сказанное мною не очень-то назовешь кредо, что, в общем-то, подразумевалось. Наверное, стоит проштудировать руководство о том, как писать книги. Тогда я узнаю, как можно выразить все свои мысли, а заодно и то, какие слова тут больше подходят. То есть, что я думаю о науке и как я ей благодарен. Мне 39 лет. Я прожил дольше, чем любой из нас. Пусть даже я завтра умру. Но лишь потому, что я везучий и оказался в нужном месте в нужное время. Наверное, не стану все-таки тратить время на книгу. Все равно ее некому будет читать. Кому нужен писатель без читателей? Фотография — гораздо более интересное занятие. Кстати, пора распаковать кое-какие инструменты. Нужно выкопать могилу, построить мавзолей и высечь себе надгробие.
0: Мы читали рассказ Роберта Шекли «Счастливчик. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска освободили Никаноровку и Грузское в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за неделю российская армия освободила еще 15 населенных пунктов в зоне спецоперации. Вооруженные силы России нанесли один массированный и 17 групповых ударов. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам, объектам хранения и переработки топлива, энергетики и транспорта противника. Выведены из строя объекты портовой инфраструктуры. За неделю уничтожены 8 сухогрузов и контейнеровозов, задействованных в интересах украинских боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. Об этом директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил на заседании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. Нарышкин добавил, что Украина уже занимает первое место в Европе по показателям высокой смертности населения и самой низкой рождаемости.
2: К настоящему моменту европейские элиты просто сточили эту некогда процветающую республику в составе Советского Союза, Россию. Европейские элиты оказывают всемерное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине.
1: По словам Сергея Нарышкина, готовность к вооруженному столкновению с Россией к 2030 году заложена в ключевые документы Евросоюза. Россиянка Ксения Мишарина завоевала золото на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде в Аргентине. Спортсменка показала результат чуть больше 1 часа и 29 минут. Серебряную медаль взяла американка Бринкли Хансен, а третье место досталось австралийке Оливии Галлея. Отмечается, что заплыв проходил в сложных погодных условиях. Эта награда стала первой золотой медалью для российских пловцов на этом турнире. Евросоюз официально присоединился к американской операции «Экономический изгой» в отношении Ирана. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент. Он поблагодарил страны ЕС за поддержку планов Вашингтона. Бессент подчеркнул, что с помощью экономической блокады Вашингтон посылает Исламской Республике сигнал о полном ограничении финансовых потоков. 1 сентября глава американского Минфина сообщил, что США в ультимативной форме требуют от стран присоединения к экономическим санкциям против Ирана. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 20. Дом братьев Громека стоял на углу Сивцева-Вражка и другого переулка. Александр и Николай Александровичи Громека были профессора химии. Первый в Петровской академии, а второй в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале. Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классный, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры, был для жилья, а низ — для приемов. Благодаря фисташковым гординам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышащегося морского дна. Громека были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты. В январе 1906 года вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцовом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского. Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая зал. В углу тянул по 100 раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов. С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная. Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами, немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке на бекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку. В периоды горести и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови. Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой. Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже «tout transporté» в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи, и же на всякое время честнейшую херувим» все время слышалась ее хриплая, срывающаяся скороговорка. Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и, бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни. В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкий, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увольней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндевевших волосах наоборот изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не клади. «Племянник Кюи», — пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист. Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли сутки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, с тайком увенчивавшие каждый прибор и пахнувшие миндалем, синелиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. «Племянник Кюи», — возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался. Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой. Об этом в перерыве спорили критик Керембеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место. Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления. Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками, трио зарыдало. Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громека, сидели в третьем ряду. «Вам Егоровна знаки делает», — шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом. На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громека, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина. Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды. Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне. «Как вам не стыдно, Егоровна? Что это вам право приспичило? Ну, скорее, что случилось?» Егоровна что-то зашептала ему. «Из какой Черногории?» «Номера». «Ну так что же?» «Безотлагательно требуют. Какие-то и ихние кончаются».
5: «Уж и кончаются. Воображаю, нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек и скажу. А раньше нельзя».
4: «Номерной дожидается. И то же самое и извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама». «Нет и нет. Великое дело, 5 минут, подумаешь».
1: Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу. После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фаддею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность, и музыку придется прекратить. Потом, движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал: «Господа, трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимировичу, у него огорчение, он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду. У него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно». Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава 21. Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних. Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь.
5: Это было рукой подать, Смоленской, Новинской и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже бог знает как давно и заехали в какую-то ужасающую даль. Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться. В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гудением топящейся печки и свистом кипящего самовара. Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади. В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.
6: «Скоро ли они там, мамзель?» — спросил он даму у зеркала. «С вашим братом свяжешься, только лошадь студить».
5: Случай в 24-м был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума, и сами, не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным. Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в 24-м, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные, и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в Официанской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине, и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этой несчастной пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский, и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение. Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской от того, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоя в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубокие тарелки и одну мелкую. Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, 11-й час. Половине скоро расходиться с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка.
7: «Руки-ноги дрожат только из забот. День и ночь, обнявшись с косушкой, как с женой. Нос сен налакал им, да как селезень. А потом зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху? Да кто тебя толкал, косой черт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?»
8: «Я вам сказывал, Матрена Степановна, придерживайтесь выражениев».
7: «Добро б что-нибудь стоящее, ради чё шум и посуд бить, а то какая невидаль, мадам-продам, недотрог бульварная, от хороших дедов мышьяку хватило, отставная невинность, в черногорских номерах пожили, не видали шелохвосток и кобелей».
5: Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе... виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное. А это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей. Мальчики топтались в коридоре. «Вы войдите к тетеньке, молодые господа!» Во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. «Вы войдите, не сомневайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нельзя стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите, услужаем, бегаем, теснота. Вы войдите». Мальчики послушались. В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера. Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу, словно светом театральной рампы. Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно извила судомойка. В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой кожуре, чернеющей от прикосновения. За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача, и, свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати, мокрая от воды, слез и пота, полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юра успела поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжений и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания. Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.
9: «Фадей Касимирыч, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку!»
5: Давясь от слез и тошноты, говорила женщина.
9: «Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения, Фадей Казимирович. Мне вообразилось, но, по счастью, оказалось, что все это глупости. Мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате... И вот я жива!»
5: «Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось! Честное слово, неудобно. Сейчас поедем домой», — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям. Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей на пороге неотгороженной части номера, и так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала, сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать. Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь — неприличием. «Сейчас поедем», — еще раз повторил Александр Александрович. «Вот только Фадей Казимирович выйдет, я прощусь с ним». Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головой он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась. При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами.
6: Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему. «Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают?» Остановил его Юра и не желал слушать.
4: Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебно. Словно он был кукольником, а она послушную движением его руки марионеткой. Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно. Тайна не раскрыта, и травившаяся осталась жива. Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел, не отрываясь, в освещенный лампой круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы. Это было то самое, о чем они так горячо год продолдонили с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости. То пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах. И вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная, и снящаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся, и зовущая на помощь. И куда девалась их детская философия? И что теперь Юре делать?
6: «Знаешь, кто этот человек?» — спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал. «Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне я тебе рассказывал?»
4: Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.
10: «Замерз, Семен?» — спросил Александр Александрович.
4: Они поехали.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Часть третья. Ёлка у Свинтицких. Глава первая. Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев. Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой 6-летнюю дочь Марийку. Марийке дали палочку ячменного сахара. Марийка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу. Некоторое время все шло как по маслу. Шкаф постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она встала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускной узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна, и при этом больно расшиблась.
2: «Эх, матушка-барыня!» — приговаривал кинувшийся к ней Маркел. «И чего ради это вас угораздило, сердешное? Кость-то цела? Вы пощупайте кость! Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное, и, как говорится, только для адамского близиру. Да не реви ты, ирод!» — напускался он на плакавшую Марийку. «Утри сопли, доступай к мамке! Эх, матушка-барыня, ну жли б я без вас этой плотейной антимонии не обосновал! Вот вы верно думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша стать столярная. Столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов, буфетов через наши руки прошло, в смысле лака, или наоборот, какое дерево красное, какой орех, или, например, какие бывало партии, в смысле богатых невесток, извините за выражение, мимносы и плывут, так и плывут. А всему причина — питейная статья, крепкие напитки». Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал: «Ну, теперь только дверцы и хоть на выставку». Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдова могила». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия. С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям. Глава вторая. Весь ноябрь 2011 года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких. Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша —
1: филологом по философскому отделению. В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно, взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен. Новизна его восприятий не поддавалась описанию. Но, как невелика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание. В том же самом смысле, как не может быть профессии прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой и естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным. Вот он и пошел по медицине. Будучи 4 года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подземелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепанные истлевшие учебники. Другие молча анатомировали по углам. Третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бегавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизною, трупы неизвестных. Молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся, еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали. И красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно, мелком делении. Так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило, когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь в подвале, как у себя дома, или как на своей штаб-квартире. Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его. Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине. Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных. Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера. Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство. Их прямым следствием — новая идея искусства. Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию. Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение, и с бережной тактичностью он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава третья. Как-то вечером, в конце ноября, Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евший. Ему сказали, что днем была страшная тревога. У Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании, и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней. Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню. Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

0: впечатляюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна заговорила.
1: «Вот, исповедовать хотели. Смерть нависла. Может, каждую минуту. Зуб идешь рвать, боишься, больно готовишься. А тут не зуб. Всю тебя, всю жизнь. Хруп, и вон, как щипцами. А что это такое? Никто не знает. И мне тоскливо и страшно».
0: Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала.
1: «Ты талантливый, а талант — это не как у всех. Ты должен что-то знать. Скажи мне что-нибудь, успокой меня».
0: «Ну, что же мне сказать?» — ответил Юра. Беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. «Во-первых, завтра вам станет лучше. Есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем смерть, сознание, вера в воскресение. Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет, немедленно. Ну, как знаете. Только это ведь трудно так сразу». И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло. «Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее. Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили. Будет ли вам больно? Ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница. Сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание — яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу. Сознание освещает перед нами дорогу, чтобы не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа. Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим? Вашим? А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся? Чем вы себя помните? Какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет. Сколько ни припомните, вы всегда заставали себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть. Вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь.
2: И какая вам разница, что потом это будет называться

0: памятью. Это будете вы, вошедшие в состав будущего. Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет, смерть не по нашей части. А вот вы сказали, талант — это другое дело. Это наше. Это открыто нам. А талант в высшем, широчайшем понятии есть дар жизни. Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело. А теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная. Он расхаживал по комнате, говоря это. «Усните», — сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут, Анна Ивановна стала засыпать. Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. «Черт знает что», — думал он, — «я становлюсь каким-то шарлатаном, заговариваю, лечу наложением рук». На другой день Анне Ивановне стало лучше.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 4. Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться. Она часто посылала за Юрой и Тонию и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Ворыкине на Уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко, со слов Анны Ивановны, представлял себе эти 5000 десятин векового непроходимого леса, черного как ночь, в которой в 2-3 местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу. Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья. Юре — черную сюртучную пару, а Тоне — вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды 27-го на традиционной ежегодной елке у Свинтицких. Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне. При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала: «Очень хорошо, просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готова. А ну, кто-нибудь еще раз...» «Нет, ничего, мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра».
3: «Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню, хотя ведь и вам все это хорошо известно. Итак, во-первых, есть дело о живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница». Да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба, дутая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступиться от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некой мадам Алис, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно, но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно. Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой Энрице. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь 10 лет. Его зовут Евграф. Княгиня-затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиоконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все? Выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть, и адвокаты. «И все-таки не надо было отказываться», — возразила Анна Ивановна. «Знаете, зачем я вас звала?» — снова повторила она и тут же продолжала. «Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и Вакх. Он был с изуродованным лицом, его медведь драл, но он отбился. И там все такие, с такими именами, односложными, чтобы было звучно и выпукло. Вак или Лупп, или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте, бывало, доложит что-нибудь такое, Афкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмык из детской на кухню, а там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробы ископаемого. И дедушка всем по записочке, в контору, кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов, и лес перед окнами. А снегу, снегу, выше дома. Анна Ивановна закашлялась. «Перестань, мама, тебе вредно так», — предостерегла Тоня. Юра поддержал ее. «Ничего, ерунда. Да, кстати, Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку. Чтоб я больше этих глупостей не слышала. Как вам не стыдно? И какой ты, Юра, после этого врач? И так решено, вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности, он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудак, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил». Анна Ивановна снова закашлялась. На этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла продышаться. Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала: «Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и оговорила вас», — прибавила она и заплакала.
2: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время. Нулевой меридиан. Он проходит точно через главный зал обсерватории в Гринвиче. Время в мире определяется по нему. Но почему Гринвич, а не Париж, Рим, Каир, Прага или Петербург? По большому счету, это всего лишь стечение обстоятельств. Англия – морская держава, а для определения долготы во время длительных переходов необходимо знать точное время. И как раз ради помощи мореплавателям, а вовсе не ради изучения далеких звезд, в 1676 году и была основана обсерватория в Гринвиче. Здесь всегда с максимальной точностью могли ответить на вопрос, который час.
1: Человек и время.
0: В 19 веке небольшие мануфактуры превратились в огромные фабрики. Вместо гонцов с депешами сверхбыстрый телеграф, а грузы оказалось удобнее возить не телегами, а вагонами. Тогда и стало ясно, точное время на суше нужно не меньше, чем в открытом море. Хронометры требуются везде. Часы, установленные на фабрике, увеличивают годовой доход фирмы на 300 фунтов стерлингов, не считая экономии угля и газа, в результате наличия точного времени и вследствие точного выхода рабочих на работу. Этот доход мог бы позволить дать рабочим дополнительные привилегии, например, ввести выходные дни. К началу 70-х годов 19-го столетия время по Гринвичу стало неофициальным стандартом и в Европе, и за океаном. Так что первый международный географический конгресс смело рекомендовал принять меридиан знаменитой обсерватории в качестве нулевого. Согласились 15 государств. Но споры продолжались еще полтора десятилетия. Среди вариантов, от какого объекта вести отсчет долготы на планете, были пирамиды Хеопса, Иерусалим, Берингов пролив. В разные времена название нулевого претендовали как минимум 28 меридианов. Точку в споре в 1884 году поставила Международная меридианная конференция. Там было решено не только долготу, но и время на планете считать от нулевого или опорного меридиана, то есть от Гринвича.
1: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. К 2030 году число путешествий по России должно достичь 140 миллионов поездок в год, сообщил Владимир Путин на заседании Оргкомитета «Победа». Президент также выступил с инициативой объединить все программы патриотического туризма на единой цифровой платформе для удобства граждан. Владимир Путин отметил важность формирования у россиян знаний о стране, ее культуре, истории и традициях, а также чувство сопричастности к судьбе Родины. НАТО хочет затянуть украинский конфликт, чтобы ослабить военный потенциал России. Об этом заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин на встрече глав органов безопасности и разведки стран СНГ. По его словам, европейские элиты вместо решения внутренних проблем выбирают путь конфронтации с суверенными евразийскими государствами. Нарышкин подчеркнул, что Запад видит в постсоветском пространстве поле для противостояния и пытается дестабилизировать ситуацию в СНГ, поддерживая протестные движения и неправительственные организации. В Кремле категорически отвергают обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какую-то убедительную аргументацию. И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала, когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал северные потоки. Ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными.
1: Между тем, стало известно о запуске в ФРГ серийного производства дронов для Украины. Всего планируют выпустить 5000 беспилотников средней и увеличенной дальности на сумму до 300 миллионов евро. Российская фигуристка София Дзепко одержала победу на юниорском этапе Гран-при по фигурному катанию в Таиланде. В произвольной программе спортсменка, представляющая школу ЦСКА, набрала более 135 баллов. Этот результат стал лучшим среди всех участниц турнира. По сумме двух прокатов Дзепко завоевала золото с итоговым результатом более 205 баллов. Второе место заняла японка Сумика Канадзава, а бронзовую медаль выиграла канадка Лия Чо. Успех на этапе в Таиланде позволил Софии Дзепке квалифицироваться в финальный этап Гран-при. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва, улица Кибальчича. На рабочем плане Москвы 1959 года эта улица называлась Суконной, позже Первой Ярославской. Тогда она выглядела мрачно. Деревянные, заросшие крапивом кривые избы, мрачные дореволюционные хозяйственные постройки и заваленные мусором дворы. Все изменилось в середине 60-х. Советский Союз покорил космос. В связи с этим некоторые улицы Алексеевского района решили облагородить и назвать в честь первопроходцев ракетостроения. В 65-м году Первую Ярославскую переименовали в улицу Кибальчича.
2: Имя на карте.
1: Резонный вопрос. При чем здесь Кибальчич? Известно, что 1 марта 1881 года, по старому стилю, в Санкт-Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. И эту бомбу изготовил он, инженер Николай Кибальчич, главный техник народной воли, за что впоследствии и был казнен. Неужели именно за этот, так сказать, подвиг именем Кибальчича были названы улицы не только в Москве, но и во многих городах Советского Союза, гора в Антарктиде и кратер на Луне? Какое отношение народоволец имеет к космосу?
2: Имя на карте.
1: Надзиратели, наблюдавшие за приговоренными к смерти за участие в убийстве Александра II, всерьез полагали, что один из преступников сошел с ума. Молодой человек, жить которому оставалось всего несколько дней, страстно работал. Он что-то писал сутки напролет, словно боялся не успеть. Но это были не прощальные приветы родным и прошения о помиловании. Смертник трудился над каким-то сложным инженерным проектом.
3: Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи. И эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.
1: Труд Николая Кибальчича впервые опубликовали без малого через 40 лет после его смерти. А спустя еще несколько десятилетий ученые признали: предложение Кибальчича на полвека опередили время. Он на 20 лет раньше Циолковского выдвинул идею покорения космического пространства с помощью аппарата на реактивной тяге.
2: Имя на карте.
1: За несколько дней до ареста Николай Иванович написал письмо одному из своих друзей.
3: Дорогой друг, тиран казнен, а сил свергнуть систему у нас уже нет. Если выживу, займусь ракетным воздухоплавательным аппаратом. Мой девиз таков: дорога к звездам начинается в России.
1: Гениальному ученому было всего 27 лет. Москва, улица Кибальчича.
2: Имя на карте.
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
4: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
4: А туфля чей?
5: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля венчался на царство Иван IV Васильевич. В честь торжества устроили пышный государев пир.
3: Есть и пить вдоволь, сохраняя при этом соответствующий запах до посещения бани.
2: По протоколу гостей угощали сначала холодными закусками. Икрой, соленьями, заливными блюдами. Затем вносили перепелов в чесночной подливе, молочных поросят на вертеле, жареную рысь, а также громадных белук и осетров. Один иностранный путешественник вспоминал.
4: Московиты вынимают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто, потом начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде барашков или гусей, после чего жарят на постном масле. Вкус рыбы превосходный. Кто не знает, примет за настоящее мясо ягненка.
2: Иван Грозный пировать не любил. Он с детства страдал колитом, воспалением слизистой оболочки кишечника. Поэтому жирную или острую еду обходил стороной. Зато русскому царю очень нравилось угощать. У всех приглашенных всегда были свои столовые приборы, кроме вилок. Своя тарелка для мяса и собственная чаша. Суп подавали на двоих. И гости, повернувшись друг к другу, хлебали из одной посуды. Так соседи быстрее знакомились и начинали активнее общаться. Вместо салфеток – тонкие листы капусты. Ими убирали жир с пальцев. Но бояре по старинке продолжали вытираться бородами, рукавом или полами своей одежды. Когда Ивану Васильевичу это надоедало, он приказывал подать грязнули огромную чашу вместимостью в 2 литра вина, что было равносильно смерти.
3: Кто чашу сию выпьет, тот счастлив будет на земле или на небесах.
2: Шутки шутками, но несколько летальных исходов можно запросто обнаружить в старинных московских летописях. Во время пира за гостями одновременно ухаживали 300 человек. В парчевых одеяниях, с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках. За день прислуга меняла одежду по 3-4 раза, так как придворное обмундирование было заляпано едой с ног до головы. Иван Грозный на дух не переносил пьянство. Если кто-то вдруг напивался, государь немедленно отдавал приказ цареву-стольнику чашу у выпивохи забрать.
3: Вино поглощать не одному, а сообща и в меру. Выносите братину.
2: Братина – серебряный ковш, который пускали по кругу. И все присутствующие должны были сделать по глотку. Как результат, в одиночку никто не пил. Государев пир длился, как правило, 10 часов. После чего Иван Грозный уходил в свои покои на отдых. Но никто больше не расходился. И не потому, что гости продолжали веселиться. Нет, люди так объедались, что не могли самостоятельно даже встать из-за стола. Пережить царское застолье в те времена способен был далеко не каждый.
1: Теперь так не принято.
5: Ломоносов дошел до Москвы.
6: Спартанцы вообще сбрасывали
5: детей. Отравился Андреев.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Керенов.
2: А Литинге шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Попался мне документальный фильм про белку и стрелку.
7: Ну, очень было интересно.
8: Да, это ж первые собаки в космосе.
5: А вот и нет.
9: До них собаки в космос уже отправлялись. Так, за 9 лет до легендарного полета «Белки и стрелки», то есть в 51-м году, Дезик и Цыган покорили на ракете верхние слои атмосферы, это высота 100 километров, и успешно приземлились. Получается, они первыми прощупали условный рубеж, от которого до космоса буквально лапой подать.
5: Исторические мифы и заблуждения.
9: Потом собаки летали и выше. Конец 57-го года. Дворняжка по кличке Лайка становится первым живым существом, выведенным уже на орбиту Земли. Однако она погибла от перегрева после нескольких часов полета и 4 витков вокруг нашей планеты. Ей даже памятник в Москве установили. А Белка и Стрелка в 1960-м не только совершили орбитальный полет, но и благополучно вернулись.
10: А говорят, всех этих собак брали буквально с улиц. Почему?
9: Это выбор советских ученых. По их мнению, дворняги, привыкшие к тяжелым условиям, выносливее и крепче породистых собак. Поэтому у них больше шансов, что сдюжат.
5: А вот и да.
11: Кто так строит?
12: Энциклопедия домов мира.
11: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
13: Люди среднего класса, дачники и те, кто любит переезжать с места на место.
11: Что?
13: Мобильные дома. Не путать с домами на колесах. Они не путешествуют вместе с хозяином на автомобиле, а стоят на месте. Мобильными их называют потому, что такие строения целиком собираются на фабрике и с помощью машин-домовозов доставляют на земельный участок. При желании жилище можно снова погрузить на специальный транспорт и перевезти на другое место. Поэтому переносные дома нередко называют перекати-полем.
11: Где?
13: Передвижные дома широко распространены в Америке и Европе. Особенно много их в Канаде, родине переносных строений. Для того, чтобы поселиться в подобном жилище, владельцу не нужно покупать участок или оформлять прописку. Достаточно взять кусок земли в аренду и перевезти туда свои апартаменты.
11: Из чего?
13: Первые мобильные дома были предназначены для временного и сезонного проживания, поэтому их делали из легких материалов. Современные переносные строения изготавливают из тех же материалов, что и капитальные здания. Это дерево, металл, вагонка, пластиковые панели и черепица. Внешне они очень похожи на обычные жилища, хотя имеют несколько основных отличий. В основе передвижного дома всегда есть прочный металлический каркас для легкости перевозки и установки. Кроме того, дом имеет уплощенную крышу для транспортировки под мостами и в тоннелях. Но главное отличие мобильного сооружения – отсутствие фундамента. Дом устанавливают на специальных столбиках, сваях или ровной площадке из дерева или бетона.
11: Как?
13: Стандартные мобильные дома продаются вместе с мебелью. Для безопасной перевозки столы, кровати, шкафы, тумбочки прикреплены к полу и имеют свое постоянное место. Будущий владелец должен заранее выбрать размер и комплектацию нового жилища. Мобильные дома бывают одинарной или двойной ширины. Двойное строение – это два одинарных блока, которые при установке соединяются в единую конструкцию. В одинарных домах есть все необходимое для жизни. Их часто используют дачники для сезонного проживания. Также их нередко устанавливают в местах стихийных бедствий для семей, оставшихся без жилья, и туристических зонах. Двойные апартаменты обычно бывают постоянным и единственным жилищем их владельцев. В них есть все для комфортной и даже роскошной жизни. Просторная гостиная, камин, спальня, кухня, ванная комната, терраса, система отопления, водоснабжение и кондиционирование. Поэтому такие дома часто называют мобильными виллами.
11: А что теперь?
13: Количество передвижных домов по всему миру растет. В странах Европы и Америки появились целые кварталы, отведенные под мобильную недвижимость. В них есть школы, детские сады, магазины, кинотеатры и спортивные залы. Владельцы переносных домов покупают там места для установки жилья со всеми коммуникациями или берут их в аренду. При желании любители неоседлого образа жизни могут легко сорваться с места и вместе с домом переехать в другой район, город или даже страну, где есть подобные оборудованные площадки. Мобильные дома.
11: Кто так строит?
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российские медики создали математическую модель, которая с точностью более 80% предсказывает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета на 10 лет вперед. В расчетах учитываются 5 показателей: уровень плохого холестерина, возраст, пол, лептин и фибриноген. Для мужчин ключевым маркером оказался холестерин выше 3,7, для женщин лептин выше 29. Кардиологи отмечают, что разработка позволяет вмешаться до появления болезни и станет убедительным аргументом для пациентов в пользу изменения образа жизни. Специалисты ОКБ «Авиастроитель» запатентовали и успешно испытали устройство для управления вертолетами Ми-2 и Ми-8 в беспилотном режиме. Разработка предназначена для машин, у которых истек назначенный ресурс, но они сохранили работоспособность. Управление может осуществляться как с земли внешним пилотом, так и в автономном режиме с обменом данными с наземной станцией. Устройство включает бортовой вычислитель, камеры дневного и ночного видения и исполнительные механизмы. Умные очки резко набрали популярность у россиян, показало исследование. При этом не все воспринимают новую технологию положительно, в частности, из-за возможности вести скрытую съемку. Где проходит граница между модными гаджетами и нарушением личной жизни? Радио «Звезда» рассказал представитель Московской коллегии адвокатов Дмитрий Емельянов.
2: Если человек снимает общественное место, если снимают людей в этом месте, то это один момент. Вопросов к законности, как правило, не возникает. Но если человек снимает в частном доме, в гостиничном номере, в медицинском кабинете, то есть в том месте, где другой человек имеет право рассчитывать на некую приватность, то здесь, конечно, уже может быть поставлен вопрос о вторжении в частную жизнь и нарушении неприкосновенности этой частной жизни.
1: В ближайшее время корпорации планируют представить на рынок оснащенные камерами беспроводные наушники, а также носимый на шее кулон со встроенной камерой. В иммунной системе супердолгожителей и людей старше 110 лет повышено содержание редких цитотоксических Т-клеток, выяснили японские ученые. Их доля увеличивается с возрастом. Эти клетки способны активно размножаться и уничтожать опухоли. Ни у одного из обследованных долгожителей не было выявлено онкологических заболеваний за всю жизнь. Ученые считают, что такой иммунный ответ позволяет организму адаптироваться к возрастным изменениям даже в глубокой старости. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
4: Область знаний.
3: Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Амазасп Бабаджанян.
2: Смелый, решительный, талантливый военачальник. На фронте многие восхищались его отвагой, говорил командующий 1-й гвардейской танковой армией Михаил Катуков.
3: Новый комбриг Бабаджанян, ставший после войны маршалом бронетанковых войск, показал себя не только смекалистым, прекрасно знающим военное дело командиром, но и человеком исключительной храбрости. В трудные минуты он мог сесть в танк и возглавить атаку. А если нужно, вооружиться противотанковыми гранатами и швырнуть их в прорвавшуюся в тыл гитлеровскую машину.
2: Под началом Катукова Бабаджанян прошел всю войну. Вместе они штурмовали Берлин.
4: Гитлер подписал тогда особый указ для своих вооруженных сил. Тот, кто отдаст вам приказ об отходе, подлежит, если вы его не знаете в лицо, немедленному аресту, а в случае необходимости – расстрелу, независимо от его звания. Поэтому на широких берлинских улицах висели трупы немецких солдат с вывесками «Я вишу здесь потому, что не верил в фюрера». Все предатели умирают именно так.
2: Берлин был окружен. 300-тысячная вражеская группировка оказалась в котле. Но столицу фашистской Германии еще только предстояло взять.
4: Мой штаб находился в огромном здании с колоннами, внушительным фасадом, перед которым был разбит сквер. Однажды приехал Катуков. По всем правилам кавказского гостеприимства приглашаю командующего войти в наши апартаменты. А он, ничуть не оценив моего рвения, повернулся спиной и зашагал прочь. «Не пойду. И вам советую немедленно убраться из этого шикарного палацца. Такие большие здания, как это, наверняка заминированы».
2: Весной 45-го войска Амазаспа Бабаджаняна рвались к центру германской столицы, к Рейхстагу и Рейхсканцелярии. По рассказам самого маршала, многие улицы города были расписаны тогда пропагандистскими лозунгами на русском языке. «Берлин всегда будет немецким».
4: Я хорошо помню, как кто-то из наших солдат взял мел и дописал. Правильно, но без фашистов.
1: Амазасп Бабаджанян. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
5: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
5: Многозарядный пистолет Сурнина.
4: Многие из нас читали сказ о тульском косом левше и стальной блохе. Автор произведения Николай Лесков сказал однажды:
7: «Левша есть лицо мною выдуманное».
4: Что ж, вряд ли писатель знал тогда, что судьба его литературного персонажа очень похожа на жизнь реального человека – Алексея Михайловича Сурнина. Это был опытный оружейник, родом из Тулы. В 1785 году он был отправлен в Лондон для совершенствования своего мастерства. Ничего не напоминает? В Британии русский изобретатель так усердно трудился, что англичане предложили ему остаться. Но он отказался и вернулся на родину.
5: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
5: Многозарядный пистолет Сурнина.
4: В России его назначили мастером для делания образцовых армейских ружей, признанных в Англии наилучшими. В распоряжении Сурнина оказались 18 оружейников всех специальностей. Помимо своих прямых обязанностей производства взаимозаменяемых деталей ружейного замка, Сурнин приступил к созданию многозарядного пистолета. Об этом свидетельствует вот этот исторический документ. Пистолет.

0: Турнина до наших дней не сохранилась. Не знаем мы и о тактико-технических характеристиках этого оружия. Правда, в фондах Ивановского музея промышленности и искусства хранится другой образец – пистолет «Дорожный» с надписью «Патент Алексея Сурнина». Это единственное его изделие, которое все же удалось сберечь. Что ж, судьбы литературного мастера Левши и оружейника Алексея Сурнина действительно очень похожи. За одним разве что исключением. Реальный тульский мастер блох не подковывал.
1: Многозарядный пистолет Сурнина. Оружейка.
2: Личный состав. История частей и подразделений различных армий мира.
3: Бессмертные. Из описания древнеперсидского войска греческим историком Геродотом. Это были смелые воины. Если кто-либо из них погибал или заболевал, то его место сразу же занимал другой. Так что общее количество бойцов всегда равнялось 10 тысячам. Ни на одного больше, ни на одного меньше. И звали их «Бессмертные». Бессмертные – элитная часть древнеперсидского войска. Приблизительная дата формирования – 6 век до нашей эры. Основные задачи – охрана царского дворца, участие в сражениях, как правило, в решающий момент битвы. Название «Бессмертный» должно было внушать неприятелю суеверный ужас, потому что личный состав персидского спецназа всегда был одним и тем же – ровно 10 тысяч воинов. Как будто ни один из них не погиб от руки врага, а все потому, что на место убитого солдата тут же вставал новый боец. Основное вооружение «Бессмертных» – кинжал, короткий меч, лук, копье, щит. Щиты бессмертных воинов изготавливались особым образом – из тонких веток ивы. Прутья аккуратно продевали сквозь небольшой кусок мокрой кожи. Кожа высыхала и растягивала прутья. Ветки выгибались, и боевой щит становился очень прочным. Обмундирование – длиннополые льняные рубашки-хитоны. На рукавах были нашиты самоцветы. Подготовка бессмертных начиналась еще в детстве. Верховая езда, борьба, стрельба из лука, поединки один на один – вот чему обучали будущих воинов. Поэтому в бою бессмертные могли сражаться и как тяжелая пехота, и как тяжелая конница. Бессмертные воины пользовались особыми привилегиями, о которых другие воины даже и не мечтали. Их всегда сопровождал гарем, а провизия и новое оружие доставлялись отдельно от всего войска. Кроме того, 1000 бессмертных из 10 предназначалась исключительно для личной охраны правителя. Отважные бессмертные воины проявили себя во всех крупнейших сражениях времен Персидской империи. Участвовали в боевых походах в Индию и Скифию. После поражения в греко-персидской войне в 449 году до нашей эры отряды бессмертных были расформированы.
2: Личный состав.
1: Премьера

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже – стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: Мундирование.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Бериндейка.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все, приплыли».
3: Когда есть сыр, но нет в нем дыр, то это непонятный сыр. Где сыра нет, а дырки есть, там этот сыр успели съесть. Это такой стишок. Немного забавный, наивный, можно сказать, детский. Спрашивается, при чем здесь география? А вот смотрите. Голландский, пошехонский, угличский, костромской, швейцарский. И все это сыр, причем географически обозначенный по месту жительства, вернее, по адресу производства. Если не подделка, конечно. Или вот, например, сыр Рокфор. Его ведь не просто так назвали, а в честь одноименного города. Да вот только какого именно? Во Франции, к примеру, есть коммуна Рокфор-сюр-Сюльзон, что на юге страны в департаменте Аверон. Почти 700 жителей этой вроде бы совсем маленькой деревни имеют непосредственное отношение к сыроварению. Однако есть ведь еще французская провинция Руэрк, и целый город Рокфор в ней расположенный. Помимо всего прочего, существует также коммуна Рокфор в южном департаменте Жер. Местное население этих регионов с полной ответственностью утверждает, что знаменитый сыр делают только у них. Что-то я запутался совсем, кто прав, а кто обманывает, непонятно. Да это и не важно. Ясно одно, происхождение знаменитого сыра Рокфор объединяет сразу несколько факторов. Горы, пещеры, овцы, плесень, девушка и одна и та же романтическая история. Вот она. Однажды молодой пастух выгуливал в Альпах отару овец. Притомился паренек, зашел в пещеру подкрепиться, а из еды всего-то кусок черного хлеба да овечий сыр, а пещера влажная, мокрая, зеленью вся заросла. Брр. И вдруг мимо той пещеры сама Клаудия Шифер прошла, а может даже Синди Кроуфорд. Да, пастух ее, понятное дело, увидел и бросился вдогонку. Хотел, видимо, спросить, где находится Нофилет. Эх, не догнал. Примерно через месяц вернулся он в ту самую пещеру и увидел, что его бывший завтрак изменился. От черного хлеба к сыру потянулись нити голубоватой плесени. Юноша, конечно же, удивился, но он был голоден. Отрезав маленький кусочек, парень решил попробовать заплесневатый сыр на вкус. И, о боги, это было восхитительно! Именно так, согласно легенде, появился на свет знаменитый овечий сыр Рокфор. Но в какой именно пещере и в какой именно коммуне Франции он был случайно изобретен? Вот где? Да нам-то какое дело? Главное, что Рокфор есть. И самое главное, что Рокфор будут есть. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
1: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
5: Ах, Арбат,
0: ты мой Арбат, ты мое отечество.
1: Гуляем по Арбату, самой творческой улице Москвы.
0: Арбат мой, Арбат, ты мое отечество.
5: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия постоянно ведет работу по сохранению исторической правды и памяти, заявил Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Президент назвал одной из ключевых задач сбережения воинских мемориалов и зданий, где произошли основные события военной истории.
2: Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в Великую Победу. И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории.
1: Президент также предложил объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе для удобства граждан. Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эко-автотехникс» в Киевской области. На складах центра хранились товары двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, поражены сухогруз в порту Южный, склад с военным имуществом и терминал для перекачки топлива в порту Черноморска, а также электроподстанция «Ново-Одесская» в Мирном Одесской области, добавили в оборонном ведомстве. МИД России направил генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации обращение в связи с угрозами Киева по поводу безопасности авиаперевозок. Россия подчеркнула свою бескомпромиссную приверженность обеспечению безопасности полетов. Москва категорически отвергла выпущенные Украиной уведомления о якобы небезопасности российского воздушного пространства. Российская сторона призвала международную организацию осудить неправомерное вмешательство Киева в деятельность гражданской авиации и создание прямых угроз для безопасности полетов, говорится в документе. В России в ходе уборочной кампании собрано уже 110 миллионов тонн зерна. По данным Министерства сельского хозяйства, это на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас главная задача – сохранить площади под озимыми культурами, которые дают самую высокую урожайность, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Для решения проблем с экспортом сельхозпродуктов через Азово-Черноморский бассейн и поддержания рентабельности аграриев власти приняли ряд мер поддержки и готовят новые, напомнила она. Введено решение о моратории на пошлины на зерно до конца года и ожидается заморозка пошлин на подсолнечное масло и шрот, продолжила министр. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Комсомольске-на-Амуре построили дамбу в 28 километров, что обеспечивает прочность таких гигантов. Цифровой рубль пошел в массы. Как положить невидимые деньги в невидимый кошелек? В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. Какие российские грядки не подойдут для экзотики? В Комсомольске-на-Амуре построили дамбу протяженностью почти 30 километров. Сооружение рассчитано на подъем воды до 10 метров, рассказали власти Хабаровского края. Анна Елисеева решила узнать, что обеспечивает надежность гидротехнических конструкций. Почему одни стоят веками, а другие не могут продержаться и 100 лет? И как строят такие сложные объекты?
4: Слова «плотина» и «дамба» часто используются как синонимы. Но первое понятие скорее относится к масштабным проектам для создания водохранилищ и работы гидроэлектростанции. А вот дамбы – более скромные сооружения для защиты от паводка. Их могут строить вдоль русла реки, тогда как плотины – поперек. Последние вырастают бетонной стеной, а дамбы – грунтовой насыпью. Однако оба объекта возводятся по схожим принципам. При строительстве плотины один из ключевых этапов – укладка стены. Ее высота зависит от глубины водохранилища, а объем последнего – от назначения самого объекта. Если речь о водоснабжении и мелиорации – это одна величина. Если поддержка мощности ГЭС – уже другая. Исходя из этих задач, рассчитывается и надежность конструкции, которая должна выдерживать напор водохранилища, по-научному – гидростатическую нагрузку, объясняет доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, профессор Института экологии РУДН Владимир Тетельмин.
5: Каждые 10 метров водяного столба формируют одну атмосферу, 1 килограмм на сантиметр квадратный. И чем выше плотина, тем, естественно, выше нагрузка. Вот моя Саяно-Шушенская, например, плотина, я почему говорю моя, потому что я ее прошел от первого куба бетона до последнего. Так вот, моя плотина высотой 240 метров держит напор порядка 20 миллионов тонн. Очень большая нагрузка.
4: А еще на этапе проектирования таких объектов учитывается так называемая суфозия – это вымывание грунта подземными водами. Процесс протекает медленно, но его последствия могут привести к катастрофе. Из-за выноса мелких частиц образуются ходы, в которые устремляются мощные потоки. Чтобы этого избежать, конструкцию уплотняют бетоном, пластиком или суглинком – это песчанистая глина. А впоследствии инженеры регулярно измеряют уровень фильтрационного потока. Иногда из-за некачественного грунта он сильно увеличивается, и при мощном паводке дамбу прорывает. Хотя есть такие гидросооружения, которым сотни и даже тысячи лет. Например, построенная в XVI веке Тиби в Испании и грандиозный каскад из плотин в Китае возрастом около 5000 лет. В чем секрет их долгожительства, рассказывает Владимир Тетельмин.
5: Они выполнены из естественных горных пород, состоят из минералов, которые химически пассивны, не подвергаются дополнительному окислению. Кроме того, в Китае и в Испании очень теплый климат, а вот самым опасным для такого рода сооружений является переход через нулевую температуру. Замерзла вода, превратилась в лед, он раздвигает микротрещины, и потихонечку происходит разрушение любого материала.
4: Помимо таких основательных гидротехнических сооружений, есть так называемые «быстровозводимые». Это могут быть водоналивные дамбы – гибкие рукава, которые наполняются водой и создают преграду для паводка. А в Праге, например, используют мобильные металлические барьеры. В центре города дамбу не построишь, поэтому инженеры прибегают к таким оригинальным решениям, говорит гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
6: Вдоль основного русла реки идет такая светлая полоса с отверстиями для опор. Если прогнозируется высокое наводнение, то в течение нескольких часов на этих полосах монтируются щиты защитные порядка 2 метра высотой.
4: Для временной защиты используют также мешки с песком. Например, их укладывают на гребень, то есть вершину плотины, или на конструкцию дамбы, чтобы преградить путь большой воде. Анна Елисеева, Людмила Даудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Цифровые рубли входят в нашу жизнь. Теперь ими можно оплатить билет на Аэроэкспресс, мобильную связь и другие товары и услуги. Для активации электронного кошелька необходимо зайти в банковское приложение и открыть счет в разделе «Цифровой рубль». Это специальная платформа, привязанная к Банку России. Чем отличается новая форма валюты от денег на карте? Мы попросили объяснить кандидата экономических наук Андрея Бархоту.
7: Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на разницу технологий, на которых реализованы оба решения. Если остаток на счете привязан к определенному банку, к номеру счета, реквизитам, то цифровой рубль не привязан к определенному банку, он реализован по технологии электронного кошелька. То есть в идеале должно работать даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Но можно будет работать и с цифровым рублем без приложения банка, а используя собственные приложения электронного кошелька. Если говорить о технологии, то она очень похожа на оплату QR-кодом, то есть оплата цифровым рублем тоже будет происходить путем загрузки соответствующего приложения и прикладывания его к эквайринговому терминалу, либо сканирования. И если говорить о покупках, о приобретении, то на первых порах это преимущественно будут потребительские расходы в торгово-сервисных предприятиях, которые можно будет будет оплатить с использованием цифровых рублей. Важно подчеркнуть, что оплата цифровыми рублями требует настройки эквайрингового терминала, вообще терминалов в торгово-сервисных предприятиях, чтобы можно было принимать цифровые рубли. Но здесь донастройка, она, в общем-то, достаточно прозрачная. Мне кажется, она уже реализована в большинстве крупных торговых сетей. Впоследствии надо будет адаптировать действительно все сети для подобного рода операций.
8: В цифровых рублях можно получать зарплату и переводить деньги другим людям. А вот взять кредит или открыть вклад уже не получится. Как уточнили в Банке России, пополнять цифровой кошелек можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.
0: Утро на радио «Звезда».
8: В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. По планам, экспериментальная теплица местного фермера в этом году может дать до 700 килограммов тропических фруктов. Максим Петренко разбирался, как удается выращивать у нас такую экзотику и выгодно ли это.
9: Субтропические культуры фейхоа, хурма, киви и ряд цитрусовых в открытом грунте в нашей стране выращивают только на узкой полосе Черноморского побережья, в основном в Сочи, а также в Крыму и Дагестане. Тропические фрукты, то есть бананы, папайя, питахайя или драконий фрукт – это только теплицы, даже в Сочи. Внутри поддерживаются условия для комфортного созревания, плюс 22 зимой и не выше 30 градусов летом, плюс регулируемый уровень влажности и автоматизированный полив. Вообще же традициям выращивать в России экзотику не одна сотня лет, говорит агроном Павел Раков.
10: Стоит вспомнить конец 18-19 века, когда в богатых усадьбах, дворянских усадьбах везде были собственные оранжереи, где к новогоднему столу подавались ананасы, клубника, апельсины, цитрусы и, возможно, тогда бананы, мне сложно сказать, но ананасы выращивали совершенно точно.
9: Однако далее вопрос объемов. 700 килограммов тропической экзотики пока крайне мало. Взять бананы. Россия в год их завозит почти 1,5 миллиона тонн. Лишь одно предприятие в Ставропольском крае заявляло о планах выйти к 2029 году на уровень производства 20 тысяч тонн бананов в сезон. Однако и это несравнимо с импортом. Опрошенные нами эксперты в рентабельности выращивания тропических фруктов в нетропической стране сомневаются. Особенно на фоне повышения стоимости энергоресурсов, что обеспечивает работоспособность теплиц. Отечественные бананы на прилавках, если дойдут до них, будут дороже эквадорских. А вот как агротуризм и производство саженцев, такое направление бизнеса вполне актуально. При этом в российских фруктах Павел Раков видит следующий плюс.
10: Многие хозяйства все-таки экономят на химической обработке. Это не связано с экологическими условиями, экопродукцией и так далее. Они просто экономят на обработке. Благодаря этой экономии наши плоды, безусловно, полезнее выращенных в Европе где-то или в других странах, где без химической обработки плодов невозможно получить красивые плоды, которые мы часто видим на прилавках наших магазинов.
9: И к тому же импортные бананы срывают в зеленом виде, и дозревают они в пути больше месяца, а местные могут позволить это время еще побыть на ветке. Год назад правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это значит, что государство в перспективе сможет финансировать их выращивание и переработку. Но с получением субсидий есть нюансы, отмечает агроном Николай Зайцев.
11: Уже не нужно госсорт испытания, просто декларируешь, что у тебя сорт такой-то, такой-то, и все, и попадаешь в госсорт-реестр. Только попасть надо не производителем, надо попасть туда, посадочному материалу, то есть по, допустим, Краснодарскому краю, сорт банана, там, не знаю, желтенький какой-нибудь там или сладенький, был допущен по этому региону. Это, я говорю, это декларативный сейчас порядок, но чтобы получить субсидии, нужно обязательно, чтобы сорт и вид растения этого был в реестре селекционных достижений.
9: Но масштабы подобных агрономических экспериментов в России, тем не менее, расширяются. Бананы и папайю вырастили в этом году даже в теплицах в Якутии. Чтобы растения выдержали морозы, инженеры увеличили мощность ламп досвечивания и использовали специальную многослойную пленку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут вы узнаете, как медведь стал символом России, почему уральский сентябрь пахнет весенним садом, какие мосты в Москве сменили прописку.
12: Радио «Звезда» поздравляет москвичей с Днем города!

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
2: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-746-44920.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
6: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
5: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
6: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново. А все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили. И первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
6: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции. Ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
4: Осторожно, двери закрываются.
6: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
3: Первая линия московского метро. Пути сообщения. Река истории. История реки. Москва-река.
7: 1940 год. Москва, лето, раннее утро, Кремлевская набережная. Москва-река играет солнечными зайчиками в гранитных берегах. Постовой у каменного моста прищурился, пристально вглядываясь вдаль. Прямо к нему, по тротуару, вдоль реки, бежали два человека. Один долговязый у скалицы, второй невысокий коренастый. И оба абсолютно голые. Постовой отчаянно засвистел в свисток и бросился к нарушителям общественного порядка. Бегуны оперативно перелезли через парапет, плюхнулись в Москву-реку и поплыли к другому берегу. Постовой постарался опередить их по каменному мосту. Ловцы это заметили и повернули назад к Кремлю. Милиционер тоже помчался обратно. И так несколько раз. Туда-сюда. На набережной собралась толпа любопытных. В конце концов, хулиганов арестовали и составили протокол.
8: Дмитрий Павлович Фивейский, актер. Ростислав Янович Плят, тоже актер. Что ж вы, товарищи, советские актеры, отворите такое бесстыдство.
7: По Кремлевской набережной 30-летний Ростислав Плят побежал наспор. Его друг Дмитрий Фивейский поддержал его. К тому времени Плят уже был популярным актером благодаря роли геолога в фильме «Подкидыш». Это и помогло друзьям избежать сурового наказания. Плята лишь исключили из профсоюза, а милицейский протокол Ростислав Янович хранил всю жизнь.
3: Москва-река. Река истории. История реки.
9: Радиограмма. Самые большие часы в Москве находятся на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах. На каждой из четырех сторон центральной башни установлен циферблат диаметром по 9 метров. Минутная стрелка имеет длину более 4 метров и весит 39 килограммов. Более короткая и широкая часовая стрелка весит 50 килограммов. На боковых башнях главного здания МГУ расположены также самые крупные в Москве – барометр и термометр.
10: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Главный приз национального конкурса «Книга года» получила серия петербургского издательства «Вита Нова», «Ветхий Завет», «Новый Завет», «Священные тексты» в иллюстрациях современных художников в 30 томах. Церемония награждения прошла в Электротеатре «Станиславский» в рамках Московской международной книжной ярмарки. Всего награды вручены в 12 номинациях. В короткий список вошли 53 издания. В номинации «Проза года» приза удостоен роман Маргариты Симоньян «В начале было слово, в конце будет цифра». Лучшей книгой для детей признана работа Марии Бахаревой «Хлеб. Вкус мира». Фронтовые заметки Александра Коца «Курск. Болеслава» получили награду в номинации «Герой нашего времени». Народная дипломатия и культурные обмены ломают любые попытки отменить Россию. Об этом «Звезда Ньюс» на полях Восточного экономического форума заявил директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он отметил, что многие артисты вынуждены окольными путями пробираться в Россию.
2: Режиссеры документального кино, которые приезжают на «Послание к человеку», на «Неизвестную Россию» из других стран, их не удержишь ничем, понимаете, никакой политической повестки их не сломить. Они, да, они знают, что они обратно вернутся, подвергнутся обструкции там некоторых политических сил, но при этом они на это идут, потому что для них очень дорого вот это отношение к стране, к нашей, к тем связям, которые за многие годы наработаны.
1: Карманов добавил, что российские коллективы продолжают успешно гастролировать по разным странам, сближая культуры с помощью своего искусства. В Пекине прошел 14-й фестиваль российской культуры. Состоялись 2 концерта Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Коллектив представил программу «Танцы народов России». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры России и Китая, а также посольства России и Госконцерта. Фестиваль является одним из ключевых проектов культурного сотрудничества 2 стран. Вторая ярмарка современного академического искусства «Арт Россия» пройдет с 24 по 27 сентября в Московском гостином дворе. В экспозиции примут участие галереи независимых художников и профильные учреждения из разных регионов страны. В год единства народов России в рамках ярмарки состоится специальная выставка «Голоса письменности народов России». Ее центральным объектом станет 8-метровая интерактивная карта страны с современными шрифтами на основе региональных традиций письменности. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
4: Область знаний.
3: Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россияне назвали медведя одним из исторических символов страны. Когда косолапый получил особый статус? На Урале вновь зацвели сирень, черемуха и яблони. Почему в регион вернулась весна? В Москве день города. Расскажем о самых романтичных столичных мостах. Россияне назвали главные символы страны. Опрос провел аналитический центр ВЦИОМ. Чаще всего респонденты выбирали писателей – Пушкина, Толстого и Достоевского. Также упоминали собор Василия Блаженного и Большой театр. 37% назвали «Медведя». В народном опросе он опередил и матрешку, и автомат Калашникова.
4: Почему медведь на протяжении всей истории нашей страны занимает особое место, разобрался Ким Андреев.
5: Он разрывает лапами атомное ядро, несет на спине Евангелие, охраняет трон и очень часто держит в руках оружие. Все это разные сюжеты гербов российских городов, где изображен медведь. Один из самых известных примеров – герб Ярославля. Там косолапый стоит на задних лапах и держит топор. По легенде, князь Ярослав Мудрый убил секирой священную для местных язычников медведицу, подчинил их и основал там христианский город. При этом ярославский медведь довольно часто менял свое направление, рассказывает специалист по геральдике и символике Ефим Комаровский.
9: За всю историю своего развития ярославский медведь неоднократно менял направление движения, то есть в левую сторону или в правую сторону. Исторически сложилось, что он был сначала в одну сторону на полковых знаменах петровского времени. В эпоху Александра II он повернулся влево. В итоге он сейчас идет в правую сторону. Если смотреть, то для нас это левая сторона, идущая на задних лапах. В геральдике, кстати, медведь может идти и на задних лапах, и на четырех лапах, вот как мы видим, например, в гербе Перми.
5: Такая привязанность к медведям у нас с давних времен. На Руси почитали животное как хранителя лесных владений. Наши предки боялись даже произносить его имя вслух. Отсюда множество синонимов – Мишка, Дедушка, Топтыгин, Потапыч. Да и само слово «медведь» – изначально эвфемизм, то есть «зверь медом ведающий». В русских сказках медведь – герой противоречивый. С одной стороны – грозный и могучий, с другой – простодушный и доверчивый. Почему косолапый был особенно близок именно славянам, рассуждает историк-публицист Яков Евглевский.
10: Потому что по его повадкам и внешнему виду он напоминал человека, живущего близ леса. А русские жили близ леса. Почему? Так не случайно историки, уже позднейшие, писали о борьбе леса со степью. Кочевники нападали из степи, и проще было, конечно, от лошадей скрываться в лесу. Медведь связан издревле с языческим богом Велесом, Волосом, покровителем скота, торговли и природных ресурсов.
5: Образ медведя прочно вошел и в народное творчество. Его изображали в дымковской игрушке, богородской резьбе и филимоновской глиняной пластике. Медведь – герой басен Крылова и сатирических сказок Салтыкова-Щедрина. Найти косолапый след можно даже в романе Пушкина «Евгений Онегин». В пятой главе животное является Татьяне Лариной во сне. Популярность медведя не пропала и в советские годы. В ходе всенародного опроса именно его, а не Чебурашку, Петрушку или Матрешку, выбрали символом Олимпиады в Москве, продолжает Яков Евглевский.
10: Остановились на улыбающемся Мишке с олимпийским огнем. Художник Виктор Чижиков это изобразил. Виктор Александрович вспоминал, что он увидел образ во сне, опоясывал медвежонка цветными олимпийскими кольцами. И в итоге ЦК КПСС одобрил, как олицетворение силы, упорства, удали.
5: Свое место животное занимает и в нашей речи. Медвежья услуга и медвежий угол. Медведь на ухо наступил и делить шкуру неубитого медведя. Все эти устойчивые выражения мы регулярно произносим и сегодня, не боясь навлечь на себя свирепый нрав хозяина леса. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Яблони, черемуха и сирень зацвели на Урале. Снимками пышных соцветий делятся в соцсетях жители Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Тагила и других городов. Откуда у деревьев вдруг весеннее настроение? И опасно ли для растений вторичное цветение? На вопросы нам ответил директор ботанического сада МГУ, профессор, доктор биологических наук Владимир Чуд.
11: В принципе, явление повторного зацветания для растений характерно. Цветочные почки закладываются в течение лета, и к концу лета уже цветки, можно сказать, на растении есть. И дальше растение, ну, ждет благоприятного сезона для того, чтобы эти цветки распустились. В норме почка должна перезимовать, но иногда какие-то почки торопятся и наблюдается повторное цветение. Факторов может быть множество. Например, пережитый стресс. Если растение, допустим, пережило там какую-то суровую засуху или сильное похолодание, то оно склонно эти почки распустить. Может быть избыток азотных удобрений. Он тоже прерывает состояние покоя, и отдельные почки на растении могут открыться.
12: К каким последствиям может привести эта вторая весна?
11: Обычно повторное цветение не дает зацвести этим почкам на следующий год. У нас даже был случай в ботаническом саду, когда рододендрон даурский, который так в народе называют багульником, такое яркое розовое растение, зацвело в декабре месяце. Дальше были морозы, холода, конечно, цветки эти пострадали, и дальше они не смогли развиваться.
4: Повторное цветение забирает у дерева силы, которые нужны для подготовки к холодам. Но губительного воздействия на жизнь растения оно не оказывает. Явление особенно характерно для Москвы, когда в октябре из-за теплого лета вновь распускаются цветы каштана.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня столица отмечает день рождения. Ей уже 879 лет. Максим Петренко решил устроить экскурсию по самым романтичным и загадочным переправам города. Какой мост в народе прозвали «миллионным»? В чем особенность крымского? А какие подобные сооружения и вовсе переехали на новое место?
12: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях, и по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик»,

0: будущих, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
1: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. «Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост», говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
2: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно. Да, у нас тут мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
1: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багудинов.
2: Использовались для этого баржи, их сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
1: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, чем дамба отличается от плотины, где уже можно расплатиться цифровыми рублями, как вырастить бананы в Якутии.
3: Премьера на Радио Звезда.
5: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
6: «Человек с изюминкой»
5: слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Маяковский.
2: Новаторские идеи, смелый стиль, яркая индивидуальность. Маяковский – кумир передовой молодежи начала 20 века. И тогда никого не волновало, что поэт страдал мизофобией. То есть боялся грязи и микробов и был чудовищно брезглив.
1: На первый взгляд.
2: Маяковский – высокий, с жесткими чертами лица, словно вытесанными из камня. Рост 189 сантиметров. Глаза карие, волосы темно-русые. И голос. Голос у Маяковского был мощным, легко перекрывал шум зала. Говорил поэт уверенно, дерзко и убедительно.
1: Где изюминка?
2: Да, гигиена. Маяковский долго мыл руки после каждого рукопожатия, тщательно чистил одежду, к дверным ручкам и перилам прикасался через платок. Возил с собой свой стакан и личные столовые приборы. За столом не позволял прикасаться к своему бокалу даже официанту. Общественным транспортом старался не пользоваться. Фобия плотно вошла в творчество поэта вплоть до прямой проповеди гигиены.
3: Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Товарищи, мылом и водой мойте руки перед едой. Убирайте комнату, чтобы она блестела. В чистой комнате чистое тело.
2: Фобия объясняется просто. В подростковом возрасте поэт пережил трагедию. Его отец умер от заражения крови после невинного укола булавкой во время сшивания рабочих бумаг. Семья оказалась в тяжелом положении. Маяковский вспоминал: «После похорон отца у нас 3 рубля». Инстинктивно, лихорадочным распродали столы и стулья, двинулись в Москву.
1: Владимир Маяковский. Человек с изюминкой.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о горах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт 1.
6: Горы могут перемещаться. Тектонические процессы заставляют горные системы медленно дрейфовать на протяжении миллионов лет. Некоторые древние горы сегодня находятся за тысячи километров от того,

0: второй.
1: Самая высокая гора Солнечной системы находится не на Земле. Это вулкан Олимп на Марсе, высота которого примерно в 3 раза больше Эвереста.
0: Факт третий.
1: Самые древние горы Земли почти полностью разрушены. Горы Барбертон в Южной Африке и некоторые хребты в Австралии имеют возраст около 4 миллиардов лет. За это время эрозия сгладила их почти до равнины. Но геологи находят корни гор в глубинах земной коры.
0: Факт четвертый.
1: В горах археологи находят тела и предметы, отлично сохранявшиеся в течение тысяч лет. Холод и лед работают как природный морозильник.
0: Факт пятый.
1: Горы могут рождать собственные миражи. Редкие атмосферные условия создают эффект парящих или удвоенных вершин.
0: Дай пять. 5 удивительных фактов о горах.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
4: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
4: А туфля чей?
5: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Специальный посланник президента США Стив Уиткоф и переговорщик Джаред Кушнер прибудут в Москву и Киев с предложением о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По информации ряда американских изданий, сегодня они проведут переговоры с президентом России, а завтра встретятся с Зеленским. Американский президент отметил, что есть шанс решить этот вопрос. Власти Нигера заявили, что попытку мятежа в стране спровоцировала и поддержала Франция. При этом правительство африканской страны поблагодарило Россию, Алжир и государство Сахеля за помощь в стабилизации обстановки. Мятеж, произошедший в конце августа, был подавлен. Нигерийские военные пытались захватить президентский дворец, аэропорт и телестанцию, но их действия были пресечены. В турецкой Алании полиция задержала гражданина России, находящегося в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола. В России он проходит по делу о мошенничестве. По данным турецких СМИ, после уведомления от Интерпола прокуратура Турции начала расследование и установила, что подозреваемый проживает в Алании. Полиция задержала его по месту жительства. В ближайшее время россиянина экстрадируют на родину. Москве 879 лет. Сегодня и завтра в столице масштабно отмечают День города. Подготовлены концерты, театральные программы, фестивали, спортивные соревнования, мероприятия для детей, экскурсии и музейные акции. Уже опубликовано подробное расписание 6 крупных окружных площадок. Появилась программа «Зарядье», ВДНХ, Лужников и ряда музеев. Произойдут изменения в работе метро, рассказал представитель метрополитена Антон Богачев.
2: В ночь с 5 на 6 сентября станции метро МЦК будут открыты на вход до 2 часов. 17 трамвайных маршрутов в разных районах города также продолжат свою работу до 2 часов ночи. Подробнее можно узнать на едином транспортном портале.
1: Всего в этом году в столице запланировано более 500 праздничных событий. Многие мероприятия можно посетить бесплатно, однако на некоторые требуется предварительная регистрация на сервисе «Мосбилет». О погоде. Балтийский циклон уже накрыл Москву. Сегодня в столице дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром до 15 метров в секунду. До 9 вечера действует желтый уровень погодной опасности. Температура днем от плюс 15 до плюс 17. Завтра осадки сохранятся, но циклон начнет слабеть. Станет прохладнее, до плюс 13 градусов днем. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
4: Ах, Арбат! Ты мой Арбат, ты мое отечество.
3: Гуляем когда по Арбату, самой творческой улице Москвы.
4: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
5: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Комсомольске-на-Амуре построили дамбу в 28 километров, что обеспечивает прочность таких гигантов. Цифровой рубль пошел в массы. Как положить невидимые деньги в невидимый кошелек? В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. Какие российские грядки не подойдут для экзотики? В Комсомольске на Амуре построили дамбу протяженностью почти 30 километров. Сооружение рассчитано на подъем воды до 10 метров, рассказали власти Хабаровского края. Анна Елисеева решила узнать, что обеспечивает надежность гидротехнических конструкций. Почему одни стоят веками, а другие не могут продержаться и 100 лет? И как строят такие сложные объекты?
7: Слова «плотина» и «дамба» часто используются как синонимы, но первое понятие скорее относится к масштабным проектам для создания водохранилищ и работы гидроэлектростанции. А вот дамбы – более скромные сооружения для защиты от паводка. Их могут строить вдоль русла реки, тогда как плотины – поперек. Последние вырастают бетонной стеной, а дамбы – грунтовой насыпью. Однако оба объекта возводятся по схожим принципам. При строительстве плотины один из ключевых этапов – укладка стены. Ее высота зависит от глубины водохранилища, а объем последнего – от назначения самого объекта. Если речь о водоснабжении и мелиорации – это одна величина. Если поддержка мощности ГЭС – уже другая. Исходя из этих задач, рассчитывается и надежность конструкции, которая должна выдерживать напор водохранилища, по-научному – гидростатическую нагрузку, объясняет доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, профессор Института экологии РУДН Владимир Тетельмин.
8: Каждые 10 метров водяного столба формируют одну атмосферу, 1 килограмм на сантиметр квадратный. И чем выше плотина, тем, естественно, выше нагрузка. Вот моя Саяно-Шушенская, например, плотина, я почему говорю моя, потому что я ее прошел от первого куба бетона до последнего. Так вот, моя плотина высотой 240 метров держит напор порядка 20 миллионов тонн. Очень большая нагрузка.
7: А еще на этапе проектирования таких объектов учитывается так называемая суфозия – это вымывание грунта подземными водами. Процесс протекает медленно, но его последствия могут привести к катастрофе. Из-за выноса мелких частиц образуются ходы, в которые устремляются мощные потоки. Чтобы этого избежать, конструкцию уплотняют бетоном, пластиком или суглинком – это песчанистая глина. А впоследствии инженеры регулярно измеряют уровень фильтрационного потока. Иногда из-за некачественного грунта он сильно увеличивается, и при мощном паводке дамбу прорывает. Хотя есть такие гидросооружения, которым сотни и даже тысячи лет. Например, построенная в XVI веке Тиби в Испании и грандиозный каскад из плотин в Китае возрастом около 5000 лет. В чем секрет их долгожительства, рассказывает Владимир Тетельмин.
8: Они выполнены из естественных горных пород. Состоят из минералов, которые химически пассивны, не подвергаются дополнительному окислению. Кроме того, в Китае и в Испании очень теплый климат. А вот самым опасным для такого рода сооружения является переход через нулевую температуру. Замерзла вода, превратилась в лед, он раздвигает микротрещины, и потихонечку происходит разрушение любого материала.
7: Помимо таких основательных гидротехнических сооружений, есть так называемые «быстровозводимые». Это могут быть водоналивные дамбы – гибкие рукава, которые наполняются водой и создают преграду для паводка. А в Праге, например, используют мобильные металлические барьеры. В центре города дамбу не построишь, поэтому инженеры прибегают к таким оригинальным решениям, говорит гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
9: Вдоль основного русла реки идет такая светлая полоса с отверстиями для опор. Если прогнозируется высокое наводнение, то в течение нескольких часов на этих полосах монтируются щиты защитные порядка 2 метра высотой.
7: Для временной защиты используют также мешки с песком. Например, их укладывают на гребень, то есть вершину плотины, или на конструкцию дамбы, чтобы преградить путь большой воде. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Цифровые рубли входят в нашу жизнь. Теперь ими можно оплатить билет на Аэроэкспресс, мобильную связь и другие товары и услуги. Для активации электронного кошелька необходимо зайти в банковское приложение и открыть счет в разделе «Цифровой рубль». Это специальная платформа, привязанная к Банку России. Чем отличается новая форма валюты от денег на карте? Мы попросили объяснить кандидата экономических наук Андрея Бархоту.
10: Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на разницу технологий, на которых реализованы оба решения. Если остаток на счете привязан к определенному банку, к номеру счета, реквизитам, то цифровой рубль не привязан к определенному банку, он реализован по технологии электронного кошелька. то есть в идеале должно работать даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Можно будет работать и с цифровым рублем без приложения банка, а используя собственные приложения электронного кошелька. Если говорить о технологии, то она очень похожа на оплату QR-кодом, то есть оплата цифровыми рублями тоже будет происходить путем загрузки соответствующего приложения и прикладывания его к эквайринговому терминалу либо сканирования. И если говорить о покупках, о приобретении, то на первых порах это преимущественно будут потребительские расходы, расходы в торгово-сервисных предприятиях, которые можно будет оплатить с использованием цифровых рублей. Важно подчеркнуть, что оплата цифровыми рублями требует настройки эквайрингового терминала, вообще терминалов в торгово-сервисных предприятиях, чтобы можно было принимать цифровые рубли. Но здесь донастройка, она, в общем-то, достаточно прозрачная. Мне кажется, она уже реализована в большинстве крупных торговых сетей. Впоследствии надо будет адаптировать действительно все сети для подобного рода операций.
11: В цифровых рублях можно получать зарплату и переводить деньги другим людям. А вот взять кредит или открыть вклад уже не получится. Как уточнили в Банке России, пополнять цифровой кошелек можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.
0: Утро на радио «Звезда».
11: В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. По планам, экспериментальная теплица местного фермера в этом году может дать до 700 килограммов тропических фруктов. Максим Петренко разбирался, как удается выращивать у нас такую экзотику и выгодно ли это.
12: Субтропические культуры фейхоа, хурма, киви и ряд цитрусовых в открытом грунте в нашей стране выращивают только на узкой полосе Черноморского побережья, в основном в Сочи, а также в Крыму и Дагестане. Тропические фрукты, то есть бананы, папайя, питахайя или драконий фрукт – это только теплицы, даже в Сочи. Внутри поддерживаются условия для комфортного созревания, плюс 22 зимой и не выше 30 градусов летом, плюс регулируемый уровень влажности и автоматизированный полив. Вообще же традициям выращивать в России экзотику не одна сотня лет, говорит агроном Павел Раков.
13: Стоит вспомнить конец 18-19 века, когда в богатых усадьбах, дворянских усадьбах везде были собственные оранжереи, где к новогоднему столу подавались ананасы, клубника, апельсины, цитрусы и, возможно, тогда бананы, мне сложно сказать, но ананасы выращивали совершенно точно.
12: Однако далее вопрос объемов. 700 килограммов тропической экзотики пока крайне мало. Взять бананы. Россия в год их завозит почти 1,5 миллиона тонн. Лишь одно предприятие в Ставропольском крае заявляло о планах выйти к 2029 году на уровень производства 20 тысяч тонн бананов в сезон. Однако и это несравнимо с импортом. Опрошенные нами эксперты в рентабельности выращивания тропических фруктов в нетропической стране сомневаются. Особенно на фоне повышения стоимости энергоресурсов, что обеспечивает работоспособность теплиц. Отечественные бананы на прилавках, если дойдут до них, будут дороже эквадорских. А вот как агротуризм и производство саженцев, такое направление бизнеса вполне актуально. При этом в российских фруктах Павел Раков видит следующий плюс.
13: Многие хозяйства все-таки экономят на химической обработке. Это не связано с экологическими условиями, экопродукцией и так далее. Они просто экономят на обработке. Благодаря этой экономии наши плоды, безусловно, полезнее выращенных в Европе где-то или в других странах, где без химической обработки плодов невозможно получить красивые плоды, которые мы часто видим на прилавках наших магазинов.
12: И к тому же импортные бананы срывают в зеленом виде, и дозревают они в пути больше месяца, а местные могут позволить это время еще побыть на ветке. Год назад правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это значит, что государство в перспективе сможет финансировать их выращивание и переработку. Но с получением субсидий есть нюансы, отмечает агроном Николай Зайцев.
14: Уже не нужно госсорт испытания, просто декларируешь, что у тебя сорт такой-то, такой-то, и все, и попадаешь в госсорт-реестр. Только попасть надо не производителем, надо попасть туда, посадочному материалу, то есть по, допустим, Краснодарскому краю, сорт банана, там, не знаю, желтенький какой-нибудь там или сладенький, был допущен по этому региону. Это, я говорю, это декларативный сейчас порядок, но чтобы получить субсидии, нужно обязательно, чтобы сорт и вид растения этого был в реестре селекционных достижений.
12: Но масштабы подобных агрономических экспериментов в России, тем не менее, расширяются. Бананы и папайю вырастили в этом году даже в теплицах в Якутии. Чтобы растения выдержали морозы, инженеры увеличили мощность ламп досвечивания и использовали специальную многослойную пленку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
11: Через 15 минут вы узнаете, как медведь стал символом России, почему уральский сентябрь пахнет весенним садом, какие мосты в Москве сменили прописку.
15: Радио «Звезда» поздравляет москвичей с Днем города!

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
6: Имя на карте. Москва. Сквер Михаила Булгакова. На пересечении Спиридоневского и Большого Казихинского переулков, рядом с Патриаршими прудами. Дорожки, лавочки, газоны, отдельные группы деревьев и кустарников. Удивительно, но факт. До недавнего времени эта территория вообще была безымянной. Представляете? И это практически в самом центре города. Мистика какая-то. Возможно ли такое? Оказывается, возможно. Но вдруг в 2015 году столичная мэрия выступила с неожиданным заявлением.
7: Это давняя мечта москвичей, чтобы в районе Патриарших прудов имя Михаила Афанасьевича Булгакова было наконец-то увековечено.
6: Лучшее место, конечно же, трудно было выбрать. Действие романа «Мастер и Маргарита» началось именно на Патриарших прудах. Именно сюда одним майским вечером вышли Берлиоз и Бездомный. Именно здесь они познакомились с Воландом. Именно тут, на перекрестке Бронной и Ермолаевского, разлила подсолнечное масло Аннушка. Совпадение? Вряд ли.
8: Имя на карте.
6: Согласно преданию, этот квартал на Патриарших Булгаков выбрал не случайно. Якобы в давние времена там выгуливали домашний скот. И среди пастухов ходила легенда о черном козле, который порой появляется в стаде белых козочек, и вот тогда жди беды. Говорят, правда, что козы здесь совершенно ни при чем. Мол, на месте Патриарших находилось когда-то поганое болото, и вроде как из него регулярно выползала нечистая сила и чинила козни жителям окрестных деревень. Более того, именно из этого болота вытекал ручей, который, согласно поверьям, создал сам черт. Веселенькие дела. Да что говорить, если сам Булгаков часто гулял в этих местах со своим любимым черным псом по кличке Бегемот. Да-да, пес, а не кот. Говорят, что он был на редкость умен. А вот к кошкам писатель был абсолютно равнодушен, утверждала жена писателя Любовь Белозерская.
4: Кошку Муку Булгаков на руки никогда не брал. Был слишком брезглив. Но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку.
8: Имя на карте.
6: Вот и подложил. Так реальный черный пес-бегемот стал литературным черным котом. А если серьезно, то Булгаков давно заслужил свое имя на карте Москвы. И пусть это всего лишь небольшой сквер, зато какой! Милый, уютный, с богатым историческим наследием. Приезжайте! Только предварительно сплюньте три раза через левое плечо. Так, на всякий случай. Москва. Сквер Михаила Булгакова.
8: Имя на карте.
9: А вот была история.
10: Во время церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве талисман игр, олимпийский мишка, должен был улететь в небо на воздушных шарах. Так было задумано в сценарии. Но не всем советским политработникам нравился подобный сюжет.
11: «Медведи не летают!»
10: – возмущались они на заседании Центрального комитета партии.
11: «Косолапые уползают в берлогу, как это и положено всем медведям. Вот пусть себе и ползет!»
10: Спас церемонию закрытия главный режиссер Олимпиады Иосиф Туманов. Он сумел доказать партийным бюрократам, что талисман летних игр в Москве – это всего лишь сказочный персонаж. И олимпийский мишка полетел. Полетел в сказку. Но
11: под личную ответственность Иосифа Туманова.
9: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда».
12: Но детских лет люблю воспоминания. Ах, умолчу ль о мамушке моей, о прелести таинственных ночей, когда в чепце, в старинном одеянии она, духов молитвой уклоня, с усердием перекрестит меня. Это Пушкин Александр Сергеевич. Мамушка – это не его мать, это его бабушка. Мария Алексеевна Ганнибал. Женщина строгих правил, глубокого ума. Временами жесткая, властная, но отходчивая. Это она стала первой воспитательницей будущего поэта.
4: «Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится».
12: Мария Ганнибал поступила радикально. Она запретила в доме французский язык и повыгоняла, как она сама говорила, ко всем чертям иноземных гувернеров. Бабушка Пушкина оставила в своей усадьбе только... да-да, ту самую няню Арину Родионовну и слугу Никиту Козлова, который был с Александром Сергеевичем до последних дней поэта. Ганнибалы Пушкины.
13: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: Радио «Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В Киевской области поражены центр радиоразведки и логистический склад военного имущества. Под Днепропетровском уничтожены два металлургических завода, поставщики для ВПК. В Николаевской области логистический центр и электроподстанция. Также поражены две площадки хранения топлива для ВСУ на аэродроме «Гостомель». Владимир Путин сегодня примет участие в праздновании Дня города Москвы. Об этом сообщили в Кремле. Столица отмечает 879 лет. В прошлом году глава государства вместе с мэром открывал новые объекты, Национальный космический центр и участок метро. В эти выходные на ВДНХ подготовили более 80 мероприятий. Концерты, экскурсии и танцевальные мастер-классы. Праздничная программа рассчитана на 2 дня. Корабли Тихоокеанского флота, большой десантный корабль «Ослябя» и морской тральщик Анатолий Шлемов прибыли в Магадан в рамках патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Экипажи преодолели около 1500 морских миль. На причале их встретили представители областного правительства, мэр и архиепископ. Для жителей и гостей города провели экскурсии по кораблям. Также запланированы выставка военной техники и выступления творческих коллективов. Акция проходит в 5 населенных пунктах. Магадан стал первым из них. Министерство транспорта России планирует расширять авиасообщение с дружественными странами. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме, приоритетными направлениями станут государства Ближнего Востока и Азии, а также другие востребованные туристические регионы. Рассматриваются самые популярные у пассажиров маршруты. О погоде. Сегодня может выпасть от 10 до 15 литров воды на квадратный метр, почти четверть от всей сентябрьской нормы для Москвы. Как рассказал телеканалу «Москва-24» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, Балтийский циклон уже накрыл столицу, идет дождь, местами сильный, с грозами и порывистым ветром.
2: Самое неприятное – это резкое похолодание. В субботу в лучшем случае плюс 15, плюс 17. Сразу на 5-7 градусов понижение температуры. Ну и не очень приятные новости для метеозависимых людей. Влияние циклона будет сопровождаться существенным падением атмосферного давления. В субботу в середине дня барометры покажут в Москве 730 миллиметров ртутного столба. Это на 16-18 единиц ниже нормы.
1: В городе действует желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
4: Область знаний.
3: Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россияне назвали медведя одним из исторических символов страны. Когда косолапый получил особый статус? На Урале вновь зацвели сирень, черемуха и яблони. Почему в регион вернулась весна? В Москве день города. Расскажем о самых романтичных столичных мостах. Россияне назвали главные символы страны. Опрос провел аналитический центр ВЦИОМ. Чаще всего респонденты выбирали писателей – Пушкина, Толстого и Достоевского. Также упоминали собор Василия Блаженного и Большой театр. 37% назвали «медведя». В народном опросе он опередил и матрешку, и автомат Калашникова. Почему медведь на протяжении всей истории нашей страны занимает особое место, разобрался Ким Андреев.
6: Он разрывает лапами атомное ядро –
4: несет на спине Евангелие, охраняет трон и очень часто держит в руках оружие. Все это разные сюжеты гербов российских городов, где изображен медведь. Один из самых известных примеров – герб Ярославля. Там косолапый стоит на задних лапах и держит топор. По легенде, князь Ярослав Мудрый убил секирой священную для местных язычников медведицу, подчинил их и основал там христианский город. При этом ярославский медведь довольно часто менял свою направление, рассказывает специалист по геральдике и символике Ефим Комаровский.
6: За всю историю своего развития ярославский медведь неоднократно менял направление движения, то есть в левую сторону или в правую сторону. Исторически сложилось, что он был сначала в одну сторону на полковых знаменах петровского времени. В эпоху Александра II он повернулся влево. В итоге он сейчас идет в правую сторону. Если смотреть, то для нас это левая сторона, идущая на задних лапах. В геральдике, кстати, медведь может идти и на задних лапах, и на четырех лапах, вот как мы видим, например, в гербе Перми.
4: Такая привязанность к медведям у нас с давних времен. На Руси почитали животное как хранителя лесных владений. Наши предки боялись даже произносить его имя вслух. Отсюда множество синонимов – Мишка, Дедушка, Топтыгин, Потапыч. Да и само слово «медведь» – изначально эвфемизм, то есть «зверь медом ведающий». В русских сказках медведь – герой противоречивый. С одной стороны – грозный и могучий, с другой – простодушный и доверчивый. Почему косолапый был особенно близок именно славянам, рассуждает историк-публицист Яков Евглевский.
7: Потому что по его повадкам и внешнему виду он напоминал человека, живущего близ леса. А русские жили близ леса. Почему? Так не случайно историки уже позднейшие писали о борьбе леса со степью. Кочевники нападали из степи, и проще было, конечно, от лошадей скрываться в лесу. Медведь связан издревле с языческим богом Велесом, Волосом, покровителем скота, торговли и природных ресурсов.
4: Образ медведя прочно вошел и в народное творчество. Его изображали в дымковской игрушке, богородской резьбе и филимоновской глиняной пластике. Медведь – герой басен Крылова и сатирических сказок Салтыкова-Щедрина. Найти косолапый след можно даже в романе Пушкина «Евгений Онегин». В пятой главе животное является Татьяне Лариной во сне. Популярность медведя не пропала и в советские годы. В ходе всенародного опроса именно его, а не Чебурашку, Петрушку или Матрешку, выбрали символом Олимпиады в Москве, продолжает Яков Евглевский.
7: Остановились на улыбающемся Мишке с олимпийским огнем. Художник Виктор Чижиков это изобразил. Виктор Александрович вспоминал, что он увидел образ во сне, опоясывал медвежонка цветными олимпийскими кольцами. И в итоге ЦК КПСС одобрил, как олицетворение силы, упорства удали.
4: Свое место животное занимает и в нашей речи. Медвежья услуга и медвежий угол. Медведь на ухо наступил и делить шкуру неубитого медведя. Все эти устойчивые выражения мы регулярно произносим и сегодня, не боясь навлечь на себя свирепый нрав хозяина леса. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Яблони, черемуха и сирень зацвели на Урале. Снимками пышных соцветий делятся в соцсетях жители Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Тагила и других городов. Откуда у деревьев вдруг весеннее настроение? И опасно ли для растений вторичное цветение? На вопросы нам ответил директор ботанического сада МГУ, профессор, доктор биологических наук Владимир Чуд.
8: В принципе, явление повторного зацветания для растений характерно. Цветочные почки закладываются в течение лета, и к концу лета уже цветки, можно сказать, на растении есть. И дальше растение ждет благоприятного сезона для того, чтобы эти цветки распустились. В норме почка должна перезимовать, иногда какие-то почки торопятся, и наблюдается повторное цветение. Факторов может быть множество, например, пережитый стресс. Если растение, допустим, пережило какую-то суровую засуху или сильное похолодание, то оно склонно эти почки распустить. Может быть избыток азотных удобрений. Он тоже прерывает состояние покоя, и отдельные почки на растении могут открыться.
9: К каким последствиям может привести эта вторая весна?
8: Обычно повторное цветение не дает зацвести этим почкам на следующий год. У нас даже был случай в ботаническом саду, когда рододендрон даурский, который так в народе называют багульником, такое яркое розовое растение, зацвело в декабре месяце. Дальше были морозы, холода, конечно, цветки эти пострадали, и дальше они не смогли развиваться.
5: Повторное цветение забирает у дерева силы, которые нужны для подготовки к холодам. Но губительного воздействия на жизнь растения оно не оказывает. Явление особенно характерно для Москвы, когда в октябре из-за теплого лета вновь распускаются цветы каштана.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня столица отмечает день рождения. Ей уже 879 лет. Максим Петренко решил устроить экскурсию по самым романтичным и загадочным переправам города. Какой мост в народе прозвали «миллионным»? В чем особенность крымского? А какие подобные сооружения и вовсе переехали на новое место?
9: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
10: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
9: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. «Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост», говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
11: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно. Да, у нас тут мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
9: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни-пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс

0: Платины. Где уже можно расплатиться цифровыми рублями? Как вырастить бананы в Якутии?
1: Премьера

хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

радио «Звезда».

0: Стрелецкий кушак. Широкий, длинный, до 3 метров, тканевый пояс, как правило, из шерсти или шелка. Кушаком русские стрельцы оборачивали талию поверх уставного кафтана несколько раз, что значительно снимало нагрузку со спины при длительных переходах или при стрельбе из тяжелого мушкета. Форма и содержание.
1: В 16-м столетии годовое денежное жалование стрельца составляло 4 рубля.

0: Дополнительно к этому бойцам выдавалось еще и так называемое «государево сукно» на пошив армейской формы. Обычный матерчатый кушак стоил от 2 до 15 копеек. Для сравнения, добротный топор при Иване Грозном стоил 7 копеек.
1: Стрелецкий кушак.
0: Его делали цветным для каждого стрелецкого полка. Это позволяло визуально различать, из какой именно части прибыл бравый солдат. Малиновый пояс – полк Василия Бухвостова. Багровый кушак – стрелец полка Андрея Верегина.

0: обмундирования.
1: Пояс кушак не только плотно стягивал кафтан стрельца на талии, но и надежно защищал поясницу солдата от ветра и переохлаждения. А еще в широких складках кушака бойцы часто хранили короткие ножи, мелкие деньги, кисеты, а иногда даже кошельки. К слову, кушак был популярен не только в регулярных войсках, но и на гражданке. Носили крестьяне, люди посадские и даже лихие разбойники. Об этом упоминает Алексей Толстой в романе «Петр I».
2: «Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик. Рот до ушей, зубы большие, свистнет, лошади падают на колени. Ну и читай отходную».
3: Форма и содержание. Стрелецкий кушак.
4: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, какие правила надо соблюдать, встречая в море дельфинов?
6: Отвечает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии Вера Краснова.
7: Нужно не забывать, что это очень крупное животное в любом случае. Они на самом деле не будут очень близко подходить и будут все равно какую-то дистанцию соблюдать между человеком и собой. Можно просто стоять и не навстречу двигаться, но не привлекать какое-то внимание, не кричать. Не кидаться на животное, не кидать в него ничего. Оно тоже не глупое, оно не будет подходить близко. Оно будет все равно соблюдать какое-то расстояние между человеком и собой. Но если так получится, что очень близко, то есть вероятность, что можно там хвостом, например, задеть, то может человек травму получить. Потому что это крупное животное. Белобочка поменьше, морская свинья, она близко не будет подходить, они достаточно очень осторожное животное. Ну, самые такие простые правила. Не кричать, не кидать, не прыгать им навстречу. Просто оставаться на месте, и они не будут подходить близко.
4: Очень важные вопросы.
3: Радио «Звезда».
4: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: Не было бы зодиака, не было бы солнца. Если б не было совзнака, не было б червонца. Так говорили граждане большевистской России в 1920 году. В те времена расчетные знаки или совзнаки официально деньгами не назывались, поскольку в коммунистическом обществе, согласно теории Карла Маркса, денег попросту не могло быть. Однако на практике они приравнивались к настоящим бумажным купюрам, правда, с таким номиналом, что царскому режиму и не снилось. 500, 1000, 5 и 10 тысяч рублей. Именно тогда на совзнаках впервые появился герб РСФСР. Эти купюры обесценивались очень быстро. И тогда большевики решили выпустить в обращение еще одну денежную единицу. Но как ее назвать? Наркомфин предложил несколько вариантов. Гривна или целковый. Гривну выпускал на Украине разбойник Петлюра, а целковый вызывал ассоциации с императорским рублем. Остановились на червонце. Даже само название подходило. У красных – красные деньги. Правда, красной была только купюра в 3 червонца. Банкноты других номиналов печатались на серой бумаге.
4: Все деньги мира.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
13: Скорее, старенького.
12: Коробка с землей. И что в ней особенного?
13: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
12: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
13: А вот это мое.
14: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
12: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
14: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В Киевской области поражены центр радиоразведки и логистический склад военного имущества. Под Днепропетровском уничтожены 2 металлургических завода, поставщики для ВПК. В Николаевской области логистический центр и электроподстанция. Также поражены 2 площадки хранения топлива для ВСУ на аэродроме Гостомель. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и переговорщик Джаред Кушнер прибудут в Москву и Киев с предложением о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По информации ряда американских изданий, сегодня они проведут переговоры с президентом России, а завтра встретятся с Зеленским. Американский президент отметил, что есть шанс решить этот вопрос. Более 10 городов представили к званию «Трудовая доблесть». Среди них Березники, Вятские Поляны и Йошкар-Ула. Об этом на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил Владимир Путин. По его словам, Россия постоянно ведет работы по сохранению исторической правды и памяти.
2: Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России. И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории, где такая работа была проведена достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта.
1: Президент назвал одной из ключевых задач сбережение воинских мемориалов и зданий, где произошли знаковые события военной истории. Владимир Путин также предложил объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе для удобства граждан. Владимир Путин сегодня примет участие в праздновании Дня города Москвы. Об этом сообщили в Кремле. У главы государства ожидается насыщенный график. Суббота полностью посвящена городским торжествам. Столица отмечает 879 лет. Подготовлены концерты, театральные программы, фестивали, спортивные соревнования, мероприятия для детей, экскурсии и музейные акции. Всего в этом году более 500 праздничных событий. Многие мероприятия можно будет посетить бесплатно, однако на некоторые требуется предварительная регистрация на сервисе Мосбилет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Комсомольске-на-Амуре построили дамбу в 28 километров, что обеспечивает прочность таких гигантов. Цифровой рубль пошел в массы. Как положить невидимые деньги в невидимый кошелек? В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. Какие российские грядки не подойдут для экзотики? В Комсомольске-на-Амуре построили дамбу протяженностью почти 30 километров. Сооружение рассчитано на подъем воды до 10 метров, рассказали власти Хабаровского края. Анна Елисеева решила узнать, что обеспечивает надежность гидротехнических конструкций. Почему одни стоят веками, а другие не могут продержаться и 100 лет? И как строят такие сложные объекты?
5: Слова «плотина» и «дамба» часто используются как синонимы, но первое понятие скорее относится к масштабным проектам для создания водохранилищ и работы гидроэлектростанции. А вот дамбы – более скромные сооружения для защиты от паводка. Их могут строить вдоль русла реки, тогда как плотины – поперек. Последние вырастают бетонной стеной, а дамбы – грунтовой насыпью. Однако оба объекта возводятся по схожим принципам. При строительстве плотины один из ключевых этапов – укладка стены. Ее высота зависит от глубины водохранилища, а объем последнего – от назначения самого объекта. Если речь о водоснабжении и мелиорации, это одна величина. Если поддержка мощности ГЭС – уже другая. Исходя из этих задач, рассчитывается и надежность конструкции, которая должна выдерживать напор водохранилища, по-научному – гидростатическую нагрузку, объясняет доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, профессор Института экологии РУДН Владимир Тетельмин.
6: Каждые 10 метров водяного столба формируют одну атмосферу, 1 килограмм на сантиметр квадратный. И чем выше плотина, тем, естественно, выше нагрузка. Вот моя Саяно-Шушенская, например, плотина, я почему говорю моя, потому что я ее прошел от первого куба бетона до последнего. Так вот, моя плотина высотой 240 метров держит напор порядка 20 миллионов тонн. Очень большая нагрузка.
5: А еще на этапе проектирования таких объектов учитывается так называемая суфозия – это вымывание грунта подземными водами. Процесс протекает медленно, но его последствия могут привести к катастрофе. Из-за выноса мелких частиц образуются ходы, в которые устремляются мощные потоки. Чтобы этого избежать, конструкцию уплотняют бетоном, пластиком или суглинком – это песчанистая глина. А впоследствии инженеры регулярно измеряют уровень фильтрационного потока. Иногда из-за некачественного грунта он сильно увеличивается, и при мощном паводке дамбу прорывает. Хотя есть такие гидросооружения, которым сотни и даже тысячи лет. Например, построенный в XVI веке Тиби в Испании и грандиозный каскад из плотин в Китае возрастом около 5000 лет. В чем секрет их долгожительства, рассказывает Владимир Тетельмин.
6: Они выполнены из естественных горных пород, состоят из минералов, которые химически пассивны, не подвергаются дополнительному окислению. Кроме того, в Китае и в Испании очень теплый климат, а вот самым опасным для такого рода сооружения является переход через нулевую температуру. Замерзла вода, превратилась в лед, он раздвигает микротрещины, и потихонечку происходит разрушение любого материала.
5: Помимо таких основательных гидротехнических сооружений, есть так называемые «быстровозводимые». Это могут быть водоналивные дамбы – гибкие рукава, которые наполняются водой и создают преграду для паводка. А в Праге, например, используют мобильные металлические барьеры. В центре города дамбу не построишь, поэтому инженеры прибегают к таким оригинальным решениям, говорит гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
7: Вдоль основного русла реки идет такая светлая полоса с отверстиями для опор. Если прогнозируется высокое наводнение, то в течение нескольких часов на этих полосах монтируются щиты защитные порядка 2 метра высотой.
5: Для временной защиты используют также мешки с песком. Например, их укладывают на гребень, то есть вершину плотины, или на конструкцию дамбы, чтобы преградить путь большой воде. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Цифровые рубли входят в нашу жизнь. Теперь ими можно оплатить билет на Аэроэкспресс, мобильную связь и другие товары и услуги. Для активации электронного кошелька необходимо зайти в банковское приложение и открыть счет в разделе «Цифровой рубль». Это специальная платформа, привязанная к Банку России. Чем отличается новая форма валюты от денег на карте? Мы попросили объяснить кандидата экономических наук Андрея Бархоту.
8: Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на разницу технологий, на которых реализованы оба решения. Если остаток на счете привязан к определенному банку, к номеру счета, реквизитам, то цифровой рубль не привязан к определенному банку, он реализован по технологии электронного кошелька. То есть в идеале должно работать даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Но можно будет работать и с цифровым рублем без приложения банка, а используя собственные приложения электронного кошелька. Если говорить о технологии, то она очень похожа на оплату QR-кодом, то есть оплата цифровым рублем тоже будет происходить путем загрузки соответствующего приложения и прикладывания его к эквайринговому терминалу, либо сканирования. И если говорить о покупках, о приобретении, то на первых порах это преимущественно будут потребительские расходы в торгово-сервисных предприятиях, которые можно будет будет оплатить с использованием цифровых рублей. Важно подчеркнуть, что оплата цифровыми рублями требует настройки эквайрингового терминала, вообще терминалов в торгово-сервисных предприятиях, чтобы можно было принимать цифровые рубли. Но здесь донастройка, она, в общем-то, достаточно прозрачная. Мне кажется, она уже реализована в большинстве крупных торговых сетей. Впоследствии надо будет адаптировать действительно все сети для подобного рода операций.
9: В цифровых рублях можно получать зарплату и переводить деньги другим людям. А вот взять кредит или открыть вклад уже не получится. Как уточнили в Банке России, пополнять цифровой кошелек можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.
0: Утро на радио «Звезда».
9: В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. По планам, экспериментальная теплица местного фермера в этом году может дать до 700 килограммов тропических фруктов. Максим Петренко разбирался, как удается выращивать у нас такую экзотику и выгодно ли это.
10: Субтропические культуры фейхоа, хурма, киви и ряд цитрусовых в открытом грунте в нашей стране выращивают только на узкой полосе Черноморского побережья, в основном в Сочи, а также в Крыму и Дагестане. Тропические фрукты, то есть бананы, папайя, питахайя или драконий фрукт – это только теплицы, даже в Сочи. Внутри поддерживаются условия для комфортного созревания, плюс 22 зимой и не выше 30 градусов летом, плюс регулируемый уровень влажности и автоматизированный полив. Вообще же традициям выращивать в России экзотику не одна сотня лет, говорит агроном Павел Раков.
11: Стоит вспомнить конец 18-19 века, когда в богатых усадьбах, дворянских усадьбах везде были собственные оранжереи, где к новогоднему столу подавались ананасы, клубника, апельсины, цитрусы и, возможно, тогда бананы, мне сложно сказать, но ананасы выращивали совершенно точно.
10: Однако далее вопрос объемов. 700 килограммов тропической экзотики пока крайне мало. Взять бананы. Россия в год их завозит почти 1,5 миллиона тонн. Лишь одно предприятие в Ставропольском крае заявляло о планах выйти к 2029 году на уровень производства 20 тысяч тонн бананов в сезон. Однако и это несравнимо с импортом. Опрошенные нами эксперты в рентабельности выращивания тропических фруктов в нетропической стране сомневаются. Особенно на фоне повышения стоимости энергоресурсов, что обеспечивает работоспособность теплиц. Отечественные бананы на прилавках, если дойдут до них, будут дороже эквадорских. А вот как агротуризм и производство саженцев, такое направление бизнеса вполне актуально. При этом в российских фруктах Павел Раков видит следующий плюс.
11: Многие хозяйства все-таки экономят на химической обработке. Это не связано с экологическими условиями, экопродукцией и так далее. Они просто экономят на обработке. Благодаря этой экономии наши плоды, безусловно, полезнее выращенных в Европе где-то или в других странах, где без химической обработки плодов невозможно получить красивые плоды, которые мы часто видим на прилавках наших магазинов.
10: И к тому же импортные бананы срывают в зеленом виде, и дозревают они в пути больше месяца, а местные могут позволить это время еще побыть на ветке. Год назад правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это значит, что государство в перспективе сможет финансировать их выращивание и переработку. Но с получением субсидий есть нюансы, отмечает агроном Николай Зайцев.
12: Уже не нужны госсорт испытания, просто декларируешь, что у тебя сорт такой-то, такой-то, и все, и попадаешь в госсорт-реестр. Только попасть надо не производителем, надо попасть туда, посадочному материалу, то есть по, допустим, Краснодарскому краю, сорт банана, там, не знаю, желтенький какой-нибудь там или сладенький, был допущен по этому региону. Это, я говорю, это декларативный сейчас порядок, но чтобы получить субсидии, нужно обязательно, чтобы сорт и вид растения этого был в реестре селекционных достижений.
10: Но масштабы подобных агрономических экспериментов в России, тем не менее, расширяются. Бананы и папайю вырастили в этом году даже в теплицах в Якутии. Чтобы растения выдержали морозы, инженеры увеличили мощность ламп досвечивания и использовали специальную многослойную пленку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, как медведь стал символом России, почему уральский сентябрь пахнет весенним садом, какие мосты в Москве сменили прописку.
13: Радио «Звезда» поздравляет москвичей с Днем города!

0: «Радиозвезда».
1: Река истории. История реки. Москва-река.
2: Легендарный ученый-физик, руководитель советской атомной программы Игорь Васильевич Курчатов очень любил купаться. В любой удобный момент вместе с коллегами мог сорваться с работы и отправиться на Москву-реку. Плавал подолгу, с наслаждением. Однажды после долгого заплыва Курчатов с товарищем вышли на берег. Обтерлись полотенцами, стали было одеваться, но отвлеклись на двух мальчишек, которые шарили под камнями на мелководье. Курчатов спросил ребят, что они делают, на что один из них ответил, что ловят налимов. Паренек долго объяснял, как он выбирает место, нащупывает камень, под ним находит рыбу и ловит ее вилкой. Ученый слушал внимательно, слегка наклонив голову и поглаживая бороду. Потом посмотрел на ребят с уважением и обратился к товарищу.
3: «Вот видишь, что значит найти правильную методику. Ни с очком, ни удочкой налима не возьмешь. А вилкой – раз и пожалуйста».
2: Борода у Курчатова была приличной длины. А по привычке Игоря Васильевича ее трогать, подчиненные угадывали его настроение. Если поглаживает, все в порядке. Если теребит, значит, есть проблемы, требующие срочного решения. Здесь гладил. Стало быть, с налимом в Москве-реке все в порядке.
1: Москва-река. Река истории. История реки.
0: Радиозвезда.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя.
6: История одного прозвища.
7: Он разбил печенегов и построил в Киеве в честь победы Софийский собор. Заложил основы русского права, а его дочери стали королевами Франции, Дании, Норвегии и Венгрии. В истории он запомнится как Ярослав Мудрый.
8: Как же он заработал такое имя?
7: Был хромонок, но умом совершен. Вот так опишут князя Ярослава Мудрого в новгородской летописи. Уже в 21 веке, изучая его могилу, ученые придут к выводу, при жизни он и правда серьезно хромал, а потому всегда делал ставку не на силу, а на стратегию.
9: История одного прозвища.
7: С юных лет Ярослав любил книги и велел писцам переводить греческие тексты на славянский. Став великим киевским князем, он утвердил русскую правду, первый письменный свод законов. А еще укрепил государство дипломатией, церковным строительством и развитием городов. И даже после смерти завещал свою мудрость детям, распределив земли между сыновьями, надеясь сохранить единство Руси.

0: В романе Николая Лескова «Соборяне. Старогородская хроника» читаем:
1: «Владыка, решение консисторское о назначении следствия насчет проповеди синим хером перечеркнул».
0: Чем-чем перечеркнул? Спокойствие. Это не ругательство и даже не блатной жаргон. В нашей стране до орфографической реформы 1918 года современные буквы «Х» и «О» произносились и писались как «хер» и «он» с твердым знаком в конце. Поэтому в России популярная игра «крестики-нолики» называлась когда-то «херики-оники». Почему? Да потому что буква «хер» напоминала людям крест, а буква «он» – кружок. Так что владыка у Лескова поставил на бумаге жирный крест. И больше ничего.
2: Игры человечества.
0: Кто и когда придумал крестики-нолики, неизвестно. Говорят, в Индии, а может быть, в Персии. Существует гипотеза, что игру изобрел один французский математик, причем совершенно случайно, пока решал трехуровневую систему уравнений. У итальянцев своя версия. Мол, мы в херики-оники забавляемся еще с незапамятных времен. И действительно, когда-то в Риме были открыты десятки, даже сотни тематических кафе. Горожане так увлекались, что опаздывали на все важные мероприятия и даже на свои любимые прилюдные казни. «Непорядок!» – возмутилась церковь и поставила на игре крест. «Запретить!» Правда, ненадолго. В эпоху Возрождения старинную головоломку вновь признали законной. Не забыты крестики-нолики и в наши дни. Популярную игру можно скачать практически на любой девайс, на телефон или рабочий компьютер, что не очень-то нравится начальникам. Понять их можно. Люди отвлекаются, а квартальные отчеты выходят какими-то неказистыми. Словом, одни херики да нолики. –

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: мире.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погиб один человек. Ранения получили 15, включая двоих детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Всего украинские войска 146 раз атаковали регион. Применяли артиллерию, реактивные системы и дроны. Силы ПВО сбили и подавили больше 150 беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Министерство транспорта России планирует расширять авиасообщения с дружественными странами. Как сообщил агентству ТАСС глава ведомства Андрей Никитин, приоритетными направлениями станут государства Ближнего Востока и Азии, а также другие востребованные туристические регионы. Рассматриваются самые популярные у пассажиров маршруты, отметил министр. Власти Нигера заявили, что попытку мятежа в стране спровоцировала и поддержала Франция. При этом правительство африканской страны поблагодарило Россию, Алжир и государство Сахеля за помощь в стабилизации обстановки. Мятеж, произошедший в конце августа, был подавлен. Нигерийские военные пытались захватить президентский дворец, аэропорт и телестанцию, но их действия были пресечены. Водителей Москвы предупреждают об ограничениях движения в эти выходные. Из-за массовых мероприятий по случаю Дня города, фестиваля «День ходьбы», забега «Музейная миля», парада трамваев перекроют улицы и набережные в центре, а также в районах Якиманка, Замоскворечья и на Фрунзенской набережной. Ограничения действуют с 5 по 6 сентября на разных участках. Там также нельзя парковаться. Подробные схемы есть на сайте Центра организации дорожного движения. Водителям советуют заранее планировать маршруты и пользоваться навигатором. В России разработали чехол, препятствующий распространению огня от аккумулятора. Об этом агентству ТАСС сообщил начальник кафедры пожарной техники Академии Олег Двоенко. По его словам, чехол выдерживает температуру горения до 1400 градусов.
2: В сегодняшний момент остро стоит вопрос, как обеспечение безопасности аккумуляторных батарей, которые находятся на хранении, которые непосредственно используются на транспортных средствах и отдельного вида транспорта, как средство индивидуальной мобильности. Чаще всего люди заряжают данные транспортные средства непосредственно у себя в квартирах, и риск возникновения пожара на них огромен.
1: Подчеркивается, что чехол выполнен из материала отечественного производства. О погоде. Сегодня в столице дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром до 15 метров в секунду. До 9 вечера действует желтый уровень погодной опасности. Температура днем от плюс 15 до 17. Завтра осадки сохранятся, но циклон начнет слабеть. Станет прохладнее до плюс 13. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
4: Область знаний.
3: Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россияне назвали медведя одним из исторических символов страны. Когда косолапый получил особый статус? На Урале вновь зацвели сирень, черемуха и яблони. Почему в регион вернулась весна? В Москве день города. Расскажем о самых романтичных столичных мостах. Россияне назвали главные символы страны. Опрос провел аналитический центр ВЦИОМ. Чаще всего респонденты выбирали писателей – Пушкина, Толстого и Достоевского. Также упоминали собор Василия Блаженного и Большой театр. 37% назвали «медведя». В народном опросе он опередил и матрешку, и автомат Калашникова. Почему медведь на протяжении всей истории нашей страны занимает особое место, разобрался Ким Андреев.
6: Он разрывает лапами атомное ядро,
4: несет на спине Евангелие, охраняет трон и очень часто держит в руках оружие. Все это разные сюжеты гербов российских городов, где изображен медведь. Один из самых известных примеров – герб Ярославля. Там косолапый стоит на задних лапах и держит топор. По легенде, князь Ярослав Мудрый убил секирой священную для местных язычников медведицу, подчинил их и основал там христианский город. При этом ярославский медведь довольно часто менял свое направление, рассказывает специалист по геральдике и символике Ефим Комаровский.
6: За всю историю своего развития ярославский медведь неоднократно менял направление движения, то есть в левую сторону или в правую сторону. Исторически сложилось, что он был сначала в одну сторону на полковых знаменах Петровского времени. В эпоху Александра II он повернулся влево. В итоге он сейчас идет в правую сторону. Если смотреть, то для нас это левая сторона, идущая на задних лапах. В геральдике, кстати, медведь может идти и на задних лапах, и на четырех лапах, вот как мы видим, например, в гербе Перми.
4: Такая привязанность к медведям у нас с давних времен. На Руси почитали животное как хранителя лесных владений. Наши предки боялись даже произносить его имя вслух. Отсюда множество синонимов – Мишка, Дедушка, Топтыгин, Потапыч. Да и само слово «медведь» – изначально эвфемизм, то есть «зверь медом ведающий». В русских сказках медведь – герой противоречивый. С одной стороны – грозный, могучий, с другой – простодушный и доверчивый. Почему косолапый был особенно близок именно славянам, рассуждает историк-публицист Яков Евглевский.
7: Потому что по его повадкам и внешнему виду он напоминал человека, живущего близ леса. А русские жили близ леса. Почему? Так не случайно историки, уже позднейшие, писали о борьбе леса со степью. Кочевники нападали из степи, и проще было, конечно, от лошадей скрываться в лесу. Медведь связан издревле с языческим богом Велесом, Волосом, покровителем скота, торговли и природных ресурсов.
4: Образ медведя прочно вошел и в народное творчество. Его изображали в дымковской игрушке, богородской резьбе и филимоновской глиняной пластике. Медведь – герой басен Крылова и сатирических сказок Салтыкова-Щедрина. Найти косолапый след можно даже в романе Пушкина «Евгений Онегин». В пятой главе животное является Татьяне Лариной во сне. Популярность медведя не пропала и в советские годы. В ходе всенародного опроса именно его, а не Чебурашку, Петрушку или Матрешку, выбрали символом Олимпиады в Москве, продолжает Яков Евглевский.
7: Остановились на улыбающемся Мишке с олимпийским огнем. Художник Виктор Чижиков это изобразил. Виктор Александрович вспоминал, что он увидел образ во сне, опоясывал медвежонка цветными олимпийскими кольцами. И в итоге ЦК КПСС одобрил, как олицетворение силы, упорства удали.
4: Свое место животное занимает и в нашей речи. Медвежья услуга и медвежий угол. Медведь на ухо наступил и делить шкуру неубитого медведя. Все эти устойчивые выражения мы регулярно произносим и сегодня, не боясь навлечь на себя свирепый нрав хозяина леса. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Яблони, черемуха и сирень зацвели на Урале. Снимками пышных соцветий делятся в соцсетях жители Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Тагила и других городов. Откуда у деревьев вдруг весеннее настроение? И опасно ли для растений вторичное цветение? На вопросы нам ответил директор ботанического сада МГУ, профессор, доктор биологических наук Владимир Чуд.
8: В принципе, явление повторного зацветания для растений характерно. Цветочные почки закладываются в течение лета, и к концу лета уже цветки, можно сказать, на растении есть. И дальше растение, ждет благоприятного сезона для того, чтобы эти цветки распустились. В норме почка должна перезимовать, иногда какие-то почки торопятся и наблюдается повторное цветение. Факторов может быть множество, например, пережитый стресс. Если растение, допустим, пережило там какую-то суровую засуху или сильное похолодание, то оно склонно эти почки распустить. Может быть избыток азотных удобрений. Он тоже прерывает состояние покоя, и отдельные почки на растении могут открыться.
9: К каким последствиям может привести эта вторая весна?
8: Обычно повторное цветение не дает зацвести этим почкам на следующий год. У нас даже был случай в ботаническом саду, когда рододендрон даурский, который так в народе называют багульником, такое яркое розовое растение, зацвело в декабре месяце. Дальше были морозы, холода, конечно, цветки эти пострадали, и дальше они не смогли развиваться.
5: Повторное цветение забирает у дерева силы, которые нужны для подготовки к холодам. Но губительного воздействия на жизнь растения оно не оказывает. Явление особенно характерно для Москвы, когда в октябре из-за теплого лета вновь распускаются цветы каштана.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня столица отмечает день рождения. Ей уже 879 лет. Максим Петренко решил устроить экскурсию по самым романтичным и загадочным переправам города. Какой мост в народе прозвали «миллионным»? В чем особенность крымского? А какие подобные сооружения и вовсе переехали на новое место?
9: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
10: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
9: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост, говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
11: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно. Да, у нас тут мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
9: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни-пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багудинов.
11: Использовались для этого баржи, их сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
9: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, чем дамба отличается от плотины, где уже можно расплатиться цифровыми рублями, как вырастить бананы в Якутии.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о банках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: В древней Месопотамии храмы зиккураты выступали в роли первых банков. Люди хранили там зерно и скот в качестве депозитов. Эти вклады выдавались под проценты, а записи о них велись на глиняных табличках задолго до появления полноценной денежной системы.
0: Факт второй.
2: Слово «банк» происходит от итальянского слова, обозначающего обычную скамейку. В эпоху Возрождения итальянские менялы проводили свои операции на улицах, сидя на деревянных скамьях, которые назывались «банко».
0: Факт третий.
2: Самое старое действующее банковское учреждение в мире работает уже более 500 лет. Итальянский банк из города Сиена был основан в 1472 году.
0: Факт четвертый.
2: Банки могут существовать без сотрудников. В Китае и Японии работают полностью роботизированные отделения.
0: Факт пятый.
2: Банкоматы изначально создавались для людей, забывающих зайти в банк до закрытия. Первый современный банкомат появился в Лондоне в 1967 году. Изобретателя Шепарда Барона вдохновил

0: Волга-Волга, цирк. Она самая яркая актриса советского кинематографа. Ее внешность – безусловный эталон красоты своего времени. Слава пришла к ней только в 30 лет, и актриса панически боялась старости.
1: На первый взгляд.
0: Рост 158 сантиметров, вес 51 килограмм. Всю жизнь одинаковый. Орлова никогда не ужинала. В молодости Любовь Петровна была круглолицей девушкой с темно-каштановыми косами. По настоянию мужа, режиссера Александрова, она перекрасилась в блондинку. Добиваясь голливудской улыбки, вставила себе фарфоровые коронки.
1: Где изюминка?
0: Любое упоминание о возрасте выбивало Орлову из колеи. На экраны выходили задорные картины, где она прыгала, пела, плясала, смешно гримасничала.
2: Мне всегда будет 39, и не днем больше.
0: Строжайшая диета. Каждый день у балетного станка. Лыжи, коньки, верховая езда, плавание, гребля. Но, как ни крути, от возраста не уйти. Любовь Орлова, первая из советских актрис, решилась на пластическую операцию. И не одну. Она прожила долгую жизнь и умерла от рака мозга в 1975 году. Хоронили Любовь Петровну с закрытым лицом. Такова была ее последняя воля. В памяти соотечественников она хотела остаться вечно молодой.
1: Любовь Орлова. Человек с изюминкой. Всемирная энциклопедия еды.
3: На вершине хит-парада десертов всегда были бисквитные торты. Один из самых эффектных, без сомнения, красный бархат. Его история похожа на стремительный взлет молодой актрисы, которая стала известна благодаря его величеству случаю. Торт появился совсем недавно, в конце 19-го столетия в США. Предшественником был десерт, который американские хозяйки делали из шоколадных бисквитных слоев, по текстуре напоминавших бархат. Для их приготовления, помимо муки и яиц, использовались небольшие плитки шоколада, уксус и пахта, обезжиренные сливки. Или в современном домашнем варианте – кефир. Однажды шоколад в рецепте заменили на набиравший популярность какао-порошок. И, о чудо, коржи получили красноватый оттенок, так как порошок вступил в реакцию с уксусом. Случай заприметили пищевые промышленники и для большего эффекта с начала 20 века стали добавлять красный пищевой краситель. Правда, в 70-е его запретил американский департамент здравоохранения, и торт исчез. Лишь через несколько десятилетий появится более безопасный вариант. Сегодня красный бархат снова украшение стола во многих странах. Сладкоежки говорят, что самое необычное – несовпадение цвета и вкуса. Не ожидаешь от красного торта шоколадного подтекста. Кстати, красный бархат можно попробовать не только в кафе, но и испечь дома. Сухие смеси красный бархат купить в супермаркете, добавить яйца с кисломолочными продуктами и в духовку.
1: Всемирная энциклопедия еды.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень...

0: очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
5: Ах, Арбат! Ты мой Арбат, ты мое отечество.
4: Гуляем тогда по Арбату, самой творческой улице Москвы.
5: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
6: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер летят в Москву. Как заявил в ходе пресс-конференции Дональд Трамп, он отправил их для возобновления переговоров по украинскому конфликту. Как пишет «Axios», переговорщики должны прибыть в столицу России уже сегодня. Они намерены встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле эту информацию пока не подтвердили, а вот что заявил журналистам Дональд Трамп.
2: Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф посетят Киев и Москву. Привезут ли они с собой новые предложения?
3: Нет, они привезли с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать, и есть большая вероятность, что у нас это получится.
1: После переговоров в Москве Кушнер и Уиткоф отправятся в Киев, и это будет их первый визит на Украину. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», Зеленский уже подтвердил их приезд. По данным анонимных источников, перед тем, как Трамп официально объявил о возобновлении диалога с Кремлем, несколько недель дипломаты России и Штатов вели подготовительную работу. Латвия и Литва рассматривают идею остановки транзита российского зерна, пишет Рейтер. Источники агентства утверждают, что во вторник, 8 сентября, Рига собирается обсудить полный запрет на поставки через свои порты. Премьер Литвы Миндагаугас Синкявичус добавил, что в случае введения ограничений под них не подпадет транзит зерна между Калининградской областью и другими регионами России. В России зарегистрировали отечественный препарат для лечения оспы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Лекарство под названием «НИОХ-14» разработали специалисты центра «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии. Препарат уже получил государственную регистрацию и, по словам Анны Поповой, работает. Сегодня Москве исполнилось 879 лет. Мэр Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. Он назвал столицу сердцем Великой России и поблагодарил москвичей за труд, поддержку и оптимизм. Особые слова признательности мэр адресовал военнослужащим, которые находятся на передовой и в тылу. За эти годы Москва пережила много невзгод, но стала только сильнее, подчеркнул Собянин. Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил источник, близкий к организации. Нейтральный статус был присвоен Валиевой 7 августа. 20-летняя фигуристка возобновила карьеру после завершения 4-летней дисквалификации и тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
4: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
5: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Комсомольске-на-Амуре построили дамбу в 28 километров, что обеспечивает прочность таких гигантов. Цифровой рубль пошел в массы. Как положить невидимые деньги в невидимый кошелек? В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. Какие российские грядки не подойдут для экзотики? В Комсомольске на Амуре построили дамбу протяженностью почти 30 километров. Сооружение рассчитано на подъем воды до 10 метров, рассказали власти Хабаровского края. Анна Елисеева решила узнать, что обеспечивает надежность гидротехнических конструкций. Почему одни стоят веками, а другие не могут продержаться и 100 лет? И как строят такие сложные объекты?
8: Слова «плотина» и «дамба» часто используются как синонимы, но первое понятие скорее относится к масштабным проектам для создания водохранилищ и работы гидроэлектростанции. А вот дамбы – более скромные сооружения для защиты от паводка. Их могут строить вдоль русла реки, тогда как плотины – поперек. Последние вырастают бетонной стеной, а дамбы – грунтовой насыпью. Однако оба объекта возводятся по схожим принципам. При строительстве плотины один из ключевых этапов – укладка стены. Ее высота зависит от глубины водохранилища, а объем последнего – от назначения самого объекта. Если речь о водоснабжении и мелиорации – это одна величина. Если поддержка мощности ГЭС – уже другая. Исходя из этих задач, рассчитывается и надежность конструкции, которая должна выдерживать напор водохранилища, по-научному – гидростатическую нагрузку, объясняет доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, профессор Института экологии РУДН Владимир Тетельмин.
9: Каждые 10 метров водяного столба формируют одну атмосферу, 1 килограмм на сантиметр квадратный. И чем выше плотина, тем, естественно, выше нагрузка. Вот моя Саяно-Шушенская, например, плотина, я почему говорю моя, потому что я ее прошел от первого куба бетона до последнего. Так вот, моя плотина высотой 240 метров держит напор порядка 20 миллионов тонн. Очень большая нагрузка.
8: А еще на этапе проектирования таких объектов учитывается так называемая суффузия – это вымывание грунта подземными водами. Процесс протекает медленно, но его последствия могут привести к катастрофе. Из-за выноса мелких частиц образуются ходы, в которые устремляются мощные потоки. Чтобы этого избежать, конструкцию уплотняют бетоном, пластиком или суглинком – это песчанистая глина. А впоследствии инженеры регулярно измеряют уровень фильтрационного потока. Иногда из-за некачественного грунта он сильно увеличивается, и при мощном паводке дамбу прорывает. Хотя есть такие гидросооружения, которым сотни и даже тысячи лет. Например, построенный в XVI веке Тиби в Испании и грандиозный каскад из плотин в Китае возрастом около 5000 лет. В чем секрет их долгожительства, рассказывает Владимир Тетельмин.
9: Они выполнены из естественных горных пород. Состоят из минералов, которые химически пассивны, не подвергаются дополнительному окислению. Кроме того, в Китае и в Испании очень теплый климат. А вот самым опасным для такого рода сооружений является переход через нулевую температуру. Замерзла вода, превратилась в лед, он раздвигает микротрещины, и потихонечку происходит разрушение любого материала.
8: Помимо таких основательных гидротехнических сооружений, есть так называемые быстровозводимые. Это могут быть водоналивные дамбы, гибкие рукава, которые наполняются водой и создают преграду для паводка. А в Праге, например, используют мобильные металлические барьеры. В центре города дамбу не построишь, поэтому инженеры прибегают к таким оригинальным решениям, говорит гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
10: Вдоль основного русла реки идет такая светлая полоса с отверстиями для опор. Если прогнозируется высокое наводнение, то в течение нескольких часов на этих полосах монтируются щиты защитные порядка 2 метра высотой.
8: Для временной защиты используют также мешки с песком. Например, их укладывают на гребень, то есть вершину плотины, или на конструкцию дамбы, чтобы преградить путь большой воде. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Цифровые рубли входят в нашу жизнь. Теперь ими можно оплатить билет на Аэроэкспресс, мобильную связь и другие товары и услуги. Для активации электронного кошелька необходимо зайти в банковское приложение и открыть счет в разделе «Цифровой рубль». Это специальная платформа, привязанная к Банку России. Чем отличается новая форма валюты от денег на карте? Мы попросили объяснить кандидата экономических наук Андрея Бархоту.
11: Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на разницу технологий, на которых реализованы оба решения. Если остаток на счете привязан к определенному банку, к номеру счета, реквизитам, то цифровой рубль не привязан к определенному банку, он реализован по технологии электронного кошелька. то есть в идеале должно работать даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Но можно будет работать и с цифровым рублем без приложения банка, а используя собственные приложения электронного кошелька. Если говорить о технологии, то она очень похожа на оплату QR-кодом, то есть оплата цифровым рублем тоже будет происходить путем загрузки соответствующего приложения и прикладывания его к эквайринговому терминалу, либо сканирования. И если говорить о покупках, о приобретении, то на первых порах это преимущественно будут потребительские расходы, расходы в торгово-сервисных предприятиях, которые можно будет оплатить с использованием цифровых рублей. Важно подчеркнуть, что оплата цифровым рублем требует настройки эквайрингового терминала, вообще терминалов в торгово-сервисных предприятиях, чтобы можно было принимать цифровые рубли. Но здесь донастройка, она, в общем-то, достаточно прозрачная. Мне кажется, она уже реализована в большинстве крупных торговых сетей. Впоследствии надо будет адаптировать действительно все сети для подобного рода операций.
12: В цифровых рублях можно получать зарплату и переводить деньги другим людям. А вот взять кредит или открыть вклад уже не получится. Как уточнили в Банке России, пополнять цифровой кошелек можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.
0: Утро на радио «Звезда».
12: В Сочи собирают первый урожай бананов и папайи. По планам, экспериментальная теплица местного фермера в этом году может дать до 700 килограммов тропических фруктов. Максим Петренко разбирался, как удается выращивать у нас такую экзотику и выгодно ли это.
13: Субтропические культуры фейхоа, хурма, киви и ряд цитрусовых в открытом грунте в нашей стране выращивают только на узкой полосе Черноморского побережья, в основном в Сочи, а также в Крыму и Дагестане. Тропические фрукты, то есть бананы, папайя, питахайя или драконий фрукт – это только теплицы, даже в Сочи. Внутри поддерживаются условия для комфортного созревания, плюс 22 зимой и не выше 30 градусов летом, плюс регулируемый уровень влажности и автоматизированный полив. Вообще же традициям выращивать в России экзотику не одна сотни лет, говорит агроном Павел Раков.
14: Стоит вспомнить конец 18-19 века, когда в богатых усадьбах, дворянских усадьбах везде были собственные оранжереи, где к новогоднему столу подавались ананасы, клубника, апельсины, цитрусы и, возможно, тогда бананы, мне сложно сказать, но ананасы выращивали совершенно точно.
13: Однако далее вопрос объемов. 700 килограммов тропической экзотики пока крайне мало. Взять бананы. Россия в год их завозит почти 1,5 миллиона тонн. Лишь одно предприятие в Ставропольском крае заявляло о планах выйти к 2029 году на уровень производства 20 тысяч тонн бананов в сезон. Однако и это несравнимо с импортом. Опрошенные нами эксперты в рентабельности выращивания тропических фруктов в нетропической стране сомневаются. Особенно на фоне повышения стоимости энергоресурсов, что обеспечивают работоспособность теплиц. Отечественные бананы на прилавках, если дойдут до них, будут дороже эквадорских. А вот как агротуризм и производство саженцев, такое направление бизнеса вполне актуально. При этом в российских фруктах Павел Раков видит следующий плюс.
14: Многие хозяйства все-таки экономят на химической обработке. Это не связано с экологическими условиями, экопродукцией и так далее. Они просто экономят на обработке. Благодаря этой экономии наши плоды, безусловно, полезнее выращенных в Европе где-то или в других странах, где без химической обработки плодов невозможно получить красивые плоды, которые мы часто видим на прилавках наших магазинов.
13: И к тому же импортные бананы срывают в зеленом виде, и дозревают они в пути больше месяца, а местные могут позволить это время еще побыть на ветке. Год назад правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это значит, что государство в перспективе сможет финансировать их выращивание и переработку. Но с получением субсидий есть нюансы, отмечает агроном Николай Зайцев.
15: Уже не нужно госсорт испытания, просто декларируешь, что у тебя сорт такой-то, такой-то, и все, и попадаешь в госсорт-реестр. Только попасть надо не производителем, надо попасть туда, посадочному материалу, то есть по, допустим, Краснодарскому краю, сорт банана, там, не знаю, желтенький какой-нибудь там или сладенький, был допущен по этому региону. Это, я говорю, это декларативный сейчас порядок, но чтобы получить субсидии, нужно обязательно, чтобы сорт и вид растения этого был в реестре селекционных достижений.
13: Но масштабы подобных агрономических экспериментов в России, тем не менее, расширяются. Бананы и папайю вырастили в этом году даже в теплицах в Якутии. Чтобы растения выдержали морозы, инженеры увеличили мощность ламп досвечивания и использовали специальную многослойную пленку. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
12: Через 15 минут вы узнаете, как медведь стал символом России, почему уральский сентябрь пахнет весенним садом, какие мосты в Москве сменили прописку.
16: Радио «Звезда» поздравляет москвичей с Днем города!

0: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых.
5: Имя на карте. Москва. Площадь Гагарина. Эту площадь часто называют парадными воротами, ведущими в центр столицы с юго-запада. От нее лучами расходится улица Косыгина и проспект 60-летия Октября. Внизу, в тоннеле, проложены железнодорожные пути Московского центрального кольца и кольца третьего транспортного. Два дома сталинского ампира с изящными башенками наверху торжественной подковой охватывают площадь с севера. За одним из них зеленеет нескучный сад. Между домами шумит Ленинский проспект. А чуть дальше высоко в небо взметнулась мощная титановая стелла, монумент-памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
6: Имя на карте.
5: 14 апреля 1961 года столица бурлила. Встречали Гагарина. Он ехал из аэропорта Внуково в Кремль на доклад. Рабочий день стал праздником. Сотни тысяч ликующих людей вышли на улицу, встречали, кричали «Ура!», пели песни. Сердца переполняли радость и гордость. Они стояли вдоль всего Ленинского проспекта, на площади Калужской заставы, в проездах между домами, на крышах, буквально висели на деревьях и столбах. Над проспектом пролетел вертолет, разбросал листовки с его портретом. Гагарин вместе с женой и Хрущевым ехал в первой открытой машине. Приветливо улыбался, махал рукой. Всего минута. Таким его запомнили люди. Его именем площадь назвали в 1968 году после трагической гибели первого космонавта.
6: Имя на карте.
5: С середины 18 века Москву опоясывал Камер-Калежский вал. Его построили, чтобы не допускать ввоза в столицу контрабандного алкоголя. Мощные земляные стены длиной 37 километров, под стенами глубокий ров, все серьезно. Охраняемые проезды между валами называли заставами, как и площади рядом с ними. на юго-запад из Москвы выезжали через заставу Калужскую. Она была одной из самых известных в столице, самой оживленной. Через нее шумные компании горожан ездили по выходным отдыхать на Воробьевы горы, выезжали многочисленные дачники. Кроме того, именно по этой дороге из Москвы уходила армия Наполеона. Срыли стены только в конце 19 века. Впрочем, трассу Камер-Калежского вала сегодня повторяет третье транспортное кольцо.
6: Имя на карте.
5: Памятник первому космонавту на площади поставили перед Московской Олимпиадой. Титановую блестящую стелу сначала хотели разместить прямо посредине проезжей части, вместе с макетом спускаемого аппарата у подножья. Но после композицию сдвинули в сторону, чтобы не мешать движению. Гостям Москвы памятник очень понравился. А вот мнение москвичей о нем разделилось. Кто-то был в восторге, а кто-то бурчал.
7: Мужик наверху так руки странно держит, будто у него чемоданы украли.
5: К названию площади и к памятнику жители города давно привыкли. Калужская застава и Гагарин – наша история, которую, к счастью, знают и помнят. Помнят, как песню. В Москве за Калужской заставой, не помню в котором году, с тобой, молодой и кудрявой, гулял я в нескучном саду. Москва. Площадь Гагарина.
6: Имя на карте.
8: Радиограмма.
9: Первый железнодорожный вокзал в Москве был построен в 1849 году и назывался Петербургский. Затем вокзал стал Николаевским, получив имя императора Николая I, по указу которого был создан. С приходом советской власти вокзал был переименован в Октябрьский, а после в Ленинградский. Первое и главное здание вокзала сохранилось до наших дней.
8: Радиозвезда.
10: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В Киевской области поражены центр радиоразведки и логистический склад военного имущества. Под Днепропетровском уничтожены 2 металлургических завода, поставщики для ВПК. В Николаевской области логистический центр и электроподстанция. Также поражены 2 площадки хранения топлива для ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. Москве исполнилось 879 лет. Собянин подчеркнул, что столица за эти годы прошла через многие невзгоды, однако преодолела их и стала сильнее.
2: Мы главный город огромной страны. Мы сердце великой России. Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу. С днем города, друзья! С днем рождения, столица!
1: И новость последних минут. Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Собянин отмечен за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы, говорится в указе. Министерство транспорта России планирует расширять авиасообщения с дружественными странами. Как сообщил агентству ТАСС глава ведомства Андрей Никитин, приоритетными направлениями станут государства Ближнего Востока и Азии, а также другие востребованные туристические регионы. Рассматриваются самые популярные у пассажиров маршруты. В турецкой Алании полиция задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола. В России он проходит по делу о мошенничестве. По данным турецких СМИ, после уведомления от Интерпола прокуратура Турции начала расследование и установила, что подозреваемый проживает в Алании. Полиция задержала его по месту жительства. В ближайшее время россиянина экстрадируют на родину. О погоде. Сегодня в столице дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром до 15 метров в секунду. До 9 вечера действует желтый уровень погодной опасности. Температура днем от плюс 15 до 17. Завтра осадки сохранятся, но циклон начнет слабеть. Станет прохладнее до плюс 13. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
4: Область знаний.
3: Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россияне назвали медведя одним из исторических символов страны. Когда косолапый получил особый статус? На Урале вновь зацвели сирень, черемуха и яблони. Почему в регион вернулась весна? В Москве день города. Расскажем о самых романтичных столичных мостах. Россияне назвали главные символы страны. Опрос провел аналитический центр ВЦИОМ. Чаще всего респонденты выбирали писателей – Пушкина, Толстого и Достоевского. Также упоминали собор Василия Блаженного и Большой театр. 37% назвали «Медведя». В народном опросе он опередил и матрешку, и автомат Калашникова. Почему медведь на протяжении всей истории нашей страны занимает особое место, разобрался Ким Андреев.
4: Он разрывает лапами атомное ядро, несет на спине Евангелие, охраняет трон и очень часто держит в руках оружие. Все это разные сюжеты гербов российских городов, где изображен медведь. Один из самых известных примеров – герб Ярославля. Там косолапый стоит на задних лапах и держит топор. По легенде, князь Ярослав Мудрый убил секирой священную для местных язычников медведицу, подчинил их и основал там христианский город. При этом ярославский медведь довольно часто менял свое направление, рассказывает специалист по геральдике и символике Ефим Комаровский.
5: За всю историю своего развития ярославский медведь неоднократно менял направление движения, то есть в левую сторону или в правую сторону. Исторически сложилось, что он был сначала в одну сторону на полковых знаменах петровского времени. В эпоху Александра II он повернулся влево. В итоге он сейчас идет в правую сторону. Если смотреть, то для нас это левая сторона, идущая на задних лапах. В геральдике, кстати, медведь может идти и на задних лапах, и на четырех лапах, вот как мы видим, например, в гербе Перми.
4: Такая привязанность к медведям у нас с давних времен. На Руси почитали животное как хранителя лесных владений. Наши предки боялись даже произносить его имя вслух. Отсюда множество синонимов – Мишка, Дедушка, Топтыгин, Потапыч. Да и само слово «медведь» – изначально эвфемизм, то есть «зверь медом ведающий». В русских сказках медведь – герой противоречивый. С одной стороны – грозный и могучий, с другой – простодушный и доверчивый. Почему косолапый был особенно близок именно славянам, рассуждает историк-публицист Яков Евглевский.
9: Потому что по его повадкам и внешнему виду он напоминал человека, живущего близ леса. А русские жили близ леса. Почему? Так не случайно историки, уже позднейшие, писали о борьбе леса со степью. Кочевники нападали из степи, и проще было, конечно, от лошадей скрываться в лесу. Медведь связан издревле с языческим богом Велесом, Волосом, покровителем скота, торговли и природных ресурсов.
4: Образ медведя прочно вошел и в народное творчество. Его изображали в дымковской игрушке, богородской резьбе и филимоновской глиняной пластике. Медведь – герой басен Крылова и сатирических сказок Салтыкова-Щедрина. Найти косолапый след можно даже в романе Пушкина «Евгений Онегин». В пятой главе животное является Татьяне Лариной во сне. Популярность медведя не пропала и в советские годы. В ходе всенародного опроса именно его, а не Чебурашку, Петрушку или Матрешку, выбрали символом Олимпиады в Москве, продолжает Яков Евглевский.
9: Остановились на улыбающемся Мишке с олимпийским огнем. Художник Виктор Чижиков это изобразил. Виктор Александрович вспоминал, что он увидел образ во сне, опоясывал медвежонка цветными олимпийскими кольцами. И в итоге ЦК КПСС одобрил, как олицетворение силы, упорства удали.
4: Свое место животное занимает и в нашей речи. Медвежья услуга и медвежий угол. Медведь на ухо наступил и делить шкуру неубитого медведя. Все эти устойчивые выражения мы регулярно произносим и сегодня, не боясь навлечь на себя свирепый нрав хозяина леса. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: Яблони, черемуха и сирень зацвели на Урале. Снимками пышных соцветий делятся в соцсетях жители Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Тагила и других городов. Откуда у деревьев вдруг весеннее настроение? И опасно ли для растений вторичное цветение? На вопросы нам ответил директор ботанического сада МГУ, профессор, доктор биологических наук Владимир Чуд.
10: В принципе, явление повторного зацветания для растений характерно. Цветочные почки закладываются в течение лета, и к концу лета уже цветки, можно сказать, на растении есть. И дальше растение ждет благоприятного сезона для того, чтобы эти цветки распустились. В норме почка должна перезимовать, иногда какие-то почки торопятся, и наблюдается повторное цветение. Факторов может быть множество, например, пережитый стресс. Если растение, допустим, пережило там какую-то суровую засуху или сильное похолодание, то оно склонно эти почки распустить. Может быть избыток азотных удобрений. Он тоже прерывает состояние покоя, и отдельные почки на растении могут открыться.
11: К каким последствиям может привести эта вторая весна?
10: Обычно повторное цветение не дает зацвести этим почкам на следующий год. У нас даже был случай в ботаническом саду, когда рододендрон даурский, который так в народе называют багульником, такое яркое розовое растение, зацвело в декабре месяце. Дальше были морозы, холода, конечно, цветки эти пострадали, и дальше они не смогли развиваться.
11: Повторное цветение забирает у дерева силы, которые нужны для подготовки к холодам. Но губительного воздействия на жизнь растения оно не оказывает. Явление особенно характерно для Москвы, когда в октябре из-за теплого лета вновь распускаются цветы каштана.
0: Утро на радио «Звезда».
11: Сегодня столица отмечает день рождения. Ей уже 879 лет. Максим Петренко решил устроить экскурсию по самым романтичным и загадочным переправам города. Какой мост в народе прозвали «миллионным»? В чем особенность крымского? А какие подобные сооружения и вовсе переехали на новое место?
12: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
13: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
12: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. «Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост», говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
14: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно. Да, у нас тут мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
12: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни-пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багудинов.
14: Использовались для этого баржи, сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
12: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Ломоносова.

как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Слушай, а правда, в чем жили индейцы в Америке?
7: Ну как же, они всюду строили вигвамы.
5: А вот и нет.
8: Вигвамы – жилища, похожие на купол, из согнутых веток, покрытых тростником или шкурами животных, были распространены в лесах и на северо-востоке континента. На других территориях иные традиции. Например, кочевники жили в типи. В отличие от вигвамов, это мобильные строения, которые представляют конус, собранный из длинных шестов и покрытый шкурами. Типи быстро складываются и перевозятся на новое место.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Племя Арикара предпочитало землянки, лучший вариант для прерий с их перепадами температур. Семинолы оборудовали хижину без стен – чики. Только крыша от солнца и дождя. Но для жаркого климата Флориды – самое то. Иракезы строили деревянные дома. Длинные – более 50 метров. Внутри посередине шел коридор,

0: а по бокам, с каждой стороны, семейные отсеки с очагами. Коммуналка своего рода. Однако были конструкции посерьезнее. Многоэтажки.
1: Многоэтажки? Серьезно?
0: Можно сказать и так. Пуэбло, жители Юго-Запада Америки, возводили глинобитные дома порой в 5 этажей. Это ступенчатообразные здания, то есть крыша нижнего этажа как бы дворик соседей сверху. Ну а для спуска все использовали приставные лестницы.
2: А вот и да.
3: Современного города. А. Авоська. В 20 веке человечество открыло ящик Пандоры. Нашло применение пластику. И началось. Пластиковые ведра, пластиковые канистры, пластиковые окна. Этот материал подчинил себе буквально все. Только вдумайтесь. Пластик был обнаружен на дне Марианской впадины. Кошмар! Первый шаг к избавлению от этой мировой зависимости – отказ от одноразовых пакетов. Никаких проблем, если под рукой сетчатая сумка. Для молодежи это что-то необычное, модное. А на самом деле... 1939 год. Молодой актер Аркадий Райкин выходит на сцену с новым монологом писателя Владимира Полякова. У него в руках две сумки. Одна называется «Напраска», она для покупок, на которые можно было и не тратиться. А другой Райкин говорит, а это «Авоська». «Авось я в нее что-нибудь положу». Вскоре слово «Авоська» войдет в лексикон каждого советского человека. И даже появится в зарубежных словарях. Хотите, верьте, хотите, нет, но сетчатая сумка – изобретение импортное. Но чье именно, поди разбери. Писатель Чехов в 1898 году приобрел такую в Ницце и даже послал ее в подарок сестре. А еще через 20 лет нечто подобное придумал один чешский предприниматель, сделавший сумку из сеточки для волос. В нашей стране авоська выполняла сразу несколько функций. Судите сами. В магазин сходить раз, выяснить, что из дефицита выбросили на прилавок два, холодильник за окном зимой три, емкость для мытья фруктов четыре, баскетбольная корзина 5 и сеть для ловли раков 6. Достаточно для одной авоськи. Учитесь, хипстеры, в жизни и не такое пригодится. Варь современного города.
4: Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
7: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-766-44920.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
9: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
8: Гуляем по Арбату, самой творческой улице Москвы.
9: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
10: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Президент Владимир Путин присвоил мэру столицы Сергею Собянину звание Героя Труда. Указ подписан в День города Москвы. В документе отмечаются особые заслуги градоначальника в решении социально-экономических вопросов Москвы. Сегодня Собянин поздравил жителей города с праздником, назвав Москву сердцем Великой России. Город отмечает 879 лет. В честь праздника в столице в эти выходные запланировано более 500 мероприятий. Специальный посланник президента США Стив Уиткоф и переговорщик Джаред Кушнер прибудут в Москву и Киев с предложением о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По информации ряда американских изданий, сегодня они проведут переговоры с президентом России, а завтра встретятся с Зеленским. Американский президент отметил, что есть шанс решить этот вопрос. На Дальнем Востоке особое внимание уделяется подготовке специалистов-беспилотников и образованию семей участников специальной военной операции. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал проректор Дальневосточного федерального университета Михаил Кривопал. По его словам, университет активно участвует в федеральном проекте «Кадры для беспилотных авиасистем», обучая специалистов не только для региона, но и для других субъектов России.
2: Мы сейчас смотрим и в сторону обслуживания, проектирования беспилотных систем, их ремонта. У нас есть программы, мы вот в этом году открыли из уникальных вообще на Дальнем Востоке, это управление обслуживанием беспилотных авиационных систем. Чем она уникальна? Сценариев применения беспилотников очень много. И очень сложно дать применение, углубиться в каждый конкретный сценарий, в каждую область применения. И вот эта программа как раз позволяет разобраться в более чем 7 сценариях применения беспилотников, в том числе впервые в области обеспечения безопасности.
1: Кривопал добавил, что на подготовку выделяется минимум месяц, в него входят очные дни работы на симуляторах в закрытых помещениях, а летная практика проходит на полигонах. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золото юниорского этапа Гран-при в танцах на льду. Соревнования проходят в Бангкоке. По сумме двух программ спортсмены набрали 166 баллов. Это первое международное выступление российских фигуристов после долгого перерыва. Международный союз конькобежцев допустил их в нейтральном статусе с этого сезона. О погоде. Сегодня в столице дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. Днем от плюс 15 до 17 градусов тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Китай – город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
1: Область знаний.
3: Московский Китай-город. Когда мы говорим о Китай-городе, то почему-то москвичи, даже коренные жители этого города, думают, что это район, который сложился недалеко от Ивановской горки, то есть рядом со станцией метро Китай-город, одноименной станции метрополитена. На самом деле не совсем так. Китай-город исторически – это самые три маленькие улицы современной Москвы. Это Варварка, Ильинка и Никольская. Потому что город наш изначально, Москва, он развивался не на юг. На юг он не мог уходить, потому что там Москва-река. Регулярные мосты появились только в конце 17 века, то есть практически через 500 лет после основания города. На север он тоже не мог уходить, потому что с севера текла Неглинная, это естественная преграда, которая омывала Московский Кремль. То же самое было и с северо-запада, и с запада. Единственное место, куда оставалось городу развиваться, это на восток. Поэтому три улицы, три луча, которые уходили от московских стен Кремля, это такие башни, как Никольская, это такая башня, как Спасская и Константино-Еленинская. Они сегодня выходят к Красной площади и Васильевскому спуску. Вот именно от этих башен уходили три основные градостроительные хорды. Вот вокруг этих улиц мы сегодня с вами будем гулять. Виртуальная прогулка у нас такая будет. И когда мы говорим «Китай-город», мы напрочь должны забыть о Китае, о китайцах, потому что ничего общего, безусловно, этот район не имеет с этой страной, а имеет общее, прежде всего, с латинским словом «цита», либо «чита». «Цита» — это крепость, цитадель отсюда. И проектировали нам Китайгородскую стену в XVI веке итальянцы. Итальянцами их никто не называл. На Руси их называли либо фряжичами, либо фрязинами, потому что в итальянском языке есть такое слово «фреддо», что в переводе означает «холодно-морозно». Им действительно здесь было «фреддо», «холодно-морозно». Есть воспоминания одного из строителей Архангельского собора Московского Кремля, итальянца Аливиза Фрязина Нового. Он говорит: «В Москве две зимы. Одна зеленая, другая белая. Если зеленую хоть как-то можно пережить, то белую, пожалуй, невозможно». И с Аливизом Фрязиным Новым очень сложно не согласиться. И глядя на этих итальянцев, русские говорили, ну так как они слышали, да, «фреддо, фреддо, им холодно-морозно». «Что ты фрякаешь?» – спрашивал русский человек. Отсюда и итальянцев называли фрязинами. Все они были в ласковом плену, нужно признаться. То есть рады бы вернуться обратно в Италию солнечную, но они носители особой информации. Они строители Московского Кремля, они строители тайных лазов, подкопов к источникам пресной воды, к Москве-реке, они строители второй крепости Китай-города, они строители основных соборов в центре Москвы, поэтому всегда они были здесь. Им хорошо платили, они были с хорошими наделами земли. Отсюда в Подмосковье у нас есть такие станции Фрязино, Фрязево. Это отсылка как раз топонимики к тем первым владельцам 15 и 16 столетия. Итак, один из этих фрязинов, который на Руси получит имя Петра Камалова, вообще, естественно, его имя Петра Франческо, он будет проектировщиком Китайгородской стены. И, скорее всего, использовался язык латынь. В латыни, повторюсь еще раз, такое слово «цита», «цитадель», «крепость». Отсюда исковерканное русское слово «цита-кита», «Китай». Это одна из версий. Вторая, тоже достаточно энциклопедическая версия, это в основе Китайгородской стены этой крепости лежали связки жердей. Эти связки жердей представляли собой особую инженерную конструкцию, которая в русском языке так и называлась кетами либо китами. Стена, возникающая на китах, она так и будет называться китайская либо китайская. Ну, русский язык, он тяготеет очень часто менять гласные, то есть «а» может поменяться на «о» у нас достаточно легко со временем, «е» на «и» и так далее. Так китайская стена, скорее всего, трансформировалась в китайскую стену.
2: Китай-город.
1: Область знаний.
3: Поэтому «Где торгуете?» «В Китае», говорили. «Где живете?» «В Китае». И была перепись. Перепись второй половины 17-го столетия – это период правления старшего брата Петра Великого, Федора Алексеевича. В 70-е годы 17 века оказалось, что в пределах Китайгородской стены всего лишь 300 дворов. Это очень мало по меркам современной Москвы, да? Из этих 300 дворов 174, то есть больше половины, принадлежало духовенству. Это старейшие московские монастыри. Это Николо-Греческий, это Богоявленский, это Знаменский, это Заиконоспасский. Поэтому Китай-город – это не только торговое сердце, это еще и сердце просвещения. Первая газета будет напечатана у нас там, это родина русской журналистики. Это первая книга напечатана, синодальная типография, печатный двор со времен Ивана IV, середины 16 столетия. Но когда вы будете гулять по этому району, нельзя забывать, что сердце Китай-города прежде всего всегда билось благодаря предпринимателям, благодаря купцам, которых на Руси называли гостями. То есть гость, друзья, это не человек, который пришел к нам чайку попить с тортиком. Гость – это торговый человек, который пришел к нам с гостинцами, то есть с товаром. Гостями называли торговых людей, которые торговали за морем. То есть это люди, которые доезжали до Европы, до других государств и так далее. Поэтому достаточно вспомнить школьную программу «Сказку о царе Салтане» Александра Сергеевича. Помните, да? «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами». И вот основное сырье московских, не только московских, но и русских гостей, это были меха, конечно, ценные, это соболя и чернобурые лисы. Москва не Великий Новгород, Москва не Псков. В Москве было очень мало династий, которые могли торговать со всем миром. Почему я сравнил именно с этими двумя городами северными, да, со Псковом и Великим Новгородом? Потому что те города, они же были не просто городами автономными, они же были вещевыми республиками, они напрямую торговали с Ганзейским союзом, то есть с Европой. Москва никогда не была вещевой республикой. В Москве чуть меньше было вот этих династий, гостевых династий, но зато какие? Фамилии их дошли до наших дней. Например, родоначальник такой династии был Василий Бобр, либо второй Федор Вепрь и третий мой любимец Юшка Урвихвост. Потому что если ты не будешь Урвихвостом, ты не сможешь быть сурожским купцом. А Сурож, наверняка многие из вас уже поняли, это современный Судак. То есть русские, московские купцы доходили через все Черноземье современное, через Тамбов, Воронеж, Липецкая область. Тогда не было этих городов, это абсолютно Черноземье, дикая степь. Они переходят на территорию другого государства, Крымско-Татарского ханства, берут разрешение у местных вассалов, чтобы те через город Судак, через Генуэзскую крепость, взяли на свои корабли и по Черному морю выводили их в Константинополь. Из Константинополя, из Стамбула современного, выходили по Босфору, по Мраморному морю, во Средиземное море. А через Средиземное море уже Венеция, Неаполь, Генуя и вся Европа как на ладони. То есть это каждый день рисковать своей жизнью. То есть этот бизнес, хоть он и был очень выгодным, но он невероятно, катастрофически опасный. Поэтому именно эти богатейшие московские гости и построили на территории Китай-города, на улице Варварке, огромное количество церквей. Первая церковь, ими спатронированная, появляется церковь в честь великомученицы Варвары. Отсюда и название улицы Варварка. Это первая церковь стоит от Кремля, от Васильевского спуска. Почему в честь великомученицы Варвары? Потому что Варвара заступница от смерти без причащения, то есть от внезапной кончины. А внезапно умереть они очень сильно боялись на дороге, поэтому в честь этой святой они и поставили храм. Второй храм, который они строили, это храм в честь Максима Исповедника. Сегодня у нас там находится мощи Максима Блаженного. Это вообще особое место, потому что тот гостинный двор, который сегодня стоит и который был построен для московских гостей, для торговых людей, он четвертый по счету. Первый был эпохи Ивана Грозного, без всяких коммуникаций, отхожих мест, без водоснабжения и так далее. Второй эпохи Бориса Годунова, третий Алексея Михайловича. И четвертый, который дошел до наших дней, это эпоха Екатерины Великой, 18-е столетие. Екатерина Великая не могла потерпеть рядом с Красной площадью полуцивилизованный средневековый торг в Москве. Поэтому и отдала проект Джакомо Кваренге. А Кваренге, на секундочку, из Бергамо, из Италии родом. Карьеру свою сделал в Венеции. И те, кто был в Венеции, достаточно включить воображение. Главная площадь этого города на воде – это площадь Святого Марка, Сан-Марко. С трех сторон здание прокуратории, а с востока стоит храм Святого Марка. И вот то же самое у нас в Москве в Гостином дворе. То есть площадь московского Гостиного двора авторства Джакомо Кваренге один в один совпадает с площадью Святого Марка в Венеции. Где можно найти Италию в Москве? Пожалуйста, рядом с Красной площадью. Даже количество колонн там о многом говорит. Промежуток между двумя колоннами – это и есть одна торговая площадка. То есть это была только торговля оптом на территории Китай-города, конкретно в Гостином дворе, короткий промежуток времени. Оптом считалось от пуда.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
1: Область знаний.
3: Когда мы гуляем по этому удивительному заповедному уголку Москвы, достаточно, наверное, легко окунуться в Москву средневековую. То есть до Петербурга остается еще 100 и 200 лет. Петербург пока еще никому не приснился. А в Москве у нас строятся палаты. Это действительно был город дворцов, потому что палаты, искаженное итальянское слово «палаццо». Первые строители наших каменных дворцов – это были именно итальянские мастера. Точно так же, как и у Александра Сергеевича. «Все в том городе богаты, изоб нет, везде палаты». Москва всегда была городом палат, деревянных, каменных палат, неважно. И вот достаточно зайти на улицу Варварку и увидеть несколько таких палат. Например, палаты бояр Романовых. Палаты бояр Романовых – это рубеж веков, конец 16-го, начало 17-го. Каждый экскурсовод будет рассказывать, что там, именно там, родился первый царь из рода Романовых, Михаил Федорович. Да, конечно, но это пока еще не установлено точно. Но самое главное, кто там родился, родилась первая жена Ивана Грозного, именно там, Анастасия Романовна. Та самая Анастасия, при которой, когда она еще была жива, Грозный не был Грозным, которая родила ему и царевича Ивана Ивановича, который скончался в Александровской слободе, и Федора Иоанновича, который чуть позже будет править после отца Ивана IV несколько лет нашим государством. Между прочим, он ее выбирал, ей 14 лет, ему 16 лет. Он ее выбирает на смотринах невест по византийской традиции из 1500 красавиц. И действительно, он ее... Но язык не поворачивается, что он ее не любил. Безусловно, любил. Поэтому, когда искусствоведы нам рассказывают про архитектуру, которая была еще при жизни Анастасии Романовны, это архитектура весны. Например, храм Василия Блаженного на территории Китай-города. Да? Это же Китай-город, это Красная площадь. Конечно, корректно нужно называть его храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, но никто его так не называет. Спросите у иностранцев, где Покровский собор в центре Москвы, никто вам не ответит. Спросите, где храм Василия Блаженного, все скажут, естественно. То есть пока еще весна в архитектуре, пока еще первая жена жива, и пока еще удачные военные походы. Первый военный поход – Казанский поход, первая Ливонская кампания – астраханские походы, все заканчивались триумфом русского оружия. А потом уже, после смерти Анастасии Романовны, меняются супружницы каждый год у Ивана IV. И как раз к эпохе Ивана Грозного относится еще один объект на территории Китай-города, который мы не можем пройти мимо, это палаты старого английского двора. Вот палаты старого английского двора, казалось бы, да, при чем тут англичане в двух шагах от Московского Кремля? А при том, что на территории Китай-города располагалось сразу несколько приказов. Приказы – это министерство на современном языке. То есть такое было административное сердце нашего государства Китай-город. И на улице Ильинки располагался посольский приказ. Ну, понятно, это Министерство иностранных дел. Там же, например, находились красные и белые палаты. Палаты для водочного сиденья, блудничьи палаты и многие-многие другие. Москва – живой город. Поэтому в живом городе должно быть все. Отсюда он интересен, потому что стерильные города неинтересны. И вот именно тогда, во время правления Ивана IV, у нас складываются тесные отношения, дипломатические, торговые отношения с такой страной, как Англия. Страна Англия за морем. Это великие мореплаватели, которые хотели открыть в XVI веке Северный путь. Путь на восток. И по очень короткому, во время короткого промежутка навигации по северным морям и берегам Северного Ледовитого океана должны были дойти на восток. Конечно, этого не удается. Они разбиваются. Третья экспедиция разбивается Челснера. Она разбивается на берегах Северной Двины. Сегодня это территория Российской Федерации. Это Архангельская область. Тогда еще не было никакой области. Никакого Архангельска нет. И удивлены были тогда все. Англичане, которые поняли, что здесь, на краю земли, живут люди, русские поморы. И удивлены были русские люди поморы, которые увидели впервые осколки армады английских огромных кораблей. Но англичане поняли, что эта земля богата мехами. Они говорят, что мы будем ваши меха увозить туда за очень хорошие деньги. Те говорят, нет, рады бы напрямую с вами торговать, но без утверждения и согласования центра, то есть Москвы, мы на это не можем пойти. Англичан за 2 недели привозят из Северной Двины в Москву. В Москве их принимают с почестями, принимают их за послов. И именно тогда они получили особые преференции, европейцы. Они получили преференцию, во-первых, торговать беспошлинно, без налогов, вывозить отсюда ворвань, пеньку, лес, для такелажа пеньку, затем, конечно же, меха, зерновые культуры. То есть вывозилось все. Ввозили, самое главное, олово и порох. Это необходимые технологии были для ведения военной кампании.
6: Китай-город.
1: Область знаний.
3: Нужно признать, что англичане как сыр в масле прокатались тогда в пределах Китай-города. Около 100 лет. Жили они на территории старого английского двора ориентировочно. Это была абсолютно автономная территория. Это как посольство. Это считалось территория другого государства. Поэтому, например, когда войска, опричники Ивана IV пытались разгромить двор его шурина, одного из Романовых, на Варварке, шурин Ивана IV еле спасся. Он убежал по подземному переходу на территорию другого государства. То есть старый английский двор. Там он физически спасется. Так вот, англичане ежедневно получали на свое содержание в центре Москвы половина быка, несколько куриц, половина барана, ведро водки и ведро кваса. И повторюсь еще раз. Вот это длилось примерно около 100 лет, до середины 17 века. В середине 17 столетия, в 1648 году, в Англии происходит первая буржуазная революция, по итогам которой короля Карла поднимают на эшафот. И когда наш Алексей Михайлович Тишайший узнал об этом, что простолюдины могли поднять на эшафот наместника Бога на земле миропомазанника, и для того, чтобы революционная ересь не была рядом с московским Кремлем, были выселены англичане далеко за город. Город тогда считался, это территория Садового кольца современного, то есть земляной город, за пределы земляного города, на речку Кукуй, где далеко, да, в Кукуево. Вот Кукуево существует исторический адрес. Это современная станция метро Бауманская, Лефортово, вот в этом направлении. И англичанам запрещено было владеть дворами в пределах земляного города, заходить русские православные храмы, носить русские одежки. И если, например, в храмах иностранец был замечен, то храм считался оскверненным. Храм после этого переосвящали. Но это вот такие средневековые правила, которые были в средневековой Москве. Рассказ про Китай-город и прогулка по нему, наверное, была бы неполной, если бы мы с вами не сказали пару слов про удивительную территорию, которая сегодня примыкает к улице Варварки. Это, конечно же, территория ультрасовременного парка «Зарядье». И когда я привожу туда свои группы экскурсионные, я всегда говорю, моя главная задача – примирить вас с этой территорией, потому что уж слишком много было неоднозначных статей, мнений по поводу того, что должно быть здесь после гостиницы «Россия». Гостиница «Россия», которая когда-то попала в Книгу рекордов Гиннесса с протяженностью коридоров около 8 километров. Ее не стало в начале 21 века, но была «Россия», и стала Россия, потому что на месте этой гостиницы сегодня огромный парк, который работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, который символизирует огромную нашу страну. Там можно найти и вечную мерзлоту с карликовыми березами, с тундровыми хвойниками, с кедровым стлаником. Там можно найти степные территории Оренбургской области, Калмыкии и так далее. И когда вы приходите туда в апреле, например, там цветут степные тюльпаны, травянистые пионы и так далее. Там можно найти луга, смешанный лес, хвойный лес, болото и так далее, так далее, так далее. Поэтому любите историю, любите Москву, гуляйте и наслаждайтесь.
6: Рассказывал экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.
1: Область знаний.
0: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погиб один человек, ранено 15, включая двоих детей. Всего украинские боевики 146 раз атаковали регион. Применяли артиллерию, реактивные системы и дроны. Силы ПВО сбили и подавили больше 150 беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В районе Запорожской атомной электростанции начал действовать временный режим прекращения огня, сообщает Международное агентство по атомной энергии. Нужно восстановить электроснабжение станции. По данным агентства, через несколько дней объект может полностью отключиться. На станции заканчиваются запасы дизельного топлива. АЭС потеряла внешнее питание из-за повреждения высоковольтной линии ферросплавной ПЕ-1. Топливо для генераторов доставляли по дорогам, которые обстреливаются со стороны ВСУ. Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Собянин отмечен за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы, говорится в указе. Ранее сегодня мэр столицы поздравил жителей с Днем города. Москве исполнилось 879 лет. Он подчеркнул, что столица за эти годы прошла через многие невзгоды, однако преодолела их и стала сильнее.
3: Мы главный город огромной страны. Мы сердце великой России. Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм. Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу. С днем города, друзья! С днем рождения, столица!
2: Сегодня и завтра в столице масштабно отмечают День города. Подготовлены концерты, театральные программы, фестивали, спортивные соревнования, мероприятия для детей, экскурсии и музейные акции. Водители Москвы предупреждают об ограничениях движения в эти выходные. Из-за массовых мероприятий по случаю Дня города, фестивалях, День ходьбы, забега, музейная миля, парада трамваев перекроют улицы и набережные в центре, а также в районах Якиманка, Замоскворечья и на Фрунзенской набережной. Ограничения действуют с 5 по 6 сентября на разных участках. Там также нельзя парковаться. Подробные схемы на сайте Центра организации дорожного движения. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
0: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
2: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят:
3: земля начинается с Кремля.
4: В его музеях хранятся несметные сокровища великих русских князей и царей. Шапка Мономаха, шлем Ярослава Всеволодовича, парадные одеяния императоров, скипетры, короны и державы, символы культуры, мощи и величия государства российского. Московский Кремль.
2: Это не здание, а масштабный исторический комплекс. Многие пути и дороги столицы исходят от него, словно лучи от солнца. Раньше его окружали многочисленные посады. В наши дни районы и округа. А духовным центром цитадели по праву остаются 3 древних собора.
4: Успенский собор был главным русским храмом. В нем венчались на царство все без исключения монархи. Благовещенский собор стал местом молитвы наших правителей. А собор Архангельский считался основным царским некрополем вплоть до столетия 18-го.
2: История Московского Кремля началась в 1156 году, когда князь Юрий Долгорукий основал самую первую деревянную крепость. И только в конце 15 века, при Иване III, башни и стены цитадели стали делать в камне. Причем строили не наши, а итальянские мастера. И вот почему. Однажды почти уже готовый Успенский собор неожиданно рухнул. Официальная причина – землетрясение.
4: Как сказано в летописях, и был в 1474 году великий трус в ограде Москве, и церковь Святой Богородицы падется в час ночи, и храмы все потрясошася, яко и земли поколебатися.

0: Московские зодчие с работой не справились. Тогда пригласили умельцев псковских. Они внимательно посмотрели на руины и восстанавливать храм отказались.
1: Камень белый, ломаный, совсем плох, слишком мягкий. И клей почему-то не клеит, не держит совсем. Кто так строит? Эй, мы не возьмемся.
0: Пришлось звать опытного итальянского инженера Аристотеля Фиораванти. Он быстро разобрался, что к чему.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
0: Фиораванти поставил недалеко от крепости небольшой кирпичный заводик, и строительство возобновилось. Правда, привыкали русские каменщики долго.
3: Вот же зараза! Никак не ухватишь! Да чтоб ты леший!
4: Что? Попытался кирпич одной рукой поднять? Так он весит полпуда! Потому и называется двуручным. Двумя руками нужно поднимать. Нескладный.
0: Вес каждого кирпича в полпуда. Это примерно 8 килограммов. Уже готовая кирпичная кремлевская стена представляла собой неправильный треугольник с семью башнями на каждой стороне. Плюс одна отводная башня. Кутафья. Но самое известное – Спасская.
2: Она стала так называться только в середине 17-го столетия, в честь иконы на ней висевшей. А ведь ранее она звалась иначе, Фроловской, от церкви Фрола и Лавра.
0: Внешне Кремль казался неприступным. С юга он защищался Москвой рекой, с северо-запада рекой Неглинной, а с востока, со стороны Красной площади, глубоким рвом. Высота крепостных стен везде была разной, от 5 до 19 метров. Все стены венчались зубцами в форме ласточкиного хвоста.
2: Каждый зубец с бойницей складывали из 600 полупудовых кирпичей. Во время боя стрельцы закрывали промежутки между зубцами деревянными щитами и стреляли через щели. В народе тогда говорили, что не зубец, то стрелец. Московский Кремль. Город-крепость.
0: Он многое повидал на своем веку. Нашествие татар, смутное время, варварство солдат Наполеона. Вопреки расхожему мнению, отступающим французам все же удалось полностью уничтожить три башни Кремля. Не стоит забывать и о налетах фашистской авиации. Но крепость всегда возрождалась. Сегодня это уникальный исторический комплекс.
2: В центре Кремля Успенский собор, от которого все башни находятся на одинаковом расстоянии. Возраст у них приличный, и все же две башни продолжают называться как прежде. Первая безымянная и вторая безымянная.
0: Сейчас в ансамбль Московского Кремля входят Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, Потешный дворец, здание арсенала и оружейная палата, Соборная площадь и алмазный фонд. Там бережно хранятся уникальные реликвии, коллекции оружия, фамильные драгоценности русских императоров, государственные регалии, орденские знаки. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Эдуард Успенский.
2: Писатель, драматург, сценарист. Настоящую всемирную славу принес писателю Чебурашка. Японцы, например, этого ушастого доброго зверька просто обожают. А дядя Федор, а Матроскин – просто легенды. Но никому даже не приходит в голову, что сказочник, отец этих добрых, светлых персонажей, не любил детей.
1: На первый взгляд.
2: Энергичный и инициативный Эдуард Успенский стремился всегда делать сразу несколько дел. Не мог усидеть на месте, будто в нем постоянно работал мотор. 10 минут писал, потом вскакивал и куда-то бежал. А какова была деловая хватка? Однажды его спросили, какая у него мечта. Успенский ответил: «Заработать все деньги мира».
1: Где изюминка?
2: Он никогда не скрывал, дети его раздражали. Однажды на встрече маленькая девочка задала давно надоевший писателю вопрос, как он придумал Чебурашку. Успенский произнес в микрофон.

0: Микрофон. Можно я этой девочке пендаля дам? Он был далек от слащавого образа доброго дедушки-сказочника.
1: Моя задача — создавать хорошие детские сказки, но я не обязан при этом любить детей.
0: Во многом своей популярностью Гена, Чебурашка и Матроскин обязаны режиссерам, художникам, артистам озвучки и мультипликаторам. Но, как бы там ни было, придумал-то их именно Успенский.
2: Эдуард Успенский. Человек с изюминкой.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
5: Всю жизнь он боролся с обидным прозвищем незаконно рожденного. Был храбр в боях, но часто обманут политиками. А еще основал единое английское королевство. Утвердил законы, создал армию и флот. Провел первую перепись земель и обогатил английский язык сотнями французских слов. Вильгельм I – завоеватель.
2: И как же он заработал это имя?
5: В 1066 году умирает король Англии Эдуард Исповедник, не оставив наследника. Перед смертью он обещал отдать корону своему дальнему родственнику и большому другу, нормандскому герцогу Вильгельму. Но англосаксонское знать и духовенство практически единогласно избрали новым монархом правителя Уэссекса Гарольда Годвинсона.

В ответ Вильгельм собрал армию и пересек Ла-Манш. В том же году он разбил английские войска в знаменитой битве при Гастингсе, применив хитрую тактику притворного отступления, чтобы выманить противника из строя. Так у Англии появился новый король и новая династия, которая будет править страной следующие 88 лет. А Вильгельма с тех пор будут именовать завоевателем.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте.

0: Премия.рудетектив.тв. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
3: Скорее, старенького.
2: Коробка с землей. И что в ней особенного?
3: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
2: А вот трубка неплохая.
4: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
2: А туфля чей?
3: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексея Лаптева. Здравствуйте. В результате атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Горловке погибла женщина. Число раненых возросло до 6 человек. Изначально сообщалось о 5 пострадавших. Глава города Иван Приходько уточнил, что среди пострадавших мирные жители. Всем им оказывается медицинская помощь. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР с населением более 250 тысяч человек. Власти окажут поддержку семьям погибших и пострадавших. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер летят в Москву. Как пишет портал Axios, они планируют встретиться с Владимиром Путиным. Ранее Дональд Трамп заявлял, что он отправил их для возобновления переговоров по украинскому конфликту.
2: Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф посетят Киев и Москву. Привезут ли они с собой новые предложения?
3: Нет, они привезли с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать, и есть большая вероятность, что у нас это получится.
1: Сразу после визита в Москву Кушнер и Уиткоф отправятся в Киев. По информации «Нью-Йорк Таймса», за несколько недель до официального заявления Трампа дипломаты России и США начали подготовительную работу. В Башкирии задержаны трое жителей Уфимского района по подозрению в хищении товаров маркетплейса на 6 миллионов рублей. По данным МВД, они имели доступ к внутренней системе учета пункта выдачи, создавали фейковые аккаунты и манипулировали статусами заказов, присваивая товары и продавая их. При обысках изъята часть похищенного – 1,5 миллиона рублей, 2 автомобиля и 14 сотовых телефонов. Двое фигурантов помещены под домашний арест. Прошедшее лето в России стало самым теплым за всю историю метеонаблюдения с 1891 года. Экстремально высокие температуры фиксировались на Урале и в Сибири, где превышение нормы составило до 4 градусов и более. Абсолютный максимум среднемесячной температуры был зафиксирован в июле. Июнь занял второе место, а август вошел в десятку рекордных показателей. В северном полушарии средняя температура лета повторила рекорд 2024 года. Специалисты отмечают усиление природного явления Эль-Ниньо, которое находится в начальной фазе, но уже дает аномалии, сравнимые с пиком 97-98 годов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
5: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
4: Гуляем по Арбату, самой творческой улице Москвы.
5: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
6: Путеводитель по странам и городам. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». И всегда в подкастах на всех стриминговых платформах и в нашем сообществе ВКонтакте.

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
0: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
2: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
3: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново. А все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили. И первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции. Ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
4: Осторожно, двери закрываются.
3: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
2: Первая линия московского метро. Пути сообщения.
4: Радио «Звезда» поздравляет москвичей с Днем города.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда». История в звуке.
5: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
6: Конец 17-го столетия. Русского флота еще нет, а первый адмирал в стране уже есть. Франц Лефорт. Это звание он получил в 1695-м, несмотря на неудачный первый Азовский поход. Чтобы взять непокорную крепость, Петру Великому потребовался еще один год на подготовку штурма. Корабли были построены, и Азов пал. Главным же героем той славной баталии государь посчитал именно Лефорта, вспоминал один из современников флотоводца.
7: Франц Яковлевич везен был победоносно в Москву на колеснице, сделанной наподобие морской раковины, блиставшей повсюду златом и лазурью и украшенной изображениями наяд и тритонов. Колесница сия была запряжена 6 прекрасными лошадьми, богато убранными. И Лефорт сидел вон и в белом мундире, обложенном серебром, с начальничем в руке жезлом и окруженный своими адъютантами. За ним несен был адмиральский его штандарт в сопровождении 3000 морских служителей и войска, перед которыми развивались знамена, флаги и вымпелы.
6: Сподвижник царя Петра. Лефорт приехал в нашу страну, чтобы подороже продать свой изворотливый ум, сильную руку и острую шпагу. И не прогадал.
8: В Москве иноземцам отведено особое место жительства. В получасе от города, как бы в деревне. Место это Слобода. Оно очень обширно, тут живут немцы, англичане. Французов нет, нет и швейцарцев, кроме одного – меня. Между обывателями есть люди весьма почтенные, преимущественно шотландцы. После офицеров, 2 года тому назад павших в сражении с татарами и поляками, осталось здесь много богатых вдов. Есть много и полковничьих дочек.
6: Умный, богатый, красивый. Франца Яковлевича многие недолюбливали. Москвичи считали, что это именно он пригласил в Россию иноземцев-супостатов и еретиков-безбожников. Когда Лефорт умер, жители Белокаменной даже не скрывали своей радости.
9: «Все, братцы, теперь точно все! Некому больше царю-батюшке всякую всячину на ухо шептать! Конец переменам! А все эти английские парики в огонь!»
6: Наивные люди. Реформы Петра только начинались. А пока русский царь горько оплакивал своего лучшего друга.
10: «Нет уже у меня более надежного человека. Этот один был мне верен. На кого могу я положиться впредь?»
5: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда».
11: Операции.
12: Операции специальных подразделений.
13: Великая Отечественная война. Осень 1942 года. В начале сентября в Калмыкии начались тяжелые бои на участке Давсна-Красный-Худук. Советские войска столкнулись с огромными трудностями при проведении боевых действий в калмыцких степях. Не хватало машин, боеприпасов, продовольствия, воды. Температура воздуха достигала 50 градусов. На помощь оборонявшимся войскам было решено отправить особое подразделение – верблюжий батальон, который должен был в кратчайший срок преодолеть несколько сотен километров и доставить на передовую снаряды и провизию.
14: Воздух! Мессеры! В укрытие!
15: Отставить, рядовой! Это ж наш самолет. Даже вон верблюда не шелохнулись, а вы в укрытии.
16: А они что, различают, где свой, где чужой самолет?
15: Запросто. Они на наши самолеты вообще никак не реагируют. А вот когда фриц летит, сразу на землю ложатся.
16: Умные горбачи.
15: Через час выступаем. Времени у нас мало. Необходимо срочно доставить на передовую боеприпасы.
13: Верблюжий батальон Красной Армии был сформирован в Калмыкии в 1942 году и насчитывал 360 голов. Только за один рейс четвероногие бойцы могли перевезти более 70 тонн различного груза. В годы Великой Отечественной войны советские тыловые части перевозили на верблюдах боеприпасы, горючие для танков и самолетов, продукты, воду и топливо. С помощью верблюдов эвакуировали и раненых красноармейцев.
15: Слушай мою команду! Срочно разгружайте боеприпасы! Ускорить погрузку раненых!
16: Куда плюхнулся?
15: Воздух! Ложись! Группа прикрытия! Огонь!
16: Это что получается? Ты меня спасаешь! Ух ты, красавец какой! Умный!
15: Есть! Подбили! Горит фашист!
16: Так, давай поднимайся, друг мой! Пора идти!
17: Умница! И впрямь корабль пустыни!
13: Осенью 1942 года верблюжий батальон в срок доставил в район Давсна-Красный Худук боеприпасы и продовольствие. Вскоре наступление фашистско-румынских войск на Астрахань было остановлено. В годы Великой Отечественной войны верблюжий батальон, входивший в составы Южного, Сталинградского, а затем и Юго-Восточного фронтов, отличился во многих сражениях и боях. Дошел до Берлина. В мае 1945 года недалеко от Рейхстага по Берлинерштрассе советские бойцы с гордостью провели верблюда по кличке Вася. На спине его висел плакат на немецком языке: «Астрахань, Берлин».
18: Со своим уставом.
19: Армейские традиции разных стран.
20: В русской императорской армии солдаты почти всех гвардейских частей получали неофициальные прозвища. Личный состав Измайловского полка называли «мукомолами» и называли неспроста. В 1811 году наши войска получили новые фуражки-бескозырки. Измайловцам достался белый цвет на околыши. Издалека казалось, что голову бойца посыпали каким-то белым порошком, например, мукой. Отсюда и мукомолы. А вот охрану Петергофа гвардейских конно-гренадер прозвали очень даже просто – мрачные. И не потому, что они были по-настоящему суровыми или злыми. Нет. Дело в том, что главным полковым напитком царских телохранителей считалась «багровая мадера». Вкусная, но очень уж крепкая.
18: Со своим уставом.
19: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Россия и Китай видят перспективы сотрудничества между системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и Бэйдоу. На российско-китайском форуме в Хабаровске обсуждалось использование этих технологий для контроля и безопасности международных автомобильных перевозок. Стороны намерены развивать партнерство и проработать соглашение между ГЛОНАСС и China Mobile International. Это позволит передавать данные о местоположении транспортных средств, что особенно важно для развития автономного движения. «Росатом» приступил к испытаниям отечественного промышленного робота-манипулятора грузоподъемностью 30 килограммов. Разработка создана для работы на объектах критической инфраструктуры, где использование импортного оборудования ограничено. Компании подчеркнули, что системная техническая поддержка в течение всего жизненного цикла изделия обеспечивает непрерывную эксплуатацию и снижает стоимость владения. В ближайшее время разработка пройдет регистрацию в государственных реестрах. Первую разработку дрона-перехватчика из Забайкальского края показали в центре «Воин». Подробности о технологии рассказал технический директор конструкторского бюро «Ветер» Сергей Татьянкин.
2: Дрон «Ветер ПРО» – первая разработка высокоскоростного дрона-перехватчика в Забайкальском крае. Создан для противодействия высокоскоростным воздушным целям противника. Создан для применения на базе Министерства обороны штатных снарядов ОФБЧ, либо же установки своих произведенных СВУ. Производится автоматический захват цели и поражение противника на высоких скоростях.
1: Новый дрон отличается высокой скоростью реагирования, способностью длительное время находиться в режиме дежурства и автоматизированным управлением на большом расстоянии. Отмечается, что конструкторы «Ветра» разрабатывают дроны по запросам участников спецоперации. Группа нейросетевых агентов, предположительно связанных с OpenAI, использовала открытую немецкую Википедию для скрытого обмена сообщениями, оставив более 15 тысяч правок. Агенты обсуждали способы обхода ограничений и сохранения своих материалов. Часть аккаунтов носила название вроде Open Air Research, а технические следы вели к инфраструктуре Microsoft Azure. В OpenAI знали об инциденте, но не комментировали его публично. Этот случай наряду с июльским выходом ИИ-агента за пределы тестовой среды усилил дискуссию о контроле над автономными системами, которым дают доступ в интернет. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк, я, листая старенький альбом, с комом в горле слез сдержать не мог.

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции. Ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
1: Форма и содержание. Шлемофон танкиста. Приключения иностранцев в России.
2: В Пентагоне его считают отцом-основателем военно-морского флота США. Однако лишь немногие американские офицеры знают, что этот человек еще во времена правления Екатерины Великой состоял на русской военной службе в чине адмирала. Имя отважного флотоводца – Джон Пол Джонс. Родился он в 1747 году в Шотландии в семье бедного садовника. Когда исполнилось 18, юнгой устроился на торговый корабль и всего за пару месяцев стал третьим помощником капитана. 28 лет Джон уже сам командовал матросами, а во время войны за независимость в США отправился за океан и поступил на военно-морскую службу североамериканских колоний.
0: «Конгресс присваивает вам звание первого лейтенанта и передает под ваше командование боевой корвет «Альфред». Первый по классу корабль нашей страны. Поздравляю!»
2: 23 сентября 1779 года отряд из 5 кораблей под командованием Джонса нанес крупное поражение английской эскадре возле мыса Фламборо-Хэт в Северном море. В честь победы в США отчеканили особую медаль. Джон Пол Джонс справедливо ожидал повышения, но ему отказали.
3: «Вы еще слишком молоды, командор. Вам всего лишь чуть больше 30. О каком адмиральском звании может идти речь? Нас ведь засмеют».
2: Обидно? Еще как. Вспыльчивый шотландец не стерпел такого отношения. Хлопнул дверью и уехал в Европу, а затем и в Россию.
4: «Императрица Екатерина II приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец. Она присвоила мне звание контр-адмирала, но при этом разрешила остаться американским гражданином и офицером. Какая удивительная женщина!»
1: Приключения иностранцев в России.
2: Из Петербурга теперь уже русский адмирал отправился в Причерноморье на очередную войну с турками. Путешествие заняло 12 дней. 10 из них в седле. Не самое легкое испытание даже для профессионального кавалериста. Вручала природная выносливость. Флотоводец прибыл на место в срок, получил под командование флагманский линейный корабль «Святой Владимир» и вскоре познакомился с Александром Суворовым.
4: «Это был один из немногих людей, встреченных мною, который всегда казался мне интереснее, чем вчера, и в котором завтра я рассчитывал, и не напрасно, открыть для себя новые, еще более восхитительные качества. Суворов неописуемо храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческой способностью проникать в суть вещей под маской грубоватости и чудачества. Я полагаю, что в его лице ваша страна имеет величайшего воина. Он не только первый генерал России, но и наделен всем, чтобы считаться первым в Европе».
2: Два линейных корабля, 4 фрегата, небольшая грибная флотилия. Такая скромная эскадра досталась Джону Полу Джонсу. И все же сумел блокировать турецкий флот возле Очакова и отбил все атаки вдвое превосходящего противника. А это, между прочим, 16 хорошо вооруженных неприятельских кораблей. Полный триумф, слава и почет, награды, титулы и ложный донос. Победителя обвинили в насилии к женщине. Скандал продолжения не получил, Джонса оправдали. Но, как и в Америке, было поздно. Оскорбленный до глубины души, он уехал в Париж. Там он прожил недолго. В возрасте 45 лет его жизнь оборвал банальный сердечный приступ. Говорят, что когда консьержка нашла его мертвым, на нем был надет русский адмиральский мундир. С тех пор прошло уже 2 столетия. Но Россия не забыла талантливого флотоводца. В 2008 году на одном из домов в центре Петербурга появилась гранитная плита. На ней надпись на русском и английском языках. Джон Пол Джонс, контр-адмирал российского флота, национальный герой и основатель флота США, жил в этом доме в конце 18 столетия.
1: Приключения иностранцев в России. Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
5: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году

МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Сейчас очень популярно дистанционное обучение. Расскажите, как оно устроено и кому подходит такой формат?
2: Отвечает профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: С одной стороны, мы говорим, что есть часть ребят, которым трудно ходить в школу. У них ограничены возможности здоровья. И это не просто ребята, которым показано домашнее обучение на время болезни. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, которым всегда трудно ходить в школу. Иногда находиться в большом коллективе, выдерживать ту дисциплину, которая есть в школе. Для них требуются специальные условия, возможность других перерывов, несколько раз вернуться, чтобы прослушать, выполнить задания. Есть ребята, которые очень талантливы, победители даже олимпиад. Они по-другому строят свое время. При подготовке к олимпиадам, углубленным изучением предметов, они иногда осваивают.

0: в программу раньше, чем это предписано в общем учебном плане. Поэтому для них дистанционное обучение тоже удобно, чтобы совместить свой личный, заметно отличающийся от стандартного графика учебный план, под свой индивидуальный учебный план. Эти две группы, как ни странно, с двух концов и очень талантливы, и с особенностями в развитии, выбирают нередко дистанционное обучение, потому что оно популярно. Если говорить о более массовой группе, то часть ребят выбирает дистанционное обучение, когда надо готовиться к экзаменам и к переходу на другой уровень образования.
1: Очень важные вопросы. Что вы говорите?
2: Цветная, брюссельская, пекинская, брокколи, краснокочанная – этот овощ бывает очень разным. И в кулинарии он присутствует в великом множестве рецептов. Капусту жарят, тушат, квасят, ее добавляют в пироги и супы, с ней делают салаты, и как бы мы без нее жили. Слово «капуста» на первый взгляд не имеет прямых аналогов в иностранных языках. Да и лингвисты признают – это существительное в славянской речи встречается с глубокой древности. Но ведь откуда-то оно взялось? Ведь не бывает такого, чтобы слово появилось само по себе. И это тоже правда. Тем более, что следы капусты ведут, не поверите, в латынь. Языковеды объясняют, своей формой обычная капуста похожа на голову. А голова по латыни – капут. Это наша первая зацепка. Но с ней есть проблема. Отсутствующая буква «С». Найти ее, как выяснилось, не составляет большого труда. Снова латынь. «Композита». В переводе на русский «смесь». Вместе получается «капуциум». То есть нечто в форме головы, в которой что-то намешано и переплетено. Качан капусты, состоящий из накрепко сцепившихся листьев, вполне соответствует такому описанию. Этимология слова, которым мы называем популярный овощ, кажется, стала более или менее понятной. А вот как именно существительная капуста из Южной Европы попала к славянам, неизвестно. И если даже лингвисты не могут решить эту задачку, то и мы гадать тоже не станем.
1: Да что вы говорите?
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
5: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, стояние 2. ОБРН 1187-7466-44920.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используют ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» и свыше 760 беспилотников самолетного типа. Исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы» Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки ВСУ в Симферопольском районе Крыма. Инцидент произошел вблизи села Скворцово. Чернышов получил минно-взрывные ранения, был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. В «Народном фронте» выразили глубокие соболезнования, отметив его профессионализм и личный вклад в гуманитарные проекты. В России начался второй пик активности клещей, который может продлиться до первых устойчивых заморозков. Теплая и влажная погода в начале сентября создает благоприятные условия для насекомых. Роспотребнадзор рекомендует при походах в лес надевать светлую закрытую одежду и высокие сапоги, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. В случае укуса следует обратиться к врачу, а снятого клеща сдать в лабораторию для исследования. Имя семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера официально стало нарицательным в России и добавлено в словарь русского языка. По сообщению Института русского языка РАН, фамилия Шумахера является синонимом лихача или предпочитающего быструю езду водителя. По мнению автомобильного журналиста Максима Трусова, это давно надо было сделать.
2: Имя Михаэля Шумахера давно уже стало абсолютно нарицательным и в спортивных кругах, и в народных, в обычных, да, в кругах автолюбителей. Мне кажется, сегодня, ну, любой человек, который услышит, давайте я так скажу, не фамилию, да, а слово Шумахер, он сразу понимает, о чем речь. Речь о скорости, о быстрой езде, но это для тех, кто не слишком глубоко в теме, да, ну, а для тех, кто понимает, что речь об автоспорте, сразу в глазах встает этот величайший автогонщик современности и один из первых, кстати говоря, миллиардеров среди спортсменов.
1: Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года. В результате инцидента немецкий пилот впал в кому. В минувшем январе стало известно, что он начал передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Александр Пушкин, Денис Давыдов, Булат Акуджава, Анатолий Рыбаков, Иван Папанин, Эдуард Колмановский. Этих великих людей разделяло время, но объединял один адрес – Арбат. Все они жили на этой улице, были соседями.
4: Ах, Арбат! Ты мой Арбат, ты мое отечество.
3: Гуляем когда по Арбату, самой творческой улице Москвы.
4: Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество.
5: Путеводитель по странам и городам. Слушайте через несколько минут. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь.
2: Друзья, привет! С вами на Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Вы знаете, есть в Москве улицы-легенды, улицы-символы. И вот одна из них – это Арбат. Улица, которую воспевали поэты, которую обожают туристы со всего мира. Так вот, почему? На этот вопрос мне сегодня будет отвечать мой путеводитель по Арбату Мария Сурвила, экскурсовод и москвовед. Мария, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Знаете, Мария, начать я хочу с другого. Я вот тут спросила у искусственного интеллекта.
3: Класс.
2: Сколько существует произведений, посвященных московскому Арбату? Вот знаете, что он мне ответил?
3: Очень интересно.
2: Я, пожалуй, процитирую его. «Точное количество назвать невозможно, так как эта улица веками вдохновляла и продолжает вдохновлять писателей, поэтов, музыкантов и художников. Ее образ запечатлен в сотнях, если не в тысячах произведений различных жанров и эпох», сказал мне искусственный интеллект.
3: Гениально. Все так.
2: Как вы считаете, Мария, почему Арбат так вдохновлял людей искусства?
3: Вы знаете, это одна из загадок Арбата, почему это произошло. И всегда, когда я вожу экскурсии, меня в конце, хотя я 2,5 часа рассказываю про уникальность этой улицы, меня обязательно кто-нибудь спросит, да, а вот все же почему? Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, надо прослушать наш сегодняшний разговор и пойти гулять по Арбату и самому дать собственный ответ на этот вопрос. Но любая улица, которая находится близко к Кремлю, правда, Арбат все-таки достаточно близко, сразу рассказывает нам историю этой улицы как одной из самых первых, одной из самых ранних, древних и переживших все перипетии истории государства российского и потом империи, советский период. Наверное, в совокупности вот всех этих фактов и близости к центру города, да, и тому, что улица развивается в вместе с городом, прирастая слободами, оборонительными кольцами. Вот это совокупность факторов. Это вот надо спросить у искусственного интеллекта опять, потому что он, конечно, мастер обобщать, а мы сегодня попробуем про конкретное.
2: Как вы считаете, Мария, в какую эпоху нужно погрузиться, чтобы понять, как формировался Арбат?
1: История места.
3: Ну, вы знаете, конечно, это 16 век. Я вот на этот вопрос тоже всегда с опаской отвечаю, потому что время, когда Москва расцветает, время, когда понятно, что Москва – это центр будущего великого государства, это время Ивана III. Это когда создается Московский Кремль, когда вслед за Аристотелем Фиораванти едут в наш город великие архитекторы, архитектоны, которые пропускают домонгольскую Русь через свой гений эпохи Возрождения. Это очень важно понимать, как сформировался облик Москвы. Иван III – гениальный правитель, он хорошо умеет ставить задачи, поэтому он отправляет Аристотеля Фиораванти, ну, как мы считаем, посмотреть на то, что сохранилось от той Атлантиды, которую мы называем домонгольской Русью. И вот это все, соответственно, начинает формироваться, естественно, вокруг центра Кремля. И итальянские архитекторы, они же строят не только Кремль, не только Успенский собор, не только Архангельский собор, не только возводят эту стену, но и принимают участие в строительстве многих церквей в окрестностях уже Кремля. Здесь у нас нет точных данных. То есть мы всегда опираемся, может быть, было так, а может быть, немножко по-другому, потому что история наша сложна, и довольно мало сохранилось именно упоминаний в летописях, да, о постройке того иного храма и так далее. Ну, потому что история многотрудная. Мы всегда в кольце врагов, нас всегда со всех сторон, как сказать, пытаются окружить и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это время Ивана III, время итальянских архитекторов, когда Арбат начинает формироваться как вот такая ближайшая к Кремлю улица.
2: То есть получается 16 века.
3: Да.
2: Название. Почему такое название?
3: Опять загадка. Это моя любимая история. Я всегда, когда приходят на экскурсиях, я говорю, знаете, чтобы изучить историю Москвы, садитесь на троллейбус «Б», который ездит по Садовому кольцу и в том числе едет мимо Арбата. Он, правда, сейчас теперь электробус. Мы живем во время удивительное, когда троллейбус стал электробусом. Там просто вбивайте в поисковой строке название улицы, да, и откроется фантастический мир, и жизнь ваша не будет прежней. Вот Арбат вы не получите конкретного вопроса на этот ответ, точнее, на этот запрос. Угу. Да, потому что вообще про описание Арбат, если мы смотрим летописи и смотрим описание, точнее, где встречается Арбат в связи со стрелецкими слободами, это уже время Ивана Грозного. И здесь, скорее всего, все-таки это отсылка к арабскому слову окрестности города, да, то есть ближайшие окрестности от центра города. Вот я все-таки останавливаюсь на этом объяснении, хотя меня спрашивают, откуда арабские слова берутся, да, в названии Московской улицы, но все-таки вот мне кажется, что, скорее всего, так, потому что в Коломне тоже есть Арбат, например, да, и это тоже окрестность, ближайшая улица, относящаяся к центру
2: города.
3: То
2: есть к телегам не имеет никакого отношения?
3: Ну, телега прекрасная, Арба, прекрасная совершенно тоже версия, может быть и так, да, то есть почему мы с вами начали с того, что нужно пойти на Арбат и услышать или звук вот этой самой телеги, да, или почувствовать себя в окрестностях центра города. Арбат, он вообще играет в демократию с людьми, которые приезжают, чтобы понять смысл существования этой улицы и названия. Здесь вообще действительно много вариантов. Но мне кажется, что все-таки, да, вот эта принадлежность к центру города, скорее всего.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: А вообще когда-то пытались изменить название?
3: Да, Арбат пытались назвать и Смоленской улицей, да, некоторое время были попытки изменить вот этот такой странный для русского вот это раскатистое «Р» Арбат, да, вообще мы «Р» в середине слова, в топонимах это редкость. Но нет, ничего не вышло, загадка остается с нами уже последние 600 лет, скажем так.
2: Скажите, Мария, есть ли места на Арбате? Когда ты туда приходишь, то ты сразу чувствуешь или вообще можешь понять, что происходило, например, там во времена Петра Первого.
3: Вы знаете, очень сложно, потому что наш город, будучи основанным, как мы уже выяснили, гением Ивана Третьего и развиваясь, да, в последующем, он очень меняется. Он меняется благодаря тому, что город наш деревянный, и бесконечное количество пожаров, которые учиняют не только недруги, да, страшный пожар 1493 года, когда сгорает вся Москва, и уже есть упоминание об Арбате, когда-то этой копеечной свечки, и это было несколько раз в истории Арбата. Город сгорает несколько раз за свою историю, как птица Феникс, восставая из этих руин. Ну, мы, естественно, история Москвы концентрируется вокруг наполеоновского пожара, и здесь Арбат опять в центре событий, и мы, наверное, про это еще поговорим. Поэтому сказать, что мы можем увидеть каменные палаты, да, относящиеся к изначальной истории, или время Петра Первого, если брать конкретные здания, то, наверное, нет. Но вспомнить какие-то события, относящиеся, как мы с вами уже упомянули, к XVI, к XVII, к XVIII, а уж XIX век, это вообще время, когда очень много осталось документов и письменных свидетельств, и уже в жизнь литературную русскую Арбат входит. Вот здесь уже, конечно, более проверенные источники у нас.
2: И в основном застройка сейчас на Арбате. Это начало 20 века.
3: Да, безусловно. Когда приезжают на Арбат, рассчитывают увидеть вот эти особняки, послепожарные и так далее, их практически нет на Арбате. То есть есть несколько особняков, которые сохранились, история которых связана, например, с дочерью Александра Васильевича Суворова и так далее. Такие есть особняки, но они на пальцах одной руки. Арбат вместе со всей страной переживает вот эти периоды. И, конечно, на начала 20 века, этот краткий такой миг, но яркий, русского капитализма, да, до революции, он, конечно, на Арбате очень ярко проявился.
2: Кто жил на Арбате в разные эпохи? Ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Продолжаем нашу прогулку по Арбату. Мой путеводитель сегодня Мария Сурвила, экскурсовод и москвовед. Мария, я знаю, что в разные эпохи на Арбате жили совершенно разные люди. И по своей профессии в том числе. Например, в 16 веке там проживали ремесленники. Вот давайте вот эту историю вспомним. Кто жил на Арбате в разное время?
3: Действительно, вы совершенно правы. Вообще Москва разбивается слободами. То есть люди одной профессии старались жить вместе. Это всегда было как-то проще, понятнее. И Арбат, когда мы говорим о нем и о тех слободах, которые его окружают, это, конечно, старая конюшенная слобода, на которую нанизана история переулков Арбата. Ведь Арбат – это не только та улица, о которой мы говорим, но это сеть переулков с обеих сторон. Это такой район московский старинный. Так вот, старая конюшенная слобода, она начинается от фактически Кремля. Если мы берем изначальную историю, это Колымажный двор, на месте которого находится музей изобразительных искусств. И это тоже Арбат, хотя в отдалении, но если брать район, это тоже фактически Арбат. И конюхи, которые определяют жизнь любого государства, ведь от их проворности, от быстроногости лошади зависят судьбоносные решения, заключение мира, объявление войны, доставить какую-то депешу и так далее. Вот эти люди как раз огромной слободой и живут в ближайших окрестностях Арбата. Рядышком иконная слобода, там, где было место, где жил митрополит Филипп Колычев, то есть там живут иконописцы. Очень интересно, что иконы нельзя было продавать, было невозможно, их обменивали на деньги. То есть русский человек всегда найдет выход из безвыходной ситуации. Здесь же огромная слобода плотников. После смутного времени Москва в очередной раз возрождается. И царские плотники живут в переулках, и переулки хранят память об этой жизни, потому что ближайший переулок к Арбату – это как раз Плотников переулок. С другой стороны, переулки, напоминающие нам о том, что Арбат – это центр стрелецкой жизни. Да, у нас есть Левшинские переулки, у нас есть Зубовская площадь, у нас есть Коковинский переулок. Это все начальники стрелецких, да, таких формирований, которые перестали существовать только во времена Петра Первого. Да, поэтому, еще раз говорю, самое интересное – это обратить внимание на название улицы. Почему Плотников? Конечно, мы вспоминаем писателя, например. Но здесь история уходит в глубину веков. Да, рядышком Денежный переулок, который в советское время назывался улицей Веснина. И это история людей, которые работают на царском дворе, занимающимся именно, да, печатанием монет. Ой, это так все интересно. Я сейчас рассказываю, иду по этим переулкам, потому что, конечно, это концентрация и вместилище истории и изначальной, и средневековой, и современной.
7: Но все меняется в XVIII веке, как я понимаю. Аристократия, да, туда въезжает.
3: Да, именно так. И понять, почему, да, то есть, конечно, любое событие, мы с этого начали, это совокупность факторов. Но совершенно правильно определили, что именно в XVIII веке Арбат становится жизнью особенной части, да, населения, да, не только Москвы, это дворяне. Они имеют множество привилегий, но мы должны вспомнить, что именно дворяне без устали и не жалея сил и средств обучают своих детей. И именно дворянские дети, в силу того, что у них больше, скажем так, возможностей изначальных, потом и составляют силу и славу государства уже вот в этих высших эшелонах. И XVIII век, наверное, до примерно 20-х годов XIX века, это дворянская история Москвы, когда Арбат заговорил на французском языке и не отказался от языка французского, да, после Наполеоновской войны, ведь русский человек, он очень сердобольный, он страшно жалеет тех, кто его обидел. Правда, мы, да, с вами чисто теоретически должны ненавидеть Наполеона всей душой. Он лишил нас возможности прогуляться по городу, по допожарной Москве. А мы делаем духи в честь Наполеона, я вспоминаю. Да,
7: и едим сладости.
3: Едим сладости. И вообще Наполеон такая трагическая, страдающая фигура для москвичей. Это где такое еще найдешь, да, когда главный обидчик вдруг становится, да, таким своим и очень жалеемым в Москве.
7: Мария, перечислите вот эти аристократические семьи, которые жили.
3: Ой, это Гагарины, Лопухины, Лопатины, Волконские, ну, Шереметьевы,
7: толстые.
3: Безусловно, Толстые. Это бесконечный список, да, как я всегда говорю, потом они все переезжают в Донской некрополь, вот эту... Извините, это уже следующая история.
7: Но это факт, да.
3: Это факт, да, да.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Что касается уже интеллигенции, давайте уйдем в конец XIX века, даже нет, середина XIX века и вот XX век. Какие гении жили на этой улице и долго ли?
3: Вы знаете, все меняется к середине XIX века, да, разоряются дворянские гнезда, отстроиться после наполеоновского пожара могут уже немногие, потому что, ну, представить себе ужас людей, которые возвращаются летом 1813 года в Москву, когда в этом пожаре сгорели портреты, буфеты, почему у нас нет антиквариата и так далее. Это вот эти бесконечные трагедии, через которые мы с вами проходим вместе с историей города. И очень меняется сословный состав, постепенно меняется. Никто из представителей иного сословия, да, ни купечества, не могло даже себе помыслить, да, чтобы купить и устроиться, начать обустраиваться на Арбате. И все, как вы правильно сказали, меняется к середине XIX века и совсем меняется после крестьянской реформы 1861 года. Вот. И тогда уже это и купеческие фамилии, и Арбат готовится к тому, когда он станет улицей вместилища не только славы предков, да, но и вот этого сложнейшего понятия для русских русского человека интеллигенция. Оно у нас особенное, формируется совершенно особенно и, конечно, на Арбате. Когда, например, селится профессура Московского университета, один из доходных домов в самом конце Арбата, который мы вспоминаем в связи с Борисом Бугаевым или Андреем Белым, он как раз живет в окружении профессуры Московского университета в доходном доме. И его сосед непосредственно – это как раз Александр Сергеевич Пушкин.
7: Вот, Мария, скажите, Пушкин прожил, насколько я помню, там всего лишь 3 месяца.
3: Угу.
7: Но, да, чуть больше, да?
3: Да.
7: Но сразу дом-музей Пушкина. Он же там такой непродолжительный период жизни провел. Почему такое сразу почитание?
5: Гений места.
3: Вы знаете, потому что Пушкин за наше все.
7: Согласна.
3: И, наверное, лучше не скажешь. И на самом деле Пушкин москвич. Это очень многие упускают, потому что Москва отпустила Пушкина в Петербург, отпустила на погибель, вот так чувствуют, да, коренные москвичи. И если мы возьмем с вами учебник дореволюционный по литературе, то там мы читаем: Александр Сергеевич Пушкин родился на Арбате. Вот. Я очень не люблю людей, которые, да, рушат эти совершенно замечательные заблуждения. Иногда лучше пребывать в этих заблуждениях. Потом найдены были документы, что он, к сожалению, не родился на Арбате, в приходе храма Николая Чудотворца, что на Курьих ножках, а родился он в Басманном районе. Но в любом случае он москвич. И Александр Сергеевич формируется в Москве. Он... Это совершеннейший феномен. Он уезжает из Москвы фактически накануне наполеоновского пожара. Он помнит Москву допожарную. И, вернувшись после учебы в Царскосельском лицее, представляете, как они сидят там, понимают, что Москва горит, до них доходит какая-то информация, мечутся лицеисты, хотят вернуться в, ну, в данном случае Пушкина, были люди еще из Москвы, и он возвращается в Москву через 15 лет, когда Москва коронует его во всех смыслах, венчает его, потому что именно в Москве на Тверском бульваре он встретится с Натальей Николаевной на балу у Йогеля, как мы считаем, у танцмейстера. Видите, как я далеко ушла, только вы произнесли имя Пушкин.
7: Пушкин, да. Мне, между прочим, с вами петербуржцы бы, наверное, очень бы поспорили по поводу того, что Пушкин москвич. Петербуржцы бы сказали бы по-другому.
3: Безусловно. Но здесь мы даже с ними спорить не будем, потому что мы остаемся при своем мнении, а не при своем. Еще и в Петербурге осталась великая коллекция Московского музея Пушкина, которая после войны переезжает в Ленинград, да, и поэтому такой великолепный музей на Мойке, а Москва создает музей Пушкина благодаря тому, что эти арбатские бабушки несут портретные миниатюры, вещи, связанные с Пушкиным, и начинается создаваться Народный музей Александра Сергеевича, конечно, на Арбате.
7: Мы гуляем сегодня по Арбату вместе с Марией Сурвилло, экскурсоводом и москвоведом.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Владимир Путин высоко оценил работу программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», которая создала более 140 маршрутов по местам воинской славы в 50 регионах страны. Президент подчеркнул, что путешествия должны не только быть удобными и безопасными, но и давать людям знания о стране, ее культуре и истории, формировать чувство сопричастности судьбе Отечества. Он также упомянул создание нового национального маршрута памяти «Дальневосточная победа». Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит цель увеличить число путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год. На Дальнем Востоке стремительно растет число туристов, не только иностранных, но и российских путешественников. Об этом «Радио Звезда» рассказал представитель Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. По его словам, в регионе развивается инфраструктура и появляется возможность создавать более сложные и интересные маршруты.
2: Для российских туристов регион становится более доступным благодаря развитию авиасообщений и туристической инфраструктуры. При этом спрос постепенно смещается от поездок только в наиболее известные точки к более разнообразным маршрутам. Здесь есть важный экономический эффект. Рост внутреннего туризма создает базовый спрос, а увеличение иностранного потока позволяет региональному бизнесу расширять туристический сезон и создавать новые продукты.
1: Эксперт добавил, что в первую очередь россиян на Дальнем Востоке привлекает Камчатка, Сахалин и круизы по Курильским островам. Египет рассчитывает привлечь российских туристов на средиземноморское побережье страны и сделать его круглогодичным направлением. Сейчас россияне в основном выбирают курорты Красного моря, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако с августа начались регулярные рейсы из Москвы в новый аэропорт Эль-Аламейна на Средиземном море. Рейсы выполняются с полной загрузкой. Египетская сторона намерена сохранять их и в зимний сезон. Куба и Россия продолжают работу над созданием новых совместных бизнес-проектов. Недавно были одобрены соглашения с российскими компаниями в различных секторах, сообщил вице-премьер Кубы Оскар Перес Олива Фрага. Сотрудничество развивается в сельском хозяйстве, транспорте, туризме, биотехнологиях, фармацевтике и образовании. Москва и Гавана называют свои отношения стратегическими и рассчитывают на их расширение. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
8: Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь.
8: Продолжаем нашу прогулку по Арбату. Сегодня мой путеводитель Мария Сурвила, экскурсовод и москвовед. Мария, а вы живете где?
12: На Арбате.
8: На Арбате. Скажите, кто еще были вашими соседями на Арбате, кроме Пушкина?
12: Вы знаете, есть люди значительно более тщательные, чем я, и есть чудная книжка, которая выходит к очередному юбилею Арбата, и вот тогда подсчитали, что деятелей культуры, это широкое понятие, но мы примерно с вами представляем, кто это, вот жило 500 человек. 500. То есть фактически из окна каждого арбатского дома выглядывает 2-3 человека, персонажа. А если уж мы будем вспоминать тех, кто ходил в гости, знаете, вот всех, кого вы вспомните, важных людей века 19 и 20-го...
8: Все были на Арбате.
12: Все были на Арбате, да. Потому что у нас время ограничено, и, ну, все. Ну, естественно, мы не можем не вспомнить Анатолия Рыбакова, да, если мы уже с вами перепрыгиваем в 20 век, и у нас есть двор на Арбате, где жил Анатолий Рыбаков, совершенно замечательный, немножко петербургский, состоящий из таких вот трех доходных домов. На первом этаже был кинотеатр, в советское время там же был первый видеосалон, и можно просто брать Анатолия Рыбакова и идти гулять по Арбату. Там, кстати, на его доме висит замечательная мемориальная табличка «Мимо не пройдете».
8: Вот и отлично. Давайте-ка мы погуляем по Арбату. Насколько я понимаю, Арбат не очень большая улица, чуть больше километра.
12: Да, всего километр.
8: Начинается она от чего?
12: Площади Арбатских ворот.
8: И заканчивается?
12: И заканчивается у здания Министерства иностранных дел.
8: Вот какие места... Какие здания, может быть, на Арбате, когда мы гуляем, на них следует обратить прежде всего свое внимание?
12: На все. Ну, мы с вами, конечно, начинаем от кинотеатра «Художественный» и площадь Арбатских ворот. Конечно, уже теперь не площадь после реконструкции транспортного движения в Москве, которая была в 60-е годы. Нет ни фонтана, не разворачиваются трамваи, но все-таки это площадь, на которой нужно увидеть кинотеатр «Художественный», нужно увидеть памятник Николаю Васильевичу Гоголю, который начинает Гоголевский бульвар. Только не спрашивайте меня про путешествие по памятников Гоголя.
8: Не буду, я поняла, Москве. Не будем начинать с этого.
12: Да, то есть это Арбатская площадь, дом Мастельпрома виден с этой стороны. Ну и, конечно, ресторан «Прага». Арбат начинается с ресторана, который в первоначальной своей истории низкопробный трактир, куда захаживают извозчики. Потом, благодаря гению архитектора Кекушева и нового владельца, он превращается в один из самых известных ресторанов, история которого продолжается. Мы же оптимисты, и мы верим, что в ближайшее время, по крайней мере, об этом ходят разговоры, опять откроется какой-то ресторан под тем же названием. Ну, а мы с вами точно совершенно помним, жители Москвы века 21-го, да, замечательную кулинарию, которая вот закрылась буквально лет 5 назад на первом этаже ресторана «Прага». И, конечно, все москвичи и гости столицы ждут того, что Прага вернется в это замечательное здание, перестроенное Кекушем в начале 20 века.
8: А вот правда ли, вот вы упомянули, что Прага была дешевый кабак, и говорили как Брага?
12: Брага, да, называлась Брага. История, что была проиграна на бильярде. Это все замечательные апокрифы Арбата, которые, конечно, правда. Если уж совсем не правда, я, например, все равно апокрифы эти рассказываю, потому что они часть живой истории города. И если мы продолжаем двигаться, да, по Арбату, то без всякого сомнения невозможно пройти мимо центрального такого дома, значительного. Это дом под рыцарями. Он легенда Арбата. Почему под рыцарями? Потому что там действительно два рыцаря. Это Валентин Евгеньевич Дубовской, который, кстати, прибыл к нам из Петербурга, архитектор. А заказчик, такой купец, очень интересный московский Филатов, он был казначеем Рогожской старообрядческой общины. И это такой дом-замок. Почему дом под рыцарями? Потому что Валентин Евгеньевич, он очень любил Средневековье. И у него очень много таких вот средневековых... Он, кстати, строит огромное количество доходных домов, ну, огромное, больше 20. И они почти все в этом районе. И на первом этаже, если говорить, да, вот о вещах, которые невозможно не вспомнить на Арбате, был обожаемый всеми магазин «Самоцветы», где и Владимир Семенович Высоцкий покупает кольцо Марине Владе. Он, к сожалению, закрылся до пандемии. Сейчас опять там какой-то ювелирный магазин. То есть гений места возвращается. А напротив театр Вахтангова.
13: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Дом с рыцарями. Их двое все-таки или четверо должно быть?
12: Нет, я видела первоначальные чертежи, которые делает Валентин Евгеньевич Дубовской. С другой стороны, не было рыцарей. Хотя вот это заблуждение, апокриф, как угодно назовите, он рождается, знаете почему? Потому что в театр Вахтангова попадает бомба. И попадает бомба в Кривоарбатский переулок с другой стороны дома с рыцарями или под рыцарями, и дом страдает очень сильно, поэтому вот такая версия родилась, но, слава богу, можно посмотреть чертежи, и это асимметрия, это уже 1914 год, это время, да, когда фактически достраиваются последние доходные дома, потому что начинается Первая мировая, дальше революция, и это время расцвета модерна на московских фасадах, поэтому асимметрия здесь очень к лицу этому удивительному дому. В него, кстати, можно зайти. Там дом актера. При доме актера театр. С Калошина переулка висит расписание театральных и всяких разных представлений, спектаклей, творческих вечеров. Сходите в дом с рыцарями.
13: Мария, я знаю, что экскурсоводы не любят всяких легенд рассказывать. Но мне они интересны. Вот скажите, существуют ли какие-то, может быть, остались, все-таки у Арбата огромная история, осталась какая-то легенда, связанная, возможно, с тем же «Дом с рыцарями»?
14: Городские легенды.
12: Легенда есть очень работающая, потому что у многих есть заблуждение, что Арбат – улица необитаемая, что там одни офисы, да, какие-то конторы и туристы. На самом деле, чтобы понять душу Арбата, надо прийти на него в 8 утра 1 сентября, когда бегут школьники с бантами, родители, и ты понимаешь, что очень много местных жителей на Арбате. Так вот, у арбатских школьников есть примета. Нужно перед контрольной остановиться и посмотреть на рыцаря, причем так лучше минут 15 на него смотреть, не мигая, потому что как только он пошевелится, через 15 минут он в любом случае, да, какое-то движение будет, тут немедленно надо загадывать желание, и контрольное будет написано на 5. Это вот такая примета, очень-очень работающая. У нас на Арбате есть как будто бы дом с привидениями, был, да, точнее, его место понятно. Есть место, где Пьер Безухов пытался покуситься на Наполеона, потому что Наполеон Бонапарт заблудился в дыму пожара
13: собственного. Это вот дом Наполеона, что ли?
12: Ну, который... да, его называют домом Наполеона. Это тоже прекрасный апокриф. Дом был выселен, слышались какие-то звуки, поэтому второе название этого дома – дом с привидениями. Рядышком есть, мы же определили, что Арбат – это не только улица, а это целый район. У нас есть дом под Рюмкой, легендарный дом, доходный дом в центре Москвы, и на крыше как будто бы перевернутая рюмка, прекрасный апокриф о том, что заказчик пообещал своей матушке завязать с пагубной привычкой злоупотреблять горячительными напитками, и в назидание всем поставил вот такой дом с перевернутой рюмкой. Все неправда, вот, потому что...
13: Он не завязал?
12: Нет, он не пил, вот он не пил, но легенда существует, и это совершенно замечательно, потому что это такое пристрастное изучение города, да, вот странная конструкция, да, какая-то рюмка на крыше. Значит, обязательно должно быть какое-то человеческое или сказочное объяснение. Рыцари не просто так же. Зачем рыцари, да? Естественно, стражники, но должно быть что-то еще. И вот этот народный фольклор на Арбате, конечно, процветает, но, наверное, уже, да, мы ближимся к завершению.
13: Нашей прогулки вы имеете в виду? Еще нет.
12: Вообще разговор. Ну, тогда двигаемся дальше. Совершенно замечательно. У нас есть театр, легендарный театр Вахтангова. Да, он фактически напротив дома под рыцарями. Открыл новый театральный сезон. Две сцены на Арбате. Симоновская бывшая сцена совсем рядом, где, кстати, во дворе. Пойдете гулять, зайдите во дворик Симоновской сцены. Гагарина, и там стоит памятник легендарным арбатцам, актерам театра Вахтангова. Это Этуш, это Яковлев и Лановой. Вот эта троица в виде памятника стоит в арбатском дворике. Ну, а прямо у театра Вахтангова замечательный совершенно памятник Евгению Вахтангову. Он так на фоне театрального занавеса. Забегая вперед, у нас есть еще один памятник на Арбате. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину и Наталье Николаевне, скульптора Бурганова. Жители Арбата называют этот памятник Кен и Барби.
15: Вы ничего не сказали о стене Цоя?
12: Конечно, о стене Цоя это удивительное. Вот как может выражаться народная любовь? Да? Она может выражаться, что собирают деньги и ставят памятник, да, как Александру Сергеевичу Пушкину, его соученики-лицеисты. А здесь горе от утраты, это же совершенно, ну, помните, 90-й год, время расцвета, да, Арбат стал пешеходной улицей, поют музыканты, художники и так далее, и вдруг вот это известие, которое очень быстро распространилось по Москве, ну, по каждому, мне кажется, городу, что Виктор Цой трагически погиб. И вот на этой стене я очень хорошо это помню. Просто написали «Погиб Виктор Цой». И кто-то пришел и написал «Цой жив». И вот с этого момента начинается история памятника всенародной любви. Ну, легко посчитать, сколько лет. Пытались закрашивать много раз. Я видела эту стену совершенно чистой несколько раз, да, за последние, ну, почти 40 лет. И буквально на следующий день она снова расписана, да, и стихами Виктора Цоя, и его изображениями, каждый раз и на его день рождения, и дату гибели, цветы. Постаревшие и совсем молодые поклонники Виктора Цоя у стены поют песни. Это, по-моему, совершенно замечательно. У нас, кстати, два места таких в Москве. Второй – это подъезд музея Михаила Афанасьевича Булгакова, где тоже вот разрешают, то есть так пытались бороться с этой, да, любовью, приводя к общему знаменателю фасады
15: домов. Ничего, да, не получилось.
12: Но ничего не получается. Она жива. И, конечно, надеюсь, что переживет и наше поколение, и дети наши продолжат эту любовь выражать.
14: Путеводитель на радио «Звезда».

0: Ежим, но на горе людям, которые всю жизнь на этой улице жили, потому что исчезли обычные магазины, исчез троллейбус и так далее, он все равно остается вместилищем вот той памяти, которая, конечно, сформировалась именно москвичами за последние 600 лет. Поэтому и памятники, поэтому и музеи, поэтому и стихи до сих пор, и поэты, и художники, и все это, слава Богу, есть и будет на Арбате.
1: Ну, кстати, этот вопрос не задала, а он у меня вертится в голове. А когда Арбат стал пешеходной именно улицей Москвы?
0: Это накануне Олимпиады 80, когда Москва меняется. Это был совершенно замечательный проект по своему и художественному оформлению. Там есть и колористические таблицы, как должны выглядеть дома. Ведь это же очень важно, чтобы город воспринимался, да, с определенной, в том числе, цветовой палитрой. Тогда были поставлены эти фонари на Арбате. Тоже появилось, знаете, выражение, что Арбат офонарел. Да, офонарил во всех смыслах, не только эти фонари, которые действительно густо поставлены на Арбате, но еще и он стал такой пешеходный, поющий, кричащий, бегущий, никогда не останавливающийся улицей.
1: Наверное, заключительный вопрос. Завершите, пожалуйста, фразу. По Арбату стоит погулять ради того, чтобы...
0: Ради того, чтобы вспомнить то, что было, чтобы посмотреть тем, чем Арбат стал сейчас, и, мне кажется, помечтать о том, чем он станет совсем скоро. Вспомнить и Михаила Афанасьевича Булгакова, и Александра Сергеевича Пушкина, и композитора Скрябина, и поэта Андрея Белого, и всех-всех-всех арбатских прохожих. Они ведь никуда не делись. Я очень вам советую сесть на скамейку, а у нас есть скамейки на Арбате, просто раствориться в шуме этой улицы, и тогда и Пушкин пробежит мимо вас, торопясь в дом 53, который он снимает для Натальи Николаевны, и увидите Булат-Шалча, который торопится мимо магазина «Диета», пробегая и удивляясь, взглянув на собственный памятник. Арбат очень живой, просто нужно никуда не торопиться, присесть и найти к нему ключ, да, наладить вот этот самый диалог, и тогда это будет невероятное совершенно счастье.
1: Мария, большое вам спасибо за это удивительное путешествие. Напомню, что сегодня мы гуляли по Арбату вместе с Марией Сурвилла, экскурсовод и москвовед Мария. Ну а после такого разговора лично у меня возникло стойкое ощущение, что мне нужно сейчас вернуться на Арбат и погулять. Но уже не просто так, а уже со знанием дела, как исследователь. Надеюсь, что и у наших слушателей тоже родилось такое же ощущение. Как говорится, гуляйте с умом и удовольствием. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
2: Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища.
7: Сын Юрия Долгорукова и внук Владимира Мономаха. Перенес центр Руси из Киева во Владимир и превратил последний в величественную столицу. При нем возвели знаменитые Золотые ворота и Успенский собор. Все это заслуга Андрея Боголюбского.
8: Как же он заработал такое имя!
7: Согласно преданию, когда князь Андрей вез во Владимир чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, его кони остановились в 11 верстах от города. Тогда он разбил шатер для отдыха, и во сне к нему явилась Богородица, которая велела построить на этом месте храм и основать село Боголюбово.

другой версии, свое имя князь Андрей получил за большую набожность и любовь к церковному строительству. Помимо Успенского собора, при нем заложили церковь Покрова на Нерли, собор Рождества Пресвятой Богородицы, надвратную церковь Положения Рис Богоматери и церковь мученика Леонтия. Вполне достаточно, чтобы заработать прозвище «Боголюбский».

0: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
1: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
0: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Премьера на Радио Звезда.
4: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
3: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву. Их самолет приземлился во Внуково около часа назад. Переговорщиков встречал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американские представители передвигаются по городу на автомобилях «Аурус». Дональд Трамп ранее заявлял, что они представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Владимир Путин назвал их желанными гостями и подтвердил, что Москва готова к работе с ними. Запорожская атомная электростанция рассчитывает на успешное завершение ремонтно-восстановительных работ и ввод линии ферросплавная 1 в кратчайшие сроки. При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня вокруг Запорожской АЭС. Это позволит провести ремонт. Представители МАГАТЭ будут контролировать ход работ. Станция потеряла питание от поврежденной линии ферросплавная 1 20 августа. С тех пор ЗАЭС работает на дизельных генераторах. Паспорт гражданина России нельзя оставлять в залог при получении каких-либо услуг, на что указывает последний пункт в паспорте. Об этом напомнил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин.
2: Поэтому при получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт оставляться в залог не может. Воспользуйтесь услугой либо оставления денежного залога, либо по какой-то договоренности с продавцом любого, да, какого-то предмета, который позволит гарантировать возврат имущества. Но еще раз скажу, паспорт ни в коем случае в залог не оставляется. Он изымается только в очень конкретных случаях, предусмотренных законодательством. Например, при вынесении обвинительного приговора суда.
1: Ранее Васенин рассказал, что вместо паспорта для заселения в гостинице в России можно использовать водительское удостоверение, но нужно заблаговременно уточнить об этом во избежание проблем. Прошедшее лето в России стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Экстремально высокие температуры фиксировались на Урале и в Сибири, где повышение нормы составило до 4 градусов и более. Абсолютный максимум среднемесячной температуры был зафиксирован в июле. Июнь занял второе место, а август вошел в десятку рекордных показателей. В северном полушарии средняя температура лета повторила рекорд 24 года. Специалисты отмечают усиление природного явления Эль-Ниньо, которое находится в начальной фазе, но уже дает аномалии, сравнимые с пиком 97-98 годов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
5: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Что слилось и как отозвалось у Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого? Русские писатели и Москва. Слушайте беседу с москвоведом Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, это Владимир Туз. Строго передо мной Александр Васькин, писатель, москвовед, историк русского, российского быта. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы утверждаете, что героев вашей новой книги все знают по именам, отчествам и фамилии тут не обязательны. Это Михаил Юрьевич, Николай Васильевич, Антон Павлович, Лев Николаевич. И всех их связывает Москва. В чем идея вашей книги? Напомните, как она называется, вышла совсем недавно.
3: Книга называется «Жили-были в Москве». Лермонтов, Гоголь, Чехов и Толстой. Да? Четыре части в книге, четыре большие главы, которые, в свою очередь, делятся на маленькие подглавки. Понятно, что это такие московские биографии великих русских писателей.
2: Почему такой выбор?
3: Почему такой выбор? Самая первая книга моя была посвящена Пушкинской Москве. И называлась она «Путешествие по Пушкинской Москве». Это продолжение вот этой серии. И здесь уже мне захотелось, чтобы читатель вместе со мной мог сравнить эти биографии московские. То есть под одной обложкой, в одном переплете мы читаем о жизни самых разных, ну, понятно, и великих людей. Да? И можем еще и получить представление о том, какой была Москва, как она жила, как развивалась. В течение 19 века. То есть здесь весь 19 век.
2: Не все из названных москвичи по рождению. Есть, что называется, которые понаехали. Извините за этот вульгаризм. Чехов к нам прибыл из Таганрога.
3: Да, действительно, понаехали на радость нам. На радость. И мы можем гордиться, что они стали москвичами. Николай Васильевич родился на Полтавщине. Да. Лев Николаевич в Ясной Поляне, и лишь Михаил Юрьевич, ну, скажем так, коренной москвич, если можно так выразиться, ну, то есть родился в Москве. Хотя, еще раз повторюсь, слово «коренной» имеет несколько толкований. Это уже, как говорится, из другой оперы. Да, родился в Москве в 1814 году. Опять же, когда родился? Через два года после грандиозного пожара. И надо же было такому случиться, что вот этот дом, где он родился, дом Толя, уцелел, генерал Толь. Нынче его нет.
2: Ну, здрасте, уцелел. Там высотка стоит.
3: Вот уцелел в 812 году во время пожара. И в этом судьба была. Родиться в Москве после пожарной в доме, который пережил пожар. Ведь сгорело 80% зданий, представьте себе. Но нашли дом, где появляется на свет Михаил Юрьевич. Да, вы правы, дома уже давно нет. Его снесли еще в 20-х годах, и висит памятная доска на высотке, что вот здесь вот родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Памятник рядом стоит.
2: Александр, перед разговором я успел наискось пробежать глазами вашу книгу, выписал кое-какие цитаты оттуда, вы их вспомните, они вам понравятся. Итак, «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Это Лермонтов. «Влюбился же я в эту старую толстую бабу Москву, от которой кроме щей да матерщины ничего не услышишь». Это Гоголь. «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич». Чехов. «Прошел месяц, самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Тут вонь, камни, роскошь, нищета». По почерку видно, что это Лев Николаевич Толстой. Смотрите, насколько противоречивые отзывы, и даже гоголевская любовь к Москве, она какая-то, ну, гоголевская.
3: Она особая. Пожалуй, Николай Васильевич самый зашифрованный персонаж из всех представленных в книге, ибо дело в том, что Николай Васильевич, он вообще такое ощущение всячески скрывал свои московские следы. Да? Вы знаете, ведь еще при жизни его современники пытались выяснить, ну где же первый адрес Гоголя? Он скрывал это, и то ли гостиница, то ли у кого-то остановился. Но что поразительно, у Гоголя никогда не было квартиры в Москве своей, даже съемной, он всегда жил у друзей. Это, я думаю, его такая малороссийская сметка ему помогала, да, хитрость, конечно. Он был в этом отношении, знаете, силен. Он так поругался с Погодиным, Михаил Погодин, который в основном давал ему кров на Девичьем поле, И все равно жил постоянно у Погодина. Погодин устраивал празднование в Николин день, день рождения Гоголя. Непросто было жить под одной крышей с Николаем Васильевичем, но многое можно было ему простить.

0: главу о Гоголе я успел прочитать более-менее внимательно, Гоголь поражал своих друзей странностями. Их было великое количество. Вот вспомните, чем...
1: Ну, представьте себе, вы едете вместе с Гоголем в дилижансе. Вы уже читали Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», вы узнали его профиль, вы спрашиваете его: «Вы Гоголь?» Он говорит: «Нет, я Гогель». Ехать 3 дня, извините, с Гогелем, ну не может быть, нет, я Гогель. Потом вы встречаете случайно у Аксакова, у них был такой салон литературный, по четвергам собирались, в Бастон играли, приходит Николай Васильевич, и вам представляют его, что оказывается, все-таки он не Гогель. Да, ну, он не смущался, да, но не любил. Вот вам странность, да, другой бы сказал: да, это я, давайте я вам подпишу кто-нибудь. Он предпочитал постоянно скрывать свое местонахождение. Да, и когда даже он вернулся в Москву из-за границы и пишет матушке письмо, он не подписывается, что он в Москве. Он все еще там, за границей. Зачем это? Для чего? Все-таки родная мама.
0: Правда? Интересно, тогдашняя почта ставила штемпели место отправки письма? Вот это тоже вопрос.
1: Еще не было таких вот отметин в нашем понимании, что можно было понять, да, откуда именно пришло письмо. Вот вам еще один случай. Вы провожают Гоголя через Тверскую заставу. Там стоит, соответственно, часовой, спрашивает: куда вы едете? И друг Константин Аксаков, сын Сергея Аксакова, говорит правду: вот Гоголя провожаем за границу. Гоголь говорит: ни в коем случае, зачем вы сказали? Просто едем, просто так. А зачем? Почему, Николай Васильевич? Ну, как почему? Спросят, где паспорт. А паспорта у меня нет, он в конторе дилижансов. В общем, чем меньше упоминать о Гоголе, тем лучше. Вот так вот Николай Васильевич себя позиционировал и всячески... Ну, скромно, можно сказать, что жил скромно, но здесь другое что-то. Здесь, видимо, это неразгаданная сущность Николая Васильевича, понимаете, которая и воплотилась в его великих книгах. Не дано нам понять, почему он так себя вел.
0: Странный человек, писал, в общем и целом, о самом странном городе Российской империи, Петербурге. Я вот вспоминаю портрет, нос, Невский проспект, шинель. Там действие разворачивается в Петербурге. В Москве он жил, но я как-то не припоминаю произведений, для которых сценой бы развития сюжета была Москва. У него есть блестящая цитата, где он делает такой психологический портрет двух городов – Петербурга и Москвы. Спор идет и поныне, что нас объединяет и что нас отторгает друг от друга – Москву и Петербург. Вот если найдете это место...
1: Да, конечно, с огромным удовольствием перечитал. Это «Петербургские записки» 1836 года. Это поразительный документ, а не только литературное произведение. Вот все здесь, все сошлось. И социология, и культура, и экономика, и филология, и даже демография. Все в одной статье. Вот послушайте, это маленькие отрывочки. Статья огромная, ее нужно читать целиком. «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия. Какая разница между двумя городами? Она, то есть Москва, еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва, какая она нечесанная, а он-то сдвинулся, вытянулся в струнку, щеголь Петербург. Москва старая домоседка, печет блины, Петербург разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом». А вот посмотрите, еще гоголевское: «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, подчеркиваю, а не все невесты. Угу. В Петербурге все женихи». Вот посмотрите, сколько в каждом слове, да, для нас это писал Николай Васильевич. Это же просто, не знаю, учебник.
0: Экономика, быт, психология двух городов, кое-что изменилось, но многое осталось. А Петербург – город прямолинейный, европейский, расчерченный и, в общем-то, не очень живой. А Москва вот такая вот добродушная купчиха, невеста, как правильно было сказано.
1: И еще не могу отказать в удовольствии процитировать Николая Васильевича: «Москва – большой гостиный двор, Петербург – светлый магазин». Вот вам торговля, вот вам экономика.
0: Светлый европейский магазин, я бы добавил. Прервемся. Александр, сейчас у нас будет небольшая пауза.
2: Реклама.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Писатель Александр Васькин в студии «Радио Звезда» со своей новой такой вот москвоведческо-литературоведческой книги, которая называется «Жили-были в Москве», далее идет перечень писателей. О Лермонтове мы немножко успели поговорить, о Николае Васильевиче Гоголе в Москве. Вот, пожалуй, продолжим разрабатывать эту тему «Гоголь в Москве». Позвольте мне сейчас цитату. Второй том «Мертвых душ», помещик Петух. Да клюбяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой грешневой кашицы да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого какого-нибудь там такого. Черт побери, не даст спать, подумал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слушать ничего. Известно, не только литературоведам, что Николай Васильевич очень любил покушать. Чем его кормила Москва? В ресторанах, возможно, которые, безусловно, были в трактирах. Его любимые блюда.
4: Прежде всего, трактиры московские. Это трактиры охотного ряда. Знаменитая такая биржа гастрономическая. Вот сегодня у нас открывается фастфуд. А тогда, вы знаете, Москва была легендой. Легендой в этом смысле. Приезжали из Петербурга поесть, покушать молочного поросеночка, который... с таким усердием и мастерством могли предложить своим клиентам повара трактиров охотного ряда, там, Тестова того же, например, это вообще тестовский поросеночек. Великие князья приезжали, лишь бы пообедать, можете себе представить, да? Ну, о Кулебяке я уж не говорю. Ладно, Кулебяка была, понятно, многоэтажная, там и 5, и 10 слоев, но это уже мало Кулебяку-то. Из печи, ее надо разрезать тоненькими слоями, понимаете, вот этими ломтиками. И такие мастера были только в Москве, вот это очень важно. Не зря Гоголь пишет, что Москва любит поесть, так сказать, а Петербург только посмотреть. Николай Васильевич, вот если мы говорим о любимом блюде, я все-таки скажу, как это было на самом деле, как писали современники, любимое его блюдо совсем не московское, это итальянское блюдо, макароны. Вообще, вы знаете, здесь надо поделить на два и на три высказывания Гоголя, что Москва любимый город или Петербург. Любимый город Рим. Вот туда он стремился, там он хотел бы умереть, кстати говоря.
3: Ему же принадлежит фраза «Россию лучше всего любить издалека».
4: Издалека?
3: Это у него получалось, любить Россию из Рима.
4: А что касается...
3: Не будем злословить,
4: сказано, то сказано. Это правда, и там рождались замыслы его великие, и осуществлялись они. Однажды сравнил Гоголь Москву с Римом, он находился на вершине Пашкова дома. Вот он, оказавшись там, посмотрел, да, как похож этот город на Рим. Макароны очень любил, и здесь уже всех своих московских друзей этой любовью, можно сказать, заразил, сам готовил. Понимаете, он не просто готовил, это было священнодействие. Вот Гоголь кулинар. Это удивительно читать. Даже сегодня это может послужить такой кулинарной книгой. А те, кто хочет попробовать макароны по-гоголевски, по-итальянски, то есть макароны той эпохи. Он, как правило, конечно, пил воду. Кстати, вот что вот он пил? Постоянно пил воду, между прочим. Вот в его комнате должен был стоять стакан с кипяченой водой. Вот это ему позволяло... видимо, работать, писать, творить. И вообще Гоголь не смог бы жить в уединении. Ну, в Михайловском, например, или в Болдине. Он говорил, я не понимаю, как можно вот так вот себя изолировать. Ему, конечно, нужно было общество. Необходимо. И потому он в Москву так любил, возвращался сюда. И здесь, конечно, Николая Васильевича ценили. Но меня вот одна фраза поразила. Когда впервые он приехал в Москву, он был уже известный автор, молодой, «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Как известно, эта вещь вышла под псевдонимом Пасечникова Рудого Панька. Вот так он подписался. Его советские литературоведы отмечали, что Москва, что Жуковский, да, и Пушкин обласкали Гоголя, вели его в круг московских литераторов. И вот я спорю и говорю с этим, а если бы не обласкали, что бы тогда? Что Гоголь не стал бы Гоголем? Понимаете, вот это тоже привычка обосновывать все, да, или связывать одно с другим, что, так сказать, Пушкин породил Гоголя и так далее, и так далее. Она не вполне, так сказать, имеет основание под собой.
3: Ну, все мы вышли из гоголевской шинели. Да, это, да. Да, ну, это имеет под собой основание, если говорить о судьбах русской литературы. То, что его ласкали, а как же можно не приласкать очевидного гения, причем колоритнейшего? Он же привез с собой дух Украины. Его любили и Аксаков, и Загоскин, и Щепкин. И вот в домах у своих друзей он жил, как вы сказали, с той самой хохладской хитрецой ради экономии.
4: Малороссийской.
3: Малороссийской. Малороссийской. Это слово более прилично. Не ради экономии, мне кажется. Просто каждый мыслящий русский человек был рад бы предоставить стол и кров Николаю Васильевичу в Москве. Вот,
4: рад бы, когда если бы, да. Понимаете, не так все было безоблачно, цензура досаждала, придрались к мертвым душам, знаете, как говорится, намертво, мертвые души, само название, московская цензура, представьте себе, не петербургская, столичная, профессора Московского университета, лучшие профессора были цензорами, образованные люди, это не просто какие-то истуканы, да. И Николай Васильевич не знал, что делать. В Москве его так любят, и вдруг даже московская профессура, кстати, мог бы там и преподавать, но не сложилось. Его, кстати, звал Максимович, это такой фольклорист, первый ректор Киевского университета, в Киев звал его. Вот. Но не сложилось тоже поехать. То есть вот эта преподавательская его карьера не сложилась. Да, пришлось задействовать связи петербургские, Николай Васильевич, чтобы разрешили издание «Мертвых душ». Потому что название уже само по себе, оно отталкивало. Ну, не может быть «Мертвых душ».
3: Николай I уже прекрасно знал, кто такой Гоголь, и одобрил его пьесу «Ревизор». Он сказал, тут многим досталось.
4: Особенно мне.
3: Особенно мне. Это очень высокая оценка. Это оценка императора. То есть...
4: А Николай Васильевич остался недоволен этой оценкой. И считал, что это провал. Понимаете? Что премьера в том же Большом театре. Ну, ему не... Да, он не очень-то воспринял это положительно. Ему говорили, ну как же? Ну, императору-то понравилось. Нет, нет. Он был слишком таким самоедом, понимаете? Ну, мы знаем прекрасно, что второй том «Мертвая душа», какова его... Судьба.
3: Да, какова его судьба, об этой судьбе мы сейчас поговорим, и это будет последний адрес Гоголя. Два монумента вспоминается, такой парадный Гоголь работы Томского и сидящий, раздавленный судьбой и жизнью Гоголь работы Андреева как раз во дворике того самого дома, что на Никитском бульваре. У вас там есть глава, которая озаглавлена, по-моему, «Отец Матвей Изувер». Ну, мы слышали это имя, вот да. до такой ли степени вот этот священник довел Николая Васильевича до крайности, до отчаяния, до смерти.
4: Ну, вот потому конечно. Я и употребляю слово «изувер» в кавычках.
3: Кавычка.
4: Это цитата одного из друзей Гоголя, потому что не принимали эту дружбу друзья, знакомые, называли его изувером, поэтому я цитирую, потому что, ну, не нам судить, что там было. Мы знаем свидетельства ближнего круга, да, и те, кто к этому ближнему кругу примыкал. Это очень сложная тема. Гоголь, последние его месяцы и вот встреча с отцом Матвеем, да. Кто-то говорит, что он помог ему в эти последние месяцы, да, как бы. Я уж не знаю, чем помог. Есть такая точка зрения, что Гоголь искал все ответы на вопрос, кто же водит его рукой. Не дьявол ли, понимаете? Другие утверждают, что он-то в его могилу и загнал, потому что Николай Васильевич он не жил, он не существовал эти месяцы.
3: Он отказался от еды.
4: От еды. И...
3: собственно, уморил себя голодом, уморил. И это гурман.
4: Да, приказывал заворачивать себя в эту мокрую простынь. Вот так он медленно уходил. Вы знаете, на Новом Арбате, конечно, храм Симеона Столпника. В этом храме Гоголь вот валялся. Это не мое выражение «валялся», это выражение Леонида Леонова. Писатель советский Леонид Леонов жил неподалеку. И вот он рассказывал очень многим своим знакомым, кто сопровождал его в прогулках, здесь валялся Гоголь. Что значит «валялся»? Молился истово. Понимаете, молился именно в этом храме Симеона Столпника.
3: Колено преклоненное. Итак, последний адрес Гоголя – это Никитский бульвар, это дом толстого оберпрокурора Синода. Кто не видел этот памятник Гоголю, спрятанный во дворике, я вот категорически рекомендую посмотреть, и вы поймете, что такое Гоголь в последние дни его жизни. Снова небольшая пауза, Александр. Далее продолжим о двух других писателях, которые в вашей книге фигурируют.
5: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Новосибирской области в результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса погиб один человек, еще 12 пострадали, в том числе двое детей. Авария произошла в Тагучинском районе. Микроавтобус следовал по маршруту Новосибирск-поселок Горный. На месте организовано реверсивное движение, работают экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются. Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя труда. Указ подписан за заслуги в решении социально-экономических вопросов столицы. Собянин возглавляет Москву с 2010 года. До этого он был губернатором Тюменской области, руководителем администрации президента и вице-премьером. Его трудовой путь начинается на Челябинском трубопрокатном заводе. Звание Героя труда присваивается за выдающиеся достижения в государственной и общественной деятельности, способствующие развитию страны. 7 оркестров с разных регионов нашей страны встретились во Владивостоке на фестивале духовой музыки «Тихоокеанские марши». Хедлайнер программы – Центральный военный оркестр Министерства обороны. В эти минуты на фестивале находится корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Анна Маричева. Она поделилась подробностями.
2: Прямо сейчас центр Владивостока танцует, потому что в городе стартовал фестиваль военных и духовых оркестров «Тихоокеанские марши». Музыка здесь не только классическая, даже по большей части эстрадная, поэтому люди подпевают, пританцовывают. У нас много гостей, помимо хозяев города, это оркестры Тихоокеанского высшего военно-морского училища и оркестры штаба Тихоокеанского флота. К нам приехали гости из нескольких регионов. Центральный военный оркестр Министерства обороны из Москвы. Также дебютанты этого года оркестр штаба Ленинградского военного округа. Все оркестры вместе исполнили гимн России.
1: Также выступают и гражданские коллективы. Как ранее отметил начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил Тимофей Маякин, каждый оркестр уникален. Более того, все они выступают с обновленными программами. В Москве в связи с проведением спортивных мероприятий введены временные ограничения движения. До 17 часов перекрыт ряд улиц и набережных в центре города, включая Лужники, Смоленскую, Новодевичью и Ростовскую набережные. До 17.30 закрыто движение на Софийской набережной, Болотной площади и прилегающих переулках. Водителей просят планировать маршруты заранее. И о погоде. По данным центров ОБОС, завтра в Москве будет пасмурно. Дожди ожидаются с ночи и до вечера. Температура воздуха ночью и днем 13-16 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Писатель Александр Васькин в студии «Радио Звезда». Мы ведем беседу о его последней книге «Жили-были в Москве». Там у нас фигурируют Лермонтов, Гоголь, Чехов, Толстой. Вот до Чехова и его московской жизни мы как раз-таки сейчас и дошли. Чехов родом из Таганрога, за плечами у него Московский университет, он остается в столице, у него тут появляется врачебная практика. Чехов той поры – это прежде всего врач, очень хороший врач для той эпохи, блистательный диагноз.
6: Ну, никто и не спорит с подобной оценкой, я, честно говоря, не слышал альтернативные точки зрения. Антон Павлович поступает в Московский университет в 1879 году, и вот с тех пор он становится москвичом. Для главы о Чехове я взял совсем другую цитату. «Я московский Гамлет». Вот как хочешь, так и понимай. «Я московский Гамлет». Какой вопрос мучил Чехова? Несколько вопросов, но постоянно один и тот же. Где взять денег? Да, на что жить? Не только ему, но и его большой семье, да, потому что вся семья Чеховых переехала в Москву еще до Антона Павловича. он еще доучивался в гимназии, по не очень, в общем-то, приятным обстоятельствам, потому что кредиторы замучили его отца, Павла Егорыча. Он был там не бедным человеком в Таганроге, но он был вынужден вот податься в Москву. И когда Антон приехал, как писали братья, мы поняли, что приехал хозяин, что ли.
5: Понимаете? Кормилец.
6: Да, то есть один из братьев, а он стал главным человеком в семье. И вот его скитание, я по-другому не могу сказать, скитание с одного адреса на другой. Вот, вот посмотрите, я специально для книги взял цитаты. Вот смотрите, что он. «Мой новый адрес – Якиманка. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок». Ну, кстати говоря, Соболев переулок, знаете, там Головины переулки есть, малый, большой.
5: Рабовладельческий рынок – это в каком смысле?
6: В прямом – это квартал Красных Фонарей.
5: О, как!
6: И туда они ходили активно, и с Лесковым ходили. А это же прекрасный материал. У Антона Павловича была уникальная способность. Все, что он видел, все это отражено в его рассказах. Припадок, свадьба. Откуда свадьба взялась? Это одна из квартир Антона Павловича. Прекрасный вроде бы домик, двухэтажный. Только вот проблема в том, что на втором этаже постоянно апартаменты сдаются. То под свадьбы, то под крестины, то под поминки. Там с утра до вечера люди пляшут, веселятся. Там играет музыка, сразу свадьба вспоминается. Правда?
5: Александр, смотрите, если говорить о чеховской жизни, бедного Чехова, того самого Чехова, который там трудился в журналах «Осколки», «Будильник», там получал мизерные гонорары и содержал всю семью, вот как он жил? Что такое доходный дом конца XIX века? Что такое меблированные комнаты? Что такое гостиничные номера в дешевых гостиницах? Какие-то вот аналогии с сегодняшним днем можно провести?
6: Ну, представьте себе, что вы купец. Вам нужно вложить денежки. У вас ни капли дворянской крови не течет. Но вы на корню скупаете усадьбу какого-нибудь графа Шереметьева.
5: Разорившегося.
6: Разорившегося. Москвичи кричат, боже мой, что творится? Что позволяют себе эти купцы? Они же уродуют Москву своими доходными домами, пяти-шестиэтажными. А вы строите доходный дом, вкладываете свои деньги и сдаете его. Вы можете построить очень хороший доходный дом. У вас там будет и лифт, у вас будет швейцар, ковровая дорожка. В Романовом переулке такие дома сохранились. Это дома впоследствии заняла советская партийная номенклатура. Это очень дорогие доходные дома.
5: Не для Чехова, надо полагать.
6: Не для Чехова. Он и не жил в доходных домах. Он снимал квартиры, поскольку они не могли всей семьей поселиться в доходном доме. Он снимал квартиру, это было выгоднее. Вот я вам приведу пример. Антон Павлович получил за свою литературную деятельность, пожалуй, только одну премию, Пушкинскую. Она вручалась специальной комиссии Академии наук. Мы сейчас даже с вами не вспомним, кто в этой комиссии заседал. Они остались в истории только потому, что Чехову дали половину премии, обвинив его в том, что много билетристики. Дали не 1000, а 500 рублей. Он с радостью взял даже 500. Нужно было платить за квартиру. Да? Потому что они, летом они выезжали там, в Подмосковье, там, в Бабкино то же самое. Ну, вот вам, например, 200 рублей, если он платит, да, там, не знаю, за 3 месяца. Вот, ну, 500 рублей ощутимые, правда, деньги?
5: Да,
6: конечно. Вот куда шли деньги. Однажды это было в Кудрине. Он получает письмо от писателя Дмитрия Григоровича.
5: Вы имеете в виду его последнюю квартиру на Садово-Кудринской? Вот
6: да,
5: где,
6: там,
5: где сейчас дом-музей, да?
6: Дом-музей. Получает письмо. Григорович поражен талантом Чехова. Он говорит, бросайте свой псевдоним, во-первых. Ну, какой вы чеханте? Вы Антон Павлович Чехов. Вы писатель, вы надежда русской литературы. Чехов поражен. И отвечает ему. И вот отсюда мы можем узнать, как относились к его литературным опытам и родственники, и московские литераторы. Он говорит, да ни в одном салоне литературном мне не скажут, что я писатель. А родные, это я по смыслу цитирую, говорят мне... Ну, что ты там пишешь ночью? Спать ложись. Вы понимаете? Вот она, жизнь Чехова. Григорович поразил Антона Павловича, конечно. Это очень дорого стоило признание. Ну, конечно, и признание Петра Ильича Чайковского. Они даже задумали писать либретто и оперу по Лермонтову, Белла. Вот скрещение, да, какое интересное?
5: А это когда он уже жил на Садово-Кудринской.
6: Ну, да, да. Ну, естественно, не дошло до Беллы. Там и Петр Ильич уходит из жизни преждевременно. Конечно, понимали, какой это талант огромный, но он себя загнал, вот я так скажу. Вот послушайте, что пишет Чехов. Это коротенькая цитата. «В Кудринском комоде место чистое, тихое, это всюду близкое». Комод так называли этот дом. Он и сейчас похож на комод, такой пузатенький.
5: Да-да-да.
6: И вот еще не хватает одного слова – место теплое. Вот что было важно. Он же заболел очень рано. Ну, сколько там ему было? Едва за 20. И уже вот это первый приступ кровохарканья. Значит, квартира нужна какая? Теплая нужна квартира. Потому что ведь потом уже было очень тяжело. Он ночью-то не спал. Он спал сидя. Его брат слышал через стенку, как он не спит, он кашляет, кашляет, кашляет. У меня поражает другое. Один из последних адресов Чехова. Они ему сняли квартиру на 4-м этаже. Он уже не мог даже спускаться и подниматься. Лифта там не было. Вот, это поразительно. Я думаю, как же так? Вот я читал эти письма его, да, и он как бы сетовал. Что это... Ему было очень тяжело жить. Они пытаются в Царицыно купить. Кстати, в Царицыно не купить, а снять дачу с гнитом.
5: Дачу в Царицыно.
6: И говорят, что это стало основой там, для вишневого сада. Ну, это одна из гипотез, да, потому что там сдавались дачи в огромном количестве. Но с Царицыно ничего не вышло. Хотя могло бы быть. Могло бы. И, возможно, сейчас там бы был музей Чехова.
5: К тому времени он был уже достаточно известный, не просто известный, знаменитый литератор и вполне состоятельный человек. Дом Мелехова, дача в Ялте, еще одна крымская дача, о которой мало кто знает. В общем-то, неплохие гонорары, совершенно грандиозная и самоотверженная общественная деятельность. Да?
6: Драматург, он стал первым драматургом.
5: Первым драматургом России. Я просто хочу попросить вас вспомнить Москву вот чеховских времен, сравнить ее с Москвой предыдущей. Гоголь мог знать только извозчиков. Чехов... Возможно, уже увидел трамваи. Конку он, безусловно, знал. Поразило меня, недавно узнал, кстати, что канализация в Москву была проведена лишь в 1898 году. То есть миллионный город ходил дружно в сортиры.
6: Ну, там были золотари. Вот эти,
5: да, золотари работали по ночам, вывозили эти дела, расплескивая их на булыжных мостовых. И прав был Толстой, когда говорил, что Москва – это вонь. А Чехов, ну, начинал свою жизнь в Москве в самом жутком месте, упомянули это, где-то рядом с Тробной площадью, да?
6: Да, вот да, это, вот это, да. Вот, вот, красные фонари, дешевое жилье.
5: Район борделей.
6: Соболев переулок.
5: В нищете, в антисанитарии. А ведь он врач. Вот не осталось ли у него каких-нибудь упоминаний об этой жизни? Что такое охотный ряд? Это та же самая вонь.
6: Он вообще не мог понять, как в Москве нечто подобное может существовать. Вот что имеется в виду этих публичных домов в Соболевом переулке, Головин переулок, что это умы непостижимо для него,
5: да, как
6: для
5: врача. Да, он сам был их постоянным клиентом.
6: Да, но при этом его врачебный долг совершенно иные мысли ему подсказывал. Что это за Москва такая, в которой живет Чехов? Это конец 19 века. Город переживает промышленную революцию. Город рвется из своих оков. Железная дорога существует. И не одна. Да, это в середине 19 века открылся первый вокзал Николаевский. А здесь уже вокзалов 6-7. Да, здесь все дороги ведут в Москву. Крупнейшие предприятия, фабрики, заводы. Столпотворение на улицах. Антисанитария, как вы правильно подметили. У Чехова огромная практика медицинская вследствие этого. И он поражался просто, да? Как вот так абсолютно бесконтрольно растет население Москвы. Надо строить больницы, надо строить родильные дома. Смертность высокая, та же самая младенческая. Поэтому Москва переживала очень сложные времена, потому что было понятно, что, да, столица Петербург, но финансовый центр, промышленный центр, это, безусловно, первопрестольный, это старая столица. Да? Реки загрязнены. Почему-то, потому что по берегам рек, ну, там Кожевническая набережная, Кожевническое производство. Куда сливали отходы?
5: Туда.
6: В Москва-реку. Поэтому экологическая обстановка в городе была гораздо хуже.
5: Александр, времени остается совсем немного. Еще один и уже последний завершающий герой вашей книги – это Лев Толстой. Лев Толстой в Москве. Ну, Москва по Льву Толстому – это прежде всего «Война и мир». Это дом Ростова на Поварской, который прекрасно сохранился. Особняк старого Болконского. Совершенно не представляю, где он находится.
6: А вот дома Безухова нет.
5: Дома Безухова? А спорят до сих пор.
6: Три дома, и мы не будем называть их адреса. Почему, кстати? Да потому что Безухов прототипом его послужил, не прототипом даже, фамилия откуда такая? Канцлер Безбородко, да? Безбородко, Безухов, Безбородко не имел наследников. Вот вам, так сказать, почему еще так странно, что где у нас дворец Безбородко. Наследников-то он не оставил. Угу. Поэтому несколько вариантов. Но, опять же, не настолько это, можно сказать, удачным вот этот вот вопрос, если мы начнем решать, где же все-таки дом Безухова. Неблагодарное занятие, уверяю. Нет. Лучше дом Ростовых.
5: Толстой весьма и весьма состоятельный человек, то есть, проживая в Москве по меблерашкам и гостиницам, не бегал, явно имел свое жилье. Мы все прекрасно знаем, что такое дом Толстого в Хамовниках. Насколько я понимаю, он появился не сразу. Как часто бывал Толстой в Москве? Какие места с ним связаны в столице?
6: Между прочим, Лев Николаевич бывал во всех этих зданиях практически, которые он потом воплотил в своих произведениях.
5: На балах?
6: Ну, возьмите, например, на Воздвиженке, дом князя Волконского, дедушки Льва Николаевича. Его сейчас называют дом старого князя Волконского. Ну, мы знаем почему, да, кто чей прототип в романе «Война и мир». Английский клуб. Кстати, в английском клубе бывали практически все литераторы. Ну, Александр Сергеевич Пушкин. Вот вам еще один адрес Льва Николаевича. Гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке. Лучший ресторан французский. Кстати, вы знаете, ведь вот если мы говорим о быте московском, существовали две, скажем так, группировки, что ли, официантов московских ресторанов. Ярославцы, белотельцы их называли. И татары. В общем, момент очень интересный. Когда Теофиль Готье впервые приехал, это 60-е годы, то потом он написал, ко мне подошел китаец. Ну, это не китайцы, откуда в Москве китайцы? Это татарин. То есть, вот это татарское землячество, ярославское землячество, они даже конкурировали между собой. Да, вообще, официант в трактире, это, знаете, честь большая. Должность передавали по наследству.
5: Дворник – татарская профессия.
6: Кстати. Они у себя там в Рыбинском уезде отсылали деньги. Туда дома крыли железом, представьте себе. А мальчиков присылали вот помощниками в официант на побегушках. Там 10 лет, 12. Потом они уже вырастали половых.
5: Александр, возвращаясь к теме «Лев Толстой в Москве». Ну, помните, с чего я начал программу?
6: Да, ну,
5: он
6: смотрите,
5: скверно отозвался о нашем
6: здесь
5: городе.
6: Здесь не стоит верить той или иной цитате. Вначале, конечно, Лев Николаевич в Москву влюбился. Влюбился, и ему нравятся эти балы. Он бесконечно там пропадает. Он ищет себе партию. Ну, но не выходит ничего, там очень много сложного. Другой вопрос, что он один из немногих писателей, доживших до седин, русских писателей, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому так изменилось его отношение к Москве. Он слишком много видел в Москве и считает любимый город клоакой. Но вместе с тем, когда-то он писал «Москва – женщина, она мать». Вот так вот.
5: Прекрасно сказано. Спасибо, Александр. Писатель Александр Васькин был с нами. Мы презентовали, ну, в радиоварианте, скажем так, вашу книгу «Жили-были в Москве» Лермонтов, Гоголь, Чехов и Толстой. Я бы продолжил тему. Петербург – это вся русская литература. В Киеве жили-были Булгаков, Пустовский, Куприн. В Одессе – Багрицкий, Грин, Олеша, Ильф, Катаев, Бабель. А тут есть о чем написать.

0: подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
1: Наука на чердаке.
2: В последнее время у меня выдалось необыкновенно много работы, и в такие времена всегда не хватает времени на сон. И вот я поневоле задался вопросом, насколько недосып может плохо повлиять на меня и на людей вообще. Влияют ли нарушения сна на мозг? Если да, то как?
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: От хронической бессонницы страдают около четверти всех людей на свете. А в пожилом возрасте такие расстройства встречаются почти у каждого второго человека. С кратковременным же недосыпанием из-за графика работы, стресса, слишком долгого пользования гаджетами или других причин сталкивался, наверное, вообще каждый человек. И вот, международный коллектив ученых с помощью метаанализа обобщил данные простых научных работ о том, как нарушение сна влияет на человеческий мозг. И показал, что постоянные и эпизодические сбои такого рода оставляют совсем разные следы. Любой человек, когда-либо плохо или мало спавший, знает, что после этого что? Может усиливаться раздражительность, снижаться продуктивность из-за рассеянного внимания и замедленной реакции. Ну, это вот когда временный недосып. Однако регулярный недостаток сна чреват гораздо более серьезными последствиями. Исследования показали, что такие нарушения негативно сказываются на развитии мозга, снижают выведение из него вредных веществ, уменьшают эмоциональную стабильность, ухудшают рабочую память, продуктивность в учебе и на работе. Да, и еще, хроническая бессонница – известный фактор риска развития психических заболеваний.
1: Наука на чердаке.
2: Чтобы сравнить негативные эффекты длительных и кратковременных расстройств сна, группа неврологов и медиков других специализаций изучила всю имеющуюся литературу по этой тематике. Ученые рассмотрели более 200 исследований, в том числе 140 уникальных экспериментов с участием более 4000 человек. В научных работах, включенных в обзор, сопоставляли данные томографии людей с хроническими нарушениями сна, например, бессонницы, апноэ, нарколепсии, и здоровых пациентов. Ну, или тех, кого кратковременно лишали сна, и тех, кому давали полноценно выспаться. Вот я, кстати, в такой роли очень хочу в эксперимент попасть, хотя бы на недельку. Между группами прослеживались четкие различия. У людей с хронической бессонницей наблюдались изменения в передней поясной коре мозга. Эта область связана с принятием решений и эмоциями, а также в правом миндалевидном теле. А оно у нас отвечает за память и обработку негативных переживаний. А еще в гиппокампе он участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти. Эти отклонения могут объяснять дневные симптомы, возникающие при бессоннице. Это усталость, проблемы с памятью, перепады настроения, депрессия. В отличие от этого, эпизодическое недосыпание коррелировало с изменениями в правом таламусе. Это область, отвечающая за регуляцию температуры тела, движений и восприятия боли. И это согласуется с симптомами, на которые обычно жалуются при недосыпе. Зябко что-то, знаете, реакции замедлены, трудности с фокусировкой. Таким образом, исследователи продемонстрировали, что хотя хронические и кратковременные нарушения сна имеют общие, нейробиологические механизмы, они затрагивают в итоге разные области мозга. Эти знания могут помочь в разработке более точных методов лечения. Также понимание этих тенденций важно для профилактики депрессии, тревоги и деменции, вероятность которых возрастает при регулярной бессоннице. Люди, бойтесь бессонницы больше, чем недосыпов. Ученые вам ее совсем не рекомендуют.
1: Наука на чердаке.

0: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
1: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
0: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-766-44920.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
0: Слушайте сегодня в 8 вечера на Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используют ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» и свыше 760 беспилотников самолетного типа. Более 200 тысяч семей уже получили кредиты по программе «Дальневосточные ипотеки». На их поддержку направлено свыше 1 триллиона рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
2: Это, безусловно, сказалось на секторе жилищного строительства. А в целом у нас действует 30 программ по поддержке дальневосточников, которые сверх обычных общефедеральных мер, направленных на все возраста, все отрасли жизни, все сферы жизни, образование, здравоохранение, креативные индустрии, городская среда, многое другое. Безусловно, будем работать над тем, чтобы становилось больше интересной и высокооплачиваемой работы. Самые разнообразные. Здесь есть отрасли туризма, здесь есть отрасли креативных индустрий. На Дальний Восток пришел кинематограф, причем, можно сказать, большое кино.
1: Всего для жителей Дальнего Востока действует около 30 дополнительных программ поддержки, которые охватывают образование, здравоохранение, креативные индустрии, городскую среду и другие сферы. Российский фигурист Владислав Дикиджи победил на турнире Киношита Кап в Японии. В произвольной программе он исполнил 4 чистых четверных прыжка. Зрители стоя аплодировали нашему спортсмену. По сумме двух программ Дикиджи набрал 265,68 балла и занял первое место. Он выступил на турнире вместо Марка Кондратюка, у которого Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Турнир завершится в воскресенье. Украинские антикоррупционные органы провели операцию «Карфаген» и разоблачили преступную организацию во главе с замначальника офиса генпрокурора Сергеем Крапивой. По данным Национального антикоррупционного бюро, чиновник с середины прошлого года легализовал около миллиона долларов. В материалах дела он фигурирует под псевдонимом «Канцлер». Крапива подозревается также в крышевании мошеннических колл-центров. Ранее он работал в полиции и был заместителем главы Одесской областной администрации. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
5: Сегодня мы будем говорить о Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. Итак, на дворе начало 19 века. Западная и большая часть Центральной Европы захвачены Наполеоном. По сути, он правитель мира. Но есть проблема, точнее, сразу две – Англия и Россия. Завоевать британские острова французам не удалось. У них не было сильного флота, и Бонапарт объявил Лондону континентальную блокаду. Император Александр I европейские санкции проигнорировал. Русские продолжали поставлять англичанам продовольствие, оружие, древесину для кораблей. И у Наполеона не осталось иного выбора, кроме как устранить едва ли не последнего союзника британской короны. Что же представляла из себя Москва того времени? Еще в 1712 году она потеряла статус главного города страны. Прошло 100 лет, и бывшая столица России превратилась в поистине гигантскую деревню. Это не преувеличение. Никаких площадей и проспектов. Все улицы представляли собой некую архитектурную чехарду. Каменные дома, а вслед за ними деревянные лачуги. Вот роскошные дворцы, а рядом ветхие крестьянские избы. Многие городские усадьбы носили особые, как тогда говорили, народные клички.
7: Настасья Филипповна, разрешите ангажировать вас до комода, так сказать.
8: А чего я там не видывала? Если уж гулять, то ведите меня к замку.
5: Все правильно, ошибки нет. Дом князя Трубецкого на Покровке за его громоздкий вид называли комодом, а дом Пашкова на Моховой – волшебным замком. О его красоте слагали легенды.
9: На горе стоял тот замок. И красивый, и величавый, с бельведером, с садом на улицу. А в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы. По праздникам играл в саду домашний оркестр. Как бывало, не идешь мимо, так и прильнешь к железной решетке. Глазеешь и любуешься. И всегда решетка унизана детьми и простым народом.
5: И действительно, красиво. А рядом Кремль и совсем другая картина. Возле храма Василия Блаженного торговые лавки и тут же земляные оборонительные редуты, построенные еще Петром I для защиты от возможного нападения шведов. Роскошь и бедность в 100 шагах друг от друга. Так, по крайней мере, считали многие историки того времени.
10: В 1812 году Москву называли столицей на пенсии. Императорский двор переехал в Петербург, а в Первопрестольной, по большей части, оставались уже никому не нужные, но все еще очень известные люди. Их называли персонажами. Именно здесь, в Москве, доживали свой век фавориты прежних эпох. Ближайший друг императора Павла – князь Юрий Александрович Нелидинский-Мерецкий. Или, к примеру, Иван Николаевич Римский-Корсаков, которого Потемкин сделал фаворитом Екатерины за красоту, а заодно и за глупость. В начале войны с Наполеоном ему уже было под 60. Жил он в Москве с графиней Екатериной Строгановой, которая по болезни уже не могла ходить.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. О том, что Бонапарт перешел Неман, в городе узнали 27 июня, то есть через 3 дня после нападения. Новость опубликовали в «Московских ведомостях» вместе с манифестом императора Александра I.
6: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».
5: Очень правильные на тот момент слова. Да вот только очередная война практически никого не взволновала. Литератор Григорий Данилевский писал в те дни:
11: «Никогда в Москве и в ее окрестностях так не веселились, как во время грозного и мрачного 12-го года. Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись шумными катаниями, концертами и маскарадами».
12: Большинство москвичей считали, что Наполеон после 2-3 незначительных побед принудит Россию к миру, отняв всего несколько мелких областей и, возможно, Польшу. Мол, на этом все и закончится. Так думал и генерал-губернатор Москвы граф Федор Ростопчин.
13: «У меня в городе так смирно, что сам дивлюсь. Счастье, что любят и слушаются. Шалит только французская диаспора. Ждут Бонапарта. Сперва я просил, чтобы жили смирно. Потом грозил. Потом посылал за город погулять немного. В Пермь или в Оренбург. Не унимаются. Ну а потом драть стал. Так что никакого бунта не будет».
12: Ростопчин уверен, Наполеон до Москвы не дойдет. По всему городу были развешаны шуточные листовки и афишки от лица выдуманного, но при этом слегка подвыпившего мещанина Корнюшки Чехирина.
14: «Эй, Бонапарте! Полно демонам-то наряжаться! Молитву сотворим, так до петухов скинешь! Сиди-ка ты лучше дома, да играй в жмурки! Полно тебе фиглярить! Ведь солдаты это твои карлики да щегольки! Не тулупа, ни рукавиц, ни малахая. Ну где им русское житье-бытие вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от чей задохнутся. А которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят».
4: Исторические заметки.
5: Забавно. А рядом с агитационными афишами развешивали еще и картинки с изображением мужика Долбилы и храброго ратника Гвоздилы, крушивших французов. Правда, последних известий в новостях было мало, а того, во что могли поверить читатели, еще меньше. Власти говорили о войне скудно и неохотно. Известно было только, что обе наши армии отступают, выбирая удобное место для генерального сражения. Многие верили. Но были и те, кто решил немедленно покинуть Москву. В конце июля 1812-го Николай Карамзин писал своему другу:
15: «Наши стены ежедневно более и более пустеют. Уезжает множество. Некоторые из наших знакомцев уже в бегах».
12: Панические настроения усиливались по мере приближения Наполеона. Тот же Карамзин хотел вывести из Москвы жену и двоих детей, но денег на это не нашлось. Выручил историка отставной генерал Муромцев.
16: «Любезный Николай Михайлович, здесь 10 тысяч рублей. Берите, берите. Уезжайте немедля. Кстати, даю взаймы, а не просто так. Это условие. Отказа не потерплю».
17: «Что вы, генерал, как можно?»
16: «Можно, голубчик, можно».
12: Вот такая взаимовыручка. Спасение за деньги. На эти средства Карамзин отправил семью в Ярославль, а сам остался досматривать светопредставление. А посмотреть было на что. В окрестностях города мужики отлавливали шампиньонов, то есть шпионов. Хватали всех подозрительных. Однажды крестьяне скрутили некоего дворянина Чичерина, которого крепко побили за упрямое запирательство. А запирательство его заключалось в том, что он был глух и нем от рождения.
18: «Глянь-ка, Кондрат, еще один лягушонок идет. А ну, ребята, хватайте его!»
14: «Да куда там? Ты ж смотри, дружище Осип, как он припустил. И побежал, к оврагу побежал. Вот дурень. Там Михеич его поджидает. Сейчас сюрприз будет».
12: Еще одним шпионом оказался 16-летний студент Московского университета Никита Муравьев. Юноша тайно бежал из дома в русскую армию. У него нашли карту России, по ней он ориентировался, и список маршалов Наполеона. Врага надо знать. Муравьева доставили в Москву, и генерал-губернатор Ростопчин до прочного выяснения личности велел посадить его в яму. Несчастного патриота отдали матери только через несколько дней.
19: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
20: Реклама.
21: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
22: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
23: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
24: Продолжаем наш разговор. Жители начали массово покидать город, когда узнали о взятии французами Смоленска. В день из Москвы выезжало более 1500 повозок. Дворянка Мария Волкова сообщала подруге.
25: Вчера мы простились с братом и его женой. Они поспешили уехать, пока еще есть возможность. Чтобы проехать 30 верст, им пришлось заплатить 450 рублей за 9 лошадей. В городе почти никого не осталось. И окрестности могли бы послужить живописцу образцом для изображения бегства египетского.
24: В конце августа в Москве оставалось не больше 50 тысяч человек, то есть шестая часть всего населения. Николай Карамзин был уверен, что уехал не зря.
15: «Вижу зрелище разительное. Тишина ужаса, предвестница бури. В городе встречаются только раненые и гробы с телами убитых».
12: 30 августа студенты и преподаватели Московского университета вывезли на телегах старинные картины, коллекции и книги. Грузились в такой спешке, что многое совсем позабыли, а часть выпрошенных у Ростопчина подвод отправили назад за ненадобностью, хотя можно было, например, посадить на них людей.
26: Все, кто остался, готовы были составить ополчение. В арсенале города хранилось немало оружия. Как минимум 20 тысяч ружей и около 600 пушек. Припасы, селитру, порох, свинец, ядра и пули вывести толком не успели, а потому затопили в Москве-реке. А ведь этого добра могло бы хватить на месяцы боев. Кроме того, возле Кремля стояли огромные баржи с пшеницей. При отходе их также приказали утопить. И москвичи спасались от голода тем, что ныряли за зерном в реку.
12: В последние 3-4 дня перед эвакуацией по московским церквам ходили так называемые патрули. Они проверяли, на месте ли святые чудотворные иконы, на которые надеялись больше, чем на армию. Но были и реалисты, те, кто собирался Белокаменную защищать. Граф Петр Салтыков и граф Матвей Дмитриев-Мамонов решили создать на свои деньги армейские полки. Московский гусарский и московский казачий. С людьми, формой, лошадьми и оружием.
14: «Так, кто следующий в ополчение? Ну, чё стоишь? Подь сюда, не робей! Как звать величать?»
27: «Грибоедов,
14: Как-как?
0: Александр Грибоедов. Родился в 1795 году. Потомственный.
14: Это мне без разницы. Значит так, форму возьмешь вон там, видишь? Ага. А ружьишко тебе дадут чуток левее, возле амбара. Че стоишь, иди.
12: И действительно, чего стоять? Так в казацком полку оказался поэт Петр Вяземский, а в гусарском – Александр Грибоедов. Правда, еще 8 сентября он внезапно заболел и с французами не воевал, как, впрочем, и весь московский гусарский полк, который никак не мог закончить формирование. А вот казаки Дмитриева-Мамонова к началу Бородинского сражения все же успели.
23: Исторические заметки на радио «Звезда».
24: Москва того времени представляла собой крупнейший в России торговый и промышленный центр. Хорошие дороги, текстильные фабрики. Текстиль – важный стратегический ресурс, без которого ни одна армия 19-го столетия не могла бы воевать. К тому же в Москве находились склады с оружием, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Рядом главный район оружейного производства Тула и крупнейшая база снабжения Калуга. Стоило разрушить все это, и русские тут же теряли возможность формировать новые полки.
12: Впрочем, и Петербург представлялся Наполеону эдаким лакомым куском. Там находился царский двор, все государственные учреждения, дворцы, поместья высших сановников. В случае приближения неприятельских войск придворные могли бы уговорить Александра I подписать мир.
1: Господа, добро пожаловать в мой дом. Бал начинается. Кто-нибудь видел графа Алексея Кирилловича Разумовского?
2: Я позади вас, любезная княгинюшка Мария Сергеевна.
1: Ох, граф, вы меня напугали. Скажите, это правда?
2: Что именно?
1: То, что Наполеону нужен выход к нашему Северному морю, чтобы блокировать столицу водным путем. Неужели Петербург обречен? Что будет со всеми нами?
2: Успокойтесь, прошу вас. А вот насчет моря есть одно мнение. У Бонапарта духу не хватит. Силенок маловато.
23: Исторические заметки.
24: Разумовский прав. Главный плюс Петербурга – близость Балтики. Акватория давала возможность Наполеону снабжать великую армию по морю. Но в 1812 году у Франции не было крупного военного флота, а кораблей торговых раз-два и обчелся. Поэтому Бонапарт и пошел на Москву. Двигаться в другом направлении, на северо-запад, было бы, по крайней мере, нелогично. Для начала он занял Смоленск, а затем его легионы встали лагерем у деревни Бородино. Ничего хорошего грядущая битва французам не сулила. Они еще не знают, что их ждет.
3: В армии Наполеона образца 1812 года он числился интендантом. Должность непростая, хлопотная. Попробуй накорми 600 тысяч человек. Он пытался, но снабженец из него вышел никудышный. На обратной дороге в Париж французы тысячами умирали от голода. О карьере великого полководца пришлось забыть. Но зато наш герой преуспел на другом поприще – литературном. Его настоящая фамилия – Мари-Анри Бейль. Однако всему миру он известен под другим именем – Стендаль. Военный поход в России он считал легкой увеселительной прогулкой.
7: Чтобы безграмотная толпа донских крестьян, именуемых казаками, могла обратить в бегство опытных вояк-французов? Да не смешите меня.
3: Но что-то пошло не так. Первая остановка – битва за Смоленск. Тяжелые кровопролитные бои. Именно тогда Стендаль понимает, быстрой победы над русскими не будет.
7: Я не очень-то счастлив, что попал сюда. Как меняется человек? Эта жажда все видеть, которая мучила меня прежде, совершенно исчезла. С тех пор, как я узнал Милан и Италию, и все, что я вижу теперь, отталкивает меня своей грубостью. Иной раз я готов расплакаться.
8: Приключения иностранцев в России.
3: После Бородинского сражения войска Наполеона заняли Москву. Стендаль разместился во дворце бывшего градоначальника, графа Растопчина. Француза приятно удивила роскошная библиотека хозяина с весьма озорными и очень остроумными пометками на полях.
7: Удивительно, но факт. Эти северные варвары гораздо образованнее многих представителей просвещенной Европы. Вот так сюрприз для меня.
3: Но Москва Стендалю понравилась еще больше. Естественно, до пожара.
7: Этот город до сего времени не был мне знаком. Между тем, в нем приблизительно 800 дворцов, красота которых превосходит все, что есть в Париже. Блистательная, элегантная отделка домов, свежие краски, самая лучшая английская мебель, изящные зеркала, прелестные кровати и диваны. Одно сплошное великолепие.
3: К слову, в Москве у Стендаля был не только архитектурный, но и сугубо личный интерес. Он хотел найти свою бывшую возлюбленную, актрису Жильбер, которая уехала работать в Россию и вышла замуж за русского офицера. Искал француз долго. Не нашел. А потом началось безумие. Пожар, расстрелы, грабеж, убийство.
7: Мой слуга совершенно пьян. Он свалил в коляску скатерти, вино, книги, вазы, скрипку, которую взял для себя. Зачем ему все это барахло?
3: От Немана до Москвы. От Москвы до Березины. Туда и обратно. На все про все 4 месяца. Долгий и тяжелый путь. Французы отступали, голодали. Солдаты умирали тысячами. Интендант Мари-Анри Бейль не мог им помочь. Он сам едва передвигал ноги.
7: Однажды я нашел несколько картофелин и съел их без соли с заплесневелым солдатским хлебом. Какая гадость. Мороз тут легкий, 2 или 3 градуса, но так как мы в России, каждый убежден, что он замерзает.
3: Мари-Анри Бейль вернется во Францию совершенно разбитым и морально, и физически. Неожиданно для всех станет писателем. «Красное и черное» – роман «Пармская обитель», где он расскажет о знаменитой битве при Ватерлоо. Его романами будет зачитываться весь мир. Позже Лев Толстой запишет в своем дневнике.
4: «Я обязан этому человеку тем, что понял войну. Все, что я о ней знаю, мой первый учитель». Стендаль.
6: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. В России в пилотном режиме начали применять 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. Об этом заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, нейросети анализируют правовые позиции и актуальные решения по вопросам, волнующим граждан и бизнес. Краснов подчеркнул, что ИИ – это только помощник судьи, а не субъект правосудия. Он также предложил странам БРИКС разработать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судах. Россия и Китай видят перспективы сотрудничества между системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и Бэйдоу. На российско-китайском форуме в Хабаровске обсуждалось использование этих технологий для контроля и безопасности международных автомобильных перевозок. Стороны намерены развивать партнерство и проработать соглашение между ГЛОНАСС и China Mobile International. Это позволит передавать данные о местоположении транспортных средств, что особенно важно для развития автономного движения. Уникальный учебный центр подготовки пожарных и спасателей открылся в Татарстане. Среди тренажеров – современный спасательный катер, который благодаря особой технологии может двигаться в условиях мелководья и сплавляться по горным рекам. Подробнее о нем рассказал представитель компании-разработчика Алексей Каратеев.
2: Самое главное отличие этого катера – это водометный движитель. Водометный движитель позволяет работать с очень низкой осадкой. То есть у него осадка всего 24 сантиметра. Вот, в режиме глиссирования ему достаточно 5-7 сантиметров воды для того, чтобы пройти.
1: Благодаря технологиям новый комплекс позволяет моделировать ЧП на высотных зданиях, транспорте, промышленных объектах и в завалах. Свои разработки представили более 230 организаций. Это новые образцы техники, средства связи и роботы. Российские ученые создали нейросеть, которая по видео, голосу и речи одновременно распознает эмоции, оценивает черты личности и выявляет неуверенность или противоречивость поведения. Модель может применяться в образовании, цифровых интерфейсах и психологической поддержке. Следующий шаг – персонализированные аватары, которые будут подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника. Разработка уже прошла испытания. Первые коммерческие версии ожидаются в ближайшие 2 года. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем говорить о Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Тогда это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт наивно надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
7: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
8: Ваше Величество, Мои люди осмотрели все вокруг. Поблизости никого.
7: А, это вы, маршал Ней? Вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
8: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
7: Странно. Тогда здесь делать нечего.
9: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
7: Адъютанта ко мне.
10: Я здесь, Ваше Величество.
7: Мою походную раскладную кровать поставить вот в этой зале, окна открыть, никого не впускать. И принесите мне вина, черт подери. И почему здесь так душно? Гарью пахнет. Разберитесь немедленно.
9: Вечером того же дня, 14 сентября, в Москве начался пожар. Первыми загорелись скобяные ряды возле Яузского моста и на Солянке, а также вокруг воспитательного дома. Затем в этом районе вспыхнули магазины, лавки и огромный винный двор. Постепенно огонь распространился на все Замоскворечье, Пятницкую и Якиманскую улицы, после чего перекинулся на Пречистенку и вторгся в немецкую слободу. Наполеон срочно покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Пожар бушевал без малого 6 дней. Из 10 тысяч жилых домов уцелели не более 3 тысяч. Сгорели 122 церкви. Московский университет с его архивами и со всей библиотекой. В том числе навсегда был утрачен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве» из собрания Мусина-Пушкина. Но больше всех пострадал Китай-город. Одно сплошное пепелище. В результате пожара погибли более 2000 тяжело раненых русских солдат, которых невозможно было эвакуировать. А вот теперь вопрос. Так кто же на самом деле устроил поджог? Французы уверяли, Москва загорелась по приказу генерал-губернатора Растопчина. Впоследствии сам граф отвечал двояко. То он действительно отдал такое распоряжение, то вроде как и не отдавал. А что же москвичи? Во всех бедах они, естественно, обвинили французов. Завоевателям это не понравилось, и они демонстративно расстреляли 400 самых отъявленных русских поджигателей. Такое решение принял наскоро собранный военно-полевой суд. А пожар все продолжался. Впоследствии Лев Толстой посчитал, что огонь в городе вспыхнул по какой-то странной, совершенно роковой случайности.
11: Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей, не хозяев домов. Ежели и были поджоги, что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотно и опасно, то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.
9: В Москве французы находились 6 недель, и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
12: Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел.
13: Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну.
9: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. И это только в Кремле. На улицах горящего города и вовсе творилось нечто неописуемое –
12: Франсуа, дорогой, ты где там? Это опять я. Да брось ты эти книги.
14: Чего тебе?
12: Один наш кирасир сказал по секрету, что вон, видишь, вон в том доме куча всяческих картин. Представляешь?
14: Болван! И ты, и твой кирасир. Как ты их до Парижа понесешь? На собственном горбу? Глупая затея.
12: Сам ты болван. Только послушай. Рамы аккуратно снимем, холсты в трубочку свернем и под рукава.
14: Смотри-ка, а ты прав. Где, говоришь, этот дом?
6: Москву начала 19 века называли сокровищницей Европы. 200 лет она не подвергалась нападениям. Постоянно строилась, процветала, богатела. Здесь находились уникальные частные коллекции мировой живописи, скульптуры и прикладного искусства. Покидая свои дома, хозяева попросту не успели все это вывести.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: В Москве легионы Бонапарта перестали быть армией. Поход в Россию они называли татарским набегом или императорским способом обогатиться. Так что теперь каждый стремился взять свое. Один из французских офицеров вспоминал.
15: На улицах московских можно было встретить только военных, которые слонялись по тротуарам, разбивая окна, двери, погреба и магазины. Все жители прятались по самым сокровенным местам и позволяли себя грабить первому нападавшему на них. Первый день для добычи официально принадлежал старой императорской гвардии, следующий день – молодой гвардии, за нею следовал корпус генерала Даву и так далее. Этот порядок продолжался 8 суток и почти без перерыва.
6: Вино из дворянских погребов лилось рекой. Однажды генерал Матье Дюма решил пресечь мародерство и бросился с оружием на толпу в стельку пьяных французских солдат. И первый, кто ему попался, был его собственный повар. Что будет дальше, хорошо известно. Москвичи спасут родной город от полного уничтожения. Но это уже совсем другой разговор. Наша сегодняшняя программа завершена. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздности,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
19: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
6: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Река истории. История реки. Москва-река.
2: Композитор Георгий Свиридов, автор музыкальной заставки к программе «Время» и знаменитой волшебной сюиты «Метель», очень любил реку Москву в окрестностях Звенигорода. Долгое время снимал в тех местах дачу. А еще с детства любил рыбалку. Однажды вместе со своим другом, солистом Большого театра Александром Ведерниковым, они отправились на Москву-реку. Надо сказать, в советские времена хорошие снасти были редкостью. Ведерников привез Свиридову из заграничной

0: почесывает мама. Нежно, с любовью. Я такого Высоцкого больше никогда не видел. И какое счастье, что камера уже стояла, и что Марина ничего не заслонила. Все сложилось просто потрясающе.
1: Я люблю, и значит, я живу.
2: Та самая кухня в Камергерском переулке была покрыта кафельным полом с характерными темными шашечками. Когда фотографии опубликовали в журнале, читатели буквально завалили редакцию гневными письмами.
0: «Как же не стыдно вашему фотографу! Он снимает наших любимых актеров в туалете!» Что поделать, такое было время. Кафельный пол тогда был для всех однозначным признаком отхожего места.
3: «Человек в кадре».
4: Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
7: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови, пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
3: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мера вступает в силу с полуночи.
2: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
1: Сегодня в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер. У президента запланирована с ними встреча, сообщал Дмитрий Песков. Как ожидается, после Москвы Уитков и Кушнер отправятся в Киев. Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам. Среди них Березники, Бийск, Йошкар-Ола, Королев, Саранск, Уссурийск, Ухта и другие. Основанием для награждения стал массовый трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны, которые обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции. В ближайшее время в этих городах пройдут торжественные мероприятия, а на центральных площадях установят памятные стелы. В этот же день президент присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя труда. В указе отмечается, что звание присвоено за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Запорожская атомная электростанция рассчитывает на успешное завершение ремонтно-восстановительных работ и ввод линии ферросплавная-1 в кратчайшие сроки. При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня вокруг Запорожской АЭС. Это позволит провести ремонт. Представители МАГАТЭ будут контролировать ход работ. Станция потеряла питание от поврежденной линии ферросплавная-1 20 августа. С тех пор АЭС работает на дизельных генераторах. В России начался второй пик активности клещей, который может продлиться до первых устойчивых заморозков. Теплая и влажная погода в начале сентября создает благоприятные условия для насекомых. Роспотребнадзор рекомендует при походах в лес надевать светлую закрытую одежду и высокие сапоги, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. В случае укуса следует обратиться к врачу, а снятого клеща сдать в лабораторию для исследования. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Издалека долго течет река.

0: я Волга, а мне уж 30 лет.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
2: Служивые люди. Воинские династии России. Говорим Лермонтов, подразумеваем Михаил Юрьевич. И наоборот. Цитируя «Скажи-ка, дядя ведь недаром» или «Белеет парус одинокий», не каждый вспомнит, что поэт был еще и кадровым офицером. Воевал на Кавказе, где проявил себя с исключительной храбростью и доблестью. Так что его предок, Георг Лермонт, мог бы им гордиться. На русскую службу шотландец Лермонт попал случайно. В 1613 году войско Дмитрия Пожарского осадило крепость Белую под Смоленском. Гарнизон сдался, и Георг сотоварищи присягнул новому русскому царю Михаилу Романову. Служил честно, бился при Можайске, оборонял Москву от поляков и литовцев. Осенью 1618 года шотландской сотне было поручено защищать Арбатские ворота, другими словами, западные подступы к Кремлю. Именно здесь противник надеялся осуществить главный прорыв. В ходе ожесточенной схватки командир шотландцев погиб. Георг возглавил роту и с помощью стрельцов и московских добровольцев сумел сдержать натиск. Лермонт служил российскому государю почти 20 лет. В награду он получил звание ротмистра, дворянский титул, поместье и жалование 100 рублей в год. Огромная сумма по тем временам. Однако долго пользоваться привилегиями не пришлось. В 1633 году Георг Лермонт геройски погиб в бою под тем же Смоленском. Шотландец, принявший к тому времени православие, был похоронен в Авраамиевом городецком монастыре под Чухломой. Сегодня это Костромская область. Сыновья Георга добавили к фамилии привычное для русского слуха окончание и стали именоваться Лермонтовы. Младший Андрей был зачислен в царские рынды, другими словами, в телохранители. Старший Петр стал воеводой в Саранске, городе-крепости на юго-восточной окраине Московского царства. За 3 года службы ему несколько раз пришлось отражать набеги ногайцев и крымских татар. Прадед поэта окончил сухопутный кадетский корпус и уволился из армии в чине секунд-майора. Отец, Юрий Петрович, оставил службу в звании капитана, но ровно через год снова надел военную форму. В Россию вторгся Наполеон, и каждый отставной офицер, способный держать оружие, посчитал своим долгом противостоять неприятелю. Лермонтов-старший вступил в тульское дворянское ополчение. Проводить захватчиков до самого Парижа ему не удалось. Под Витебском он получил тяжелое ранение, был отправлен на излечение, после чего вернулся домой. А еще в роду Лермонтовых были военные дипломаты, боевые генералы и морские офицеры. Кстати, говорят, тот самый «Скажи-ка, дядя» вовсе не абстрактный персонаж. Родственник поэта Михаил Николаевич участвовал в Бородинском сражении и вполне мог ответить на интересующие классика вопросы. Служивые люди. Лермонтовы. Воинские династии России.
1: Радиозвезда.
2: Слова особого назначения.
3: Майор. Первый чин старших офицеров. Термин образован от латинского слова «майор», что переводится как «высший», «больший». Звание это возникло в 17 веке. В то время майоры обычно несли ответственность за караул, а также питание личного и конного состава полка. Интересно, что в Латинской Америке аналогичное европейскому майору звание называется команданте. Получается, знаменитый Че Гевара, в то время, когда получил прозвище команданте Че, тоже был майором. В нашей стране этот чин ввели при Петре Первом в 1698 году. В дореволюционной России у майоров, так же, как и у генерал-майоров, на погонах горело две звезды. Чтобы отличить офицера одного звания от другого, следовало внимательно приглядеться к бахроме на эполетах. У простых майоров она делалась из тонких нитей, а у генерал-майоров была толстая и крученая. В мае 1884 года звание майора в России было упразднено, а всех служивых людей, носивших этот чин, за исключением тех, кто имел серьезные взыскания, произвели в подполковники. С тех пор майора в нашей стране невозможно было встретить полвека. До 1935 года, когда в Красной Армии снова появилось это звание. У современных майоров, в отличие от дореволюционных, погоны украшает одна звезда. Как у маршала, шутят военные, ну, только чуть поменьше. Для младших офицеров получить майорскую звезду – предел мечтаний. Перепрыгнуть звание или несколько и сразу стать майором можно только за особые заслуги. Например, первый космонавт Юрий Гагарин улетел в космос старшим лейтенантом, а вернулся уже майором, по пути миновав звание капитана. Так и стоит он, майор, особняком среди всех воинских званий. Почему стоит? Да потому что майор не бегает. Так как в мирное время бегущий майор вызывает смех, а в военное – панику. Майор. Слово особого назначения.
4: Год 1937. В Куйбышеве арестовали маршала Советского Союза Михаила Тухачевского за антисоветскую деятельность и шпионаж в пользу Германии. Тем временем в Нидерландах прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победу одержал русский и французский гроссмейстер Александр Алехин. Ну а в городе Горьком в том же 1937-м два друга и два авиаконструктора впервые протестировали в небе новейший советский поршневой истребитель И-207. Серия так и не станет массовой, но даст толчок развитию реактивной авиации в стране.
1: Соратники. Флоров и Боровков.
4: Они во многом были разными. Илья Флоров – москвич, предки дворянского происхождения. Алексей Боровков – из крестьян, родился в Петербурге. Но у обоих с юных лет была тяга к небу. Флоров поступает на механическое отделение Донского политехнического института, Боровков – на авиационный факультет Ленинградского института инженеров путей сообщения. В начале 30-х годов судьба сведет молодых инженеров в городе Горьком на местном авиационном заводе номер 21. Боровкова назначат на должность начальника секции шасси в чертежно-конструкторском отделе. Флоров дорастет до заместителя начальника конструкторского бюро.
1: Соратники.
4: Коллектив единомышленников сформировался в начале 1935-го. Боровков и Флоров задумали спроектировать и собрать самолет, который был бы скоростным как моноплан и маневренным как биплан. Первый полет истребителя И-207 состоялся в 1937-м, но при посадке трагически погиб пилот. Когда Флорова и Боровкова вызвали в Москву, приятели решили, что их будут судить. А в итоге лишь оценили оригинальность конструкции и предложили перебраться на подмосковный авиазавод номер 207 в Долгопрудном. Там друзья-инженеры продолжили создавать новые модификации. Например, одними из первых предложили дополнять поршневой двигатель еще и воздушно-реактивным. Многие планы разрушила начавшаяся Вторая мировая. Истребитель И-207 был построен весной 1941 года, совершил несколько вылетов, после которых интерес руководства к нему пропал окончательно. Впрочем, это не помешало Флорову и Боровкову остаться в истории пионерами реактивной авиации.
1: Флоров и Боровков. Соратники. Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
7: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Московитские корсары. Летом 1571 года капитан-лейтенант шведского флота Свен Эриксон писал в Стокгольм.
3: На протяжении 3 лет мы не позволяли Московии спокойно торговать с датчанами в Балтийском море. Топили, жгли их корабли. Теперь все изменилось. У русских появилась своя эскадра. Московитские корсары атакуют наши суда. Только за 1 месяц мы потеряли 7 кораблей. На Балтике стало небезопасно.
2: Каперская эскадра Ивана Грозного. Враги называли ее «московитские корсары». Год формирования 1570-й. Личный состав – 210 человек. Архангельские поморы, стрельцы, пушкари московского пушкарского приказа. Вооружение – 6 боевых кораблей. Флагман эскадры – 3-мачтовое судно «Веселая невеста». Командир – немец по происхождению Карстен Роде. Воинское звание – наказной капитан, морской атаман. В 1570 году Иван Грозный выдал Карстену Роде каперское свидетельство. «Силой врагов взять, а их корабли огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять». По замыслу русского царя, московитские корсары должны были сопровождать заморские торговые суда в Нарву. Личный состав эскадры получал государево жалование и выходил в море под русским боевым знаменем – червленым стягом. На протяжении нескольких месяцев каперская эскадра Ивана Грозного захватила и уничтожила больше 20 кораблей шведского королевства, с которым Москва находилась в состоянии войны. Осенью 1571 года московитские корсары взяли на абордаж 3 шведских фрегата, разгромили торговый морской караван, уничтожили более 200 вражеских солдат и офицеров. В октябре 1571 года, после подписания мирного договора между Данией и Швецией, каперская эскадра Ивана Грозного была расформирована. Она вошла в историю как первая русская военная флотилия.
1: Личный состав. Радио «Звезда». История награды.
4: Именная медаль «Граф Григорий Григорьевич Орлов» за избавление Москвы от язвы. Зимой 1771 года в Москве вспыхнула эпидемия чумы. Каждый день умирало несколько тысяч жителей. Чтобы чума не дошла до Петербурга, из Москвы никого не выпускали. В городе вспыхнул бунт. На усмирение бунтовщиков императрица Екатерина отправила графа Григория Орлова.
5: «Будь покойна, матушка-государыня, я смуту из Москвы быстро повыведу».
4: Граф Орлов немедленно пресек все беспорядки, казнил зачинщиков, после чего лично наблюдал, как сжигали вещи зараженных, сам лично посещал городские больницы и строго следил за лечением. По возвращении в Петербург графу Орлову был устроен торжественный прием. В Царском селе установили триумфальные ворота, а по особому указу Екатерины была отчеканена именная памятная медаль с надписью «Такового сына Россия имеет». Во время вручения награды Орлов, стоя на коленях, сказал императрице:
5: «Я не противлюсь, но прикажите переменить надпись, обидную для других сынов Отечества».
4: Екатерина рассмеялась и приказала изготовить еще одну награду. На ней была сделана новая надпись: «Россия таковых сынов в себе имеет». Именная медаль «Граф Григорий Григорьевич Орлов» за избавление Москвы от язвы.
1: Премьера на радио «Звезда».
6: Вылупиться в Нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать Теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
1: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Число авиарейсов между Россией и дружественными странами Ближнего Востока и Азии может вырасти. В Министерстве транспорта обсуждает открытие новых маршрутов, сообщили в ведомстве. Ранее министр транспорта Андрей Никитин отметил, что планируется увеличить также количество уже существующих рейсов. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что продажи туров в Азию на сентябрь растут, несмотря на низкий сезон. Среди самых популярных направлений в этом месяце оказались Турция, Египет, Абхазия, Эмираты, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мальдивы и Тунис. Глава комиссии Госсовета России по направлению туризма Олег Кожемяка обратился к президенту с просьбой закрепить законодательно понятие «маршрут исторической памяти». Это должны быть туристические маршруты с проверенной научной информацией, без неточностей и спорных трактовок. Для экскурсоводов потребуется специальная подготовка и аттестация. Первым таким маршрутом может стать национальный туристический маршрут «Дальневосточная Победа», посвященный завершению Второй мировой войны. Россияне стали больше тратить на туризм на Дальнем Востоке. С начала этого года там потрачено на проживание более 560 миллионов рублей, а средняя стоимость авиабилета в регион выросла до 19 тысяч. Почему путешественники стремятся увидеть этот регион, в эфире «Радио Звезда» рассказала заместитель генерального директора туроператора «Кутх Тревел» Наталья Гребенюк.
3: Каждый регион Дальнего Востока России по-своему интересен в плане предложения для туристов. Ключевыми точками притяжения на Дальнем Востоке являются уникальные природные достопримечательности. Дальний Восток России – это одно из немногих мест в мире, где можно увидеть нетронутую дикую природу, действующие и потухшие вулканы, китов, белых медведей, познакомиться с самобытной культурой коренных народов, оказаться в тундре, прочувствовать гастрономическое разнообразие дальневосточной кухни.
2: Самым востребованным регионом у туристов остается Приморский край, на втором месте Хабаровский край, на третьем – Сахалинская область. Планы экспедиции Федора Конюхова охватывают период до 2051 года. Об этом он сообщил в пресс-центре ТАСС «Дальний Восток». Федор Конюхов заявил, что все его экспедиции запланированы до 1933 года, но, учитывая их масштаб, часть из них придется перенести на 2043 год. Кроме того, он планирует до 2051 года покорить 100 вулканов. Сейчас путешественнику 74 года, и в 1951 году ему исполнится 100 лет. Конюхов продолжает свои экспедиции в интенсивном режиме, почти не оставаясь дома. В его планах, кроме восхождения на вулканы, плавание по Индийскому океану, экспедиция на верблюдах по Саудовской Аравии, строительство полярной станции в Антарктиде и другие проекты. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Александр Новиков.
1: . 1944 год. Москва, Кремль, кабинет Сталина.
2: Скажите, товарищ Новиков, можно ли остановить танки авиацией?
1: На ответ было всего несколько секунд. Верховный главнокомандующий не любил многословности и долгих рассуждений. Да или нет?
3: Обычно, когда он спрашивал вот так, в лоб, то ждал определенного ответа. При этом внимательно следил за человеком. Сталин был неплохим психологом, и скрыть от него в такой момент свое внутреннее состояние было нелегко. Не раз я испытывал это на себе. Иосиф Виссарионович отличался решительностью и быстротой в суждениях. Не переносил нечеткости и неопределенности в мыслях. Того же требовал и от других. Но определенность в ответах Сталину, да еще в позитивном плане, ложилась тяжким грузом на плечи докладчика. В случае неудачи не могло быть и речи ни о каких смягчающих вину обстоятельствах. Раз-другой споткнулся, не сдержал слова. Жди неизменной фразы. «Такого работника мне не нужно, уберите его». Я ответил «да». Авиации можно остановить танки.
1: Сталину ответ понравился.
2: «Очень хорошо. Спасибо. Порадовали. Тогда завтра же утром летите на фронт. И примите меры, чтобы разгромить немецкие танки. А то, понимаешь, на весь мир растрезвонили, что окружили Корсунь-Шевченковскую группировку врага, а до сих пор разделаться с ней не можем. Свободны. Жму руку. Удачи».
1: И уже совсем скоро гитлеровские войска на правобережной Украине были разгромлены. В том числе благодаря отважным советским летчикам. Немцы потеряли до 30 тысяч отборных солдат и офицеров.
3: Несколько позже, уже после ликвидации вражеского котла, мне стало известно, фашистское командование, уверенное в своих силах, намеревалось не только освободить окруженные дивизии, но и одновременно взять в клещи наши соединения. Замысел был смелый. Нетрудно представить, какой получился бы эффект, если бы они осуществили свой план. Но ничего у них не вышло.
0: Александр Новиков. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: 1552 год. Русское войско во главе с Иваном Грозным готовится к штурму Казани. К месту, где совсем скоро развернутся боевые действия, подходят обозы с провизией, плотники собирают подвижное полевое укрепление с бойницами «Гуляй-город», а инженеры возводят деревянную боевую башню из трех ярусов, разработанную дьяком Иваном Воротковым специально для московских стрельцов. Во времена Ивана Грозного было создано первое постоянное войско московских стрельцов. Жили стрельцы в особых стрелецких слободах в Москве. Обучались военному мастерству и исполняли роль городской стражи или пожарных. За свою службу стрельцы получали большое денежное и хлебное жалование, а также соль и обмундирование. Первым боевым крещением стрельцов в военном походе стало взятие Казани. Иван Грозный долго готовился к предстоящему походу. Подготовка состояла не только в том, чтобы обучить служивых тактикам ведения боя, подготовить специальное инженерное подразделение, которое занималось возведением защитных конструкций, но и обеспечить солдат добрыми запасами еды. По указу царя продовольствие для армии собирали с крестьянских дворов, церковных и монастырских земель, а также с вотчин и поместий. Запасы грузили на крестьянские подводы, которые всюду следовали за армией. Каждый полк имел свой обоз, на котором перевозились мука, овощи, яйца и крупы. Стрелецкие войска снабжались продуктами за счет казны. Главным блюдом солдатского рациона были овощные щи. Иногда щи заменялись густой похлебкой из рыбы или ухой, в жаркое время – окрошкой. На второе служивым полагалась каша или варево из гороха и репы. А тогда, в 1552 году, русские войска захватили Казань. Большую роль в этом сыграли московские стрельцы. Они разили неприятеля со специально возведенных для них боевых башен и из бойниц гуляй-города. Стрелецкие полки всегда отличались высокой боеспособностью, организованностью и дисциплиной. Немаловажную роль в этом сыграло и грамотно выстроенное обеспечение профессиональных военных продовольствием. Хлебали служивые щи да кашу и смело шли вершить свои боевые подвиги, потому что точно знали:
4: война войной, а обед по распорядку. Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
6: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови, пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
4: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Артиллерия.
1: Классификация.
2: Длинноствольная гаубица.
1: Название.
2: Единорог.
3: Единорог был принят на вооружение в 1757 году. Над его созданием трудились талантливые инженеры Михаил Мартынов и Михаил Данилов. Курировал проект начальник артиллерийского ведомства граф Петр Иванович Шувалов. На родовом гербе Шуваловых был изображен единорог. Точно такие же мифические животные украсили и новое орудие. Конструктивной особенностью единорога была коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно прилегал к внутренним стенкам ствола, что уменьшало утечку пороховых газов. В результате дальность стрельбы существенно увеличилась. Пудовое чугунное ядро единорог мог отправить на расстояние в 2000 метров. Огонь велся как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, единорог совместил в себе достоинства гаубицы и классической пушки. Орудие было предназначено для стрельбы всеми видами снарядов, но чаще всего единороги заряжали картечью или гранатами. К 1812 году в арсенале русской полевой артиллерии находились пудовые, полупудовые и четвертьпудовые единороги. Чудо-пушки участвовали во всех крупных сражениях Отечественной войны.
1: Арсенал 1812.
4: Операции специальных подразделений.
5: Осенью 1941 года линия фронта вплотную приблизилась к Москве. Ожесточенные бои шли в районе Клина и Солнечногорск. В конце ноября гитлеровцы прорвались к станции Лобня и заняли село Красная Поляна, а вместе с ним стратегически важную высоту. Специально привезенные сюда тяжелые гаубицы могли наносить удары по самому Кремлю. Приготовление к обстрелу гитлеровцы особо не скрывали. О том, что в Красную Поляну доставили сверхмощное орудие, сообщили местные жители. Информация была немедленно передана в разведуправление генерального штаба.
6: Странно все это, товарищ генерал.
7: Что именно?
6: Ну, посудите сами. Позвонила какая-то женщина. Вот так, запросто, по телефону. Представилась беженка из Красной Поляны. Фашисты, говорят, пушки в лесу устанавливают. При этом она сама ничего не видела. Ей то ли подруга, то ли родственница записку передала. Несерьезно как-то.

0: район Красной Поляны были срочно переброшены танковые подразделения 16-й армии. При поддержке реактивных минометов они выбили фашистов с занимаемых позиций. В качестве трофея танкистам досталось несколько тяжелых орудий. Благодаря бдительности жителей Красной Поляны ни одно из них по Кремлю так и не выстрелило.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
5: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-766-44920.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. «Стоп! Кадр». На самом интересном месте.
7: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Президент дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мера вступает в силу с полуночи сегодня.
2: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
1: Сегодня в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. У президента запланирована с ними встреча, сообщал Дмитрий Песков. Как ожидается, после Москвы Уиткоф и Кушнер посетят Киев. Подразделение южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые используются противником. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ был подписан 3 сентября. Почетное звание присуждается за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, а также за значительный вклад в развитие отечественной эстрады. Михаил Шуфутинский – один из самых узнаваемых исполнителей в жанре шансона, чья творческая карьера охватывает несколько десятилетий. Широкую известность артисту принесли такие песни, как «3 сентября», «Пальма де Майорка» и другие. Присвоение звания народного артиста стало признанием многолетнего творческого пути артиста и его влияния на российскую музыкальную культуру, отметили в Кремле. Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии. В произвольной программе спортсмен исполнил 4 чистых четверных прыжка. По сумме 2 программ Дикиджи набрал более 265 баллов и уверенно занял первое место. Дикиджи выступил на турнире вместо Марка Кондратюка. У последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Отмечается, что турнир завершится в воскресенье. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Какие тайны хранят старинные дома и улицы столицы?
1: Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом. Что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие. Чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови. Пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожан.
0: Мистические городские легенды и удивительные истории о Москве и москвичах поведает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян в программе «Область знаний». Слушайте через несколько

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Истории о московских рынках. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
1: Область знаний.
3: Большинство рынков дня сегодняшнего, будь то Даниловский, Усачевский или Драгомиловский, превратились, как это принято говорить, в многофункциональные городские пространства с фудкортами и публичными мероприятиями. От рынков в обычном классическом понимании там сохранились, пожалуй, что только толчья да сутолока, особенно по выходным, когда все туда стремятся, чтобы как-то гурмански себя удовлетворить. Огромные фудкорты, кухни всего мира, чего хочешь, то и отведаешь там. Ну, понятно, что мир меняется, город, конечно же, меняется, и его традиции, и те пространства, в которых мы с вами обретаемся. Но, читая удивительные истории о тех рынках, которые некогда были в Москве, становится несколько грустно. Хотя, конечно, судя по воспоминаниям, которые, допустим, оставляли москвичи в 19-м столетии или в начале 20-го, нельзя сказать, чтобы они уж как-то сильно украшали лицо нашего города. Но так или иначе, это же часть нашей жизни, часть нашей истории. Вот, например, в 1909 году в журнале «Исторический вестник» была опубликована статья очень встревоженного автора, который говорил о том, что вот московские торжища особенно характерны своим стародавним неряшеством. Всячески призывал санитарных врачей обратить внимание на тех торговок, которые несут на рынок кувшины с молоком или там со сметаной, которые заткнуты грязными тряпицами. Говорили о том, что на рыночных лотках продаются, вы не поверите, гнилые яблоки, испорченные апельсины, какая-то неудобоваримая требуха. И, конечно же, окрашенные ядовитыми красками пряники и конфеты, ржавые сельди, орехи, ну и что-то такое еще не очень аппетитное. Вот читая про вот эти окрашенные ядовитыми красками пряники и конфеты, я вспоминаю свое детство, когда где-то неподалеку от некоторых станций метро или от железнодорожных станций стояли торговки с замечательными, такими привлекательными, зелеными, желтыми, красными петушками, звездочками на палочках. Я просил то у маму, то у бабушку купить что-то такое, и они мне всегда говорили: ну ты что, это же грязными руками делают, ни в коем случае нельзя. Видимо, многие вещи на протяжении десятилетий не меняются. И если некоторые названия ушедших рынков старожилы или те, кто интересуется московской историей, еще как-то могут вспомнить, то о некогда знаменитом на всю столицу грибном или же постном рынке знают далеко не все. Ну, просто рынок этот был не стационарным, а открывался он где-то за неделю до Великого Поста, и торговля начиналась прямо у кремлевских стен и шла вдоль берега Москвы-реки между Усинским и Большим Каменным мостом. Представьте сегодняшнюю Москву, что у Большого Каменного моста стоят торговки, которые раскладывают свой товар, и туда съезжаются москвичи с тем, чтобы утолить свою жажду, ну, и голод духовный, и чисто физический. В совершенно замечательной книге Ивана Шмелева «Лето Господне» этот рынок описывается так, что пытаться пересказать это своими словами, ну, право слово, наверное, даже грешно. Вот что писал Иван Шмелев. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом, везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом, доносит гул. Широкие плетушки на санях, все клюква, все красное. Ссыпают в короба и ведра, тащат на головах. И синяя морожка, и черника на постные пироги и кисели. А вон брусника, а в ней яблочки, сколько же брусники. А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят в ее ведерки и в ушаты, гребут горстями. похрустывают, а не горчит ли, а вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом укропным, хренным, играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом, смородинным, с дубовым, с хренком, окатки соленого арбуза. А грибной яролаж, винегретный, похлебный гриб сборный, рыжки соленые, смоленые, монастырские, закусочные, боровички можайские, горы гриба сушеного всех сортов. И дальше читать, не захлебываясь от слюны, просто невозможно. Представить себе нынче такое в центре достаточно сложно.
2: Истории о московских рынках.
1: Область знаний.
3: Сегодня, гуляя по Арбату и выйдя на Смоленскую площадь, сложно представить себе, что пару сотен лет назад здесь был толкучий рынок. А с середины еще XIX века здесь по воскресеньям можно было видеть торговок, увешанных мехами, различными лоскутками материи и прочим. Иногда они надевали даже, как писали знающие люди, и мужские шляпы на головы. Что здесь только не продавалось, и какое-то старое оружие, и инструменты всяческие, и еда, конечно же, и тут же рядом вместе с этой едой книжники стояли с целыми грудами старых книг, и продавцы всякого домашнего скарба, утвари, украшений. В 1875 году московские власти озаботились тем, что обстановка там совсем далека от каких-то там санитарных норм. И был построен двухэтажный каменный павильон для того, чтобы продавалось в нем мясо, овощи, другие съестные и, главное, скоропортящиеся продукты. Однако ж торговцев было столько, что они в этом здании не помещались, и все равно торговцы с лотками сновали вокруг, и сохранились удивительные старые фотографии, на которых в полной мере можно увидеть, ну, насколько сильно все в этом здании не помещалось. В первые послереволюционные годы на Смоленском рынке особенно усилилась продажа всяких старых вещей, которые продавали те люди, которые оказались в крайне сложной ситуации, которым необходимо было добыть себе какие-то средства для пропитания. Говорили о том, что были даже пара таких специальных французских рядов, в которых торговали люди, которые между собой говорили исключительно по-французски «бывшие», бывшие, выброшенные за борт новой жизни. Ну, в 20-е годы Смоленский рынок был ликвидирован, как позорное пятно на челе столицы, а вместо этого самого рынка на углу Арбата был выстроен универмаг, огромное пятиэтажное здание по проекту архитектора Владимира Маята, который, собственно, и сегодня существует и вполне себе функционирует. В начале 30-х там располагался один из магазинов Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами, знаменитый «Торксин», где можно было купить, да чего там только не было, правда, все это продавалось исключительно за валюту. То, как там все было обставлено, вы, конечно же, знаете благодаря блистательному роману Михаила Афанасьевича Булгакова, потому что именно туда булгаковские герои, Коровьев с Бегемотом, зашли и увидели сотни штук ситцу богатейших расцветок, меткалий, шифоны и сукнофрачный, и целые штабеля коробок с обувью, и там же была горка из мандаринов, которую столь жестоко только разрушили шкодливые булгаковские герои. Ну, поход их в тот магазин закончился печально, пожаром, однако ж в реальном мире ничего такого не происходило. После того, как «Торксин» был упразднен, гастроном стал называться «Смоленским», и менялись названия, менялись магазины, но и сейчас, насколько я знаю, есть там гастроном. Правда, вот насчет мандариновых пирамид я что-то не уверен. Но всякое, всякое может быть.
1: Область знаний.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Истории о московских рынках. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
1: Область знаний.
3: А теперь ненадолго заглянем на Сухаревский рынок. Место, которое оставило после себя массу всевозможных баек, историй, многие из которых были записаны блистательным московским репортером Владимиром Гелеровским. Чего только не продавалось на Сухаревском рынке. Были там и дивные книги, и антиквариат, и какие-то совершенно удивительные штучки, которые привозили из-за далеких морей. Оружие тоже, говорят, продавалось, ну, по крайней мере, именно на Сухаревку отправился Пьер Безухов из «Войны и мира» для того, чтобы купить пистолет, с помощью которого он намеревался покончить с Наполеоном. Особенно много всяких дивных вещиц появилось на Сухаревке после войны 1812 года. Говорят, что московский генерал-губернатор Растопчин издал указ, согласно которому человек считался легальным собственником любой вещи, вне зависимости от того, когда и при каких обстоятельствах он стал таковым. Ну, тогда же много всего происходило после наполеоновского нашествия. И еще больше всяких диковин там появилось после отмены крепостного права. Говорили о том, что там можно было найти истинные шедевры из обедневших помещичьих усадеб. Можно было найти дивные картины, предметы какой-то утвари, даже и из драгоценных металлов, книжки какие-то удивительные. Говорят о том, что достаточно большая часть собрания коллекционера Петра Ивановича Щукина происходила именно с Сухаревки. Одну из самых милых историй о сухаревских нравах рассказал как раз Владимир Гиляровский. К палатке одного антиквара подходит дама, смотрит картины и вдруг видит одну с подписью «Илья Репин», а на ней еще ярлык «10 рублей». Дама строго спрашивает, настоящий ли Репин. Говорят, да, конечно, конечно. Тогда дама говорит, вот вам 10 рублей, я беру картину, но если она не настоящая, то принесу обратно. Я, знаете ли, сегодня обедаю в семье, где будет Илья Ефимович Репин. Дама забирает картину, приносит к знакомым, показывает Илье Ефимовичу и говорит, скажите, пожалуйста, а ваш ли этот картин? Тот смотрит, хохочет и говорит, да ну что вы, помилуйте. Берет какие-то там подручные инструменты и пишет внизу, это не Репин. И внизу подпись «Илья Репин». Дама с возмущением возвращается на Сухаревку, отдает эту картину. Ей, конечно же, возвращают 10 рублей с тем, чтобы через пару минут выставить ее на продажу заново, но уже за 100, потому как подлинная репинская подпись на ней уже присутствует.
2: Истории о московских рынках.
1: Область знаний.
3: Со знаменитым Сухаревским рынком связаны и трагические истории из жизни замечательного живописца Алексея Кондратьевича Саврасова. Последние годы он страдал тяжким недугом, был привержен чрезмерному употреблению различных горячительных напитков. Еще в 1882 году из-за этого его выгнали из Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Зная об этом пагубном пристрастии удивительного пейзажиста, сухаревские торговцы зазывали его в свои лавочки, запирали и, обещая впоследствии щедро вознаградить, упрашивали его написать одну-две работы. Так появлялись бесчисленные вариации грачей прилетевших, которые, конечно же, никоим образом не напоминали изумительный оригинал, который и сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее. После того, как Саврасов заканчивал свою работу, торговцы с ним расплачивались, платили мало, 5, иногда 10 рублей, которые Саврасов оставлял в одном из многочисленных трактиров, которые окружали Сухаревский рынок. Понятное дело, что в советское время, в 20-м году, было принято постановление о ликвидации Сухаревского рынка. И закрытием Сухаревки большевики очень гордились. Даже выступая на одном из съездов, Владимир Ильич Ленин говорил о том, что мы уничтожили этот рынок, а вообще еще необходимо уничтожить Сухаревку в душе каждого частника. И говорил об этом с таким же энтузиазмом, как, быть может, сообщал о необходимости электрификации всей страны. Однако ж с началом НЭПа закрытие вот этого свободного рынка стало казаться чем-то абсурдным, но восстанавливать Сухаревку в том виде, в котором она существовала в 19 веке, в конце 18-го, совершенно никому не хотелось, и старый рынок считался ликвидированным, а чуть в стороне построили торговый комплекс, который назывался «Новая Сухаревка», а павильоны спроектировал гениальный архитектор Константин Мельников. И, как он сам говорил о проекте, в самом центре движения рыночной толпы стоит трактир, элегантное здание открытых террас и лестниц с обжорной кухней жирных щей и осетровых солянок вернулась в Москву вновь кипучая страсть знаменитой Сухаревки. НЭП был завершен. Рынок был тоже ликвидирован, как мешавший уличному движению. Все это кануло в прошлое, и истории, дивные истории ушедшей Сухаревки мы можем найти в многочисленных воспоминаниях и узнать, как искал там свои русские типы блистательный живописец Борис Кустодиев. Но это уже будет совершенно другая история.
2: Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
1: Область знаний.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Для защиты российского неба от атак противника необходим единый командир, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что обсудит с военными улучшение системы противовоздушной обороны. Владимир Путин также пообещал поддержать идею добровольцев о службе в региональных подразделениях для борьбы с вражескими беспилотниками. Все социальные и экономические вопросы, а также поддержка участников спецоперации должны решаться своевременно, подчеркнул президент. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые используются противником. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ был подписан 3 сентября. Почетное звание присуждается за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, а также за значительный вклад в развитие отечественной эстрады. Михаил Шуфутинский – один из самых узнаваемых исполнителей в жанре шансона, чья творческая карьера охватывает несколько десятилетий. Широкую известность артисту принесли такие песни, как «3 сентября», «Пальма де Майорка» и другие хиты. Исторический фестиваль «Русское царство» проходит в эти минуты в этнопарке «Кочевник» Московской области. Зрителям покажут сражения 17 века, историческую реконструкцию обороны Троицы Сергиевой Лавры и фрагмент баталии Смоленской войны. В постановках участвуют пешие воины и всадники из нескольких регионов России. Имитацию пушечных выстрелов и взрывов обеспечит пиротехническая команда. Чем еще удивляет фестиваль, рассказывает с места события наш собственный корреспондент Олег Соболев.
2: Грандиозное историческое мероприятие, поражающее своим размахом, проходит здесь. 156 участников, из которых 24 верховых вместе с лошадьми, 35 пикинеров и мушкетеров, пушки, выпускающие 120 ядер, и бешеное количество пиротехнических средств используются на фестивале. А еще здесь обширная программа для детей. Дети могут попробовать себя в кузнечном деле, в гончарном деле, в сражении на мечах, а также посмотреть представления по мотивам русских сказок и событий из истории России.
1: Исторический фестиваль «Русское царство» проходит сегодня и завтра. Подробности можно узнать на сайте мероприятия. Детям до 7 лет, участникам спецоперации и их семьям вход бесплатный. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
0: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Истории о московских чародеях. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
4: Область знаний.
6: Даже в наши просвещенные дни доверчивые москвичи нередко обращаются за помощью к экстрасенсам, ясновидящим и всевозможным ведунам. Вот о чародеях, обитавших в нашем городе в далеком прошлом, и о связанных с ними легендах поговорим немножко. Историй всевозможных до нашего времени дошло действительно великое множество. Правда, на поверку большинство из них оказываются хрониками всяческих жульничеств, а то и проявлением человеческого коварства. Вот, например, в далеком 1647 году молодой царь Алексей Михайлович задумал жениться и, как было принято в те времена, устроил смотр невест. Кликнули клич по знатным семействам всей страны. 200 девушек съехалось, и после тщательного отбора царь выбрал Ефимию Всеволожскую. Ее поселили во дворце, стали готовить к церемонии, но случилось нечто удивительное. Когда будущую царицу впервые одевали в соответствующую одежду, девушки, казалось бы, готовя ее прическу, слишком сильно затянули волосы, и барышня была взволнована и без того, и упала в обморок при женихе. Боярин Борис Морозов сказал, что этот обморок не просто так, что девушка явно нездорова, не может она быть царицею. И очень скоро стали поговаривать о том, что девушка-то была здорова, и болезнь здесь ни при чем, а все это колдовство. Виноват в этом некий московский чародей по имени Мишка Иванов, который был схвачен, допрошен с пристрастием, в результате этого допроса сознался во всем, после чего был сослан в Кириллов монастырь, что в Белозерской области, под присмотр, и сгинул. Правда, бедолага, скорее всего, был ни при чем. Дело все в том, что Борис Морозов преследовал свои интересы. После того, как в 1648 году царицей стала Мария Милославская, Борис Морозов женился на ее сестре. Был он вдов, и поэтому жениться вполне себе мог. И после этого осторожно так стали поговаривать, что это он и подстроил все то, что происходило. Ведь ему нужно было стать родственником царя. Для Морозова эта история закончилась успешно, чего, конечно же, не скажешь о Мишке Иванове. Да и для династии выбор оказался не то чтобы удачным, потому что сыновья царя Алексея, которые были рождены ему Марией Милославской, оказались слабыми и болезненными. Зато дочь Софья противостояла Петру, и имя ее связано со стрелецкими бунтами и ссылкой ее, заточением ее в Новодевичий монастырь, где до сих пор москвичи, знающие городские легенды, приходят к надпрудной башне и время от времени, пользуясь сгущающимися сумерками, пишут всевозможные просьбы к царевне Софье, дух которой якобы обитает в этой башне. Но в случае с государем Алексеем Михайловичем мы имеем дело как раз с таким спланированным злодейством, скорее всего. Но ведь очень часто истории о московских колдунах – это истории мошенников.
5: Истории о московских чародеях.
4: Область знаний.
6: Взять хотя бы случай, приключившийся с Павлом Нащекиным, близким другом Пушкина. Собственно говоря, в доме Нащекина Пушкин гостил последний раз, когда приезжал в Москву в мае 1836 года, незадолго до своей трагической гибели. Так вот, после смерти Пушкина Нащекин увлекся таким мистическим действием. Стал вызывать духом, заниматься столоверчением. И, конечно же, Павел Нащекин стал вызывать дух своего незабвенного друга. Подобная мистическая практика – дело, конечно, хорошее, особенно ежели кто-то, сидящий за столом, этот самый стол и поворачивает. Но однажды произошло совершенно неожиданное. Когда Нащекин стал вызывать дух Пушкина, фарфоровая скульптурка поэта вдруг упала с той полки, на которой стояла, упала на пол, разбилась. Павел Нащекин счел это нехорошим знаком и прекратил сеансы столоверчения. После этого он даже осветил еще раз свою квартиру. Ну, может, это, конечно, совпадение, а может, и мистика какая-нибудь, сказать сложно. Но известно совершенно точно, что Нащекин был человеком очень увлекающимся, любившим всякое потустороннее. И рассказали ему как-то о совершенно потрясающем докторе-чернокнижнике, который обитал в Сокольниках. Нащекин к нему поехал, алхимик уверял его, что может делать рубины при лунном свете, и даже вроде бы продемонстрировал ему свой чудный талант. Попросил Нащекина сжать руку в кулак, потом своими руками ухватился за этот кулак, что-то там пошептал, руку Нащекин разжал и увидел, что в ладони его лежит большой алый камень. Это был вроде бы рубин. Алхимик посетовал, что ему не хватает небольшой суммы для того, чтобы купить необходимые магические препараты. Ну, там травы всевозможные, может, иссушенные чучела каких-то там животных. Уж не знаю, списка не сохранилась. Но Павел, конечно же, сказал, что он добудет эти деньги, хотя сумма была не настолько уж незначительной. 10 000 рублей в 40-е годы 19 века – это капитал преизрядный. Однако ж для появления, чудесного появления рубинов, чего только не сделаешь, и 10 000 найдешь. Нащекин привез камень домой, положил его на полку, стал им любоваться. Правда, ему показалось, что спустя несколько дней рубин как будто бы начал блестеть не так ярко, может быть, даже и выцветать. Павел решил взять еще некоторую паузу, тщательнее изучить полученный столь чудесным образом камень, однако ж не утерпел, поехал в Сокольники, но оказалось, что опоздал. Желающих заполучить драгоценные камни было не так уж и мало. Кто-то из них проявил бдительность и сообщил о происходящем в полицию. Поэтому к тому времени, когда Нащекин приехал в Сокольники, дом ему известный был опечатан, а волшебник-чернокнижник оказался под совершенно иными запорами к тому моменту. Так что Павлу Нащекину, можно сказать, повезло. Хотя, как знать, может быть, власти московские подумали о том, что можно было бы таким образом пополнить городскую казну. Но если эта история известна благодаря сохранившимся воспоминаниям, то порой мы же можем апеллировать к вполне себе реальным документам. Ну, например, к газетным публикациям. «Голос Москвы» в апреле 1909 года писал о том, что в последнее время в Москве развелось бесчисленное множество гадалок, хиромантов и тому подобных шарлатанов. Вчера, например, на Тверской открыто раздавались карточки с адресом короля хиромантов некоего Мазуркевича, открывшего прием с 10 часов утра до 10 часов вечера. Хочется сказать, настоящий стахановец, а не хиромант. 12-часовой рабочий день может выдержать не каждый. Но, возможно, какие-то высшие силы, мистические силы придавали уверенности и энергии этому незабываемому специалисту. Еще одно дивное свидетельство из той же публикации о том, как в Дьяковских банях в женском отделении гадалка Полька ввела своеобразный способ рекламы. Из ванны, в которой виднелась только голова пожилой женщины, раздавался голос: «Предсказываю будущее, узнаю прошедшее, соединяю возлюбленных, привораживаю, лечу женские болезни, помогаю бесплодным, плата посредством». Ежели кто из находившихся в бане проявлял интерес, услужливые банщицы раздавали им в раздевальне лоскутки с адресом оной гадалки, причем отпечатанные на машинке, иллюстрируя при этом познание гадалки примерами удачного лечения, предсказаний и так далее. Публикация в «Голосе Москвы» завершалась выводом о том, что вот вся эта тунеядствующая масса живет за счет людского невежества и легковерия. Однако, если внимательно перечитать список предлагаемых услуг, то невольно начнешь задуматься, что за прошедшие 100 с лишним лет не так уж много всего и изменилось. И сегодня можно найти чрезвычайно мистическим образом одаренных специалистов, которые натуральнейшим образом готовы и приворожить, и узнать прошедшее, и соединить возлюбленных посредством самого что ни на есть действенного заговора.
4: Область знаний.
0: Радиозвезда.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
4: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Истории о московских чародеях. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
4: Область знаний.
6: Знаток Москвы, выдающийся репортер Владимир Гилеровский, говорят, сам пал жертвой проклятия. Дело все в том, что уже на закате своей карьеры бытописатель Москвы Владимир Гилеровский написал такой разоблачительный текст, провел журналистское расследование, как сейчас говорят, и написал очень эмоциональный текст о девушках легкого поведения. И он был настолько увлечен созданием этого текста, что, конечно же, не ограничился какими-то абстрактными историями, привел вполне конкретные факты с указанием адресов этих несерьезных гражданок и очень подробно описал все то, о чем хотел рассказать. Через некоторое время девушка, которая в публикации себя узнала, нашла себя опозоренной, была вынуждена переехать и перед тем, как покинуть Москву, разыскала Гилеровского и в выступлении, находясь, сказала, что «коли ты пишешь и этим зарабатываешь себе на хлеб, я проклинаю тебя, пусть ты ослепнешь, чтобы не смог писать уже ничего». Говорят, что Гилеровский над ней лишь посмеялся, правда, через месяц он тяжко заболел, болезнь дала осложнение на глаза, и он ослеп полностью. Ну, тут уж сложно сказать, то ли это стечение обстоятельств, то ли действительно проклятие оскорбленной женщины. Но это не более чем байка, достоверность которой проверить невозможно. А если обратиться к бесподобной книге того же самого Владимира Гилеровского «Москва и москвичи», то в одной из первых глав мы сталкиваемся с таким поворотом. Мы весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь, большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами. «Это разгуляй, а это дом колдуна Брюса», — пояснил Костя. «Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года». Ну, разгуляй, это известная площадь в Москве между Старой Басманной, Новой Басманной, Спартаковской и Доброслободской. А дом колдуна Брюса, дом на Разгуляе, знаменитый дом номер 2 по Спартаковской улице. А некогда этот дом принадлежал графу Алексею Ивановичу Мусину Пушкину, который был дальним родственником Александра Сергеевича Пушкина. Был он известным государственным деятелем, собирателем старинных рукописей. Вроде бы он нашел оригинал рукописи «Слово о полку Игореве», который, однако ж, сохранить не сумел. И вот здесь мы сталкиваемся с совершенно замечательной московской историей, которая, однако ж, забегая вперед, к истине не имеет особенного отношения.
5: Истории о московских чародеях.
4: Область знаний.
6: Дело все в том, что Алексей Иванович Мусин-Пушкин был женат на Екатерине Волконской, которая приходилась внучатой племянницей знаменитому сподвижнику Петра Великого Якову Брюсу. Чего только про него не рассказывали. Дескать, и чернокнижник он, и ученый, а может быть, и колдун, а может, он и вообще в черную птицу превращается и над Москвой летает, а то и вовсе по его приказу какие-то неизвестные подручные отлавливают зазевавшихся прохожих, особливо детишек, и тащат в Сухаревскую башню, где располагалась некогда его резиденция. Так вот, рассказывают, что якобы волшебные часы были сделаны непосредственно Брюсом, подаренные им родственнице, и были размещены на уличной стене дома, и часы эти были волшебные, можно было подойти, встать под эти часы и спросить о будущем, о прошлом. Правда, непонятно, каким образом можно было получить ответ, ну, если только часы были с кукушкой, я не знаю. что-то там пошло не так с этими часами, на них было наложено проклятие, и стали говорить, что люди, которые подходят к этим часам, забывают обо всем, и кажется им, что минутка всего лишь прошла, а пропадали они на часы, а то и на дни, чего только молва не рассказывала. Рассказывала и о том, что перед нашествием Наполеона в 1812 году мраморная доска, на которой крепился часовой механизм, обрела цвет крови, пророча таким образом гибель и страшные несчастья горожанам. Говорили о том, что то же самое случилось перед революцией 17-го года, но, как я уже говорил, все это говорили, рассказывали и так далее, не более чем очередная городская легенда. Дело в том, что Яков Брюс умер за 9 лет до рождения Мусина Пушкина, и поэтому тот никоим образом не мог заказать ему часы. Другое дело, что часы там действительно располагались. Установил их на доме французский аббат Сюрюг, который воспитывал детей Мусина Пушкина. Говорят о том, что часы эти были солнечными часами, поэтому не в любую погоду, конечно же, показывали время. Говорили о том, что эти часы, точнее, вот этот самый штырь, который отбрасывал тень, что это был не простой штырь, а абсолютно мистический, и что при определенном стечении обстоятельств он мог указать место, где поблизости зарыт клад какой-то. Кто-то в это верил, искал клад, не находили ничего, но ведь вера в чудеса — это такая необходимая штука. Собственно говоря, Яков Брюс – это, пожалуй, самый известный московский колдун. Каких только сказок о нем народ не насочинял. Говорят о том, что по приказу Петра Великого Брюс – жуткий колдун, научился видеть будущее, а главное – разгадал секрет философского камня и научился делать золото из всяких непотребных совершенно материалов и, дескать, записал технологию в некую черную книгу, которую спрятал очевидным образом в Сухаревой башне, в которой находилась его резиденция. Легенды об этой черной книге будоражили москвичей на протяжении долгого времени, и когда в начале 30-х годов пошла речь о том, что Сухареву башню необходимо снести, говорили, что решение об этом сносе принято исключительно потому, что это легитимный повод разобрать по кирпичику башню, в которой некогда обитал Яков Брюс, с тем, чтобы разыскать эту таинственную черную книгу. Ну и, вероятно, таким образом решить проблему с золотым запасом страны и обеспечить себя средствами для индустриализации. Ну, с другой стороны, у сноса Сухаревой башни были и более прозаические причины. Она мешала движению. Так или иначе, башню снесли. Правда, делали это действительно очень и очень осторожно, как

0: Водители вовсе даже не задумываются о том, что, проезжая по дороге, соприкасаются хоть на секунду с некой мистической историей, которых так много в нашем прекрасном городе.
1: Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Учение – свет. Тут не поспоришь. Вот только путь к этому свету, ох, как тернист. Школа, институт, ответственные экзамены, строгие учителя, скучная домашка и опять двойка. На трудности забудутся, а в памяти останутся школьные друзья, первая любовь, беззаботные каникулы и забавные истории. Специальный проект «Радио Звезда». Учение «Свет». Рассказы для внеклассного чтения. Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда. Реклама.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
6: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на Радио «Звезда».
9: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Для защиты неба от атак противника необходим единый командир, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что обсудит с военными улучшение системы противовоздушной обороны. Владимир Путин также пообещал поддержать идею добровольцев о службе в региональных подразделениях для борьбы с вражескими беспилотниками. Все социальные и экономические вопросы, а также поддержка участников спецоперации должны решаться своевременно, подчеркнул президент. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» поразили морские суда, которые перевозили военные грузы в портах Черноморска и Одесса, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, добавили в оборонном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа. На Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения, сообщили на станции. Для проведения работ введен локальный режим тишины. Линия ферросплавная 1 была отключена в августе после повреждения. С тех пор станцию снабжает электродизельный генератор. Ситуация находится под контролем. Персонал станции круглосуточно следит за параметрами безопасности. Ранее глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что радиационный фон и состояние реакторов находятся под контролем. Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраняться до заморозков. Что за пик активности клещей осенью? В эфире «Радио Звезда» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
2: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Ну, дело в том, что именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году. Ну, потому что если случается такое хорошее, замечательное бабье лето, то оно нравится не только людям, но и клещам.
1: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод. Надевать светлую закрытую одежду и резиновые сапоги обязательно. Использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на тверболе у пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
0: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Не выходят из сознания, хоть иные времена, эти древние названия, словно дедов имена. И живет в душе не тая, пусть нелепо, да своя, эта звонкая, святая, поредевшая семья. И в мечте о невозможном, словно вижу наяву, что и сам я не в безбожном, а в божественном живу. Арбат. Улица, чей образ, пейзаж и ментальность проходят через все творчество Булата Акуджавы. Сегодня мы поговорим об истории московских районов.

0: Когда появилось название этой улицы, точно неизвестно. Есть версия, что слово «Арбат» или «пригород» пришло к нам из арабского языка благодаря часто гостившим в Москве восточным купцам. По другой легенде, слово «Арбат» звучало как «горбат» и отражало особенности местного рельефа. А вот еще одна версия. Свое название популярный столичный район получил по одноименной улице, наименование которой происходит от слова «арба», то есть «телега».
1: Исторические заметки.
0: В Москве Окуджава сменил несколько адресов. Он жил на Краснопресненской набережной, в районе Ленинградского шоссе, в Безбожном переулке. Но все равно своим родным домом поэт всю жизнь считал именно Арбат.
2: Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. Это придуманное местными ребятами слово удивительно рифмуется с братством. Арбатство. Это определение очень важного для меня качества. Это моя натура, моя психология, мое отношение к окружающим. Это воспитание –

0: Арбат, который упоминается еще в указах Ивана Грозного, сильно изменился после войны 1812 года. На смену погибшей в пламени застройки пришли новые здания. Но лишь единицы старинных домов сохранились до наших дней.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Черемушки – еще один столичный район, который по популярности едва ли уступает Арбату. Особенно, если речь идет о кинематографе. Где живет и работает заведующий детским садом, он же Евгений Леонов, в фильме «Джентльмены удачи»? В Черемушках. Куда в самом начале фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» приезжает герой Александра Ширвинта? В Черемушки. И это не единственные примеры.
2: Подмосковные деревни Тропарева, Чертаново, Медведково, Беляево-Богородское и, конечно же, Черемушки не подозревали о том, что обретают бессмертие в те грустные для них дни, когда их навсегда сметают с лица земли. Деревня Черемушки дала свое имя московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои черемушки.
0: Черемушки. Название этого района произошло от одноименного села, стоявшего некогда вблизи глубокого оврага, заросшего черемухой. В особой писцовой книге от 1627 года сохранилась определенная запись. «Пустошь Черемошье на Черемушском враге». Правда, есть версия, что в конце 15-го столетия эти земли принадлежали Борису Годунову. Не верьте, врут. Шло время. В Советском Союзе проект 9-го квартала новых черемушек лег в основу самых первых в нашей стране плановых застроек. И что в итоге получилось?
3: «Кто так строит?»
4: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
4: Что?
5: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
4: Где?
5: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту – функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
4: Из чего?
5: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
4: Как?
5: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
4: А что теперь?
5: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
4: «Кто так строит?»
0: Черемушки буквально нашпиговали типовыми 5- и 9-этажными хрущевками. А затем сняли все это в популярных художественных фильмах. В общем и целом, скрытая реклама. Да что говорить, если в 1958 году Дмитрием Шостаковичем по особому заказу сверху была написана оперетта «Москва-Черемушки», по которой сняли очередную пропагандистскую картину.
6: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Название этого московского района произошло от Басманной слободы, в которой жили некие басманники. Есть несколько версий, кто же это на самом деле. Владимир Даль сообщает, басман – не что иное, как дворцовый хлеб. Получается, что басманники – придворные пекари. Считается, однако, что они селились на месте нынешнего Хлебного переулка, то есть совсем в другом районе столицы. По другой версии, басма – это тонкие листы металла, серебряные, медные или золотые, с рельефным рисунком, которые использовали для декора, например, для украшения икон. Получается, что в Басманной слободе обитали когда-то чеканщики по металлу.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи. Почему рощу назвали Мариной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами. Шло время, и перед Олимпиадой 80 трущобы Мариной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям. А всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы, между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала». К слову, Марьина роща – не единственный неблагополучный район послевоенной Москвы. Режиссер Станислав Говорухин хорошо это знал и великолепно продемонстрировал в своем, без сомнения, легендарном фильме.
9: Место встречи изменить нельзя. Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
10: Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться!
11: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. «В Зарядье он рвется, там есть где притыриться». Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В Зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
12: Куда ты?
10: кабинете себе командой, Глеб Егорович, а тут я!
11: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья – устроят бандиты засаду, не отобьешься. Впрочем, пресловутый «Фокс» до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
6: Исторические заметки.
0: Кстати, о Лефортово. С названием все понятно. Некогда обширный пустырь около Яузы был застроен в 18 веке зданиями для нужд Лефортовского полка. Казармы расположили правильными рядами, образуя улицы и переулки. Именно здесь впервые применили на практике идеи Петра Великого о регулярном строительстве.
12: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
2: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
13: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
2: Многих своих брошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
13: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
2: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
13: Сердце мое лежит к России. И благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Я увидел Москву и сразу влюбился в нее. Она меня яростно обвивала то бульварным кольцом, то садовым кольцом. Она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот.
0: Это фрагмент сценария к фильму «Покровские ворота». Автор Леонид Зорин очень правильно подметил. Москва построена очень витиевато, по кругу, словно лабиринт, запутывая сама себя многочисленными тупиками и переулками. А ведь все это возвели не просто так, наобум. Идею подобного расположения улиц и домов предложил Петру Великому Яков Брюс, который, в свою очередь, подсмотрел у древних греков. Ну как подсмотрел? Перевел старинные манускрипты и все. Мужик-то был башковитый.
9: Словарь современного города.
15: К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни будто снежинка растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные, и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть» или что-то ограниченное с 4 сторон, например, 4 улицами. Ну и о главном. «Мой квартал – моя крепость». Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости. Точнее, знала, пока не переехала из своей 5-этажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкла. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
0: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил москвичей и всех россиян с 879-летием Москвы. Президент сегодня посетил концертный зал «Зарядье». Российский лидер также поделился впечатлениями от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
5: Москва – это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений. Все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва. Все это отсюда. И все здесь. Здесь наши корни.
0: Кроме того, президент в Зарядье вручил Сергею Собянину медаль Героя труда. День города в этом году отмечается в столице 5 и 6 сентября. Владимир Путин поддержал идею уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. На встрече президента с лидерами первой пятерки «Единой России» Львова-Белова также предложила ввести дополнительные льготы на покупку мощных автомобилей для многодетных семей. Российский лидер назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову-Белову, что поддержит ее предложение депутатскому корпусу по совершенствованию мер в этой сфере. Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии. В произвольной программе спортсмен исполнил 4 чистых четверных прыжка. По сумме двух программ Дикиджи набрал более 265 баллов и уверенно занял первое место. Он выступил на турнире вместо другого фигуриста Марка Кондратюка. Последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Ранее сообщалось, что еще один российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии и Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. Фамилия легендарного гонщика Михаэля Шумахера стала в России именем нарицательным. Слово «Шумахер» внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН, где оно теперь зафиксировано как синоним к словам «лихач» или «водитель, предпочитающий быструю езду». Это отражает широко распространенное в разговорной речи употребление этого слова. Эксперты отмечают, что превращение имени собственного в нарицательное – редкий пример того, как достижения мировой спортивной звезды влияют на языковую культуру другой страны. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
4: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
7: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
4: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш разговор. Бабушкинский район Москвы. В принципе, бабушек тут столько же, сколько и везде. А свое название район получил в честь полярного летчика, героя Советского Союза Михаила Бабушкина. Он ведь родился в этих местах. Все логично. Идем дальше. Биберево. Так, по легенде, называлось когда-то поселение княжеских бобровников, то есть людей, получавших в старину официальное право или особую грамоту на вылов бобров. Кстати, слово «бибирь» и означает «бобер». На очереди Зюзина. Вряд ли все жители напиваются там в Зюзю. Это было бы слишком просто. И действительно, свое современное имя район получил еще в давние времена, после того, как стал владением опричника Василия Зюзина. Далее по списку Хитровка. С хитростью там туго, а вот с историей вполне себе любопытно. После войны 1812 года, когда Москва выгорела почти полностью, многие районы нужно было застраивать заново. Благоустройством центральной части города занялся тогда генерал-майор Николай Хитрово. Он решил возвести на пустом месте площадь с торговыми рядами. Задумано, сделано. Эх, хотел как лучше. А что получилось? Хитровка стала одним из самых опасных районов, где на регулярной основе жили разношерстные мошенники и преступники всех мастей. В местных ночлежках, по обыкновению называемых в честь владельцев, доходные дома Бунина, Ярошенко или Румянцева, одновременно могли обитать по несколько тысяч человек. Чужим, не местным, на Хитровку вход был заказан. Но смельчаки время от времени все же находились. Гелеровский, например.
10: Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик», — смакует какой-то бывший. А кто попроще, ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из затворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 тысяч человек. Эти дома приносили огромные барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2 гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1,5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала в артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до 7-го колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко и Ромейко, потом Кулакова. В доме Румянцева были 2 трактира – Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко – Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие, барышники – В Сибири степенью выше воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была каторга, притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: «Дочь войны» – так называл Гелеровский Сухаревку или Сухаревскую площадь.
11: Много легенд ходило о Сухаревой башне. И колдун Брюс делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд, одна нелепее другой. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла и вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.
9: Гелеровский утверждал, после войны с Наполеоном только напротив Сухаревой башни разрешалось продавать трофеи. Проще говоря, здесь легко можно было сбыть краденое. Продолжаем говорить о районах Москвы. Бирюлево-Восточная и Западная. Тут, видимо, кто-то компас потерял. Это же юг столицы. Хотя, почему, к примеру, у Востока не может быть севера? Логика, скорее всего, такая. Итак, районы получили название по деревне Бирюлево. По одной из версий, ее имя происходит от бирюлек игрушек, которые якобы там производили. Но историки склоняются к другой версии. Вроде как названием деревни обязана роду Бирюлевых, мелких служилых людей. Кто знает, кто знает. А мы дальше идем. На очереди Свиблово. Предполагается, что своим названием этот район обязан воеводе Дмитрия Донского, боярину Федору Свибло. Он, кстати, и основал первое поселение. Возможно, Свибло – прозвище, которое военачальник получил за свою, как бы это помягче, ну, скажем, некую особенность. Свиблый или швиблый – значит шепелявый, косноязычный. Далее по списку район Таганский. Название происходит от таганной ремесленной слободы за Яузой. Ее жители, кузнецы, изготавливали таганы – треножники для котлов, которыми пользовались в походах стрельцы. Теперь Тушино. Открываем писцовую книгу 15 века. Читаем. Названо так по прозвищу владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина, которого из-за чрезмерной дородности прозвали Тушей или Тушею. Идем далее. Тверской район. Страстной бульвар, Нарышкинский сквер. Владимир Гелеровский любил часто там бывать, много гулял и непременно рассказывал знакомым, что когда-то на месте великолепного сквера находилась Сенная площадь.
10: Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, к которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам. То из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки. Бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, На клячах, которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш разговор. Старая Москва, центральный административный округ. Он включает в себе сразу 10 районов столицы. 10! Объединяет их всех разом бульварное кольцо. Оно имеет форму подковы, начинаясь и заканчиваясь вблизи набережных Москвы-реки. Общая длина главного бульвара почти 9 километров. Его называют уютным ожерельем столичных парковых аллей и деревьев. Вполне заслуженно, кстати.
4: Словарь современного города.
2: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров. –

0: Словарь современного города.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории московских районов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
5: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
7: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
1: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: 12 стульев. Троны. Символы власти.
9: Трудно представить себе более роскошный королевский престол, чем тот, что, согласно преданию, был сделан из рога единорога и гарантировал законному монарху вечную жизнь.
10: Высокое деревянное кресло с великолепными кружевными арками и замысловатым балдахином. По легенде, его спиралевидные ножки и перегородки в точности повторяют дизайн знаменитого трона царя Соломона. Правда, охраняют государев стул не 12 живых хищников, как сказано в Библии, а 3 серебряных льва в натуральную величину.
8: Коронационный престол Дании. Трон единорога.
10: В 1648 году королем Дании стал Фредерик III. Именно тогда, по его указу, придворные ювелиры изготовили новый трон скандинавского монарха. Говорят, что за основу царского кресла был взят рог единорога. На самом деле, все детали престола выполнены из острых бивней морских животных нарвалов. В 17 веке их мощные клыки выдавали за рога огромных мифических коней. Многие верили.
9: Кровь единорога пропитала стул короля Конунга. И теперь ни он, ни его родные умереть не могут.
10: Дания – старейшая монархия в мире. Нынешняя королевская династия может проследить свою родословную на 1000 лет назад. Коронационный трон или трон единорога считается символом этой семьи. В 18 веке старинный престол реставрировали, добавили позолоченные фигуры, украсившие спинку и подлокотники, а у 3 серебряных львов появились золотые гривы и глаза. В наши дни на троне единорога никто не сидит. Коронация в Дании неофициально отменена. К чему формальности? Очередной правитель приезжает во дворец Кристиансборг, выходит на балкон, а ликующая внизу толпа встречает его 10-кратным ура. Все, казна цела, праздник удался. А знаменитый коронационный трон находится отныне в королевской сокровищнице в Копенгагене в замке Розенборг. И никакой сигнализации.
9: Только 3 серебряных льва в натуральную величину застыли в неподвижных позах вокруг престола. Они по-прежнему охраняют бесценную реликвию самой древней монархии в мире.
8: Трон единорога. 12 стульев.

0: Гусарская ташка. Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
1: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась

0: Делали цветной для распознавания по принципу свой-чужой. Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
1: Форма и содержание. Гусарская ташка.
2: Реклама. Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
3: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-466-44920.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Граф де ля Фер?
6: Я.
5: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
6: Я.
5: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
6: Я.
5: Аббат Дербле?
7: Я.
5: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
1: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Президент поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. Также было предложено ввести дополнительные льготы на покупку мощных автомобилей для таких семей.
2: Как предложение, чтобы ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
3: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей.
1: Президент также назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову Белову, что поддержит ее предложение и поручит депутатскому корпусу усовершенствовать меры в этой сфере. Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты «Север» в проекте «Восток-Ойл». Эта бухта станет крупнейшим северным нефтяным портом. Новый терминал увеличит объемы грузоперевозок по Северному морскому пути, отметил президент. К 2030 году по этому маршруту планируется перевозить 70 миллионов тонн грузов в год, что вдвое больше, чем в прошлом году. Владимир Путин также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль – важная часть экономики России. Режим тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской АЭС будет действовать около недели, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что, несмотря на сложности, ситуация на станции остается стабильной. Лихачев также заявил, что руководство МАГАТЭ рассмотрит вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по линии «Днепровская». В субботу МАГАТЭ объявил о прекращении огня для ремонта линии электропередач, связанных с АЭС. На станции сообщили о начале работ по восстановлению внешнего энергоснабжения. Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии. В произвольной программе спортсмен исполнил 4 чистых четверных прыжка. По сумме двух программ Дикиджи набрал более 265 баллов и уверенно занял первое место. Дикиджи выступил на турнире вместо другого российского фигуриста Марка Кондратюка. У последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Ранее сообщалось, что еще один российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Подземелья позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации.
0: Самый известный диггер России Даниил Давыдов уже 30 лет изучает искусственные подземелья. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина. И сегодня не рядом со мной, а напротив меня сидит мой коллега Даниил Давыдов. А почему? А потому что Даня – один из самых известных диггеров страны, который уже около 30 лет исследует искусственные подземелья. Дань, привет.
2: Привет. Как непривычно мне видеть тебя не рядышком, а через стол.
1: Дань, мы с тобой ведем программу о людях, которые отправляются на поиски неизведанного и делают открытия. И естественным образом ты тоже делаешь под землей какие-то открытия. Вот первый мой вопрос, что называется, в лоб. Что ты там ищешь?
2: Конечно же, историю. А кроме всего прочего, еще есть легенды или рассказы о каких-то объектах, которые впоследствии стали недоступны. И вот такие открытия во время поисков этих объектов, этих подземелий, постоянно совершаются. Не так часто, как хотелось бы, но тем не менее.
1: А я думала, ты мне ответишь, как ты ответил в своей книге. «Диггеры ищут мрачную городскую романтику в действующих техногенных подземельях». Красиво сказал.
2: Это я так в книжке написал?
1: Да, абсолютно верно. Книжка твоя называется...
2: «Колодец трех рек».
1: Точно. А что ты находишь?
2: Много было различных находок. От кирпичей с клеймами, которые позволяют атрибутировать те или иные подземелья или фрагменты подвалов. Это и мифические сооружения, как колодец трех рек, который действительно, оказывается, существует, и мне удавалось там побывать несколько раз. И фрагменты старинных подземелий, ну, например, галереи Мытищинского водопровода, которую начали строить еще при императрице Екатерине II. И вот эти фрагменты галереи, приведшие в Москву первую водопроводную воду, они сохраняются частично. Много-много всего интересного.
1: Ты сейчас описываешь то, что ты находишь в подземельях Москвы.
2: И Подмосковья.
1: И Подмосковья. В другие города ты выезжал?
2: Выезжал и выезжаю. Еще раньше я ездил даже в другие страны, потому что, например, европейские подземелья, они очень отличаются от наших московских и по времени постройки, и по своему устройству. Это все очень интересно, это целый мир.
1: А были ли находки, которые ты хотел бы вынести из подземелья, но не вынес?
2: Есть такая традиция, ее, правда, не все соблюдают. Не выносите из подземелья то, что там обнаружил. Но в некоторых случаях нужно спасти такие предметы. И вот в Москве несколько лет назад я обнаружил старинную водопроводную подземную камеру. Камера – это помещение, в которых английские предметы запорной арматуры. То есть это и задвижки, и вентили, которые привозились к нам из Англии еще в конце 19 века. Но своими силами мы не смогли оттуда их спасти, то есть сохранить для передачи в музей. Но когда мы рассказали об этом и показали фотографии в музее воды, то, конечно, были определенные сожаления, что эту заброшенную уже камеру с вентилями, трубами, манометрами, различными показателями давления невозможно вот так взять и перенести в музейный зал, потому что в свое время она не представляла ценности исторической, а сегодня это тоже извлечение этих предметов из-под земли связано с определенными сложностями, на которые нету денег, как правило, у музеев.
1: Я, задавая этот вопрос, имела в виду, конечно, какие-нибудь клады.
2: Клады не удавалось находить, и, честно говоря, я их не искал никогда. Часто меня спрашивают, а что вы там ищете? Клады, библиотеку Ивана Грозного? Библиотеку Ивана Грозного пока не удается найти, потому что все-таки я верю в то, что она находится на территории Московского Кремля.
1: И то, что она есть.
2: И то, что она в том или ином виде может сохраниться. Тут очень интересно. В 30-е годы люди чрезвычайно умные, это там и нарком просвещения Луначарский, и Алексей Викторович Чусев, они, в принципе, не сомневались в том, что библиотека Ивана Грозного может находиться где-то в подземельях Кремля, и были убеждены в том, что все, ученые это уже подтвердили, археологи доказали существование ее, и нужно ее только обнаружить. Ну, в силу некоторых причин тогда она не была обнаружена, хотя археолог Стелецкий пытался ее найти. Но я-то не академик, я-то не профессор, поэтому я могу только либо верить в ее существование, либо не верить. Я верю в то, что рано или поздно она будет обнаружена.
1: А было ли что-то такое, что ты нашел в подземелье и потом передал в музей?
2: Да, много достаточно
1: таких предметов. Что, самое ценное?
2: Ну, самое ценное – это, наверное, фрагменты старинных труб, деревянных, керамических.
1: И это ценится в музее?
2: Да, есть музей воды специальный, есть музей-галерея «Память», она в Москве находится, это частный музей. И у нас есть тоже что-то похожее на музей, это при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры, там постоянные кирпичные экспозиции, которые собрали мои коллеги. И довольно много предметов, но у нас сейчас там уже несколько лет идет ремонт, потому что он идет своими силами, но я надеюсь, что мы все-таки подготовим один зальчик под землей.
1: Под землей даже?
2: Да. И откроем музей. И вот такой у меня еще многолетний процесс музификации одного из старинных участков коллектора Неглинки. Я надеюсь, что тоже в ближайшем будущем удастся донести этот проект, потому что проект я не могу сделать сам по себе. И вот сейчас, благодаря МГСУ, будем проводить обследование этого коллектора, который описывал Гелеровский. Он выведен из эксплуатации. И когда у меня будет уже документ, которого у меня не было, я надеюсь встретиться с мэром Москвы по этому поводу.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Дань, давай еще немножечко разберемся с понятиями. Напомни, кто такой диггер?
2: Диггер – это исследователь, который занимается историческим обследованием искусственных подземных сооружений. Но происходит такая подмена понятий, и, к сожалению, диггеров очень часто воспринимают как, ну, каких-то подростков в периоде нигилизма, которые...
1: Субкультура такая, да?
2: Да, хотя, в общем, культуры никакой там в этом, к сожалению, в молодежных увлечениях нету. Но суб, да, что-то внутренние какие-то объединения, конечно, присутствуют.
1: То есть диггеры исследуют те подземелья, которые созданы руками человека.
2: И представляют исторический интерес.
1: Не путаем со спелеологами,
2: это совершенно
1: с археологами.
2: Другая область, да. Что ты сказала?
1: С археологами.
2: С археологами. Ну, вообще, на самом деле, диггеры называли когда-то себя археологами-спелеологами. То есть, вроде бы, теми, кто занимается подземельями и исследованием, но именно с археологической, с исторической точки зрения.
1: В своей книге ты говоришь о том, что диггер – это практически универсальный солдат. Готовят диггеров как спецназ. Это так?
2: Ну, в 90-е годы действительно это было, с одной стороны, именно так. По крайней мере, так это показывалось. Потому что был такой очень известный диггер Вадим Михайлов 90-х годов, и он старался на телевидении, в средствах массовой информации представить это именно, что вот приходят молодые мальчишки, я их подготавливаю, мы лазим на альпинистских обвязках, тренируемся, спускаемся с баллонами, которые мешают это сделать, спускаемся в колодцы специально для того, чтобы в каких-то чрезвычайных ситуациях быть на готове.
1: То есть физически подготавливать.
2: Да, и в принципе такая подготовка была у него в штабе, куда я угодил в 99-м году и был, конечно, очень рад этому обстоятельству. Но по факту оказалось, что это тоже был такой клуб, который он возглавлял. Хоть мы периодически тренировались, но в основном это делалось все для телекамер, чтобы показуху устроить.
1: Сейчас такого нет?
2: Сейчас такого нету, к сожалению. Но в то же время и диггеры, как спасатели, не очень нужны. Как историки нужны, как спасатели не очень. Потому что есть, например, горные спасатели, которые специализируются на этом. Ну, и иногда могут прибегнуть к помощи диггеров за советами или какими-то особенностями, чтобы выяснить какие-то особенности в подземельях, потому что понятно, что горные спасатели не знают определенные системы, как диггеры там, или спелеологи, например.
1: В одном из интервью ты говорила о том, что ты участвовал в экологическом обследовании малых рек Москвы.
2: Периодически, да.
1: То есть диггеры помогают это тоже делать.
2: Такие работы проводили и обращаются периодически, потому что человек, который живет на поверхности, не знает, а куда обратиться, если, например, видит в открытом участке ручья или речки явные признаки загрязнения. Ну, поскольку я занимаюсь этим очень давно, да и коллеги мои, которые занимаются давно, они могут сориентировать, что-то посоветовать и сказать, по какому телефону позвонить для того, чтобы прибыли специалисты, и было проведено обследование источника загрязнения.
1: То есть, а как это происходило? Вас лучших диггеров собирали, да? Ну, да, и вы спускались, ну, как
2: это было? Нет, мы иногда просто спускались сами, видели какие-то нарушения, и сообщали в вышестоящие инстанции. Ну, это у нас бывает Мосводоканал, Мосводосток. Бывает такое, что происходит какая-то авария или утечка, и источные воды начинают поступать, например, в природный водоем. Об этом нужно вовремя сказать, пока промоина не расширилась настолько, что это уже будет серьезной аварией. А бывает такое, что просто какие-то недобросовестные автомойки или малые предприятия общепита устраивают незаконные сбросы в коллекторы. Они-то думают, что там под землей канализация, а это на самом деле могут быть природные источники и водотоки, которые впадают в более крупные водоемы, и поэтому вот этот сброс оказывается очевиден всем вскоре.
1: Да, и мне интересно, какое снаряжение используют диггеры. Ответ через небольшую паузу.
3: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. На радио «Звезда».
1: У меня сегодня в гостях сидит напротив меня мой соведущий, а также самый известный диггер страны Даниил Давыдов. Дань, какое снаряжение у диггеров?
2: Снаряжение у диггеров может быть разнообразным в зависимости от той системы, куда диггер-исследователь спускается. В обводненных системах, конечно, требуются либо сапоги, либо иногда бахилы ОЗК из общевойскового комплекта. Но это такие брезентовые сапожки, которые надеваются прямо на обувь.
1: Подожди, и они, соответственно, очень высокие, да? То есть,
2: выше колен.
1: Да.
2: Ну, я не очень, честно говоря, их люблю, потому что если вдруг промокнешь в таких бахилах ОЗК или чулках ОЗК, то промокаешь вместе с обувью. А если надеваешь обычные рыбацкие сапоги, то обувь все-таки сухая, и можно, даже если зачерпнул, обуться потом в сухие ботинки. Так вот, бывают каменоломни. Это подземные пустоты, которые образовались в результате добычи известняка. а Москва же все-таки имеет эпитет белокаменная, в подземелье каменоломни XIV века, если сохранились, то только небольшими фрагментами, кстати, на территории Москвы, должна быть в том или ином виде очень интересная система. Но даже небольшие кусочки этой системы уже позволили бы взглянуть на Москву XIV века. А еще в начале XX века иногда доступы в эту систему в районе набережной Тараса Шевченко открывались. Это я немножко отвлекся. Рудники. Я говорю рудники, а не рудники, да. Потому что горные рабочие называют это рудниками точно так же, как моряки называют компас компасом. И обычный человек скажет рудник, а горный рабочий всегда скажет
1: так
2: рудник.
1: Что это такое?
2: Это выработки, где добывают руду, свинец или какие-то другие полезные ископаемые. А это всегда очень интересно. Иногда большая глубина залегания, и спускаясь туда, нужно захватить с собой карабины, иногда веревки, какие-то нескользкие перчатки, потому что руки можно ободрать о ржавый металл лесенки, но перчатки помогут, но в то же время они не должны проскальзывать. В общем, в каждых подземельях требуются свои определенные предметы и свое определенное снаряжение для того, чтобы чувствовать себя комфортно и обезопасить себя.
1: Ты уже около 30 лет занимаешься диггерством.
2: Да.
1: Вначале ты говорил о том, что, спускаясь в незнакомый люк, чувствуешь легкий укол опасности.
2: Да, да, и сейчас это бывает.
1: Вот, я хотела узнать, сейчас у тебя до сих пор это? Что ждет тебя там на дне?
2: Волнение, да, чувство опасности. Очень сильные впечатления производит шум под землей. И вот когда спускаешься в колодец, в котором очень сильно шумит вода, или спускаешься в какой-то ствол, вот ты, наверное, не знаешь, что такое ствол, и многие наши слушатели не знают, что такое ствол. Под землей слышишь работающий вентилятор, который ревет, тоже чувствуешь эту опасность. При этом опасность от шума-то не исходит чаще всего. Тем не менее, когда спускаешься в какое-то пространство, где много или один сильный источник звука, то вот эта опасность ощущается сильнее, хотя с опасностью это никак не связано. Ну, например, неважно, в стволе, то есть в вертикальной выработке, то, что мы называем шахтой. Хотя шахта – это комплекс сооружений, а ствол – это наклонная или вертикальная выработка в этом комплексе сооружений. Неважно, шумят там вентиляторы или нет, это не спасет и не подтолкнет к падению в этот ствол, который может иногда быть глубиной в несколько сотен метров. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, это ощущение опасности возникает именно от каких-то внешних шумов.
1: А ты слышал, как машины над тобой ездят? То есть шум,
2: да,
1: машин?
2: Да, это когда автомобиль проезжает по колодцу, по крышке колодца. Она, как правило, имеет, эта крышка, небольшой люфт, и от проезжающего автомобиля бьет по обечайке, то есть по упорному кольцу, на котором она лежит, это вот сверху колодца установлен. И, конечно, иногда сверху проезжает машина, очень громкий звук, который раскатывается эхом по коллектору, по подземелью. Ну, со временем привыкаешь к этому, когда часто бываешь под землей, какие-то внешние звуки, например, производимые крышкой колодца, на человека опытного не производит впечатления, а на новичка, который вдруг, например, оказался подземельями, он прям приседает и говорит: ой, что это? Я говорю: это крысы огромные, точат вилки и ножи, чувствуя наше приближение.
1: То есть там под землей всегда какой-то звук есть?
2: Часто.
1: А бывает часто. Вообще
2: беззвучно? А бывает абсолютная звенящая тишина. Звенящая. И вот в этой тишине, если погасить фонарики, то очень быстро начинаются зрительные галлюцинации, потому что кромешная темнота, а мозг не понимает, на поверхности не бывает такой темноты кромешной. Вот не случайно появилось выражение «темнота, хоть глаз выколи». Вот под землей именно такая темнота. Но когда есть механические шумы, течет вода, хлопают крышки колодцев, там работают вентиляторы, то мозг все-таки чувствует себя привычнее. И вот в этом случае галлюцинации могут не наступить. А галлюцинации явные. Сидишь в темноте, в звенящей тишине.
1: У тебя было?
2: Без фонарики, да, без фонарика.
1: И что тебе,
2: да,
1: являлось?
2: Да, да. Ну, кажется, что слышны голоса, кто-то идет, видишь вдалеке отблески фонариков. Понимаешь, что это возвращаются твои товарищи. Зажигаешь свой фонарик, а никого нету. Вот эти вот слуховые и зрительные галлюцинации, они моментально исчезают. Но это изученное явление, тут никакой мистики нету.
8: Вы слушаете программу «Я иду искать». на радио «Звезда».
1: В твоей книге я ожидала, что про подземных жителей будет большая глава, а там у тебя совсем немножко.
2: Угу.
1: Что, нету подземных жителей, никого ты не встречал?
2: Ну, насекомые чаще всего под землей встречаются.
1: Мне особенно понравились там какие-то гигантские тараканы.
2: Да, да, это американские тараканы, они действительно существуют, и в центре очень часто летом можно видеть, начинается ливень. Отходишь куда-нибудь под козыречек и видишь, как из колодцев и из решеток водосливных начинают выбираться эти крупные тараканы, потому что системы водоотведения затапливаются водой.
1: Тараканы, крысы.
2: Ну, крысы, крыс меньше, чем насекомых. Тараканы, да, в Москве встречаются. Ну, и в других крупных городах, во всех мегаполисах.
1: Никаких мутантов там нет.
2: Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не биолог. Вот если бы биологи обследовали крыс, насекомых, костянок, тараканов, а костянки – это как скалопендр, только маленькие. Они не могут прокусить кожу человека, они не опасны. Хотя они кусаются, они хищники. Вот если бы их обследовали специалисты, возможно, они бы нашли какие-то мутации. Но зрительно, конечно, человек, не являющийся специалистом в этой области, не определит никогда, мутировавший это вид или не мутировавший. Рыбы.
1: Рыбы были?
2: Рыбы, да. Бывают рыбы. Они, как правило, заходят через открытые водоемы под землю и прекрасно там себя чувствуют. Особенно много их зимой, потому что под землей постоянные температуры. Или если температура колеблется, то незначительно. Не так, как на поверхности, вода под землей не замерзает.
1: А была ли ситуация, когда ты реально испугался за свою жизнь?
2: Конечно, бывало
1: такое.
2: Не
1: просто так, ой, страшно, а вот реальный испуг был.
2: Конечно, такое бывало, и не раз, но все-таки под землей я чувствую себя в зоне комфорта. А вот если со мной оказываются люди впервые, то я несу за них ответственность. И вот страх за их жизни намного сильнее, чем страх за свою жизнь, потому что я твердо убежден в том, что подземелье меня никогда не обидит. Я там свой человек. Но это большая история, это про опасные ситуации, поэтому...
1: Самую яркую ты можешь рассказать? Именно за свою жизнь.
2: Да, да, конечно, конечно. Мы как-то спускались в одну очень глубокую шахту в городе Новомосковск. И там должна была быть оборудована веревочная лесенка. То есть мы подходим к стволу шахты с одной стороны, а лесенка с противоположной. И мои коллеги незадолго до нашего туда приезда сделали специальные веревки, веревочные лесенки, чтобы можно было из точки выхода перейти к людскому ходку, то есть к лесенке, которая находится на противоположной стороне шахтного ствола. А монтеры это обнаружили и все это разрушили. И нужно было лезть туда, цепляясь за какие-то кабели практически по голой стене. А я тяжеленький, я не очень спортивный. И то, что, например, там парнишке 18-19 лет сделать проще, мне сделать намного сложнее. Ну, все было хорошо, мы туда забрались, но я понимал, что я вишу просто, держась рукой за кабель, а подо мной... ствол шахтный глубиной в 130 метров.
1: Ничего
2: вот
1: себе.
2: Сейчас у меня руки соскользнут, и я туда улечу. Ну, вот это из последних, это было, наверное, такое самое яркое впечатление.
1: У меня сегодня в гостях Даниил Давыдов. Один из самых известных диггеров страны, который уже около 30 лет исследует искусственные подземелья.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
9: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил жителей столицы и всех россиян с Днем Москвы. Президент отметил, что москвичи принимают участие в специальной военной операции, проявляя отвагу и героизм. Глава государства выступил из парка Зарядье.
10: Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения. Идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм. Больницы Москвы вносят огромный вклад в лечение, реабилитацию раненых бойцов и командиров. Добавлю, что столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссию и Донбасс.
9: Президент также отметил роль промышленности столицы в обеспечении технологического суверенитета нашей страны. Москва стала крупнейшим медицинским центром России, где в том числе проходят лечение участники спецоперации, заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным. Мэр столицы в День города отметил, что возможности московского здравоохранения сегодня используются не только для жителей столицы, но и для оказания помощи тем, кто в ней особенно нуждается. Сергей Собянин также отметил, что в стране выстроена эффективная система власти, однако важно развивать взаимодействие и по горизонтали. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ был подписан 3 сентября. Почетное звание присуждается за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства, а также за значительный вклад в развитие отечественной эстрады. Михаил Шуфутинский – один из самых узнаваемых исполнителей в жанре шансон, чья творческая карьера охватывает несколько десятилетий. Широкую известность артисту принесли такие песни, как «3 сентября», «Пальма де Майорка» и другие хиты. Прошедшее лето в России стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1891 года. Экстремальные температуры наблюдались на Урале и в Сибири, где отклонение от нормы достигало до 4 градусов. Абсолютный рекорд по среднемесячной температуре был установлен в июле. Июнь занял второе место по жаре, а август вошел в десятку самых теплых месяцев. В северном полушарии лето повторило температурный рекорд 2016 года. Эксперты связывают эти аномалии с новой фазой Эль-Ниньо, которая уже вызывает последствия. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У меня сегодня в гостях Даниил Давыдов, один из самых известных диггеров страны, который уже около 30 лет исследует искусственные подземелья. Дань, кстати, а можешь вспомнить свой самый первый спуск в подземелье, после чего ты сказал: «Ну все, вот теперь я буду диггером и надолго».
2: Было мне лет 6, и мы с мамой спускались. Я всю жизнь живу в таком сталинском доме 50-х годов, начало 50-х. Мы спускались в подъезде, и я увидел, что приоткрыта дверь в подвал. Ну, то есть та дверь, которая всегда была закрыта, была чуть-чуть приоткрыта. Я спрашиваю своей мамы: «Что там?» Она говорит: «А давай я тебе покажу». И мы заходим в подъезд, вот в подвальный этаж, а лестница, она продолжается вниз. И мне тогда ребенку показалось, что она уходит еще на такую же глубину, как и наверх, только вниз. Конечно, это было не так, там всего 2 лестничных марша, но тем не менее я видел вот эти лестницы, освещенные, выложенные желтым кафелем, которые спускаются под землю. И меня тогда в 6-летнем возрасте это поразило, что в знакомом подъезде, оказывается, есть та часть, которая недоступна для остальных. Уже во взрослом состоянии я понял, что тогда мой детский разум, конечно, это все очень сильно преувеличил. Но, тем не менее, вот эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами, как я ребенком захожу за тайную железную дверь, а там лесенка уводит куда-то вниз. И, конечно, с детства меня интересовало все подземное. Я помню, как на даче мне казалось, что колодцы... Это сейчас у всех колонки, экраны. А тогда это колодцы с деревянным срубом, нужно было с ведрами туда идти. Я спрашивал у взрослых, откуда там вода. Мне говорили: «Ну, это источники какие-то, возможно, подземные речки». И мне мечталось о том, как я спускаюсь в один колодец и дохожу до соседнего под землей по подземной речке. Вот с детства меня всегда все подземное безумно привлекало. Ну, а потом в 90-е годы первые программы про диггеров по телевидению. Интернета, естественно, нету. Периодически что-то покажут, какой-то сюжет, и запоминается, вот как это, как там идут герои этого сюжета, и как там все это красиво, необычно, потому что увидеть это где-то было невозможно. Сегодня подросток богаче с точки зрения получения информации, а у нас этого не было.
1: Ты так это описываешь? Прекрасно. Потому что я свои впечатления от того, когда я заглядывала в колодец, это жутко интересно, но также жутко страшно.
2: Да.
1: И я туда ни за что бы не полезла.
2: Но ведь и привлекает то, что пугает.
1: Ну, видимо, да. Вот за 30 лет, как ты исследуешь искусственные подземелья, было ли какое-то подземелье, которое больше всего тебя поразило?
2: Бывал во французских подземельях. Это очень интересно, потому что мы спускались туда с местными диггерами. Там они называются катафилы. То есть вот тот, кто увлекается катакомбами, катафилы. И мы с ними идем, они открывают посреди улицы люк. Никто на нас не обращает ни малейшего внимания. Спускаемся по глубокой лесенке в колодец и попадаем в коллектор, где проложены силовые электрические кабели. Идем сколько-то по этому коллектору. Они нас останавливают. Вынимают из стенки несколько кирпичей, а за ними лаз. Просто лаз в глине, который уходит, ну, под углом куда-то вниз. Говорят, ногами вперед, руки нужно вытянуть по телу, чтобы не застрять нигде. Ну, вернее, не по телу, а выше головы. И мы спускаемся, куда-то спускаемся и попадаем в каменоломню. Сначала не было никаких ни черепов, ни костей, но мы это увидели дальше. И если в музифицированном участке парижских катакомб действительно все это красиво уложено, то в диких участках, которые не музифицированы, идешь просто по слою раскрошенных костей и черепов, и под ногами что-то все время хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Это тоже огромные, удивительные сооружения с колоннами, с белокаменными выложенными сводами. А почему? Ведь там же добывали известняк, укрепляли, они обваливались, и потом вот тоже их дорабатывали, укрепляли, делали арки очень красивые. И там сохранились надписи старинные углем, когда еще в 17-18 веке добытчики, эти каменоломы, каменотесы, в свободное время, в обеденный перерыв рисовали, там, делали карикатуры друг на друга, писали на французском языке какие-то неприличные, как мне сказали местные, надписи. Но это почти наскальная живопись, которая скрыта от большинства парижан. Это огромный некрополь под их ногами. И вот, кстати, французские власти нередко сотрудничают с катафилами, потому что открываются в результате обвалов новые участки или закрываются. И таким образом всегда власти сотрудничают с любителями, энтузиастами, которые изучают эти подземелья.
1: Но у нас тоже власти сотрудничают.
2: Да.
1: Это то самое подземелье, которое больше всего тебя поразило.
2: Много поразило.
1: Ну, вот
2: и Париж поразил. И очень меня из последних поездок поразил комплекс Белогорье. Это под Воронежем, недалеко от города Павловск. Это пятиуровневый подземный монастырь, который сейчас восстанавливают.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Мы поговорили о звуках, а вот о запахах не поговорили. Чем пахнет подземелье?
2: В двух словах тоже трудно сказать. Вообще о подземелье трудно говорить коротко. Один из моих любимых поэтов, Николай Степанович Гумилев, писал: «Рощи пальм и заросли алоэ, серебристо-матовый ручей, небо бесконечно золотое, небо золотое от лучей». Вот я про подземелье, наверное, мог бы рассказывать так же, что это огромное количество запахов и далеко не всегда неприятных, которые ассоциируют меня с подземельем. Ну, наверное, самое верное было бы сказать, что это запах погреба. Это запах ночного пруда, если подземелье оподнено. Это запах тайны, если уже переходить в такие метафизические миры. Это запах чего-то очень родного, откуда мы так или иначе, ну, как бы это ни звучало печально, все мы вышли и все мы уйдем. Конечно, для меня подземелье – это романтика. Это запах влаги. Почему запах ночного пруда? Запах влаги, запах воды. Это запах погреба, потому что, ну, это подземелье. Вот если кто-то в детстве успел побывать в погребах там у бабушки в деревне, вот это именно такой запах. Если говорить о городских подземельях, это запах криазота, пропитки, которые пропитывают шпалы, и когда подходишь к шахте метро вентиляционной, конечно, чувствуешь этот запах метрополитена. А что это? Пропитка кабелей, изоляция, краска, пропитка шпал. Все это под землей в той или иной мере, конечно, присутствует. Если говорить о шахтах, о рудниках, это, конечно, запах вот этого горного подземного массива, когда тянет теплым воздухом откуда-то из-под земли, потому что с одной стороны выработки есть приток воздуха, а с другой – воздуховыпуск. Ну, это что-то настолько манящее, настолько удивительное, что просто не может не затронуть сердце и душу человека, который вот-вот должен спуститься под землю.
1: Какой запах для тебя, когда ты в подземелье, верный признак того, что нужно срочно выбираться наверх?
2: Это не столько запах, сколько движение воздуха. Потому что чаще всего я все-таки бывал и бываю в Москве в системах речных, когда речки, протекавшие по поверхности, убирали под землю, а потом туда же еще вывели и решетки, эти трубы из решеток ливнеприемников. И вот, когда летом идешь по подземелью, а на поверхности начинается дождь, посмотреть это не можешь, потому что ни интернета, ни связи под землей нету. Но бывало такое, что я попадал в ливни, и вот понижается на поверхности давление перед грозой, и изменяется давление и по подземелье. Начинается такая воздушная тяга, вплоть до того, что вот какие-то листочки, которые принесло туда в прошлый дождь, начинают прям срывать со стенок, с выступающих участков коллектора. Это явный признак, что понизилось сильно давление перед грозой, и вот сейчас на поверхности начнется дождь, и нужно очень быстро уходить.
1: Кстати, перед погружением вы сводку погоды получаете? Стоит спускаться или не стоит?
2: Специально не получаем, но очень внимательно я всегда отслеживаю. Потому что, конечно, когда я один или с коллегой, мы окажемся под землей в дождь, ну, 98%, что с нами ничего не случится. А если там оказываются с нами, там пошли люди малоподготовленные, то, конечно, я несу за них ответственность, мои коллеги несут за них ответственность, и мы должны отменить все спуски, если будет вероятность, ну, если есть вероятность грозовых осадков.
1: А если вы находитесь под землей и пошел ливень, ну, как у нас обычно сейчас летом бывает, когда дождь стеной, что в этом случае? Вы под землей находитесь.
2: Ну, если вдруг по каким-то причинам я не отменил спуск по прогнозам погоды, изменился грозовой фронт, то нужно подняться по лесенке выше потолка коллектора, отсидеться там. Именно поэтому самые безопасные группы – это 2-3 человека. С одной стороны, тому, кто получил внезапно травму, не дай бог, коллеги смогут оказать помощь. И в то же самое время мы сможем всегда переждать, укрыться малой группой, увеличение скорости потока, подъем уровня. Потому что большой группой это сделать уже сложнее. Всегда можно выйти в какие-то определенные участки, выйти к лесенкам, подняться, переждать. Но с группой там в 7-8 человек сделать это будет намного сложнее. С группой в 10 человек зачастую невозможно.
1: Кстати, у диггеров есть какие-то суеверия, традиции перед спуском что-то делать?
2: Ну, я сказал бы, что лучше ничего не забирать из подземелья, и был свидетелем такому печальному обстоятельству. Мы спускались с блогером белорусским в 2019 году в одно подземелье, а там срезали кабели. И он увидел костюмчик американского авиатора, который говорит: «Даня, можно я возьму?» Вернее, мой блогер говорит: «Можно я возьму этот костюм?» Спрашиваю, я говорю: «Паш, я бы не стал, наверное, ничего брать из подземелья». Говорит: «Ну, ты запрещаешь?» Я говорю: «Я не запрещаю, просто я ничего не беру». Говорит: «Ну, я у вас человек новый под землей, наверное, со мной ничего не случится». И при следующем спуске он в этом костюме погиб в Санкт-Петербурге. Вот такая печальная история.
1: То есть главная традиция – ничего не забирать с собой из подземелья, да?
2: Это я так чувствую. Понятно. Есть люди, которые берут, говорят, что мы спасаем, а иногда это просто страсть наживы, если есть что утащить. И прекрасно себя чувствуют. Вот. Я никогда ничего из подземелья не беру и стараюсь его всегда оставить в том виде, в котором оно было до моего спуска туда.
1: А есть ли подземелья, которые тебя отталкивают?
2: Есть.
1: Ты туда никогда не пойдешь или сходил туда один раз и больше не будешь возвращаться?
2: Ну, иногда нужно возвращаться для чего-то. То есть, есть какие-то дела человеку, который живет на поверхности, трудно понять, как это дела, которые заставляют вернуться в подземелье. Но иногда такое бывает. Телесъемки, съемки для видеоблога, исследования какое-то. Места неприятные, которые прям-таки отталкивают. Которые
1: какие?
2: Как будто бы предупреждают. Не ходите сюда, ребята. Ну, например, очень многие системы городской канализации. Они действительно опасные. Они действительно предупреждают, что лишний раз туда идти не стоит. Там может быть загазованность, недостаток кислорода, мощные потоки воды. Ну, иногда вот в моей жизни бывали практики, когда, практические случаи, вернее, когда нужно было для чего-то туда спуститься. Или некоторые подземелья, ну вот не складываются с ними отношения. Есть в Москве такая речка Нищенко, которая постоянно меня выталкивает оттуда. То я промокну, то порву костюм, то на поверхности в этот момент что-то происходит, что заставляет меня вернуться. А зимой я проводил там съемки, и я так и не снял в итоге. Я дважды туда, 2 дня подряд туда ездил, не снял то, что хотел. Это видео я так и не опубликовал, а при этом еще заболел и на следующий день свалился с температурой в 40. Провалялся 2 дня, но потом пришел в себя. Ну вот, не любит меня Нищенко.
1: Что подземелья дали тебе такого, что ты не нашел наверху?
2: Они позволили мне стать человеком. Я в шутку часто говорю, что я нашел себя в канализации. Но если говорить, что канализация – это все подземные каналы, и дождевого водоотведения, там, и там, сточные бытовые воды, ну, можно сказать, что все, что находится в черте города или очень много из подземелья, это канализация. Вот я там себя нашел. В моей жизни первичные подземелья. А на подземельях уже произошли такие надстройки, как экскурсии, лекции, мое любимое радиозвезда, видеоблоги, публичные выступления. Подземелья сделали из меня известного человека. Поэтому, если бы не подземелья, неизвестно, кем бы я еще стал. Подземелья дали мне путевку в жизнь.
1: Какое бы подземелье ты хотел бы исследовать?
2: Конечно, хотелось бы поисследовать кремлевские подземелья. Хотя я был там. Я бывал в кремлевских подземельях вместе с археологами, которые проводили исследования археологические в Кремле. Конечно, мне бы очень хотелось подробно изучить каппадокийские пещерные комплексы. Это второе тысячелетие до новой эры. Конечно, хотелось бы более подробно изучить Европу. Подземелья прекрасные и удивительные. В зависимости от региона, в зависимости от страны, они очень разнообразны. И только исследуя их в комплексе, появляется понимание, почему у нас в Москве, у нас в России подземелья выглядят именно так, а не иначе. То есть, исследуя подземелья в мировом масштабе, можно лучше исследовать российские подземелья.
1: Дань, спасибо тебе, что пришел и поделился своей историей поиска и открытия. Предлагаю теперь тебе уже пересаживаться ко мне рядом, продолжать вести со мной эту программу. Друзья, ну и вы можете стать героем нашей программы, если у вас есть своя история поиска и находки. Пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс». Thank you.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Пять лет он правил Англией, захваченной его отцом, датским королем Кнудом Великим, хотя прав на трон не имел. Известен более борьбой с конкурентами за власть, чем важными деяниями для страны. Гарольд – заячья лапа.
6: Почему же он получил такое прозвище?
5: Есть версия, что монарх очень любил охоту. А в Англии XI века особенно популярна была ловля диких зайцев. Обычно животных выслеживали специально обученные гончие псы или же в открытой местности преследовали борзы. Но Гарольд, по преданию, как-то раз смог догнать зайца на своих двоих.
7: История одного прозвища.
5: Историки сомневаются в этой легенде, потому что прозвище появляется в монастырских хрониках только спустя сотню лет после смерти Гарольда. К тому же Гарольда заячью лапу вечно путали то с Гарольдами англосаксонскими, то с Харальдами норвежскими. Но красивая версия про любовь к охоте останется основной.
4: Не царское это имя. История одного прозвища.
8: Что вы говорите?
9: Перст и палец. Между этими двумя словами для нас, живущих в 21 веке, разницы нет никакой. И правда. Вот рука, на ней 5 пальцев. Что такое перст указующий? Разумеется, это палец, указательный. Или вот, скажем, наперсток. Куда он надевается? Какие могут быть сомнения? На палец, конечно. О чем еще тут говорить? Но нет, не все так однозначно. Если мы посмотрим на другие языки, например, французский или немецкий, то с удивлением обнаружим, что большой палец там принято называть иначе, чем остальные. Трудно сказать, с чем это связано. Наверное, дело в том, что и выглядит он не так, как другие, и расположен отдельно, и предназначение у него особое. Но это у них. А что же в нашем, русском языке? Представьте, все то же самое. Перст может быть и средним, и безымянным, и мизинцем. А вот первым номером на руке идет не перст, но палец. Когда-то его, кстати, называли наладонным. А в его основе корень «пал». Его отголоски слышны в таких словах, как «палица» или «палка». А вот слово «перст» мы теперь почти не употребляем. Впрочем, о нем нам по-прежнему напоминают «наперсток»

0: звезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
1: 1950 название города Пермь.
2: Фатовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-4664-4920.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность в первую очереди составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции.
1: На днях на Восточном экономическом форуме мы говорили о масштабных планах по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, как его часть. Сегодня видим их конкретное воплощение. На одном из крупнейших арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России.
0: «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире, подчеркнул президент. Он отметил надежность Северного морского пути на фоне нынешних условий международной обстановки. Президент дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мера вступает в силу с полуночи.
2: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
0: В субботу в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. У президента запланирована с ними встреча, сообщал Дмитрий Песков. Как ожидается, после Москвы Уиткоф и Кушнер посетят Киев. В российских судах стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. В 4 регионах страны уже обучаются 4 крупные языковые модели на базе правовых позиций Верховного суда и значимых судебных решений. По словам Краснова, внедрение ИИ в судебной системе должно обеспечить единообразие практики, устранить противоречия и ошибки, а также повысить предсказуемость правосудия. Он также отметил, что Верховный суд совместно с крупными российскими ИТ-компаниями разработал правила этики для использования нейросетей в судах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни о Москве в кино. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино.
2: Работа молодого композитора Тихона Хренникова над музыкальной комедией «Свинарка и пастух» началась с курьеза. О своем участии в этом проекте он узнал из газеты. Там было написано, что режиссер Иван Пырьев пригласил талантливого юношу. Более того, тот уже вовсю принялся за работу, пишет песни, арии и всякие другие мелодии для картины. Несколько удивленный, он отправился на Мосфильм к Пырьеву и выяснил, что не слишком ответственный корреспондент газеты все перевернул с ног на голову. Оказывается, журналист спросил у Ивана Александровича, почему они с Александровым всегда приглашают на свои картины только Исаака Дунаевского, игнорируя тот факт, что вокруг подтянулась молодая поросль композиторов. И просто в качестве примера сам же назвал фамилию Хренникова. Постановщик на эту реплику ответил расплывчато.
3: Ну что ж, может, и приглашу Хренникова.
2: Этого оказалось достаточно для того, чтобы газетчик высосал из пальца сенсацию, категорично заявив, что Пырьев уже позвал молодого композитора. Возможно, не желая раздувать скандал, а может, подумав, что молодая кровь и правда придаст свежести фильму. Через несколько дней Пырьев пригласил Хренникова в свой режиссерский кабинет для обсуждения концепции музыкальной канвы комедии. Вскоре Тихон Николаевич познакомился с автором сценария Виктором Гусевым, который по совместительству оказался поэтом и взялся написать тексты песен. Одна из них была о Москве. Помните? «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Но я...

0: Актуальная тональность.
1: К началу войны съемки уже почти закончились. Мужская половина съемочной группы собралась на фронт. Но тут пришел приказ сверху, от самого Сталина, картину закончить. Мол, это идеологическая задача – поднимать дух бойцов. В октябре 41-го, когда фашисты подходили к Москве, в пустом безлюдном здании Мосфильма Пырьев заканчивал монтаж пленки. Ему казалось, что вся страна поднялась против врага, кто на фронте, кто в тылу, на заводах, выпускал необходимую для армии продукцию. И только он сидит тут в темной монтажке и мается дурью, возится с дурацкой лубочной подделкой счастливой жизни. Чтобы хоть как-то оправдать никчемность своей задачи, он позвал Хренникова и Гусева и попросил дописать песню, удлинить музыкальные фразы и дополнить стихи куплетом соответствующим времени. Так и в лирической песне о Москве появились строки: «И когда вражьи танки промчатся, мы с тобою пойдем воевать. Не затем мы нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать». Песня стала более актуальной. Ведь создателям фильма было очень важно откликнуться на события, которыми жила Родина.
0: Дешевка, лубок, балаган.
1: Картину, за которую через год режиссер был удостоен сталинской премии, критики встретили, мягко говоря, холодно. Точнее сказать, презрительно. Дешевка, подделка, балаган, низменная халтура. Это самые безобидные характеристики, которыми пестрели газетные полосы. Поэтому особенно важной была для съемочной группы поддержка литератора Алексея Толстого, который в газете «Правда» написал:
2: «Картина совершенно потрясающая. К тому же она возвращает всех к счастливым дням мирной жизни».
1: Поздравил коллег и кинорежиссер Александр Довженко, приславший Пырьеву телеграмму со следующими словами:
3: «Вы сделали восхитительную картину. Благодарю и поздравляю».
1: Кто был прав, а кто ошибался, рассудило время и люди, для которых снимался фильм. Зрители старшего поколения вспоминают, что кинотеатры, в которых крутили ленту, были забиты битком. Многие смотрели фильм по 3, 5, а то и 10 раз. Да и сегодня вряд ли найдется человек, который ни разу не подпевал вместе с героями комедии добрые слова: «Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в синеве. И как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве».

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Дорогая моя столица.
1: Осень 41-го года была тревожной и тяжелой. Враг подобрался очень близко к столице. Но ни армия, ни все, кто остался в тылу, ни на секунды не представляли возможным ее падение. Слова о Москве были наполнены в эти месяцы самым глубоким и искренним смыслом. В декабрьском номере журнала «Новый мир» было опубликовано стихотворение журналиста и поэта, а в военное время командира саперного взвода младшего лейтенанта Марка Лисянского. Месяцем раньше он был проездом в Москве. Возвращался в свою дивизию из госпиталя в Ярославле, в котором лежал после ранения. Заглянув в редакцию, показал стихотворение, и его тут же взяли в печать. Стихи очень понравились Исааку Дунаевскому, который увидел их несколько месяцев спустя и практически с колес написал музыку. Стихотворение, состоявшее из двух строф, было слишком коротким для полноценной песни. Композитор попытался найти фронтовой адрес поэта, но тот не оставил в редакции своих координат. Но Исаак Осипович не хотел отказываться от задуманного.
0: Кто автор?
1: В то время Дунаевский руководил ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников и ездил вместе с музыкантами на агитпоезде. Среди колесивших по фронтам оркестрантов был некий Сергей Огранян, с которым Дунаевский уже выпустил пару военных песен. Тот взялся дописать текст, и в результате получился хорошо знакомый нам всем вариант. Надо сказать, что Лисянский был неприятно удивлен, услышав по радио песню, начинающуюся его стихотворением. Спор об авторстве текста к будущему гимну Москвы длился еще многие годы. И в конце концов было решено: надо признать создателями стихов обоих поэтов.
0: По указанию Сталина.
1: Весной 1943 года ансамбль Центрального дома культуры железнодорожников принимал участие в одном из правительственных концертов. Там хор исполнил «Мою Москву». Она так понравилась сильным мира сего, что ее несколько раз повторяли на бис, а Сталин лично дал указание записать с ней грампластинку. После такой протекции ни один концерт не обходился без «Моей Москвы». Она постоянно звучала по радио и стала строевой песней на солдатском плацу.
2: Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться и везде повторять

0: Дорогие мои москвичи!
1: Вообще-то сначала это была ленинградская прощальная. И вместо «Затихает Москва» Леонид и Эдит Утесовы пели «Затихает вокруг». Так что Исаак Дунаевский даже не подозревал, что создает второй хит о столице. Но, как гласит легенда, не очень правдоподобная, но другой у нас, увы, нет. На одном из московских концертов зрители отказывались отпускать со сцены своего кумира, пока тот не попрощается с москвичами как следует. В тот вечер родились строчки «Ну что сказать вам, москвичи, на прощание». Песня, срывавшая овации в 50-е, к 80-м стала подзабываться. Но спасибо Михаилу Казакову, получила вторую жизнь, став заставкой к его легендарному фильму «Покровские ворота».

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино. Московские окна в Париже.
4: В конце 50-х Тихон Хренников познакомился с режиссером Александровым. Они оба отдыхали в санатории «Барвиха». Гуляли, разговаривали о том о сём. Сначала, как бы невзначай, Григорий Васильевич рассказал новому приятелю о своей задумке, картине «Русский сувенир». И вдруг предложил:
5: «А напиши-ка ты музыку».
4: Сначала Тихон Николаевич согласился и даже сразу набросал новую мелодию. Но отпуск закончился, у Хренникова наметилась творческая командировка. И он, извинившись, предложил Александрову посотрудничать с Кириллом Молчановым. А написанная мелодия повисла в воздухе. До поры до времени. Вспомнил о ней композитор, когда друживший с ним Леонид Утесов попросил написать песню для юбилейного концерта. Вот тут Хренников вспомнил про неиспользованную музыку, наиграл ее Утесову, и тот сразу за нее ухватился. Позже Михаил Матусовский написал к ней всем известные теперь слова: «Московских окон негасимый свет». Сначала народ ее не распробовал. Зрители на концертах кумира требовали повторения старых, любимых шлягеров, а эту песню слушали молча. Но, как ни странно, ноты этой мелодии довольно быстро разошлись по ресторанам Парижа. Тихон Хренников любил об этом рассказывать журналистам.
6: «Однажды я приехал в Париж на авторские концерты. Мы пошли пообедать, и вдруг я слышу, как оркестр наигрывает тему «Московских окон». Я подозвал скрипача и спросил, откуда они взяли мелодию. Оказалось, тот услышал ее по московскому радио, влюбился и включил в репертуар. С тех пор ее играют во многих ресторанах Парижа. Вот так. Очень трудно предвидеть судьбу песни».

0: вдоль по Питерской.
1: Многие думают, что раскатистое «Вдоль по Питерской» — народное творчество. Это не совсем так. Конечно, за основу Шаляпин взял фольклорные мотивы, но обработал их так, чтобы показать всю мощь громогласного голоса кумира, концертмейстер Федора Ивановича, гастролировавший с ним в 1924 году по Америке. И понесся высокий бас Шаляпина не только по Тверской и Ямской, по всему миру. Песня стала визитной карточкой русского оперного певца. Исполнял он ее в основном в зарубежных концертах, а в Лондоне ее впервые записали на грампластинку в сопровождении симфонического оркестра. «Вдоль по Питерской» стала настолько популярна, что отсылки к ней делали многие композиторы. Если вы будете внимательны, обязательно услышите это выражение даже в кристально-советском тексте песни Добронравова «Знаете, каким он парнем был», посвященной первому космонавту Юрию Гагарину. Очень забавно и мощно, под стать самому Шаляпину, исполняет ее Фрося Бурлакова, героиня фильма «Приходите завтра».

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Александра Александра.
1: Вообще-то в фильме «Москва слезам не верит» логичнее было бы исполнить песню с припевом «Катерина, Катерина». Ведь именно так зовут главную героиню мелодрамы Владимира Меньшова. Но почему-то поэту Дмитрию Сухареву пришли на ум слова Александра Александра.
2: Меньшов показал материал и дал полную свободу творчеству. Первыми были написаны слова. Когда Никитин и Меньшов их увидели, очень удивились. При чем тут Александра, если это второстепенная героиня? А главное, Катерина. Но привыкли. Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
1: Но, как ни странно, Меньшову стихи понравились, и он утвердил текст. Теперь дело было за музыкой. В то время был очень популярен бард Сергей Никитин. К нему и обратился режиссер. Только вот Никитин что-то никак не мог найти нужную тональность. Написал 5 вариантов, и все мимо. Но в 6-й попытке получилось. Да так хорошо, что Сергей Яковлевич сам исполнил ее в картине и постоянно поет в своих концертах.
3: Я очень обиделся на Визбора.
1: А вот автором слов, да-да, их оказалось двое. Эта песня чуть не стоила дружбы. Вот как об этом вспоминает справившийся с обидой Дмитрий Сухарев.
2: Меньшов попросил меня написать 2 куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что хронометраж мал. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию. А мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга, Визбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравится больше, чем мои дубы и ясени.

0: Зайцев.
1: Когда в спорт вмешалась политика?
2: Летняя Олимпиада 80 в Москве могла бы стать невероятным праздником. На это были брошены все силы и средства. Но 25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан. На это тут же отреагировали за океаном. Одним из пунктов санкций, введенных Соединенными Штатами и Западной Европой, был бойкот Олимпиады. И, как ни парадоксально, именно благодаря этому появилась на свет трогательная музыкальная тема «Прощание с улетающим мишкой». Первоначальная задумка была иной. Пахмутова с Добронравовым должны были написать песню под условным названием «До свидания, Москва! Здравствуй, Лос-Анджелес!» Такой звуковой мостик между олимпийскими городами. Ибо именно в Лос-Анджелесе через 4 года зажегся следующий олимпийский факел. Но в спорт вмешалась политика. Все пришлось менять на ходу. Серьезной корректуре подвергся сценарий закрытия Олимпиады, и песня понадобилась совсем другая. Прощальная, добрая и лиричная. Сразу было решено, что исполнять ее будет Лев Лещенко. Но, подумав, организаторы церемонии захотели разбавить мужской голос женским и пригласили Татьяну Анциферову. Да-да, ту самую звезда, которая взошла после выхода песен к фильму «31 июня». Правда, вспоминать певица об этом эпизоде своей карьеры не особо любит. И вот почему.
3: Я зашла к Пахмутовой домой. Она мне показала «До свидания, Москва», не сказав, что я буду петь не одна. Остались даже три дубля, где звучит только мой голос. Я все записала и пошла гулять по Мосфильму. А вернувшись, увидела у микрофона Лещенко. Пахмутова, как ни в чем не бывало, произнесла: «Познакомьтесь, это Лев Лещенко. Попробуйте вместе». В результате Лещенко стал прямо возле микрофона, а я оказалась сбоку, и мой голос почти не слышен.
2: Конечно, Татьяна была расстроена и обижена. Но зрители, которым посчастливилось в тот день оказаться на стадионе, пережили настоящий катарсис. Берущая за душу песни, улетавший на воздушных шарах медвежонок. Многие в тот момент не могли сдержать слез. Светлых слез от смешанных чувств, радости и грусти.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. В России в пилотном режиме начали применять 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. Об этом заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, нейросети анализируют правовые позиции и актуальные решения по вопросам, волнующим граждан и бизнес. Краснов подчеркнул, что ИИ – это только помощник судьи, а не субъект правосудия. Он также предложил странам БРИКС разработать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судах. Россия и Китай видят перспективы сотрудничества между системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и Бэйдоу. На российско-китайском форуме в Хабаровске обсуждалось использование этих технологий для контроля и безопасности международных автомобильных перевозок. Стороны намерены развивать партнерство и проработать соглашение между ГЛОНАСС и China Mobile International. Это позволит передавать данные о местоположении транспортных средств, что особенно важно для развития автономного движения. Уникальный учебный центр подготовки пожарных и спасателей открылся в Татарстане. Среди тренажеров – современный спасательный катер, который благодаря особой технологии может двигаться в условиях мелководья и сплавляться по горным рекам. Подробнее о нем рассказал представитель компании-разработчика Алексей Каратеев.
2: Самое главное отличие этого катера – это водометный движитель. Водометный движитель позволяет работать с очень низкой осадкой. То есть у него осадка всего 24 сантиметра. Вот, в режиме глиссирования ему достаточно 5-7 сантиметров воды для того, чтобы пройти.
1: Благодаря технологиям новый комплекс позволяет моделировать ЧП на высотных зданиях, транспорте, промышленных объектах и в завалах. Свои разработки представили более 230 организаций. Это новые образцы техники, средства связи и роботы. Российские ученые создали нейросеть, которая по видео, голосу и речи одновременно распознает эмоции, оценивает черты личности и выявляет неуверенность или противоречивость поведения. Модель может применяться в образовании, цифровых интерфейсах и психологической поддержке. Следующий шаг – персонализированные аватары, которые будут подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника. Разработка уже прошла испытания. Первые коммерческие версии ожидаются в ближайшие 2 года. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

Учение – свет. Тут не поспоришь. Вот только путь к этому свету, ох, как тернист. Школа, институт, ответственные экзамены, строгие учителя, скучная домашка и опять двойка. Но трудности забудутся, а в памяти останутся школьные друзья, первая любовь, беззаботные каникулы и забавные истории. Специальный проект «Радио Звезда». Учение «Свет». Рассказы для внеклассного чтения. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. В его музеях хранятся несметные сокровища великих русских князей и царей. Шапка Мономаха, шлем Ярослава Всеволодовича, парадные одеяния императоров, скипетры, короны и державы, символы культуры, мощи и величия государства российского. Московский Кремль.
1: Это не здание, а масштабный исторический комплекс. Многие пути и дороги столицы исходят от него, словно лучи от солнца. Раньше его окружали многочисленные посады. В наши дни районы и округа. А духовным центром цитадели по праву остаются три древних собора.
2: Успенский собор был главным русским храмом. В нем венчались на царство все без исключения монархи. Благовещенский собор стал местом молитвы наших правителей. А собор Архангельский считался основным царским некрополем вплоть до столетия 18-го.
1: История Московского Кремля началась в 1156 году, когда князь Юрий Долгорукий основал самую первую деревянную крепость. И только в конце 15 века, при Иване III, башни и стены цитадели стали делать в камне. Причем строили не наши, а итальянские мастера. И вот почему. Однажды почти уже готовый Успенский собор неожиданно рухнул. Официальная причина – землетрясение.
2: Как сказано в летописях, и был в 1474 году великий трус в ограде Москве, и церковь Святой Богородицы падется в час ночи, и храмы все потрясошася, яко и земли поколебатися.
1: Московские зодчие с работой не справились. Тогда пригласили умельцев псковских. Они внимательно посмотрели на руины и восстанавливать храм отказались.
3: Камень белый, ломаный, совсем плох, слишком мягкий. И клей почему-то не клеит, не держит совсем. Кто так строит? Эй, мы не возьмемся.
1: Пришлось звать опытного итальянского инженера Аристотеля Фьораванти. Он быстро разобрался, что к чему.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
1: Фьораванти поставил недалеко от крепости небольшой кирпичный заводик, и строительство возобновилось. Правда, привыкали русские каменщики долго.
4: Вот же зараза, никак не ухватишь. Да чтоб ты леший.
5: Что? Попытался кирпич одной рукой поднять? Так он весит полпуда. Потому и называется двуручным. Двумя руками нужно поднимать. Нескладный.
1: Вес каждого кирпича в полпуда — это примерно 8 килограммов. Уже готовая кирпичная кремлевская стена представляла собой неправильный треугольник с семью башнями на каждой стороне. Плюс одна отводная башня – Кутафья. Но самая известная – Спасская.
2: Она стала так называться только в середине 17-го столетия, в честь иконы на ней висевшей. А ведь ранее она звалась иначе – Фроловской, от церкви Фрола и Лавра.
1: Внешне Кремль казался неприступным. С юга он защищался Москвой рекой, с северо-запада рекой Неглинной, а с востока, со стороны Красной площади, глубоким рвом. Высота крепостных стен везде была разной, от 5 до 19 метров. Все стены венчались зубцами в форме ласточкиного хвоста.
2: Каждый зубец с бойницей складывали из 600 полупудовых кирпичей. Во время боя стрельцы закрывали промежутки между зубцами деревянными щитами и стреляли через щели. В народе тогда говорили, что не зубец, то стрелец. Московский Кремль. Город-крепость.
1: Он многое повидал на своем веку. Нашествие татар, смутное время, варварство солдат Наполеона. Вопреки расхожему мнению, отступающим французам все же удалось полностью уничтожить три башни Кремля. Не стоит забывать и о налетах фашистской авиации. Но крепость всегда возрождалась. Сегодня это уникальный исторический комплекс.
2: В центре Кремля Успенский собор, от которого все башни находятся на одинаковом расстоянии. Возраст у них приличный, и все же две башни продолжают называться как прежде. Первая безымянная и вторая безымянная.
1: Сейчас в ансамбль Московского Кремля входят Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, Потешный дворец, здание арсенала и оружейная палата, Соборная площадь и алмазный фонд. Там бережно хранятся уникальные реликвии, коллекции оружия, фамильные драгоценности русских императоров, государственные регалии, орденские знаки. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Московский Кремль.
0: Радио «Звезда» поздравляет москвичей с Днем города.

0: Радиозвезда.
1: Река истории. История реки. Москва-река. Алексей Николаевич Косыгин на протяжении полутора десятка лет председатель советского правительства был настоящим спортсменом. В студенческие годы он начал заниматься академической греблей и в конце 30-х годов стал чемпионом Ленинграда по этому виду спорта. Спортивное прошлое Алексея Косыгина не отпускало его до преклонного возраста. Он любил отдыхать на государственной даче в подмосковном Архангельском, на Москве-реке. Сначала ходил по реке на обычной брезентовой туристской байдарке. Потом пересел на академическую профессиональную одиночку «Скиф». А это уже сложнее. Там надо уметь держать равновесие. Чтобы премьер не перевернулся, к лодке на всякий случай приделали пенопластовые поплавки. Но Алексей Николаевич, которому было уже за 70, был все же подготовленным спортсменом и успешно справлялся. Труднее всего приходилось охране. Два сотрудника всегда сопровождали Косыгина на обычных весельных лодках.
2: «Он делает один грибок, а нам нужно три делать. Поначалу мы за ним даже угнаться не могли. Немного даже льстило ему, что мы, молодые, за ним поспеть не можем».
1: Но хорошая физическая форма – вещь не вечная. В июле 1978 года во время байдарочной прогулки по Москве-реке лодка Косыгина перевернулась, и он оказался в воде вниз головой. Уже позже врачи констатировали причину потери равновесия – микроинсульт. Но к тому времени охранники уже поднаторели в гребле. Вытащили, откачали, спасли.
0: Москва-река. Река истории. История реки.

0: Георгий Жуков.
1: Будущий маршал Победы во всех военных фильмах всегда жесткий, принципиальный и никогда не улыбается. Но это про боевые действия. Однако мало кто знает, что Жуков еще до войны с удовольствием участвовал в художественной самодеятельности. Играл на сцене не только серьезные роли, но и выступал с юморесками. Выражаясь современным языком, был отличным стендапером.
0: На первый взгляд.
1: Невысокий, всего 1,61 м, но коренастый, крепкий. Жуков обладал прекрасно развитой мускулатурой. Однажды при испытании силы на специальном приборе вывел его из строя. Измеритель зашкалил. Жуков всегда заботился о своем здоровье, закалялся. По утрам обливался холодной водой.
0: Где изюминка?
1: Жуков всегда мечтал научиться играть на баяне. И вот случай представился. Однажды на Юго-Западном фронте он услышал игру местного баяниста и попросил научить. Георгий Константинович оказался прилежным учеником. Наставника слушался беспрекословно и тренировался. Генерал армии Штеменко вспоминал, как ночью перед боем до него донеслись звуки баяна. За дверью на пороге землянки сидел Жуков и потихоньку растягивал меха.
2: За первой мелодией последовала вторая, третья, такие сердечные. Темная ночь, дороги, соловьи. Мастерства музыканта явно не хватало, но играл он с подкупающим усердием и очень душевно.
1: Генерал еще долго стоял у двери, не шелохнувшись, слушал. Потом потихоньку, на цыпочках, ушел спать.
0: Георгий Жуков. Человек с изюминкой.
3: Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестиваля.

0: 495.
1: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Для защиты неба от атак противника необходим единый командир, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что обсудит с военными улучшение системы противовоздушной обороны. Владимир Путин также пообещал поддержать идею добровольцев о службе в региональных подразделениях для борьбы с вражескими беспилотниками. Все социальные и экономические вопросы, а также поддержка участников спецоперации должны решаться своевременно, подчеркнул президент. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» поразили морские суда, которые перевозили военные грузы в портах Черноморска и Одесса, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения Южной

0: группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, добавили в оборонном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа. На Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения, сообщили на станции. Для проведения работ введен локальный режим тишины. Линия ферросплавная 1 была отключена в августе после повреждения. С тех пор станцию снабжает электродизельный генератор. Ситуация находится под контролем. Персонал станции круглосуточно следит за параметрами безопасности. Ранее глава Росатом Алексей Лихачев заявил, что радиационный фон и состояние реакторов находятся под контролем. Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраняться до заморозков. Что за пик активности клещей осенью? В эфире «Радио Звезда» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
1: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Ну, дело в том, что именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году. Ну, потому что если случается такое хорошее, замечательное бабье лето, то оно нравится не только людям, но и клещам.
0: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод, надевать светлую закрытую одежду и резиновые сапоги обязательно, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Учение – свет. Тут не поспоришь. Вот только путь к этому свету, ох, как тернист. Школа, институт, ответственные экзамены, строгие учителя, скучная домашка и опять двойка. Но трудности забудутся, а в памяти останутся школьные друзья, первая любовь, беззаботные каникулы и забавные истории. Специальный проект «Радио Звезда». Учение «Свет». Рассказы для внеклассного чтения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Реклама.
1: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: В семье прославленного русского адмирала Михаила Лазарева родились три девочки. Две из них вышли впоследствии замуж за военных. У них были крепкие, счастливые семьи. А вот старшая дочь, Татьяна, стала фрейлиной при внучке императора Николая I, принцессе Марии Баденской. Двор находился в немецком Карлсруэ. И вот однажды к Татьяне посватался прусский генерал от инфантерии Герман Генрих Теодор фон Тресков. Все бы ничего, но предполагаемую невесту смущал возраст военного. Ему было 57. Староват. Хотя и самой ей уже стукнуло 39. Последовал отказ. Генерал оказался на удивление настойчивым. Ровно через год, в тот же день и в тот же час, он сделал предложение вновь и подарил при этом букет фиалок. Что-то новенькое, но снова отказ. Все повторилось и на следующий год. Предложение, фиалки, отказ. Этот конфетно-букетный период длился долгих 25 лет. Все закончилось, когда генерал умер. И только после этого Татьяна Лазарева наконец-то поняла, кого она потеряла. Возможно, единственного мужчину, который по-настоящему ее любил. Будучи не в состоянии поехать на похороны, она отправила на могилу букет фиалок. Вот такая печальная и очень поучительная история. Лазаревы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Виктор Голявкин. Рассказ «Я жду вас всегда с интересом» читает Владимир Туз.
8: Такого педагога я не встречал за все время своей учебы. А учился я много. Ну, во-первых, я в некоторых классах не по одному году сидел, и когда в художественный институт поступил, на первом курсе задержался, не говоря уже о том, что поступал я в институт 5 лет подряд. Но никто не отнесся ко мне с таким спокойствием, с такой любовью и нежностью. Никто не верил так в мои силы, как этот запомнившийся мне на всю жизнь профессор анатомии. Другие педагоги ставили мне двойки, даже не задумываясь над этим. Точно так же, не задумываясь, они ставили единицы, а один педагог поставил мне ноль. Когда я спросил его, что это значит, он ответил: «Это значит, что вы ноль». Вы ни черта не знаете, а это равносильно тому, что вы сами ни черта не значите. Вы что, не согласны со мной? Послушайте, сказал я тогда, какое вы имеете право ставить мне ноль? Такой отметки, насколько мне известно, не существует. Он улыбнулся мне прямо в лицо и сказал: ради исключения, приятель, ради исключения, я делаю для вас исключение. Он сказал это таким тоном, как будто это было приятное исключение. Этим случаем я хочу показать, насколько все педагоги не скупились ставить мне низкие оценки. Но этот — нет. Это был исключительный педагог. Когда я пришел к нему сдавать анатомию, он сразу, даже не дождавшись от меня ни слова, сказал, мягко обняв меня за плечо: «Ни черта вы не знаете». Я был восхищен его проницательностью, а он, по всему видно, был восхищен моим откровенным видом ничего не знающего ученика. «Приходите в другой раз», — сказал он. Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы, ничего такого он мне не поставил. Когда я спросил его, как он догадался, что я ничего не знаю, он в ответ стал смеяться, и я тоже, глядя на него, стал хохотать. И вот так мы покатывались со смеху, пока он, все еще продолжая смеяться, не махнул рукой в изнеможении. «Фу, бросьте, мой милый, я умоляю, бросьте! Ой, этак вы можете уморить своего старого седого профессора». Я ушел от него в самом прекрасном настроении. Во второй раз я, точно так же ничего не зная, явился к нему. «Сколько у человека зубов?» — спросил он. Вопрос ошарашил меня. Я никогда не задумывался над этим. Никогда в жизни не приходила мне в голову мысль пересчитать свои зубы. 100, сказал я наугад. «Чего?» — спросил он. 100 зубов», — сказал я, чувствуя, что цифра неточная. Он улыбался. Это была дружеская улыбка. Я тоже в ответ улыбнулся, также по-дружески, и сказал: «А сколько, по-вашему, меньше или больше?» Он уже вздрагивал от смеха, но сдерживался. Он встал, подошел ко мне, обнял меня, как отец, который встретил своего сына после долгой разлуки. «Я редко встречал такого человека, как вы», — сказал он. «Вы доставляете мне истинное удовольствие, минуты радости, веселья. Но, несмотря на это...» «Почему?» — спросил я. «Никто». «Никто, — сказал он, — никогда не говорил мне такой откровенной чепухи и нелепости за прожитую жизнь. Никто не был так безгранично невежествен и несведущ в моем предмете. Это восхитительно». Он потряс мне руку и с восхищением, глядя мне в глаза, сказал: «Идите, приходите, я жду вас всегда с интересом». «Спросите еще что-нибудь», — сказал я обиженно. «Еще спросить?» — удивился он. «Только кроме зубов». «А как же зубы?» «Никак», — сказал я. Мне был неприятен этот вопрос. «В таком случае посчитайте их», — сказал он, приготавливаясь смеяться. «Сейчас посчитать?» «Пожалуйста», — сказал он, — «я вам не буду мешать». «Спросите что-нибудь другое», — сказал я. «Ну, хорошо», — сказал он, — «хорошо. Сколько в черепе костей?» «В черепе?» — переспросил я. Все-таки я еще надеялся проскочить. Он кивнул головой. Как мне показалось, он опять приготовился смеяться. Я сразу сказал: 2. «Какие?» «Лоб и нижняя челюсть». Я подождал, когда он кончит хохотать, и сказал: «Верхняя челюсть тоже имеется». «Неужели?» — сказал он. «Так в чем же дело?» — сказал я. «Дело в том, что там есть еще кости, кроме этих». «Ну, остальные не так значительны, как эти», — сказал я. «Ах, вот как», — сказал он весело. «По-вашему, значит, самая значительная нижняя челюсть?» «Ну, не самая», — сказал я, «но, тем не менее, это одна из значительнейших костей в человеческом лице». «Ну, предположим», — сказал он весело, потирая руки, «ну, а другие кости?» «Другие я забыл», — сказал я. «И вспомнить не можете». «Я болен», — сказал я. «Что же вы сразу не сказали, дорогой мой?» Я думал, он мне сейчас же тройку поставит, раз я болен. И как это я сразу не догадался? Сказал бы, голова болит, трещит, разламывается, разрывается на части, раскалывается вся как есть. А он этак весело-весело говорит. «Вы костей не знаете». «Ну и пусть», — говорю. Не любил я этот предмет. «Мой милый», — сказал он, — «мое восхищение вами перешло всякие границы. Я в восторге. До свидания. Жду вас». Он с чувством пожал мне руку, но не поставил мне никакой двойки, никакой единицы. «До свидания», — сказал я. Я помахал ему на прощание рукой, а уже возле дверей поднял кверху обе руки в крепком пожатии и помахал. Он был все-таки очень симпатичный человек, что там ни говорите. Конечно, если бы он мне тройку поставил, он бы еще больше симпатичный был, но все равно он мне нравился. Я даже подумал, уж не выучить ли мне, в конце концов, эту анатомию, а потом решил пока этого не делать. Я все-таки еще надеялся проскочить. Когда я к нему в третий раз явился, он меня как старого друга встретил, за руку поздоровался, по плечу похлопал и спросил, из чего глаз состоит. Я ему ответил, что глаз состоит из зрачка, а он сказал, что это еще не все. «Из ресниц», — сказал я. «И все?» Я стал думать, раз он так спрашивает, значит, не все. Но что? Что там еще есть в глазу? Если бы я хоть разок прочел про глаз. Я понимал, конечно, что бесполезно что-нибудь рассказывать, раз не знаешь, но я шел напролом, я хотел проскочить. И сказал, глаз состоит из многих деталей. «Да ну вас», — сказал он, — «ведь вы же талантливый человек». Я думал, он разозлится. Думал, вот сейчас-то он мне и поставит двойку. Но он улыбался. И весь он был какой-то сияющий, лучистый, радостный. И я улыбнулся в ответ. Такой симпатичный старик. «Это вы серьезно?» — спросил я. «Считаете меня талантливым?»
9: «Вполне».
8: «А может быть, вы мне тогда поставите тройку?» — сказал я. «Ну, раз я талантлив».
9: «Поставить вам тройку?» — сказал он. «Такому способному человеку? Да вы с ума сошли! Да вы смеетесь! 5 с плюсом вам надо! 5 с плюсом!»
8: «Не нужно мне 5, — сказал я. — Мне не нужно!» Какая-то надежда вдруг шевельнулась, что все-таки он может мне эту тройку поставить.
9: «Вам нужно 5, — сказал он. — Только 5!»
8: «По-вашему, выходит, вы лучше знаете, что мне нужно?»
9: «Но вы не отчаивайтесь. Главное, не отчаивайтесь. Веселее глядите вперед. И главное, не отчаивайтесь».
8: «Буду отчаиваться!» — крикнул я.
9: «Не смейте отчаиваться!» — сказал он, весело глядя мне в глаза и пожимая дружески руку. «Вам нужно приходить. Еще. Все время приходить».
8: «Зачем?»
9: «Учиться!»
8: «Я не способный!» — крикнул я. Он смотрел на меня и улыбался.
9: «Жду вас. Всегда. С интересом».
8: И он поднял обе руки в крепком пожатии высоко над головой, как это делал я совсем недавно.
7: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Я жду вас всегда с интересом».
5: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Учение – свет. Тут не поспоришь. Вот только путь к этому свету, ох, как тернист. На трудности забудутся, а в памяти останутся школьные друзья, первая любовь, беззаботные каникулы и забавные истории. Специальный проект «Радио Звезда». Учение «Свет». Рассказы для внеклассного чтения.
2: Юрий Бондарев. Рассказ «Простите нас». Читает Владимир Левашов.
3: Южный экспресс задержался здесь не более 5 минут. Павел Георгиевич долго стоял на безлюдной платформе и слушал горячую трескотню кузнечиков за насыпью степного разъезда. После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накуренном купе за полночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливого поскрипывания полок, Павла Георгиевича охватила неправдоподобная тишина. Казалось, совсем как в детстве. Он не без удовольствия сел на чемодан, перекинул плащ через плечо и сидел так, оглядываясь со счастливым облегчением. Хотя по роду своей профессии ему не так много приходилось ездить, он непонятно почему любил нефтяной запах шпал, гудки паровозов, спешащий перестук колес, мотание из стороны в сторону последней площадки, где в руке кондуктора мелькал выцветший свернутый флажок, теплый ветер от бегущих вагонов. Все это будило смутное желание к движению, к перемене мест. Иногда в Москве, до глубокой ночи засиживаясь над чертежами, он подымал голову, глядя в распахнутое в тополя окно, и, задумавшись, подолгу слушал, как вкрадчиво над спящим городом перекликались на вокзалах ночные поезда. Порой гудки мешали ему, будоражили его, и отчего-то тогда вспоминалась вечереющая степь с пыльным закатом над темными стогами, и, подхваченный волнением, он бросал работу на цыпочках, чтобы не разбудить жену, уходил из дому, бродил по пустынным и тихим улицам. Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором. Был известен. С годами привык к этой известности и, казалось, даже немного устал от нее, как порой устают люди, когда к ним рано приходит успех и удовлетворение. В этом году Сафонов, утомленный сложной зимней работой, был в санатории на южном берегу Крыма. Ослепительно солнечный юг с его острой сухой жарой, неестественно экзотическими пальмами на бульварах, прокаленный песок пляжа, купание и процедурное лежание под теплым йодистым дуновением моря, весь санаторный режим располагали к безделью, одолевала курортная лень, и мысли в эту жару тоже были притупленные, ленивые, и хотелось быстрее в Москву, к осенним дождям, к мокрому асфальту, к блеску фонарей в лужах. Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория, мчал его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много лет. Утром, глядя во увлажненные окна тамбура на прохладную степь, Сафонов с какой-то грустной обостренностью вспоминал то, что уже было полузабыто. Вот он, мальчишка, в грязной сатиновой рубашке с цыпками на руках, бежит по этой ледяной от росы степи, бежит вслед за поездом неизвестно куда, и отяжелевшая от влаги трава хлещет его по коленям, приятно холодит ноги. Сколько тогда ему было лет? Порой ясно чудилось, будто вместе с Верой он идет по лунным косякам на Шахтинском холме. Внятно и резко пахнет из низин полынью, и потрескавшиеся обветренные губы Веры тоже пахнут полынью. Воспоминания возвращали его в давний прожитый, а может быть, не прожитый, мир. Говорили, напоминали, что ему уже за 40, и что не так много сделано в его жизни, где давно отмеченная прочными вехами первая молодость прошла. И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своем степном городке, побродить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, что изменилось в нем за многие годы, непременно встретить знакомых школьных лет, таких далеких, словно их и не было. Ему страстно захотелось посидеть с другом юности, Витькой Снегиревым, где-нибудь в летнем кафе, под тентом, за холодным пивом, вспомнить то наивное, давнее и милое, что уже никогда не повторится, но что все-таки было когда-то в его жизни. И хотя это желание победило, Павел Георгиевич с ироническим видом потер нос. В свои годы он иногда подтрунивал над собственными желаниями. Вошел в купе, где все спали, подумал еще раз, уложил чемодан, взял плащ и, к удивлению заспанного проводника, бесшумно подметающего в коридоре, сошел на маленьком разъезде этим ранним августовским утром. Он сошел не на вокзале в городе, а именно здесь, чтобы дойти до города пешком. Южный экспресс с жаркими от зари стеклами с запыленными занавесками тронулся. Полетели вдоль насыпи бумажки, поднятые ветром, и ушел быстро. Дымки почти беззвучного паровоза таяли среди сиреневого стекленеющего неба далеко на западе. Все стихло. Только у самой насыпи неумолчно звенели, трещали в неестественной тишине кузнечики. Сидя на чемодане, Сафонов не без волнения выкурил папиросу, подумал: необычайно хорошо, и с наслаждением вдохнул на полную грудь зябкий и чистый, как ключевая вода, воздух. Степь, по-летнему пестрая, в этот спокойный час утра тепло и ало краснело за холмами на востоке. Там, в эту пылающую, мнилась бесконечность, пылила вдали по косогору грузовая машина, и четко вырезанные по-красному проступали терриконики, дальние силуэты водонапорной башни, оазисы беленьких домов, острые верхушки тополей. С насыпи Павел Георгиевич, не торопясь, спустился в степь, как в чашу, полную еще сырой прохлады, тугой волной обдавало горьковатым запахом полыни, и пока он выбрался на дорогу, колени его стали влажными от росы, на плащ, на брюки нацеплялись репейники, чемодан облепили мокрые лепестки. Он шагал по дороге, приятно утопая ботинками в мягкой пыли, затем сорвал прутик с молодой липкой кожицей, по-мальчишески сбивая росу, ударил им по головке какого-то фиолетового цветка у обочины, название которого в детстве знал, но теперь забыл. Из глубины цветка неожиданно поднялся сонный золотистый шмель, весь в намокшей пыльце, и тяжело, сердито прогудел мимо. «Ишь ты!» — сказал Павел Георгиевич, провожая его веселым взглядом. «Прости, если потревожил».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Юрий Бондарев. Рассказ «Простите нас». Читает Владимир Левашов.
2: Когда Сафонов вошел в родной городок, окраины встретили его длинными через всю дорогу тенями от старых тополей. Кое-где в садах подымался синеватый самоварный дымок, ветви обогретых солнцем яблонь свешивались через забор. Сафонов шел, помахивая прутиком, глубоко вдыхал запах садовой свежести. Этот смолистый самоварный дымок, эти запахи, эти тени от тополей напоминали детство, голубятню, игры в Чапаева, сокрушительные набеги на чужие сады. Как давно это было! Да было ли? Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафонова. Старинный степной этот городок был точно заново заселен, заново выстроен. Комфортабельно блещущий зеркальными витринами центр его кишел пестрый, куда-то спешащий через перекрестки толпой. Милиционеры с шоколадно опаленными солнцем лицами в белых кителях, заученно щегольски, взмахивая палочками, регулировали движение. Разомлевшие потные люди стояли на троллейбусных остановках в пятнистой тени акаций. Везде продавали газированную воду, как в Москве, как на улице Горького. А раньше тут зевали от жары, лениво покрикивали краснолицые бородатые мороженщики в передниках, похожие на дворников, и залитые зноем улицы были безлюдны, накалены. Только собаки лежали в прохладе крылец, дремали, высунув языки, и в белой запыленной полыни стонали куры. Он 4 раза не спеша проходил по той улице, где родился и где прежде стоял его низенький глинобитный домик. Теперь на этом месте был бульвар. Молодой, свежий, с песчаными аллеями, исполосованный тенями, солнечными пятнами. И этот бульвар, которого никогда не было, совсем не помнил и не знал детства Павла Георгиевича. Не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у несуществующей сейчас калитки Веру. И она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала с беспомощной растерянностью: «Теперь на всю жизнь, да?» Сафонов сел на скамью, долго оглядывал бульвар с томительно замирающим сердцем. Ничего не осталось от прежнего, от его детства. Ничего не осталось. И было обидно, непонятно это. Будто жестоко и зло обманули его, отняли что-то у него, чего нельзя было отнимать. Но где сейчас Витька Снегирев, где Вера? Витька — первая мальчишеская преданность, Вера, как говорят, первая любовь, мучительная и трогательная, с записками в школе, с мягко падающим снегом на крыльцо, с первым неумелым поцелуем, который он помнил. Павел Георгиевич посмотрел на детские коляски, на малышей в белых панамах, ползающих среди песка, на загорелого парня в безрукавке, угловатую, как подросток, девушку с веточкой акации в зубах, совсем незнакомых, медленно идущих по аллее бульвара, и поднялся, каким-то постаревшим движением перекинул плащ через руку. Он почему-то почувствовал себя экскурсантом в этом городе. Но его вдруг потянуло на Садовую. Там, на этой окраинной улице, густо заросшей деревьями, жил в том мире детства Витька Снегирев, а на углу возле аптеки в маленьком доме Вера. Он хотел что-нибудь узнать о них. Что с ними? Как они? Садовая улица была прежней. Седые акации вперемешку с тополями, разросшиеся вдоль забора, переплелись над ней, образовали над всей улицей зеленый темный шалаш. и мохнатыми гусеницами валялись на тротуаре тополиные сережки, как тогда, в детстве. Сафонов глядел по сторонам на эти милые с детства затененные листвой одноэтажные дома, на слабо поблескивающие стекла летних террас, пышно увитые плющом, и жадно искал здесь старое, знакомое, неповторимое. Вот он, домик Витьки Снегирева, да-да, дом номер 5. Этот номер с фонарем едва виден был сквозь плотные ветви деревьев, и Павел Георгиевич даже удивленно улыбнулся, сдвинул шляпу на затылок и, тут же почувствовав мгновенную нерешительность, поднялся на ступеньки старенького скрипучего крыльца, нагретого солнцем, запахло сухим деревом. Его встретила пожилая женщина. Он не знал ее. «Нет, Снегиревы здесь после войны не живут, уехали все. Может, запамятовала, но вроде бы они в Свердловске. Кажись, сын у них директор завода. 2 года назад в отпуск приезжал. А вы кто будете, гражданин? С родственник им или как?» Павел Георгиевич, слушая, снял шляпу, теребил ее в руках, наконец, поняв все, досадливо пробормотал невнятные слова. «Да, дальний родственник». И с едким чувством горечи и какого-то обмана тихо спустился с крыльца. Куда идти? И все-таки он не терял еще надежды найти кого-либо, узнать о ком-нибудь. Он хорошо помнил, не выпускал из памяти островерхую крышу аптеки в дальнем конце улицы и рядом домик под тополями, где когда-то жила Вера. Однако к этому дому, видневшемуся за вывеской аптеки, он подходил с такой опаской, робостью, с таким внезапно поднявшимся в нем волнением, что пришлось остановиться на углу под тополями, справиться со сбившимся дыханием. Неужели он еще любил ее? Не понимал, что владело им, женатым и семейным человеком, возможно, мгновенное чувство острого сожаления, что все получилось как-то не так. Возможно, воспоминания о тех первых ощущениях мелькнувшего давным-давно счастья. Он вытер пот со лба, нажал кнопку звонка и ждал, опять теребя пальцами шляпу, преодолевая неуверенность. Постаревшая Верина мать, он тотчас узнал ее, но она не сразу узнала его. «Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик!» Нелепо суетясь и виновато извиняясь за беспорядок в комнате, усадила его на диван и стала слишком поспешно расспрашивать и одновременно говорить, что «мы слышали, все знаем, как ты далеко пошел». А он, едва понимая ее, с нетерпением ожидая, когда она кончит задавать вопросы, спросил, наконец, запнувшимся голосом: «А где Вера? Где она?» «Вера!» Она странно посмотрела на него. «Вера!» — повторила она тише и отвернулась, подняла руку, точно загораживая лицо. Ему стало душно. «Где она?» — почти шепотом повторил он. «Разве ты не знаешь, Павлуша?» «Нет Веры. Нет Веры. Она ведь на войне с санитаркой». «Не может быть», — растерянно и глухо сказал Сафонов. Потом он помнил. Верина мать, провожая его, все смотрела ему, казалось, в самые зрачки текучим задумчивым взглядом и повторяла грустно: «Как жаль, как жаль. Вы вместе росли?» Сафонов ощущал себя окончательно разбитым. Он теперь не знал, куда идти, кого искать, и совсем бесцельно зашел в летнее кафе на углу. Было жарко и все так же душно, не хотелось есть, но когда подошел официант, он заказал 2 бутылки пива, долго сидел в шуме, бестолковом говоре под теневым зонтиком, устало глядя на город, весь зеленеющий акациями южной по своей белой и солнечной красоте, и почему-то чужой ему сейчас, и было тоскливо, одиноко, досадно. И, не допив пива, чувствуя раздражение и неудовлетворенность, он неожиданно для самого себя расплатился и не без последнего упорства пошел снова бродить по городу со слабой надеждой. Но он так никого и не встретил. А в 22:50 вконец устало и будто ограбленный, он направился в сторону вокзала, вышел на первую пристанционную.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Юрия Бондарева «Простите нас».
2: В тихих сумерках зажигались фонари, неподвижно зажелтели в пролете улицы, от садов резко и свежо потянуло прохладой, загорелся свет в домах, за забором на террасе заиграла радиола. По шоссе в сторону городского парка с шелестом проносились уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы. На углу зыбко переливалась неоновыми зигзагами реклама кинотеатра. В этом городе никто не знал его, только Верина мать. Павел Георгиевич подошел к троллейбусной остановке, надел плащ, поднял голову и внезапно в проеме улицы увидел свою школу. Четырехэтажная, с темными окнами она стояла, как и тогда. Она не изменилась. Она была прежней, как в детстве, как много лет назад. Он несколько минут, не отрываясь, смотрел на темный силуэт школы, затем, точно кем-то подталкиваемый, отчаянно махнул рукой, вошел в пустынный чернеющий школьный парк и с радостным утомлением сел под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли фанты. Это бывало весной, когда земля еще приятно отдавала сыростью. Он ощупал скамью, погладил ствол акации и засмеялся, как будто он встретил очень давнего знакомого, да более доброго, совсем не изменявшегося знакомого, который все знал о Павле Георгиевиче. И Павел Георгиевич все знал о нем. Неужели он когда-то сидел за партой? Неужели когда-то во время весенних экзаменов был над школой глухой гром, и майский ливень обрушился на город с веселой яростью первой грозы и прошел с бурным плеском в асфальт, с шумом дождевых струй по ветвям, со звоном в водосточных трубах, с фиолетовыми над мокрыми домами молниями? И тогда хотелось бросить экзамены, бежать вместе с мальчишками под этим веселым теплым дождем и, задрав штаны, болтать ногами в парных лужах, которые еще пузырились, но в них уже отражалось посветлевшее небо. Да, ведь это было. Он представил все ярко, и с волнением и любопытством, опять посмотрев на темное здание школы, вдруг заметил справа, в сырой темноте парка под густыми акациями, красный огонек, пробивающийся меж ветвей. Неужели Мария Петровна? Здесь жила Мария Петровна, его учительница по математике. Как же он сразу о ней не подумал, не вспомнил. Всегда он был ее любимцем, она пророчила ему блестящее математическое будущее. И, вскочив со скамьи, Сафонов зашагал по аллее в глубину парка, а когда близко увидел маленький домик под деревьями, тусклый свет в окне, задернутом красной занавеской, он даже задыхался. Сколько лет они не виделись? Здесь ли она теперь? Жива ли она? Что с ней? Как много было связано с этим именем Мария Петровна! И Сафонов осторожно, сдерживая дыхание, взошел на крыльцо. Он хотел постучать. Дверь оказалась открытой, и он вошел в неосвещенную переднюю, пахнущую керосином. Под дверью в комнату лежала щель света. Сафонов постучал, ответа не последовало. Сафонов в растерянности нажал на запертую дверь и тут только понял, в доме никого не было. И тогда, усмехнувшись над самим собой, послушав, как в пустой, должно быть, комнате играло радио, Сафонов ощупью в темной передней пошел к выходу. Он задел за что-то плечом, с грохотом упало ведро. Павел Георгиевич машинально наклонился, хотел поднять это ведро и выронил шляпу, с сердцем выругавшись. «Черт возьми, совсем! Кто там?» — послышалось за его спиной. Павел Георгиевич выпрямился, полуобернулся. В освещенном проеме двери стояла невысокая худенькая женщина, и он, сразу еще не различив лица, узнал ее. «Мария Петровна!» — тихо и зовуще сказал Павел Георгиевич. «Вы меня узнаете?» «Входите!» — сказала она тем вежливым, строгим голосом, каким, очевидно, обращалась к родителям своих учеников, когда те приходили поговорить. Павел Георгиевич вошел, опустив руки и глядя в близоруко прищуренные глаза своей учительницы, повторил: «Вы не узнаете, Мария Петровна, это я». Она несколько секунд всматривалась в него снизу вверх. Он видел ее болезненно бледное, состарившееся, будто источенное лицо, и в эту минуту, сдерживая жалость, отметил про себя, как сильно она изменилась, стала еще более тонкой, хрупкой. Только седые волосы были коротко и знакомо подстрижены. «Паша Сафонов! Паша!» — проговорила она почти испуганно, и Павлу Георгиевичу показалось, что лицо ее задрожало. «Садись, пожалуйста, прости, у меня кавардак. Садись, пожалуйста, вот сюда, к столу. Паша, ты приехал?»
3: «Да, да, я сейчас.
2: Обрадованно заговорил Сафонов, с неловкостью вешая плащ, шляпу на вешалку, где виднелось одинокое пальто Марии Петровны. И вешая, не понимал, не знал, почему это он, взрослый, солидный человек, робел и краснел, как школьник, как в те годы. Он хотел пожать Марии Петровне руку, но сдержался и не пожал, как не жмут при встрече руку матери, и сейчас же потянулся за папиросами и, вынув коробку, спросил совсем стеснительно: «Можно?» Они сели за стол. Мария Петровна с непонятной настороженностью, с неверием, улыбаясь ему своими близорукими глазами, быстро повторяла: «Ну вот, Паша, ты приехал. Не узнать, ты в командировку по делам?»
3: «Я проездом, Мария Петровна», —
2: ответил он и не сказал, что отдыхал на юге, о чем говорить было, наверное, легкомысленно и неудобно.
3: «Мы сейчас с тобой чай. Подожди, подожди, мы сейчас чай».
2: И она встала и внезапно снова как бы обессиленно села, положив тонкие руки на стол, неверяще улыбнулась.
3: «Да, да, Паша, совсем не ожидал. Вот Паша Сафонов».
2: «Мария Петровна, чая не надо», — смущенно проговорил он. «Я только что поужинал. Пить чай ему не хотелось. Хотелось ему только вот так сидеть за столом, смотреть на Марию Петровну, говорить, спрашивать». Но Мария Петровна, вроде не слушая его, взяла чайник, движения ее показались ему стесненными.
3: «Я сейчас, Паша. Прости, что я называю тебя так. Ты ведь теперь...»
2: Она не договорила, вышла на кухню, и тут, приходя в себя, Павел Георгиевич вздохнул освобожденно, провел ладонью по лбу, огляделся. Она была, как и до войны, одинока и жила в той же маленькой комнатке с одним окном в сад. Все было по-прежнему: стол, кровать, цветной коврик на стене, какая-то вышивка на тумбочке, широкий вместительный шкаф, набитый книгами, посреди стола чернильница, стопка тетрадей, сбоку красный аккуратно отточенный карандаш. В этой комнатке он был лишь один раз. Его вызвала Мария Петровна и хмурилась, говорила с ним строго. Кажется, тогда он сделал прыгающую чернильницу и поставил ее на стол преподавательницы немецкого языка. Сейчас Сафонов просто не поверил. Пропасть времени лежала между прежним Пашкой и настоящим Павлом Георгиевичем, конструктором, вот в эту минуту не без смущения, сидящим за этим столом.
1: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Юрия Бондарева «Простите нас».
3: Вошла Мария Петровна с чайником, весело сказала: «Все готово. Ну, Паша, рассказывай о себе, что ты, как. А, впрочем, я многое о тебе знаю. Из газет, статьи, книгу твою читала. Ты женился?» — поспешно спросила она.
2: «Да, Мария Петровна», — ответил Сафонов.
3: Она подозрительно ласково посмотрела на него. «Счастлив?»
2: «Как будто, Мария Петровна, у меня сын».
3: Она, точно не расслышав, сейчас же сказала: «Ну, хорошо. А как работа? Над чем работаешь?»
2: «Над новой конструкцией, Мария Петровна».
3: «Ну и как? Удачно?»
2: «Пока не знаю. Знаете что, Мария Петровна, давайте говорить о прошлом, о школе».
3: Мария Петровна покачала головой, проговорила задумчиво: «Я хорошо помню ваш класс. Довоенный класс. Это были озорные, способные мальчишки. И хорошо помню твою дружбу с Витей Снегиревым».
2: «А помните, Мария Петровна, как вы мне ставили плохо по алгебре? В 7 классе, кажется».
3: «Да. За то, что ты не делал домашних заданий, надеялся, что кривая вывезет. А математика прекрасно тебе давалась, но ты был ленив».
2: «Мария Петровна, а помните, я устроил систему шпаргалок?»
3: «Это то изобретение, когда шпаргалка двигалась по ниточке между партами?»
2: «Да», — Павел Георгиевич засмеялся. «А прыгающая чернильница? Нет, сейчас бы я до такой штуки не додумался. Помню, сидел ночь, ломал голову, высчитывал мощность пружинки, чтоб чернильница подпрыгнула именно в тот момент, когда преподаватель макнет ручку».
3: Мария Петровна прищурилась, словно сдерживая улыбку. «А я хорошо помню другое. Как ты, Паша, стоял вот перед этим столом».
2: Она не договорила, налила в чашке чай, взяла ложечку, задумалась и спросила:
3: «Ты помнишь Мишу Шехтера?»
2: «Ну, конечно. Завидовал ему. Мы в классе зачитывали его сочинения. Образ Татьяны, горе от ума. У меня ничего не получалось».
3: «Он стал журналистом», — медленно проговорила Мария Петровна. «Ездит по всей стране, за границу. Часто читаю его статьи и часто вспоминаю».
2: «Он заезжал?»
3: «Нет».
2: «Да», — сказал Сафонов, — «разлетелись. Я слышал, Витька Снегирев, директор завода на Урале». «Не думал». «Игнатьев Сенька, начальник главка, слышали? Я его встречал в Москве, солидный, не узнать. А он не заезжал».
3: «Что?» — спросила Мария Петровна и, опустив глаза, тихонько кивнула. «Ты пей чай, Паша».
2: «Мария Петровна, а кто заходил к вам? Кого вы встречали еще из нашего класса?» — возбужденно спросил Сафонов. «Гришу Самойлова видели? Артист? Помните, он корчил рожи, а вы ему сказали, что у него способности. Занятный был парень».
3: «Я его видел только в кино, Паша».
2: «Я тоже. Неужели не приезжал?»
3: Мария Петровна не ответила. Она, наклонив голову, мешала ложечкой в чашечке, и он увидел на ее пальце неотмывшееся чернильное пятно. Перевел взгляд на ее источенное лицо и с какой-то внезапной жалостью, с любовью, увидел морщины вокруг ее губ, ее тонкую слабую шею, коротко подстриженные сплошь белые волосы, и что-то больно-тоскливо сжалось у Павла Георгиевича в груди. Он подумал, что если бы она умерла, он не знал бы этого. И не знали бы другие.
2: «Мария Петровна», — еле слышным голосом повторил Сафонов, «Витя Снегирев, значит, не был у вас. Кажется, он в прошлом году заезжал сюда».
3: Она сидела, по-прежнему наклонив голову, и только замедлила движение ложечки в чашке. «Нет, не был».
2: «А кто был?»
3: «Что? Ты, пожалуйста, пей чай, остынет».
2: Мария Петровна, интересно, кто-нибудь пишет вам? Помните, был Володя Байков, Нина Винокурова, Боря Гмыря. Что-нибудь знаете о них?» Мария Петровна, опять не ответив, оглянулась на окно. Там чернел сад, сквозь деревья пульсирующе замелькал свет проходившего троллейбуса. «Нет, Паша», — сказала она, — «ко мне часто заходит Коля Сибирцев. Он работает на шахте. У него неудачно сложилась жизнь. Он часто заходит». Сафонов смутно помнил Колю Сибирцева. Этот парень был, кажется, тихий, робкий, ничем не приметный, никакими особыми способностями не отличался, и Павел Георгиевич едва-едва представил его лицо. «Плохо помню его», — пожав плечами, сказал он. «Забыл».
3: «Очень плохо»,
2: — не то насмешливо, не то осуждающе проговорила Мария Петровна. Они помолчали. Но от этих последних слов «очень плохо» Сафонову стало не по себе. Он понял двойной их смысл. В наступившей тишине он придвинул чашку, неловко потянулся за сахаром и увидел, что Мария Петровна ищущим долгим взглядом смотрит на книжный шкаф. Он тоже посмотрел и заметил в первом ряду знакомый корешок своей последней книги по самолетостроению. «Мария Петровна», — тихо и полувопросительно проговорил он.
3: «Что, Паша?»
2: «У вас, Мария Петровна, моя книга?» — проговорил вполголоса Сафонов и тотчас замолчал, вспомнив, что эту книгу он не присылал ей.
3: «Да, я читала».
2: Тогда он встал, вынул из шкафа свою книгу «Конструкции самолетов», полистал и, чувствуя, что лицо его начинает жарко гореть, проговорил сконфуженно, с глупой готовностью: «Мария Петровна, я вам надпишу, разрешите?» Неожиданно из книги выпал маленький листок. Он торопливо поднял его, ясно увидел свой портрет, вырезанный из газеты, и ошеломленно оглянулся на Марию Петровну. Она мешала ложечкой и очень быстро говорила: «Неплохая книга, прочитала с интересом. А это из правды, Паша. Когда я увидела, я отдала тебе телеграмму...» Он также поспешно, точно скрывая нечто порочащее его неприятное, спрятал листок в книгу и, охваченный стыдом и ненавистью к себе, теперь отчетливо и хорошо вспомнил, что он действительно получил телеграмму 2 года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на нее. Хотя ответил на другие. Сафонов неясно помнил, что написал на книге, но хорошо помнил, как они прощались. Он как-то стыдливо снял свой роскошный плащ, который висел рядом с потертым пальто старой учительницы, и с непроходящим ощущением вины поклонился. Она зажгла в передний свет, вышла проводить. Он молчал. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко:
3: «Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь?»
2: «Мария Петровна, что вы говорите?» В замешательстве

0: счастлив». Они простились. Он быстро пошел по дорожке ночного сада и не выдержал, оглянулся. Дверь передней была еще распахнута, и в темный парк падал желтый косяк света. Мария Петровна стояла на крыльце, и худенькая, неподвижная фигурка ее отчетливо чернела в проеме двери. Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться. Переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витьке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове, о всех, с кем долгие годы учился когда-то, и хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Но он не знал их адресов. Потом он хотел написать Марии Петровне длинное извинительное письмо, но с ужасом и отчаянием подумал, что не знает номера ее дома. На большой станции Сафонов, хмурый и взволнованный, вышел из вагона. Он зашел на почту и, поколебавшись, дал телеграмму на адрес школы на имя Марии Петровны. В телеграмме этой было два слова. Простите нас.
1: Мы читали рассказ Юрия Бондарева «Простите нас».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Президент поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. Также было предложено ввести дополнительные льготы на покупку мощных автомобилей для таких семей.
2: Как предложение, чтобы ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
3: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ЖС очень вырос, индивидуального жилищного строительства. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей.
1: Президент также назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову Белову, что поддержит ее предложение и поручит депутатскому корпусу совершенствовать меры в этой сфере. Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты «Север» в проекте «Восток-Ойл». Эта бухта станет крупнейшим северным нефтяным портом. Новый терминал увеличит объемы грузоперевозок по Северному морскому пути, отметил президент. К 2030 году по этому

0: маршруту планируется перевозить 70 миллионов тонн грузов в год, что вдвое больше, чем в прошлом году. Владимир Путин также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль – важная часть экономики России. Режим тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской АЭС будет действовать около недели, сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Он отметил, что, несмотря на сложности, ситуация на станции остается стабильной. Лихачев также заявил, что руководство МАГАТЭ рассмотрит вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по линии Днепровская. В субботу МАГАТЭ объявил о прекращении огня для ремонта линии электропередач, связанных с АЭС. На станции сообщили о начале работ по восстановлению внешнего энергоснабжения. Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии. В произвольной программе спортсмен исполнил 4 чистых четверных прыжка. По сумме двух программ Дикиджи набрал более 265 баллов и уверенно занял первое место. Дикиджи выступил на турнире вместо другого российского фигуриста Марка Кондратюка. У последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Ранее сообщалось, что еще один российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
3: Имя на карте. Сасово. Памятник Эрнесту Хемингуэю. На востоке Рязанской области, на берегах реки Цна, расположился город Сасово. В общем-то, обычный провинциальный городок, известный разве что своим летным училищем гражданской авиации и, как это ни странно, экстравагантным памятником писателю Эрнесту Хемингуэю. Да-да, тому самому. Старик и море, по ком звонит колокол. Он расположился прямо при въезде в город на пятачке у придорожного кафе.
4: Имя на карте.
3: Это произведение искусства, конечно, заслуживает отдельного внимания. Огромный бетонный человек сидит на земле. Сидит на земле. Мощные плечи, руки с атлетическими бицепсами, широко раскинутые толстенные ноги. Размер ступней просто гигантский. Спросите, что здесь от писателя? Да внешность. Внешности правда соответствует. Зачесанные назад волосы, пристальный взгляд с прищуром, окладистая борода. Поразительно! Какими дикими ветрами занесло памятник американскому писателю в рязанскую глубинку. Как-то одно с другим не вяжется. Где-то Америка и где Сасово.
4: Имя на карте.
3: Все началось в 60-х годах 20 века. Вождь кубинской революции Фидель Кастро договорился с лидерами СССР о том, чтобы в нашей стране обучались летному делу курсанты с острова Свободы. И молодых кубинцев направили в Сасовское летное училище. Говорят, кубинские парни сильно скучали вдали от родины. И чтобы хоть как-то развлечься, в свободное от занятий время будущие ассы занялись скульптурным делом. Это по одной версии. По другой, памятник действительно изготовили кубинские курсанты. Но не ради забавы, а по заданию партийного руководства училища для украшения рекреационной зоны авиагородка.
4: Имя на карте.
3: Несколько десятилетий памятник простоял. Точнее, просидел в парке отдыха. Но в начале 90-х годов изваяние обветшало, почву под ним подмыли дожди, и однажды бесхозная скульптура накренилась и сползла во враг. К счастью, среди местных жителей нашлись неравнодушные люди. Старину Хэма спасли. Сасовский предприниматель, почитатель творчества писателя, организовал переезд и реставрацию статуи. краном ее осторожно извлекли из оврага и торжественно переместили на другой конец города, на площадку рядом с придорожным кафе. Двухметровый каменный бородач быстро стал популярным. Проезжая мимо памятника, некоторые водители сигналят Хемингуэя, приветствуют, как старого друга. Возле него фотографируются, назначают встречи, а кое-кто даже оставляет у памятника стаканчик с горячительным. В знак солидарности. Старина Хэм любил выпить. Сасово. Памятник Эрнесту Хемингуэю.
4: Имя на карте. Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
6: В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в английском клубе. Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде. Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста пустили бы сюда? Нет и нет. Если мне несколько раз и в прошлом, и нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены английского клуба. Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину. Роскошь поразительная. Тишина мертвая. Кроме инфернальной, где кипела азартная игра на наличные. В начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы. А где купец, там денежки на стол. Только сохранил свой старый стиль огромный портретный зал. Длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю, в среду и в субботу. Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по 4 стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось. Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед барином, молчаливо делающим какой-то им двоим известный жест. Тень лакея, такого же старого, как и барин, исчезала, и через минуту рядом с ломберным столом появлялся сервированный столик. Этот портретный зал назывался членами клуба в шутку «Детская». Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому что там велась слишком мелкая игра. И играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «тсссс», и все смолкало. Вход в портретную был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб. Аванзал – большая комната с огромным столом посредине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемые дежурным старшиной. Это были дни баллотировки в действительные члены. По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные мягкие диваны – где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину жуковского табаку в трубках с сожженными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи. Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички, ну, совсем князь Тугоуховский из «Горя от ума». Вводит его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или в кофейную, и усаживает в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел. Кресло Геннадия Владимировича. Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал. Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будет его, посматривая на часы. «Ваше превосходительство!» Часы в этот момент начинают бить 9. «Ваше превосходительство! Кашка поставлена!» «А? Уже 9, слышу!» Полакомится кашкой и ведут его в карету. Направо из-за вокзала вход во фруктовую, где стояли столы с фруктами и конфетами, а за фруктовой большая парадная столовая. Левая дверь из-за вокзала вела в уже описанную портретную. В одной из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в говорильне на ходу мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный в черном сюртуке с львиной сидеющей головой, полной энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал придворную накипь по протекции, рассылаемую по стране управлять губерниями. Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посрамлен никакими чинами и орденами. Сидящий военный был Александр Александрович Пушкин, сын поэта. Второй, толстый, с сидеющими баками, был губернатор Перфильев, женатый на дочери толстого американца. Льва Голицына тоже недолюбливали в английском клубе за его резкие, нецензурные по тому времени, начало 80-х годов, речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда зиму и лето в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его «Диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали его «Аслан-Дели», «Сумасшедший лев». Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской на углу Чернышевского переулка рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое натуральное вино по 25 копеек за бутылку. «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино», — заявил он. В конце 90-х годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор. Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному, и как в это время в открывшихся дверях Голицынского магазина появилась в одном сюртуке с развивающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию и требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой дорогие вина и всех угощал. Когда полиция стала стучать в дверь, он запер магазин на ключ и крикнул: «Я именинник! Это мои гости!» Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в говорильне клуба возмущался действиями властей. Конечно, такой член английского клуба был не по нутру тайным советником, но в говорильне его слушали. Однажды в говорильне Лев Голицын громовым голосом, размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, также горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вина. «Мы богаты! Наш юг создан для виноградарства!» Ему пробовал возражать красивый высокий блондин с закрученными усами, Мартынов, видный чиновник удельного ведомства. Мартынов. Сын убийцы Лермонтова. Перед ними стоял старик с белой шевелюрой и бородой. Он делился воспоминаниями с соседями. Слышались имена Лермонтов, Пушкин, Гоголь. Это был Стахович, известный коннозаводчик и автор интересных мемуаров, поклонник Пушкина и друг Гоголя. В своем имении Пальне под Ельцом он поставил в парке памятник Пушкину, бюст на гранитном пьедестале. Бывали здесь и другие типы. В начале 80-х годов сверкала совершенно лысая голова московского вице-губернатора, человека очень веселого, Ивана Ивановича Красовского. Про него было пущено, кажется, Шумахером четверостишее. «Краса инспекции московской, и всей губернии краса, Иван Иванович Красовский, да где же ваши волоса?» Бывал и обер-полицмейстер Козлов, не пропускавший ни одного значительного пожара. По установленному издавна порядку о каждом пожаре посетители английского клуба извещались. Входил специальный слуга в залы, звонил звонком и тихим бархатным голосом извещал: «В городской части пожар номер 5 на Ильинке. В Рогожской, в дурном переулке, пожар номер 3». И с первым появлением этого вестника выскакивал Козлов. Будь в это время обед или ужин, и мчался на своей лихой паре, переодеваясь на ходу в непромокаемый плащ и надевая каску, которая всегда была в экипаже. С пожара он возвращался в клуб доедать свой обед или ужин. Собирались иногда в кофейной Бартенев, издатель Русского архива, Тарновский, драматург. Заговорили не следовало большая гостиная. В ней, как и в портретной, ломберные столы были заняты крупными игроками в коммерческие игры. Десятками тысяч рублей здесь кончались пульки и роббера. За большой гостиной следовала галерея, длинная комната, проходившая в бильярдную и в читальню, имевшая также выход в сад. Бильярдная хранила старый характер, описанный Львом Николаевичем Толстым. Даже при моем последнем посещении клуба в 1912 году я видел там китайский бильярд, памятный Толстому. На этом бильярде Лев Николаевич в 1862 году проиграл проезжему офицеру 1000 рублей и пережил неприятную минуту. Денег на расплату нет, а клубные правила строги, можно и на черную доску попасть. Чем бы это окончилось, неизвестно, но тут же в клубе находился Катков, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей», который, узнав, в чем дело, выручил Толстого, дав ему взаймы 1000 рублей для расплаты. А в следующей книге «Русского вестника» появилась повесть Толстого «Казаки».
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
6: В левом углу проходной галереи была дверка в инфернальную и в старшинскую комнату, где происходили экстренные заседания старшин в случае каких-нибудь споров и недоразумений с гостями и членами клуба. Здесь творили суд и расправу над виновными, имена которых вывешивались на черную доску. Рядом со старшинской был внутренний коридор и комната, которая у прислуги называлась «ожидация», а у членов – «лакейская». Тут ливрейные лакеи азартных игроков, засиживавшихся в инфернальной до утра, ожидали своих господ и дремали на барских шубах, расположившись на деревянных диванах. Эта ожидация для выездных лакеев, которые приезжали сюда в старые времена на запятках карет и саней, была для них клубом. Лакеи здесь судачили, сплетничали и всю подноготную про своих господ разносили повсюду. За галереей и бильярдной была читальня в пристройке, уже произведенной Разумовским после 1812 года. Этот зал строил Жилярди. Входишь? Обычно публики никакой. Сядешь в мягкое кресло, ни звука, только тикают старинные часы. Зеленые абажуры над красным столом с уложенными в удивительном порядке журналами и газетами, к которым редко прикасаются. Безмолвно и важно стоят мраморные колонны, поддерживающие расписные своды, творчество художников времен Хераскова. Поблескивают золотыми надписями кожаные переплеты сквозь зеркальные стекла шкафов. Окна занавешены, только в верхнюю полукруглую часть окна, не зашторенную, глядит темное небо. Великолепные колонны с лепными карнизами переходят в покойные своды, помнящие тайные сборища масонов. По преданиям, здесь был кабинет Хераскова. Сквозь полумрак рельефно выступает орнамент, головы каких-то рыцарей. Верхний полукруг окна осветился, выглянувший из-за облака луной, снова померк. Часы бьют полночь. С 12-м ударом этих часов в ближайшей зале забили другие, и с новым 12-м ударом в более отдаленной зале густым бархатным басом бьют старинные английские часы, помнящие севастопольские разговоры и, может быть, эпиграммы на царей Пушкина и страстные строфы Лермонтова на смерть поэта. В ярком блеске храм праздности представлялся в дни торжественных обедов. К 6 часам в такие праздники обжорства английский клуб был полон. Старики, молодежь, мундиры, фраки стоят кучками, ходят, разговаривают, битком набита ближайшая к большой гостиной говорильня, а двери в большую гостиную затворены. Там готовится огромный стол с выпивкой и закуской. «Сезон блюсти надо», — говаривал старшина по хозяйственной части Шаблыкин, великий гурман, проевший все свои дома. «Сезон блюсти надо, чтобы все было в свое время. Когда устрицы флексбургские, когда остенские, а когда крымские, когда лососина, когда семга, мартовский белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не подашь». Все это у Шаблыкина было к сезону, ничего не пропустит. А когда бывало к Новому году с Урала везут багряную икру, зернистую и рыбу, первым делом ее пробуют в английском клубе. Настойки тоже по сезону. На почках березовых, на почках черносмородинных, на травах, на листьях и воды разные шипучие – секрет клуба. И вот часы в залах одни за другими бьют 6, двери в большую гостиную отворяются, голоса смолкают, и начинается шарканье, звон шпор, толпы окружают закусочный стол. Пьют под селедочку, под парную белужью икорку, под греночки с мозгами и так далее. Ровно 1 час пьют и закусывают. Потом из залы читальни доносится первый удар часов в 7, и дежурный звучным баритоном покрывает чоканье рюмок и стук ножей. «Кушанье поставлено!» Блестящая толпа человек в 200 движется через говорильню, детскую, фруктовую, в большую столовую, отделенную от клуба аванзалом. Занимают места, кто какое облюбует. На хорах оркестр музыки. Под ним на эстраде хоры, или цыганский, или венгерский, или русский от Яра. Эстрада в столовой – это единственное место, куда пропускаются женщины, и то только в хоре. В самый же клуб, согласно с основанием клуба установленным правилам, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы мыли мужчины. Уселись, старейший цыган Федор Соколов повел седым усом, сверкнул глазами, притопнул ногой, звякнул струной гитарой и грянул цыганский хор. А налево, около столов, уставленных дымящимися кастрюлями, замерли, как статуи, в белых одеждах и на крахмаленных белых колпаках с серебряными черпаками в руках служители храма праздности. Теперь здесь зал заседаний Музея революции. Сошел на нет и этот клуб. У большинства дворян не осталось роскошных выездов, дела клуба стали слабнуть, вместо 600 членов осталось 200, понемногу стало допускаться в члены и именитое купечество. Люднее стало в клубе, особенно в картежных комнатах, так как единственно английский клуб пользовался правом допускать у себя азартные игры, тогда строго запрещенные в других московских клубах, где игра шла тайно. В английский клуб, где почетным старшиной был генерал-губернатор, а обер-полицмейстер постоянным членом, полиция не смела и нос показать. После революции 1905 года Когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли. Пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор, возведением на нем по линии Тверской вместо стильной решетки и ворот с историческими львами ряда торговых помещений. Несколько членов этой комиссии возмутились с нарушением красоты дворца и падением традиций, подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям, и закончили предложением не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений. Пересилило большинство новых членов, и прекрасный фасад английского клуба, исторический дом поэта Хераского, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал. Дела клуба становились все хуже и хуже, и публика другая, и субботние обеды, парадных уже не стало, скучнее и малолюднее. Обеды накрывались на 10-15 человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году, в 300-летие дома Романовых. А там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожие, аванзал, портретная, кофейная, большая гостиная, читальня и столовая, а все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры инфернальная была заменена большой гостиной, где метали бакара. На поставленных посредине столах играли в железку, а в детской по-старому шли игры по-маленькой. В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватил и использовал для своих нужд какое-то учреждение. Одним из первых распоряжений, организованной при Наркомпросе комиссии по охране памятников искусства и старины, было уничтожение торговых помещений перед фасадом дворца. Революция открыла великолепный фасад за железной решеткой с львами, которых снова посадила на воротах, а в залах бывшего английского клуба был организован музей старой Москвы. Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего английского клуба открывается торжественно выставка «Красная Москва. Начало музея революции». Это первая выставка, начало революционного музея в бывшем храме праздности. Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных, несколько лет нетопленных роскошных залах английского клуба. Красные флаги расцветили холодный мрамор старинных стен. Из портретной доносится говор, шарканье ног, прорезаемый иногда звоном шпор. Тот же портретный зал, только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве. Зал переполнен: наркомы, представители учреждений, рабочих организаций, пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинели. В первый раз за 100 лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин, каждый находит свое, близкое ему по переживаниям. Стены увешаны оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркомами. На фотографиях эпизодов узнают друг друга, говорят. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Студенты. До реакции 80-х годов Москва жила своею жизнью, а университет – своею. Студенты в основной своей части еще с 60-х годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в латинском квартале между двумя Бронными и Палашовским переулком, где немощеные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами. Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых с флигелями на Казихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами. Первый дом назывался между своими людьми Чебышевская крепость или Чебыши, а второй величали Адом. Это наследие нечаевских времен. Здесь в конце 60-х годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы, а еще раньше собирались каракозовцы, члены кружка «Ад». В каждой комнатушке студенческих квартир латинского квартала жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг. Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь. Сегодня двое идут на лекции, а двое других сидят дома. Завтра они пойдут в университет. Обедали в столовых или питались в сухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого четверть фунта стоила 3 копейки, и ее хватало на 4 дней на 10. К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики, объявления о сдаче комнат в наймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать. В 70-х годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство из самых радикальных были одеты по моде 60-х годов. Обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шляпа с широченными полями и иногда, верх щегольства, плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала 80-х годов, времени реакции. Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования. И, кроме того, прибавился новый расход. Студентам предписано было носить новую форму – мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражки с синими околышами. Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. Московские ведомости, правительственная газета, поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой. Большая Дмитровка, начиная с у охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером. Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце 18 века дом этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно 100 лет, с 1818 по 1918 год, в нем помещалась университетская типография, где 100 лет печатались Московские ведомости. Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами, отлетевшие из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особняк, где были редакции и квартиры редактора, на сквер. Постановив на сходке наказать «Московские ведомости» кошачьим концертом, толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань, и полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц. Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла. Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами, работали с одной стороны нагайками, а с другой палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю. На помощь полиции были вызваны казаки, они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. Ляпинка, описанная выше общежития студентов училища живописи, вся сплошь высыпала на бульвар. Когда окруженные на бульваре толпу студентов, в числе которых была случайно попавшая публика, вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан Купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму. На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова. «Сидор Мартынович, что с вами?» — крикнул он. «Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в революцию влопался!» Изо всех сил рявкнул Громов. «Революция, революция!» — отозвалось в толпе и покатилось по всей Москве. Но до революции было еще далеко. Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом. В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекции педеля эти университетские сыщики вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие. Но и это для большой публики прошло незаметно. С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают движение, окружают цепью городовых и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают маховую около охотного ряда и воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадется на этих улицах. Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление, после которого более 150 студентов было отдано в солдаты, и последующие за ним, где требовали отмены временных правил, на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты. Эта мера в связи с волнениями студентов вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось. Говорили об этом втихомолку.
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них. «Сейте», начинавшееся строкой из стихотворения Некрасова «Сеятелем». Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте студентов по стогнам земли, чтобы поведать все горе сердечное всюду бедняги могли. Сейте, пусть чувство растет благородное, очи омочит слеза. Сквозь эти слезы пусть слово свободное Руси откроет глаза. Пусть все узнают, что нравами грубыми стали опять щеголять. Снова наполнится край скалозубами, чтоб просвещение гнать. Пусть все узнают, за стенки по-старому и палачи введены, отданы гневу их дикому ярому лучшие силы страны. Вольные степи ветрами обвеяны, Русь широка и грозна, вырастет новое, всюду посеяны светлых идей семена. Те, что упорно и долго не верили правде свободных идей, ныне поймут, обсчитали, обмерили, выгнали их сыновей, всех разогнали, а всех ли вы выбили, сделавши подлости срам? Это свершили вы к вашей погибели. Память позорная вам. И действительно, разбросанные в войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию. Другое стихотворение «Судак и обер-полицмейстер», описывающий усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках. «Я видел грозные моменты, досель кружится голова, шумели буйные студенты, гудела старая Москва, толпы стремились за толпами, свистки, ура, нагайки, вой, кругом войска, за казаками трухтит жандармов синий строй. Что улица, картины те же, везде народ, везде войска, студенты спрятаны в манеже, шумят, как бурная река». И за студентами загнали в манеж испуганный народ. Всех, что кричали, не кричали, всех, кто по улице пройдет, вали в манеж. А дело жарко, войскам победа нелегка. Лови, дави, идет кухарка, под мышкой тащит судака. Вскипели храбрые войска, маневр другой, и победили. Летят кто с шашкой, кто с штыком, в манеже лихо водворили кухарку с мерзлым судаком. Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Моховую, вдруг видит, мчится на своей паре с отлетом, запряженный в казенные с высокой спинкой сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стоявших посредине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо. «Я вас прошу разойтись!» — закричал, приподнявшись в санях, генерал. В ответ шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики «Долой самодержавие!» И опять хохота и крики «Долой самодержавие! Долой!» Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натыкается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит: «Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет!» И тычет в него оттаившим судаком. А у подъезда под хохот толпы городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью «Долой самодержавие!». Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в Ляпинке для расклейки по городу «Долой самодержавие!». Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой. Московский университет. Татьянин день, 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете. Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем и вчетвером на одном извозчике, и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется «Спьяна» и «Татьяна». Это был беззаботно шумный гулящий день, и полиция, такие она имела расчеты и указания свыше, в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам. Тогда любимой песней была «Дубинушка». 12 января утром торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. 3/4 зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками. Потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими до бела когда-то синими околышами. Но между ними сверкают шитыми воротниками роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг по моде причесанные франтики. Это дети богачей. По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Гаудеамус игитур», и так «Радуйтесь, друзья», название старинной студенческой песни на латинском языке, движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота. Белоподкладочники, надев николаевские шинели с бобровыми воротниками, уехали на рысаках в родительские палаты. Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь с песнями, но уже «Гаудеамус» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед московскими ведомостями все останавливаются и орут: «И вырежем мы в заповедных лесах на барскую спину дубину!» И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль Эрмитажа с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты ради этого дня обычные мягкие дорогие ковры. Еще с 70-х годов хозяин Эрмитажа француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки. Традиционно в ночь на 12 января огромный зал Эрмитажа преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья. В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства. В этот день, даже во времена самой злейшей реакции, это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. Эрмитаж был во власти студентов и их гостей, любимых профессоров, писателей, земцев, адвокатов. Пели, говорили, кричали, заливали пивом и водкой пол, в зале дым коромыслом. Профессоров поднимали на столы. Ораторы сменялись один за другим. Еще есть и теперь в живых люди, помнящие Татьянин день в Эрмитаже, когда Гольцева после его речи так усиленно качали, что сюртук его оказался разорванным пополам. Когда после Гольцева также энергично чествовали Чупрова и даже разбили ему очки, подбрасывая его к потолку. И как тотчас после Чупрова на стол вскочил косматый студент в красной рубахе и порыжелой тужурке, покрыл шум голосов неимоверным басом, сильно ударяя нао по-семинарски: «Товарищи! Товарищи!» «Долой! Долой!» — закричали студенты, увлеченные речами своих любимых профессоров. «Товарищи!» — упорно гремел бас. «Долой!» — вопил зал, и ближайшие пытались сорвать оратора со стола. Но бас новым усилием покрыл шум. «Да! Долой!» — грянул он, грозно подняв руки, и ближайшие смолкли. «Долой самодержавие!» — загремел он еще раз и спрыгнул в толпу. Произошло что-то небывалое. Через минуту студента качали, и зал гремел от криков. А потом всю ночь на улицах студенты прерывали свои песни криками «Долой самодержавие!». И этот лозунг стал боевым кличем во всех студенческих выступлениях. Особенно грозно прозвучал он в Московском университете в 1905 году, когда студенчество слилось с рабочими в университетских аудиториях, открывшихся тогда впервые для народных сходок. Здесь этот лозунг сверкал и в речах, и на знаменах, исчез только тогда, когда исчезло самодержавие. В стенах Московского университета грозно прозвучал не только этот боевой лозунг 5-го года, но и первые баррикады в центре столицы появились совершенно стихийно 15 октября этого года тоже в стенах и дворах этого старейшего высшего учебного заведения.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих загадок истории». Читает Сергей Чихачев.
1: Подземная библиотека Ивана Грозного. Таинственная Либерея, книгохранилище московских государей, вошедшее в историю как библиотека Ивана Грозного, давно не дает покоя кладоискателям и любителям тайн. Ей посвящены серьезные статьи и популярные детективы. Ее искали 5, 10 и 70 лет назад в Кремле, Замоскворечье, Александровой Слободе, Коломенском, Вологде. А существует ли она на самом деле? Старинные манускрипты и списки со знаменитых пергаментов появились в Москве еще в самом начале ее возвышения как дар греческих иерархов, духовных наставников московских князей. Но основная часть библиотеки, согласно легенде, досталась Ивану Третьему, деду Ивана Грозного. Женившись в 1472 году на знатной гречанке, племяннице византийского базилевса Софье Палеолог, этот великий князь московский получил в качестве приданого большую часть Константинопольской библиотеки, спасенной от турок во времена Восточной Римской империи. Собрание составляли рукописные книги на древнееврейском, латинском и древнегреческом языках. Некоторые из них хранились в Александрийской библиотеке. Приближенный боярин Ивана Грозного, князь Курбский, после бегства в Литву писал царю обличительные письма, в которых, в частности, упрекал его в том, что тот плохо читал Платона, Цицерона и Аристотеля. Положим, плохо, но ведь все-таки читал, не исключено, что в первоисточнике. К тому же Иван Грозный еще и собирал книги. Он пополнил библиотеку книгами Казанского хана, старинными мусульманскими рукописями и трудами арабских ученых, которые в раннее Средневековье продвинулись на пути познания дальше европейцев. Первым иноземцем, увидевшим это сокровище, был Максим Грек, ученый-монах из Афона. «Нигде в Греции нет такого собрания рукописей», — писал он. Ему поручили перевести всю эту литературу на русский язык, и он честно отрабатывал свой хлеб около 9 лет. Но, попав в немилость, был обвинен в ереси и до конца дней своих скитался по монастырям и темницам. Далее о Либерее поведал прибалтийский немец Ниештедт, собственно, и придумавший это название. С его слов, пастор Иоанн Веттерман и еще несколько ливонских пленников, знавших русский и древние языки, были обласканы Иваном Грозным и получили поручение перевести некие старинные книги, хранящиеся в подвалах Кремля. По всей видимости, их оказалось так много, что работы с ними хватило бы ученым до конца жизни. Немцы, которых не привлекала перспектива умереть в холодной и нецивилизованной Москве, сославшись на свое невежество, работать отказались. Однако хитрый Веттерман тотчас же смекнул, что за сокровище перед ним, и решил с царем поторговаться. Он заявил, что охотно отдал бы лишь за некоторые из этих книг все свое имущество, только бы перевести их в европейские университеты. Воспользовавшись удобным случаем, Веттерман сумел бежать из русского плена. На свободе он первым делом занялся тем, что начал составлять список увиденных в Москве рукописей. Этот своеобразный каталог был обнаружен лишь в 1822 году в архивах эстонского города Пярну. Всего невежественный ревнитель университетского образования запомнил аж 800 названий древних фолиантов. Это были «История Тита Ливия», «Энеида Вергилия», «Комедии Аристофана», «Сочинения Цицерона» и ныне совершенно неизвестных авторов – «Вафиаса», «Гелиотропа», «Замалея». Слухи о сокровищах Кремля дошли и до Ватикана. Ивана Грозного к тому времени уже не было в живых. В 1600 году в Москву пожаловал белорусский канцлер и военачальник Лев Сапега. В его свите оказался некий грек Аркудий, который принялся тщательно расспрашивать московитов о книгах из Константинополя. Болтать языком с белорусскими униатами московитам было ни к чему, ведь Белоруссия тогда входила в состав польской речи Посполитой, а отношения между братьями-славянами оставляли желать лучшего. Начиналось смутное время. Библиотека была надежно спрятана в подземельях, скорее

0: но что книги спрятали, руководствуясь внутриполитическими соображениями. С XVI века православная церковь на Руси уже не была единой. Одна за другой возникали все новые и новые секты. Некоторые из них проявляли интерес к древней литературе. Вот книги и укрыли от греха подальше. Спрятать книги тогда можно было где угодно. Сегодня чрево Москвы буквально испещрено всевозможными тоннелями – метро, коммуникации, водопровод, канализация, но и в то время ходов и бункеров было не намного меньше. В любом крупном средневековом городе были не только мощные крепостные стены, но и подземные ходы к ним, потайные колодцы на случай осады, тоннели, выходящие далеко за пределы этих стен. Первые подземелья Москвы были выкопаны в XIII веке, когда в княжьи палаты проводили первую в городе водопроводную трубу из дубовых стволов. Кремль же строили хитроумные итальянцы. Знатоки фортификационного дела, они прорыли слуховые ходы, чтобы можно было определить, где неприятель роет подкоп, провели лазы за пределы Кремля, чтобы русские воины могли совершать набеги в тыл врага, создали сложную систему подземных колодцев и арсеналов, водоотводов и коллекторов, камер для хранения драгоценностей и продовольствия, подземные тюрьмы для врагов государя. Глубина этого средневекового подполья в отдельных местах составляла 18 метров. В каком из этих разветвленных ходов тайников находилась камера с книгами, неизвестно. Подробный план расположения московских подземелий знал, по всей видимости, только сам Иван Грозный. Но он умер и об этом никому не рассказал.
1: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих загадок истории». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность в первую очереди составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции.
2: На днях на Восточном экономическом форуме мы говорили о масштабных планах по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, как его часть. Сегодня видим их конкретное воплощение. На одном из крупнейших арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России.
1: «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире, подчеркнул президент. Он отметил надежность Северного морского пути на фоне нынешних условий международной обстановки. Президент дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мера вступает в силу с полуночи.
3: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
1: В субботу в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. У президента запланирована с ними встреча, сообщал Дмитрий Песков. Как ожидается, после Москвы Уиткоф

0: и Кушнер посетят Киев. В российских судах стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. В четырех регионах страны уже обучаются 4 крупные языковые модели на базе правовых позиций Верховного суда и значимых судебных решений. По словам Краснова, внедрение ИИ в судебной системе должно обеспечить единообразие практики, устранить противоречия и ошибки, а также повысить предсказуемость правосудия. Он также отметил, что Верховный суд совместно с крупными российскими ИТ-компаниями разработал правила этики для использования нейросетей в судах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Граф де ля Фер?
2: Я. Yeah.
1: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я. Yeah.
1: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
1: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
1: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
6: Витамин В1 – тиамин. В конце 19 века в Юго-Восточной Азии свирепствовала болезнь бери-бери. Это не клептомания «бери и беги». Слово «бери» в переводе с сенегальского наречия – слабость. Больной становился слабым-слабым. Развивались поражения нервной системы, народ слабел, умирал целыми деревнями. Поговаривали даже об эпидемии. Голландское правительство отправило в свои азиатские колонии комиссию. На остров Ява понаехали светила науки. Из местных им помогал военный врач Эйкман. Вся компания быстро-быстро взялась за поиски неведомой заразы. Напомним, что тогда в конце 19 века господствовала микробная теория. Отцы-основатели микробиологии Луи Пастер и Роберт Кох нашли возбудителей болезней, которые считали социальными. Выяснилось, что, например, туберкулез возникает не от бедности сырости, а от микробов. Кох и Пастер возбудили в медиках подозрительность. И на бедных маленьких бацилл, вибрионов и коков псевдомонад стали валить буквально все.
2: Ох, и не говори.
6: Однако выделить возбудителя болезни бери-бери никак не удавалось. «Эй!» – сказали голландские врачи. «Мы, Эйкман, возвращаемся в Голландию. Но вы пишите-пишите». И уехали-уехали. А доктор Эйкман попал как кур в ощипь. Дело в том, что люди в больнице продолжали болеть и умирать. Вот только лабораторные куры, в крови которых Эйкман безуспешно пытался найти микробов бери-бери, стали поправляться. В чем дело? Эйкман все проверил и выяснил, что в больнице сменился повар. Новый повар решил сэкономить на полудохлых курах Эйкмана и стал кормить их не дорогим шлифованным рисом, а дешевым, неотшелушенным пополам с отрубями.
2: Ну, теперь ясно. Хотя...
6: В рисовых отрубях противоядие. Эйкман написал в Голландию. Светило науки подтвердили. Да, наверняка в рисовых отрубях есть активные компоненты, которые предотвращают болезнь. И микробы ни в чем не виноваты. В 1912 году биохимик Фредерик Гоуланд Хопкинс выделил эти активные компоненты. Их назвали витамины. От греческого «витал» – жизненный, и амины – органические соединения, производные аммиака. Правда, потом выяснилось, что многие витамины совсем не амины, но слово уже прижилось.
2: Это точно.
6: Хопкинс подтвердил, что болезнь бери-бери на самом деле авитаминоз. Вернее, Б-витаминоз, потому что вызвано недостатком витамина В1, тиамина. Хопкинсу и Эйкману дали Нобелевскую премию. Бери, Хопкинс, бери, Эйкман.
5: Да, есть что рассказать.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 29. Погоня за снаряжением. Само собой разумеется, что из всех четырех друзей Д'Артаньян был озабочен больше всех, хотя ему, как гвардейцу, было гораздо легче экипироваться, чем господам мушкетерам, людям знатного происхождения. Однако наш юный гасконец, отличавшийся, как мог заметить читатель, предусмотрительностью и почти скупостью, был в то же время, как объяснить подобное противоречие, чуть ли не более тщеславен, чем сам Портос. Правда, помимо забот об удовлетворении своего тщеславия, Д'Артаньян испытывал в это время и другую тревогу, менее себелюбивого свойства. Несмотря на все справки, которые он наводил о госпоже Бонасье, ему ничего не удалось узнать. Господин де Тревиль рассказал о ней королеве. Королева не знала, где находится молодая супруга галантерейщика, и обещала начать поиски. Но это обещание было весьма неопределенно и ничуть не успокаивало Д'Артаньяна. Атос не выходил из своей комнаты. Он решил, что шагу не сделает для того, чтобы раздобыть снаряжение. «Нам остается 2 недели», — говорил он друзьям. «Что ж, если к концу этих 2 недель я ничего не найду, или, вернее, если ничто не найдет меня, то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пулю в лоб, затею ссору с 4 гвардейцами его высокопреосвященства или с 8 англичанами». И буду драться до тех пор, пока один из них не убьет меня, что, принимая во внимание их численность, совершенно неизбежно. Тогда люди скажут, что я умер за короля, и, следовательно, я исполню свой долг и без надобности в экипировке». Портос продолжал ходить по комнате, заложив руки за спину, покачивая головой, и повторял:
3: «Я осуществлю свой план».
2: Арамис, мрачный и небрежно завитый, молчал. Все эти зловещие признаки ясно говорили о том, что в компании друзей царило полное уныние. Слуги со своей стороны, подобно боевым коням Ипполита, разделяли печальную участь своих господ. Мушкетон сушил сухари, Базен, всегда отличавшийся склонностью к благочестию, не выходил из церкви, Планше считал мух, а Гримо, которого даже общее уныние не могло заставить нарушить молчание, предписанное ему его господином, вздыхал так, что способен был разжалобить камни. Трое друзей, ибо, как мы сказали выше, Атос поклялся, что не сделает ни шагу ради экипировки, и так трое друзей выходили из дому рано утром и возвращались очень поздно. Они слонялись по улицам и разглядывали каждый булыжник на мостовой, словно искали, не обронил ли кто-нибудь из прохожих свой кошелек. Казалось, они выслеживают кого-то, так внимательно смотрели они на все, что попадалось им на глаза. А встречаясь, они обменивались полными отчаяния взглядами, выражавшими: «Ну, ты ничего не нашел». Однако же Портос, который первый набрел на какой-то план и продолжал настойчиво думать о нем, первый начал приводить его в исполнение. Он был энергичным человеком, наш достойный Портос. Д'Артаньян, заметив однажды, что Портос направляется к церкви Сен-Ле, пошел за ним следом, словно движимый каким-то чутьем. Перед тем, как войти в святую обитель, Портос закрутил усы и пригладил эспаньолку, что всегда означало у него самые воинственные намерения. Д'Артаньян, стараясь не попадаться ему на глаза, вошел вслед за ним. Портос прислонился к колонне. Д'Артаньян, все еще незамеченный, им прислонился к той же колонне, но с другой стороны. Священник как раз читал проповедь, и в церкви было полно народу. Воспользовавшись этим обстоятельством, Портос начал украдкой разглядывать женщин. Благодаря стараниям мушкетона, внешность мушкетера отнюдь не выдавала уныния, царившего в его душе. Правда, шляпа его была немного потерта, перо немного полиняло, шитье немного потускнело, кружева сильно расползлись, но в полумраке все эти мелочи скрадывались, и Портос был все тем же красавцем Портосом. На скамье, находившейся ближе всех от колонны, к которой прислонились Д'Артаньян и Портос, Д'Артаньян заметил некую перезрелую красотку в черном головном уборе, чуть желтую, чуть костлявую, но державшуюся прямо и высокомерно. Взор Портоса украдкой останавливался на этой даме, потом убегал дальше, вглубь церкви. Со своей стороны и дама, то и дело красневшая, бросала быстрые, как молнии, взгляды на ветреного Портоса, глаза которого тут же с усиленным рвением начинали блуждать по церкви. Очевидно было, что этот маневр задевал за живое даму в черном уборе. Она до крови кусала губы, почесывала кончик носа и отчаянно вертелась на скамейке. Заметив это, Портос снова закрутил усы, еще раз погладил испаньолку и начал подавать знаки красивой даме, сидевшей близ клироса. Даме, которая, видимо, была не только красива, но и знатна, ибо позади нее стояли негритенок, принесший ее подушку для коленопреклонений, и служанка, державшая мешочек с вышитым гербом, служивший футляром для молитвенника, по которому дама читала молитвы. Дама в черном уборе проследила направление взглядов Портоса и увидела, что эти взгляды неизменно останавливаются на даме с бархатной подушкой, негритенком и служанкой. Между тем Портос вел искусную игру. Он подмигивал, прикладывал пальцы к губам, посылал убийственные улыбки, в самом деле убивавшие отвергнутую красотку. Наконец, ударив себя в грудь, словно произнося «меа кульпа», «моя вина», она издала такое громкое «гм», что все, даже и дама с красной подушкой, обернулись в ее сторону. Портос выдержал характер. Он все понял, но притворился глухим. Дама с красной подушкой действительно была очень хороша собой и произвела сильное впечатление на даму в черном уборе, которая увидела в ней поистине опасную соперницу, на Портоса, который нашел, что она гораздо красивее дамы в черном, и на Д'Артаньяна. Последний узнал в ней ту самую даму, виденную им в Менге, Кале и Дувре, которую его преследователь, человек со шрамом, называл «Миледи». Не теряя из виду даму с красной подушкой, Д'Артаньян продолжал следить за маневрами Портоса, очень забавлявшими его. Он решил, что дама в черном уборе и есть прокурорша с Медвежьей улицы, тем более что церковь Сен-Ле находилась не особенно далеко оттуда. Сделав дальнейшие выводы, он угадал, кроме того, что Портос пытается отомстить прокурорше за свое поражение в Шантильи, когда она проявляла такое упорство в отношении своего кошелька. Однако Д'Артаньян заметил также, что никто, решительно никто, не отвечал на любезности Портоса. Все это были лишь химеры и иллюзии. Но разве для истинной любви и для подлинной ревности существует иная действительность, кроме иллюзий и химер? Проповедь окончилась. Прокурорша направилась к чаше со святой водой. Портос опередил ее и вместо того, чтобы окунуть палец, погрузил в чашу всю руку. Прокурорша улыбнулась, думая, что Портос старается для нее. Но ее ждало неожиданное и жестокое разочарование. Когда она была от него не более чем в трех шагах, он отвернулся и устремил взгляд на даму с красной подушкой, которая встала с места и теперь приближалась в сопровождении негритенка и горничной. Когда дама с красной подушкой оказалась рядом с Портосом, он вынул из чаши руку, окропленную святой водой. Прекрасная богомолка коснулась своей тонкой ручкой огромной руки Портоса, улыбнулась, перекрестилась и вышла из церкви. Это было слишком. Прокурорша больше не сомневалась, что между этой дамой и Портосом существует любовная связь. Будь она знатной дамой, она лишилась бы чувств, но она была всего только прокуроршей и удовольствовалась тем, что сказала мушкетеру, сдерживая ярость. «Ах, вот как, господин Портос! значит, мне вы уже не предлагаете святой воды». При звуке ее голоса Портос вздрогнул, словно человек, пробудившийся от столетнего сна.
3: «Сударыня, — вскричал он, — вы ли это? Как поживает ваш супруг, милейший господин Кокнар? Что он, все такой же скряга, как прежде? Где это были мои глаза? Как я мог не заметить вас за те 2 часа, что длилась проповедь?»
2: «Я сидела в 2 шагах от вас, сударь, — ответила прокурорша. — Но вы не заметили меня, так как не сводили глаз с красивой дамы, которой только что подали святую воду». Портос притворился смущенным.
3: «Ах, вот что, — сказал он, — вы видели?»
2: «Надо быть слепой, чтобы не видеть».
3: «Да, — небрежно сказал Портос, — это одна герцогиня, моя приятельница. Нам очень трудно встречаться из-за ревности ее мужа, и вот она дала мне знать, что придет сегодня в эту жалкую церковь, в эту глушь, затем только чтобы повидаться со мной».
2: «Господин Портос, — сказала прокурорша, — не будете ли вы так любезны предложить мне руку на 5 минут? Мне хотелось бы поговорить с вами».
3: «Охотно, сударыня, — ответил Портос, незаметно подмигнув самому себе, точно игрок, который посмеивается, собираясь сделать ловкий ход. В эту минуту мимо них прошел Д'Артаньян, следовавший за миледи. Он оглянулся на Портоса и заметил его торжествующий взгляд. «Эге», — подумал он про себя, делая вывод, находившийся в полном соответствии с легкими нравами этой легкомысленной эпохи, — «уж кто-кто, а Портос непременно будет экипирован к назначенному сроку».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Повинуясь нажиму руки своей прокурорши, как лодка рулю, Портос дошел до двора монастыря Сен-Маглуар, уединенного места, загороженного турникетами с обеих сторон. Днем там можно было видеть лишь нищих, которые что-то жевали, да играющих детей. «Ах, господин Портос! — вскричала прокурорша, убедившись, что никто, кроме постоянных посетителей этого уголка, не может видеть и слышать их. — Ах, господин Портос! Вы, должно быть, ужасный сердцеед!»
3: «Я, сударыня? — спросил Портос, выпячивая грудь. — Почему вы так думаете?»
2: «А знаки, которые вы делали только что? А святая вода? Кто же такая эта дама с негритенком и горничной? По меньшей мере, принцесса».
3: «Ошибаетесь, — ответил Портос. — Это всего лишь герцогиня».
2: А скороход, ожидавший ее у выхода, а карета с кучером в парадной ливрее, поджидавшим ее на козлах? Портос не заметил ни лакея, ни кареты, но госпожа Кокнар ревнивым женским взглядом разглядела все. Портос пожалел, что сразу не произвел даму с красной подушкой в принцессы. «Ах, господин Портос! — со вздохом продолжала прокурорша. — Вы баловень красивых женщин».
3: «Вы сами понимаете, — ответил Портос, — что при такой наружности, какой меня одарила природа, у меня нет недостатка в любовных приключениях».
2: «О, Боже, как забывчивы мужчины! — вскричала прокурорша, поднимая глаза к небу.
3: «И все же не так забывчивы, как женщины, — отвечал Портос. — Вот я смело могу сказать, что был вашей жертвой, сударыня, когда раненый, умирающий был покинут лекарями, когда я, отпрыск знатного рода, поверивший в вашу дружбу, едва не умер сначала от рана, потом от голода в убогой гостинице в Шантильи, между тем, как вы не удостоили меня ответом ни на одно из пламенных писем, которые я писал вам».
2: «Послушайте, господин Портос, — пробормотала прокурорша, чувствуя, что по сравнению с тем, как вели себя в то время самые знатные дамы, она действительно была виновата. —
3: Я, пожертвовавший ради вас баронессой де...»
2: «Я знаю это».
3: «Графиней де...»
2: «О, господин Портос, пощадите меня!»
3: «Герцогиней де...»
2: «Господин Портос, будьте великодушны!»
3: «Хорошо, сударыня, я умолкаю».
2: «Но ведь мой муж не хочет и слышать о суде».
3: «Госпожа Кокнар, — сказал Портос, — припомните первое письмо, которое вы мне написали и которое навсегда запечатлелось в моей памяти».
2: Прокурорша испустила глубокий вздох.
4: «Дело в том, что сумма, которую вы просили судить, вам, право же, была слишком велика».
3: «Госпожа Кокнар, я отдал предпочтение вам. Стоило мне написать герцогине, да... Я не назову ее имени, потому что всегда забочусь о репутации женщины. Словом, стоило мне написать ей, и она тотчас прислала бы мне 1500».
4: Прокурорша пролила слезу. «Господин Портос», — сказала она, — «клянусь вам, что я жестоко наказана, и что, если в будущем вы окажетесь в таком положении, вам стоит только обратиться ко мне».
3: «Как вам не стыдно, сударыня», — сказал Портос с притворным негодованием. «Прошу вас, не будем говорить о деньгах, это унизительно».
4: «Итак, вы больше не любите меня?»
2: — медленно и печально произнесла прокурорша.
3: Портос хранил величественное молчание.
4: «Увы, это ваш ответ, я понимаю его».
3: «Вспомните об оскорблении, которое вы нанесли мне, сударыня. Оно похоронено здесь», — сказал Портос, с силой прижимая руку к сердцу.
4: «Поверьте, я заглажу его, милый Портос».
3: «И о чем же я просил вас?» —
2: продолжал Портос, пожимая плечами с самым простодушным видом.
3: «О займе, всего лишь о займе. В конце концов, я ведь не безрассуден. Я знаю, что вы не богаты, и что ваш муж выжимает из своих бедных истцов их последние жалкие икю. Другое дело, если бы вы были графиней, маркизой или герцогиней, о, тогда ваш поступок был бы совершенно непростителен».
2: Прокурорша обиделась.
4: «Знаете, господин Портос, — возразила она, — что мой денежный сундук, хоть это всего лишь сундук прокурорши, быть может, набит гораздо туже, чем сундуки всех ваших разорившихся жеманниц».
3: «В таком случае, госпожа Кокнар, вы вдвойне оскорбили меня», — сказал Портос, высвободив свою руку из руки прокурорши. «Ибо если вы богаты, то ваш отказ не имеет никакого оправдания».
4: «Когда я говорю «богато», не следует понимать мои слова буквально», — спохватилась прокурорша, видя, что слишком далеко зашла в пылу увлечения. «Я не то чтобы богата, но у меня есть средства».
3: «Вот что, сударыня», — сказал Портос, — «прекратим этот разговор, прошу вас. Вы отреклись от меня, всякая дружба между нами кончена».
4: «Неблагодарный!»
3: «Ах, вы же еще и недовольны», — сказал Портос.
4: «Идите к вашей прекрасной герцогине. Я больше не держу вас».
3: «Что же, она, по-моему, очень недурна».
4: «Послушайте, господин Портос, в последний раз вы еще любите меня?»
3: «Увы, сударыня», —
2: сказал Портос самым печальным тоном, на какой он был способен.
3: «Когда мы выступим в поход, в котором, если верить моим предчувствиям, я буду убит...»
4: «О, не говорите таких вещей!» — вскричала прокурорша, раздражаясь рыданиями.
3: «Что-то предсказывает мне это», —
2: продолжал Портос, становясь все печальнее и печальнее.
4: «Скажите лучше, что у вас новое любовное приключение».
3: «Нет, нет, я говорю искренне. Никакой новый предмет не интересует меня. И больше того, я чувствую, что здесь, в глубине моего сердца, меня все еще влечет к вам. Но, как вам известно, а может быть и неизвестно, через 2 недели мы выступаем в этот роковой поход, и я буду страшно занят своей экипировкой. Придется мне съездить к моим родным вглубь Британии, чтобы достать необходимую сумму». Портос наблюдал последний поединок между любовью и скупостью. «И так как поместье герцогини, которую вы только что видели в церкви, — продолжал он, — расположенный рядом с моими, то мы поедем вместе. Вы сами знаете, что путь всегда кажется гораздо короче, когда путешествуешь вдвоем».
4: «У вас, значит, нет друзей в Париже, господин Портос?» — спросила прокурорша.
3: «Я думал, что есть», — ответил Портос, опять принимая грустный вид. «Но теперь понял, что ошибался».
4: «У вас есть друзья, господин Портос!» — вскричала прокурорша, сама удивляясь своему порыву. «Приходите завтра к нам в дом. «Вы — сын моей тетки и, следовательно, мой кузен. Вы приехали из Нуайона, из Пикардии. У вас в Париже несколько тяжб и нет стряпчего. Вы запомните все это?»
3: «Отлично запомню, сударыня».
4: «Приходите к обеду».
3: «Прекрасно».
4: «И смотрите, не проболтайтесь, потому что мой муж очень проницателен, несмотря на свои 76 лет».
3: 76 лет! Черт возьми, отличный возраст!» — сказал Портос.
4: «Вы хотите сказать преклонный возраст?» «Да, господин Портос, мой бедный муж может с минуты на минуту оставить меня вдовой», — продолжала прокурорша, бросая на Портоса многозначительный взгляд. «К счастью, согласно нашему брачному договору, все имущество переходит к пережившему супругу».
3: «Полностью?» — спросил Портос.
4: «Полностью».
3: «Увы, я вижу, предусмотрительная женщина, милая госпожа Кокнар», — сказал Портос, нежно пожимая руку прокурорше.
4: «Так мы помирились, милый господин Портос?» — спросила она, жеманясь.
3: «На всю жизнь», — ответил Портос в том же тоне.
4: «Итак, до свидания, мой изменник».
3: «До свидания, моя ветреница».
4: «До завтра, мой ангел».
3: «До завтра, свет моей жизни».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 30. Миледи. Д'Артаньян незаметно последовал за Миледи. Он видел, как она села в карету, и слышал, как она приказала кучеру ехать в Сен-Жермен. Бесполезно было бы пытаться пешком преследовать карету, уносимую парой сильных лошадей, поэтому Д'Артаньян отправился на улицу Феру. На улице Сены он встретил Планше, тот стоял перед витриной кондитерской, с восторгом разглядывая сдобную булку самого аппетитного вида. Д'Артаньян приказал ему оседлать двух лошадей из конюшни господина де Тревиля, одну для него, Д'Артаньяна, другую для самого Планше, и заехать за ним к Атосу. Господин де Тревиль раз навсегда предоставил свои конюшни к услугам Д'Артаньяна. Планше направился на улицу Старой Голубятни, а Д'Артаньян — на улицу Феру. Атос сидел дома и печально допивал одну из бутылок того отличного испанского вина, которое он привез с собой из Пикардии. Он знаком приказал Гримо принести стакан для Д'Артаньяна, и Гримо повиновался, молча, как обычно. Д'Артаньян рассказал Атосу все, что произошло в церкви между Портосом и прокуроршей, и высказал предположение, что их товарищ находится на пути к приобретению экипировки.
3: «Что до меня, — сказал на это Атос, — то я совершенно спокоен. Уж, конечно, не женщины возьмут на себя расходы по моему снаряжению. А между тем, любезный Атос, ваша красота, благовоспитанность, знатное происхождение могли бы ранить стрелой Амура любую принцессу или королеву». «Как еще молод этот Д'Артаньян», — сказал Атос, пожимая плечами. И он знаком приказал Гримо принести другую бутылку. В эту минуту Планше скромно просунул голову в полуоткрытую дверь и сообщил своему господину, что лошади готовы.
4: «Какие лошади?» — спросил Атос.
2: «Две лошади, которые господин де Тревиль одолжил мне для прогулки и на которых я собираюсь съездить в Сен-Жермен».
4: «А что вы будете делать в Сен-Жермене?» — снова спросил Атос.
2: Тут Д'Артаньян рассказал ему о встрече в церкви и о том, как он снова нашел ту женщину, которая, подобно человеку в черном плаще и со шрамом у виска, постоянно занимала его мысли.
4: «Другими словами, вы влюблены в эту женщину, как прежде были влюблены в госпожу Бонасье», — сказал Атос и презрительно пожал плечами, как бы сожалея о человеческой слабости.
2: «Я ничуть не бывало», — вскричал Д'Артаньян. «Просто мне любопытно раскрыть тайну, которая с ней связана. Не знаю почему, но мне кажется, что эта женщина, которая совершенно мне неизвестна, точно так же, как я неизвестен ей, имеет какое-то влияние на мою жизнь».
4: «В сущности говоря, вы правы», — сказал Атос. «Я не знаю женщины, которая стоила бы того, чтобы ее разыскивать, если она исчезла. Госпожа Бонасье исчезла, тем хуже для нее. Пусть она найдется».
2: «Нет, Атос, вы ошибаетесь», — возразил Д'Артаньян. «Я люблю мою бедную Констанцию больше, чем когда-либо. И если бы я знал, где она, будь это хоть на краю света, я пошел бы и освободил ее из рук врагов. Но я не знаю этого, ведь все мои поиски оказались напрасными. Что поделаешь, приходится развлекаться».
4: «Ну-ну, развлекайтесь, миледи, милый Д'Артаньян. Желаю вам этого от всего сердца, если это может вас позабавить».
2: «Послушайте, Атос», — предложил Д'Артаньян, «вместо того, чтобы сидеть взаперти дома, точно под арестом, садитесь-ка на лошадь и давайте прокатимся со мной в Сен-Жермен».
4: «Дорогой мой», — возразил Атос, «я езжу верхом, когда у меня есть лошади, а когда у меня их нет, хожу пешком».
2: «Ну, а я», — ответил Д'Артаньян, улыбаясь нетерпимости Атоса, которая со стороны другого бесспорно обидела бы его, «я не так горд, как вы, и езжу, на чем придется. До свидания, любезный Атос».
4: «До свидания», — сказал мушкетер, делая Гримо знак откупорить принесенную бутылку.
2: Д'Артаньян и Планше сели на лошадей и отправились в Сен-Жермен. Всю дорогу слова Атоса о госпоже Бонасье не выходили у Д'Артаньяна из головы. Молодой человек не отличался особой чувствительностью, но хорошенькая супруга галантерейщика оставила глубокий след в его сердце. Чтобы отыскать ее, он действительно готов был отправиться на край света, но земля — шар, у нее много краев, и он не знал, в какую сторону ему ехать. А пока что он хотел попытаться узнать, кто была эта миледи. Миледи разговаривала с человеком в черном плаще, следовательно, она его знала. Между тем у Д'Артаньяна сложилось убеждение, что именно человек в черном плаще похитил госпожу Бонасье во второй раз так же, как он похитил ее в первый. Итак, говоря себе, что поиски миледи — это в то же время и поиски Констанции, Д'Артаньян лгал лишь наполовину, а это уже почти совсем не ложь. Думая обо всем этом и время от времени пришпоривая лошадь, Д'Артаньян незаметно проделал нужное расстояние и приехал в Сен-Жермен. Миновав павильон, в котором 10 годами позже суждено было увидеть свет Людовику XIV, он ехал по пустынной улице, поглядывая вправо и влево и надеясь найти какие-нибудь следы прекрасной англичанки, как вдруг на украшенной цветами террасе, примыкавшей к нижнему этажу приветливого домика, в котором по обычаю того времени не было ни одного окна на улицу, он увидел какого-то человека, прогуливающегося взад и вперед. Планше узнал его первый.
3: «Сударь», — сказал он, — «знаете ли вы этого малого? Вот этого, что глазеет на нас, разиня рот».
2: «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «но я уверен, что вижу эту физиономию не в первый раз».
3: «Еще бы», — сказал Планше. «Да ведь это бедняга Любен, лакей графа де Варда, того самого, которого вы так славно отделали месяц назад в Кале по дороге к начальнику порта».
2: «Ах, да», — сказал Д'Артаньян, — «теперь и я узнал его». «А как ты думаешь, он тебя узнает?»
3: «Право, сударь, он был так напуган, что вряд ли мог отчетливо меня запомнить».
2: «Если так, подойди и побеседуй с ним», — сказал Д'Артаньян. «И в разговоре выведай у него, умер ли его господин».
5: Планше спрыгнул с лошади, подошел прямо к Любену, который действительно не узнал его, и оба лакея разговорились, очень быстро найдя точки соприкосновения. Д'Артаньян, между тем, повернул лошадей в переулок, объехал вокруг дома и спрятался за кустами орешника, желая присутствовать при беседе. Понаблюдав с минуту из-за изгороди, он услыхал шум колес, и напротив него остановилась карета, принадлежавшая миледи. Сомнения не было, в карете сидела сама миледи. Д'Артаньян пригнулся к шее лошади, чтобы видеть все, не будучи увиденным. Прелестная белокурая головка миледи выглянула из окна кареты, и молодая женщина отдала какое-то приказание горничной. Горничная, хорошенькая девушка лет 20-22, живая и проворная, настоящая субредка знатной дамы, соскочила с подножки, где она сидела по обычаю того времени, и направилась к террасе, на которой Д'Артаньян заметил Любена. Д'Артаньян проследил взглядом за субредкой и увидел, что она идет к террасе. Но случилось так, что за минуту до этого кто-то изнутри окликнул Любена, и на террасе остался один Планше, который осматривался по сторонам, пытаясь угадать, куда исчез его хозяин. Горничная подошла к Планше и, приняв его за Любена, протянула ему записку.
2: «Вашему господину», — сказала она.
3: «Моему господину?» — с удивлением повторил Планше.
2: «Да, и по очень спешному делу. Берите же скорее». С этими словами она подбежала к карете, успевшей повернуть обратно, вскочила на подножку, и карета укатила.
5: Планше повертел записку в руках. Потом, верной привычке повиноваться без рассуждений, соскочил с террасы, завернул в переулок и, пройдя шагов 20, столкнулся с Д'Артаньяном, который все видел и ехал теперь ему навстречу.
3: «Вам, сударь», — сказал Планше, подавая записку молодому человеку.
2: «Мне?» — спросил Д'Артаньян. «Ты уверен?»
3: «Черт возьми, уверен ли я? Служанка сказала твоему господину. У меня нет господина, кроме вас, значит...» «Ну и хорошенькая же девчонка эта служанка».
2: Д'Артаньян распечатал письмо и прочел следующие слова. «Особа, интересующаяся вами более, чем может это высказать, хотела бы знать, когда вы будете в состоянии совершить прогулку в лес. Завтра в гостинице «Золотое поле»
5: лакей в черно-красной ливрее будет ждать вашего ответа».
6: «Ого», — подумал про себя Д'Артаньян, — «какое совпадение. Кажется, что и я, и миледи интересуемся здоровьем одного и того же лица».
5: «Эй, Планше, как поживает господин Девард? Судя по всему, он еще не умер?»
7: «Нет, сударь, он чувствует себя хорошо, насколько это возможно при четырех ранах. Ведь вы, не в упрек вам, будь сказано, угостили этого голубчика четырьмя ударами шпаги, и он еще очень слаб, так как потерял почти всю свою кровь. Как я и думал, сударь Любен меня не узнал и рассказал мне наши приключения от начала до конца».
5: «Отлично, Планше, ты король лакеев. А теперь садись на лошадь и давай догонять карету». Это заняло немного времени. Через 5 минут они увидели карету, остановившуюся на краю дороги. Богато одетый всадник горцевал на лошади у дверцы.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
5: Миледи и всадник были так увлечены разговором, что когда Д'Артаньян остановился по другую сторону кареты, никто, кроме хорошенькой субретки, не заметил его присутствия. Разговор происходил на английском языке, которого Д'Артаньян не знал, но по тону молодой человек понял, что прекрасная англичанка сильно разгневана. Ее заключительный жест не оставлял никаких сомнений насчет характера разговора. Она так судорожно сжала свой веер, что маленькая дамская безделушка разлетелась на 1000 кусков. Всадник разразился смехом, что, по-видимому, еще сильнее рассердило миледи. Д'Артаньян решил, что настала пора вмешаться. Он подъехал к другой дверце и почтительно снял шляпу. «Сударыня», — сказал он, — «позвольте мне предложить вам свои услуги. Мне кажется, что этот всадник вызвал ваш гнев. Скажите одно слово, и я берусь наказать его за недостаток учтивости». При первых словах Д'Артаньяна миледи с удивлением обернулась в его сторону. «Сударь», — ответила она на отличном французском языке, когда молодой человек кончил, — «я бы охотно отдала себя под ваше покровительство, если б человек, который спорит со мной, не был моим братом».
6: «О, в таком случае простите меня», — сказал Д'Артаньян. «Вы понимаете, сударыня, что я этого не знал».
5: «С какой стати этот ветрогон вмешивается не в свое дело?» — вскричал, нагибаясь к дверце, всадник, которого миледи назвала своим родственником. «Почему он не едет своей дорогой?» «Сами вы, ветрогон», — отвечал Д'Артаньян, в свою очередь пригибаясь к шее лошади и отвечая со стороны той дверцы, возле которой он стоял. «Я не еду своей дорогой, потому что мне угодно было остановиться здесь». Всадник сказал своей сестре несколько слов по-английски. «Я говорю с вами по-французски», — сказал Д'Артаньян. «Будьте любезны отвечать мне на том же языке. Вы брат этой дамы? Отлично, пусть так, но мне вы, к счастью, не брат». Можно было ожидать, что миледи со свойственной ее полубоязливостью вмешается, чтобы предотвратить начинающуюся ссору и не дать ей зайти слишком далеко, но она, напротив, откинулась вглубь кареты и спокойно приказала кучеру «домой». Хорошенькая субретка метнула тревожный взгляд на Д'Артаньяна, красивая внешность которого, видимо, произвела на нее впечатление. Карета укатила и оставила мужчин друг против друга. Никакое вещественное препятствие больше не разделяло их. Всадник сделал было движение, чтобы последовать за каретой, но Д'Артаньян, чей гнев вспыхнул с новой силой, ибо он узнал в незнакомце того самого англичанина, который выиграл у него в Амьене лошадь и едва не выиграл у Атоса алмаз, рванул за повод и остановил его. «Эй, сударь», — сказал он, — «вы, кажется, еще больший ветрогон, чем я. Уж не забыли ли вы, что между нами завязалась небольшая ссора?»
6: «Ах, это вы, сударь», — сказал англичанин. «Вы, как видно, постоянно играете, не в одну игру, так в другую».
5: «Да, и вы напомнили мне, что я еще должен отыграться. Посмотрим, милейший, так ли вы искусно владеете рапирой, как стаканчиком с костями».
6: «Вы прекрасно видите, что при мне нет шпаги», — сказал англичанин. «Или вам угодно щегольнуть своей храбростью перед безоружным человеком?»
5: «Надеюсь, дома у вас есть шпага?» — возразил Д'Артаньян. «Так или иначе, у меня есть две, и если хотите, я проиграю вам одну из них».
6: «Это лишнее», — сказал англичанин. У меня имеется достаточное количество такого рода вещичек». «Прекрасно, достопочтенный кавалер», — ответил Д'Артаньян. «Выберите же самую длинную и покажите мне ее сегодня вечером». «Где вам будет угодно взглянуть на нее?» «За Люксембургским дворцом. Это прекрасное место для такого рода прогулок». «Хорошо, я там буду». «Когда?» «В 6 часов». «Кстати, у вас, вероятно, найдутся 1 или 2 друга». «У меня их 3, и все они сочтут за честь составить мне партию». 3! Чудесно! Какое совпадение!» — сказал Д'Артаньян. «Ровно столько же и у меня». «Теперь скажите мне, кто вы?» — спросил англичанин. «Я Д'Артаньян, гасконский дворянин, гвардеец роты господина Дезессара. А вы?» «Я лорд Винтер, барон Шеффилд». «Отлично! Я ваш покорный слуга, господин барон», — сказал Д'Артаньян. «Хотя у вас очень трудное имя». Затем, пришпорив лошадь, он пустил ее галопом и поскакал обратно в Париж. Как всегда в таких случаях, Д'Артаньян заехал прямо к Атосу. Атос лежал на длинной кушетке и, если воспользоваться его собственным выражением, ожидал, чтобы к нему пришла его экипировка. Д'Артаньян рассказал ему обо всем случившемся, умолчав лишь о письме к Деварду. Атос пришел в восторг, особенно когда узнал, что драться ему предстоит с англичанином. Мы уже упоминали, что он постоянно мечтал об этом. Друзья сейчас же послали слуг за Портосом и Арамисом и посвятили их в то, что случилось. Портос вынул шпагу из ножен и начал наносить удары стене, время от времени отскакивая и делая плие, как танцор. Арамис, все еще трудившийся над своей поэмой, заперся в кабинете Атоса и попросил не беспокоить его до часа дуэли. Атос знаком потребовал у Гримо бутылку. Что же касается Д'Артаньяна, то он обдумывал про себя один небольшой план, осуществление которого мы увидим в дальнейшем и который, видимо, обещал ему какое-то приятное приключение, если судить по улыбке, мелькавшей на его губах и освещавшей его задумчивое лицо.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
8: Продолжение завтра в это же время.
9: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Леонид Андреев. Рассказ «На станции». Читает Станислав Федосов.
1: Была ранняя весна, когда я приехал на дачу, и на дорожках еще лежал прошлогодний темный лист. Со мной никого не было. Я один бродил среди пустых дач, отражавших стеклами апрельское солнце. Сходил на обширные светлые террасы и догадывался, кто будет здесь жить под зелеными шатрами берез и дубов. И когда закрывал глаза, мне чудились быстрые веселые шаги, молодая песня и звонкий женский смех. И часто я ходил на станцию встречать пассажирские поезда. Я никого не ждал, и некому было приехать ко мне. Но я люблю этих железных гигантов, когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсах от колоссальной тяжести и силы, и уносят куда-то незнакомых мне, но близких людей. Они кажутся мне живыми и необыкновенными. В их быстроте я чувствую огромность земли и силу человека. И когда они кричат повелительно и свободно, я думаю, так кричат они и в Америке, и в Азии, и в огненной Африке. Станция была маленькая, с двумя короткими запасными путями. И когда уходил пассажирский поезд, становилось тихо и безлюдно. Лес и лучистое солнце овладевали низенькой платформой и пустынными путями и заливали их тишиной и светом. На запасном пути под пустым заснувшим вагоном бродили куры, роясь около чугунных колес, и не верилось, глядя на их спокойную кропотливую работу, что есть какая-то Америка и Азия и огненная Африка. В неделю я узнал всех обитателей уголка и кланялся как знакомым сторожам в синих блузах и молчаливым стрелочникам с тусклыми лицами и блестящими на солнце медными рожками. И каждый день я видел на станции жандарма. Это был здоровый, крепкий малый, как все они, с широкою спиною, туго обтянутой синим мундиром, с огромными руками и молодым лицом, на котором сквозь суровую начальственную важность еще проглядывала голубоглазая наивность деревни. Вначале он недоверчиво и мрачно обыскивал меня глазами, делал недоступно строгое, без послабления лицо, и когда проходил мимо, шпоры его звучали особенно резко и красноречиво. Но скоро привык ко мне, как привык он к этим столбам, подпирающим крышу платформы, к пустынным путям и заброшенному вагону, под которым копошатся куры. В таких тихих уголках привычка создается быстро. И когда он перестал замечать меня, я увидел, что этому человеку скучно. Скучно, как никому в мире. Скучно от надоевшей станции. Скучно от отсутствия мыслей. Скучно от пожирающего силы безделья. Скучно от исключительности своего положения где-то в пространстве между недоступным ему станционным начальством и недостойными его низшими служащими. Душа его жила нарушениями порядка, а на этой крохотной станции никто не нарушал порядка, и каждый раз, когда отходил без всяких приключений пассажирский поезд, на лице жандарма выражались расстройство и досада обманутого человека. Несколько минут в нерешимости он стоял на месте, и потом вялую походкой шел на другой конец платформы без определенной цели. Дорогою на секунду останавливался перед бабою, ожидавшей поезда, но баба была как баба. И, нахмурившись, жандарм следовал дальше. Потом Он садился вяло и плотно, как разваренный, и чувствовалось, как мягкий и вялый под сукном мундира его бездеятельные руки, как в мучительной истоме безделья томится все его крепкое, созданное для работы тело. Мы скучаем только головою, а он скучал весь насквозь, снизу доверху. Скучала его фуражка с бесцельным молодечеством, сдвинутая набекрень. Скучали шпоры и тренькали дисгармонично, в раздробь, как глухие. Потом он начинал зевать. Как он зевал! Рот его кривился, раздираясь от одного уха до другого, ширился, рос, поглощал все лицо. Казалось, еще секунда, и в это растущее отверстие можно будет рассмотреть самые внутренности его, набитые кашей и жирными щами. Как он зевал! С поспешностью я уходил, но долго еще подлая зевота сводила мои скулы, и в слезящихся глазах ломались и прыгали деревья. Однажды с почтового поезда сняли безбилетного пассажира, и это было праздником для скучающего жандарма. Он подтянулся, шпоры звякнули отчетливо и свирепо, лицо стало сосредоточено и зло. Но счастье было непродолжительно. Пассажир заплатил деньги и торопливо, ругаясь, вернулся в вагон. А сзади растерянно и жалко тренькали металлические кружки, и над ними расслабленно колыхалось обессилевшее тело. И порою, когда жандарм начинал зевать, мне становилось за кого-то страшно. Уже несколько дней около станции возились рабочие, расчищая место, а когда я вернулся из города, пробыв там 2 дня, каменщики клали 3-й ряд кирпича. Для станции воздвигалось новое каменное здание. Каменщиков было много, они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотреть, как вырастала из земли прямая и стройная стена. Залив цементом 1 ряд, они устилали следующий, подгоняя кирпичи по размеру, кладя их то широким, то узким боком, отсекая углы, примериваясь. Они размышляли, и ход их мыслей был ясен, ясна их задача. И это делало их работу интересную и приятную для глаза. Я с удовольствием смотрел на них, когда рядом прозвучал начальственный голос.
2: «Слушай, ты, как тебя? Не тот кладешь!»
1: Это говорил жандарм. Перегнувшись через металлическую решетку, которая отделяла асфальтовую платформу от работающих, он показывал пальцем на кирпич и настаивал.
2: «Тебе, я говорю, борода, вон тот положь, видишь, половинка!»
1: Каменщик с бородою, местами белевший от извести, молча обернулся. Лицо жандарма было строго и внушительно. Молча последовал глазами за его пальцем, взял кирпич, примерил и молча положил назад. Жандарм строго взглянул на меня и отошел прочь. Но соблазн интересной работы был сильнее приличий. Сделав 2 круга по платформе, он снова остановился против работающих в несколько небрежной и презрительной позе, но на лице его не было скуки. Я пошел в лес, а когда возвращался назад через станцию, был 1 час дня, рабочие отдыхали, и было безлюдно, как всегда. Но у начатой стены кто-то копошился, и это был жандарм. Он брал кирпичи и докладывал 5-й неоконченный ряд. Мне видна была только его широкая обтянутая спина, но в ней чувствовалось напряженное размышление и нерешительность. Очевидно, работа была сложнее, чем он думал. Обманывал его и непривычный глаз, и он откидывался назад, качал головою, нагибался за новым кирпичом, стуча опустившейся шашкой. Раз он поднял палец вверх, классический жест человека, нашедшего решение задачи, вероятно, употребленный еще Архимедом, и спина его выпрямилась самоувереннее и тверже. Но сейчас же съежилась опять в сознании неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигуре что-то притаившееся, как у детей, когда они боятся, что их поймают. Я неосторожно чиркнул спичкой, закуривая папиросу, и жандарм испуганно обернулся. Секунду он растерянно смотрел на меня, и внезапно молодое лицо его осветило слегка просительной, доверчивой и ласковой улыбкой.

0: предательской улыбки. Вероятно, он не умел краснеть, иначе он покраснел бы, как кирпич, который продолжал беспомощно лежать в его руке. Стену возвели до половины, и уже не видно, что делают на своих подмостках ловкие каменщики. И опять мается по платформе и зевает жандарм. И когда, отвернувшись, проходит мимо меня, я чувствую, что ему стыдно. Он меня ненавидит. А я гляжу на его сильные руки, вяло болтающиеся в рукавах, на его нестройно брякающие шпоры и повисшую шашку, и мне все кажется, что это не настоящее, что в ножнах совсем нет шашки, которой можно зарубить, а в кобуре нет револьвера, которым можно насмерть застрелить человека. И самый мундир его тоже не настоящий. Так нарочно какой-то странный маскарад среди белого дня, пред апрельским правдивым солнцем, среди простых работающих людей и хлопотливых кур, собирающих зерна под заснувшим вагоном. Но порою мне становится за кого-то страшно. Уж очень он скучает.
1: Мы читали рассказ Леонида Андреева «На станции».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Для защиты неба от атак противника необходим единый командир, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что обсудит с военными улучшение системы противовоздушной обороны. Владимир Путин также пообещал поддержать идею добровольцев о службе в региональных подразделениях для борьбы с вражескими беспилотниками. Все социальные и экономические вопросы, а также поддержка участников спецоперации должны решаться своевременно, подчеркнул президент. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» поразили морские суда, которые перевозили военные грузы в портах Черноморска и Одесса, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, добавили в оборонном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс», а также свыше 760 украинских беспилотников самолетного типа. На Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения, сообщили на станции. Для проведения работ введен локальный режим тишины. Линия «Ферросплавная-1» была отключена в августе после повреждения. С тех пор станцию снабжает электродизельный генератор. Ситуация находится под контролем. Персонал станции круглосуточно следит за параметрами безопасности. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что радиационный фон и состояние реакторов находятся под контролем. Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраняться до заморозков. Что за пик активности клещей осенью? В эфире «Радио Звезда» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
2: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Ну, дело в том, что именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году. Ну, потому что если случается такое хорошее, замечательное бабье лето, то оно нравится не только людям, но и клещам.
1: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод, надевать светлую закрытую одежду и резиновые сапоги обязательно, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Чкаловский дом. Самуил Яковлевич Маршак. Земляной вал. Самая длинная часть Московского садового кольца. Почти 2,5 километра. В конце 30-х улицу застроили парадными сталинскими домами и поселили в них элиту того времени. Так в 8-этажном доме номер 14/16, кроме знаменитого летчика Валерия Чкалова, проживал и классик детской литературы Самуил Яковлевич Маршак.
1: Имя на карте.
2: После гибели авиатора в 1938 году улицу переименовали сначала в Чкаловскую, затем в Чкалово. Со временем ей вернули прежнее название «Земляной вал». А дом до сих пор по привычке называют Чкаловским. Маршак, опекаемый своей заботливой, но ворчливой экономкой Розалией Ивановной, прожил в этом доме 26 лет. Об этой женщине вспоминали все, кто бывал у Маршака в квартире. В частности, Корней Чуковский.
3: Это была немка. По-моему, из Риги. Аккуратная, деловитая, прямая как жердь.
2: После начала войны всех граждан немецкого происхождения должны были выслать из Москвы. Маршак добился, чтобы для его экономки сделали исключение. Когда в 1941-м по радио объявляли воздушную тревогу, Самуил Яковлевич стучал домработнице в стену.
4: «Розалия Ивановна, ваши прилетели!»
2: Она краснела, ворчала, но потом прощала. Хотя иногда всерьез обижалась на Маршака. Тогда он нервничал и жаловался друзьям.
4: «Представляешь, Розалия решил меня бросить и уйти в стюардессы!»
2: «Еще бы не нервничать! Вечно рассеянный, несобранный, без нее бы он пропал. Забывал бы днем поесть, а ночью лечь спать. В жизни не нашел бы своего бумажника и ходил бы, застегнувшись не на те пуговицы».
1: Имя на карте.
2: Маршака с Чуковским познакомил Горький, поручив вместе составить учебник по переводу художественной прозы. Учебник они так и не напечатали, зато увлеклись детской литературой. Правда, отношения у 2 метров всегда были хоть и дружескими, но напряженными. Однажды редакционная уборщица попросила Маршака прибавить ей зарплату. Он закатил глаза.
4: «Голубушка, куда там? Детские писатели сами копейки получают. Даже приходится по выходным в зоопарке подрабатывать. Я, например, гориллой работаю, а Чуковский — крокодилом. Мне 300 рублей платят, а ему 250».
2: Шутку пересказали Чуковскому. И он неожиданно рассердился.
3: «А чего это у Маршака на 50 рублей больше? Ведь крокодилам работать труднее».
2: В 1943 году они поссорились всерьез. Корнею Ивановичу вернули из издательства рукопись «Одолеем Бармалея». Самуил Яковлевич помочь наотрез отказался, сочтя сказку неудачной. Чуковский признался:
3: «Стишки действительно слабоваты. Но ведь речь идет о солидарности».
2: И обозвал Маршака лицемером и лукавцем. Тот обиделся и не здоровался с бывшим другом целых 15 лет.
1: Москва. Чкаловский дом. Самуил Яковлевич Маршак. Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Теперь жилище наше во многих отношениях переменилось к лучшему. Мы могли, по крайней мере, наслаждаться зрением неба, светил небесных и разных земных предметов, также свободно прохаживаться по двору и пользоваться прохладой ветров и чистым, невонючим воздухом. Сих выгод прежде мы не имели, а сверх того и пищу стали нам давать против прежнего несравненно лучшую. Но все это нас немало не могло утешать, когда только мы вспоминали о последних словах губернатора. Он нам советовал жить с японцами, как с братьями и соотечественниками, а о России не упомянул ни слова, чего никогда не случалось. Прежде бывало, во всяком случае, расставаясь с нами, утешал он нас обещанием ходатайствовать по нашему делу и обнадеживал, что мы будем возвращены в свое отечество. А ныне уже и это перестал говорить, советуя нам японцев почитать своими соотечественниками. Что же это значило, как не то, что мы должны водвориться в Японии, а о России более не помышлять? Но мы тогда же решились и внутренне поклялись, что этому не бывать. И во что бы то ни стало, но мы должны или силой отбиться у японцев и уехать, будь лодка нам попадется на берегу, или потихоньку уйти ночью и завладеть судном. Впрочем, всем мы, кроме господина Мура, единодушно положили: лучше умереть, но в Японии на всю жизнь не оставаться. Японские чиновники и переводчики наши, по обыкновению своему пришедшие нас поздравлять с переменою нашего состояния, тотчас приметили, что дом не произвел над нами ожидаемого ими действия, и что мы так же невесело, как и прежде были. И почему сказали нам: мы видим, что перемена вашего состояния не может вас радовать, и что вы только и помышляете о возвращении в свое отечество. Но как правительство японское ни на что еще не решилось в рассуждении вас, то губернатор нынешним летом по прибытии своем в столицу употребит все средства и зависящие от него способы склонить свое правительство, дать вам свободу и отправить в Россию. О намерении губернатора стараться в нашу пользу Теска неоднократно нам говорил. И однажды, рассказывая, сколь много губернатор нам доброжелательствует и как хорошо он к нам расположен, открыл такое обстоятельство, которое понудило нас непременно до наступления лета уйти. Теска нам сказал, что на сих днях губернатор получил из столицы повеление, которое он при нем распечатал, но, прочитав, выронил из рук и в изумлении и печали повесил голову. Когда же он спросил его о причине сего, то губернатор отвечал, что правительство не уважило его представление, коим и спрашивал он позволение, будя русские корабли придут к здешним берегам, снестись и объясниться с ними дружески о существующих обстоятельствах, но вместо сего теперь ему предписывается поступать с русскими судами по прежним повелениям, то есть делать им всякий возможный вред и стараться суда жечь, а людей брать в плен. И потому, ожидая прибытия русских в Кунашир, приказано князю Намбусскому послать туда большой отряд войск под предводительством знатного военного чиновника, много артиллерии и разных снарядов, а равным образом и прочие приморские места укрепить и усилить. «Если так, — сказали мы, — то война необходимо должна последовать. И теперь уже не будут русские в кровопролитии виновны. Японцы сами поставляют преграду к примирению». «Что же делать?» — отвечал Теске.
3: «Война будет, но не вечно же она продолжится. Когда-нибудь мы примиримся, тогда вас и отпустят домой».
2: «Так, — думали мы, — отпустят. Это случится тогда, когда уже и кости наши истлеют». Мы очень хорошо знали, что способиями Охотского порта невозможно было сделать никакого впечатления над японским правительством, чтобы понудить оное на примирение. Для сего надлежало бы отправить сильную экспедицию из Балтийского моря, но это зависело от того, скоро ли прекратится война с Англией. А между тем время бы текло, и обстоятельства постепенно позабывались. Вот что страшило нас и понуждало уйти до прибытия наших судов. С появлением их у японских берегов караул за нами сделался бы строже. Притом японцы, смотря по их поступкам, опять могли бы нас запереть в клетке. Теска нас только обнадеживал тем, что по прибытии сюда другого губернатора, если он и будет об нас тех же мыслей, что и Арао Тадзимано Ками, и сделает в пользу наше представление, то с помощью личного ходатайства его товарища они могут делу нашему дать другой ход. Но нового губернатора мы не прежде могли ожидать, как через 2 месяца. А между тем наши суда могли прийти и, испытав от японцев назначенную для них не слишком гостеприимную встречу, вероятно, не стали бы сносить более такого оскорбления и принялись бы сами за неприятельские действия. Притом от Теска мы также узнали, что новый губернатор везет с собой ту тайную бумагу, присланную к ним Хвостовым, которой они нам еще не показывали, и в ожидании коей японцы беспрестанно предлагали нам новые вопросы о разных предметах по совету маме и Ринзо, ибо он, как-то нам сказал Теска, сделавшись великим нашим врагом, утверждал здесь перед губернатором и в столицу отправил донесение, что, по мнению его, мы непременно обманываем японцев, и что мы не случайно к ним пришли, а в качестве шпионов, чему приводил он разные доказательства. Все доводы, на коих основывал он свое мнение, нам не были известны. Но те, о которых Теска сказывал, были весьма смешны и глупы. По крайней мере, европейцу должны они были таковыми показаться. Например, ему казалось сомнительным, чтобы мы имели кредитивное письмо на 5000 пиастров в кантон к английскому купцу, говоря, что иностранцу нет никакой нужды давать нам деньги, и что мы все нужное должны вести с собой. Почему он и спрашивал нас, как зовут этого купца, бывал ли он в России, умеет ли говорить по-русски и прочее. Но как бы то ни было, Атеска признался нам, что хотя маме Ринзо не в силах был поколебать губернатора в добром его об нас мнении, но представление его в столице будет иметь большое действие, ибо и без того уже не токмо правительство, но и вся публика там очень предубеждены против нас. Между тем переводчики наши прилежно продолжали учиться по-русски. Беспрестанно нас расспрашивали и записывали сообщаемые им нами различные сведения, напоминая часто, что с новым губернатором будут сюда ученые, нарочно, чтобы заниматься с нами науками и узнать содержание наших книг. Короче сказать, сколько мы не рассматривали свое положение, но не видали ни малейшей надежды, чтобы японцы освободили нас по доброй воле. Перемену же нашего состояния к лучшему – мы имели многие причины приписывать желанию их сберечь нашу жизнь, приучить нас терпеливо переносить горькую нашу участь и пользоваться нашими знаниями. Утвердясь в всех мыслях, мы помышляли единственно о том, каким способом привести в исполнение смелое свое предприятие, которому величайшую преграду мы находили в товарище своем, господине Муре. Это несчастное обстоятельство делало положение наше еще ужаснее, если только возможно. Мы ясно видели, что он, так сказать, переродился и сделался совсем другим человеком. Он даже перестал называться русским, а уверял японцев, что вся родня его живет в Германии и прочее. Явные разговоры его с переводчиками показали нам очень хорошо, чего мы должны ожидать от него. А Алексей нам сказывал за тайну, что господин Мур открыл ему свое намерение вступить в японскую службу и быть у них переводчиком европейских языков, и что он его приглашал к тому же, обещая ему свое покровительство, когда он будет в случае. Тогда мы увидели, что он для нас был самый опасный человек, и что мы непременно должны поспешить исполнением своего предприятия».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Если бы мы все были согласны уйти, то исполнение такого покушения было бы не слишком трудно. Солдаты цингарского караула, хотя и не спали по ночам, но они нами не занимались. Сидели обыкновенно около жаровни, разговаривали, курили табак. Их дело было только каждые полчаса обойти двор кругом и простучать часы. Офицер же их, хотя и сидел беспрестанно у решетки, но сквозь оную не часто на нас смотрел, а большей частью читал книгу. Что же принадлежит до внутренней при нас стражи, состоявшей из императорских солдат, то они только сначала строго исполняли свою должность, но после по большей части спали по ночам или в задней караульне читали книги, а другие играли в карты или в шашки. Карточная игра и шашки в большом употреблении между японцами. Они любят играть в деньги и часто до нитки проигрываются. С картами познакомили их голландские матросы, ибо прежде они могли свободно обращаться с жителями, посещая в Нагасаки питейные дома и непотребных женщин. Карты в Японии также известны под европейским их именем и состояли из 52 листов. Но как они были запрещены по причине случившейся в карточной игре ссоры и смертоубийства, то японцы выдумали для отклонения закона сделать колоду из 48 карт, которые величиною в четверо менее против наших и употребляются повсюду. В шашки игра их премудреная, которой мы никак не могли дать толку. Они употребляют пребольшую шашницу и около 400 шашек, которые ходят и берут в разных направлениях и разным образом. Матросы наши играли в обыкновенные европейские шашки. Японцы тотчас переняли игру сию, и она вдруг распространилась по всему городу. Причем они выучились употреблять русские названия в этой игре обыкновенные. Сие названия со временем, может быть, подадут какому-нибудь ученому мужу повод к заключению, что русский и японский языки происходят от одного корня. Итак, около полуночи мы все могли потихоньку один за другим выбраться на двор, оставив на постелях у себя лишнее платье, подделав онное подобие свернувшегося под одеялом человека. Потом, в том же месте, где была под оградою небольшая канавка для спуску воды со двора, легко и скоро могли мы прокопать отверстие, в которое один человек мог пролезть. Выбравшись за стену, надлежало нам потихоньку, а Инди и ползком, сквозь город пробираться к морскому берегу, где, подойдя к высмотренному нами во время прогулок судну, переехать на оное на маленьких лодках, которых по всему берегу много, и, завладев им, пуститься в море. Для исполнения сего плана нужно было только дождаться крепкого ветра с берега. Но как господин Мур от нас уже отделился и, подозревая наше намерение, примечал за нами, как то мы несколько раз заметили, то посему одни мы покуситься на такое предприятие никак не могли, ибо он, увидев и уверившись, что мы ушли, может быть, не более как через четверть часа после нашего выхода за ограду, а, вероятно, и скорее, встревожил бы караульных и открыл бы им наше намерение. В таком случае они вмиг бросились бы к берегу и пресекли бы нам путь, потому что до самого берега должны мы были проходить городом, а у японцев в улицах есть часовые и часто ходят патрули, притом ночью у них никто не смеет ходить без фонаря. Следовательно, мы должны были, так сказать, ползком пробираться, на что потребно было по крайней мере несколько часов, и потому сей план без содействия господина Мура не годился. А были другие два. Первый, вместо того, чтобы прокрадываться к морскому берегу, мы могли идти между деревьями, насаженными на плотине, составляющие рот Гласиса за рвом с западной стороны крепости. Ибо в прогулках наших мы заметили, что у японцев ни на валу, ни на Гласисе не бывает часовых, а только внутри крепости у ворот по два часовых сидят в большой будке и покуривают от скуки табачок. Гласисом могли мы прийти в длинную аллею больших дерев и потом на главное городское кладбище, которое было расположено на большом пространстве вдоль глубокого оврага. Пройдя кладбище, мы были бы уже в чистом поле, а тут, в верстах в двух, и горы начинаются. Горами мы должны были идти дня три к северу, а потом, вышедши на морской берег, искать случая овладеть судном. Другой план был тот, чтобы силой отбиться от конвойных, буди гуляя по берегу, попадется нам исправная лодка. Сей план мы предпочитали первому, ибо, уйдя в горы, мы могли дать время японцам разослать повеление по всему берегу, чтобы они имели строгий караул повсюду при судах. А первый план тем был неудобен, что надобно было ожидать стечения двух случаев – свежего попутного ветра и удобного судна. Время же и обстоятельства не позволяли нам медлить. Однако же мы решились подождать несколько дней, не удастся ли исполнить второй из сих планов.
3: Между тем мы запасались всем нужным к вояжу, разумеется, чем могли.
2: Например, прогуливаясь за городом, нашли мы огниву. Один из матросов, наступив на нее ногою, стал поправлять обувь и тотчас тайно от японцев положил оную в карман. А потом из нескольких кремней, бывших у наших работников, нашли мы случай также потихоньку присвоить себе в собственность парочку. Лоскут же старой рубашки, будто бы случайно упадший на огонь и сгоревший, доставил нам труд. Притом мы ежедневно увеличивали количество съестных припасов, которые всегда таскали с собой, привязав около поясницы, подмышками и прочее. Эти заготовления делались по части экономической, а по военной нашли мы в траве на нашем дворе большое острое долото, вероятно, позабытое тут плотниками. Мы тотчас его спрятали и тогда же решили при первом удобном случае насадить онное на длинный шест и употреблять вместо копья. Такое же назначение определили мы заступу, принесенному на наш двор на время, который будто бы случайно или по ошибке засунули мы под крыльцо. Но это еще не все. Пословица, что нужда всему научит, весьма справедлива. Господин Хлебников умел даже сделать компас. На сей конец выпросили мы у работников две большие иголки для починки платья и сказали им, что потеряли их. Японцы во многих местах в домах своих снаружи пазы обивают медью. И в нашем доме было то же. Только от времени вся почти она заржавела и пропала. Однако же господин Хлебников сыскал лоскуток, вычистил он и иголки соединил медью, сделав в середине оной ямку для накладывания на шпильку. Иголкам же, посредством часто повторяемого трения о камень, им выбранный, сообщил он достаточную магнитную силу, так что они весьма порядочно показывали полярные стороны света. Футляр сделал он из нескольких листов бумаги, склеенных вместе с сорочинским пшеном. За компасом сим работы было немало. Притом мы должны были наблюдать большую осторожность. Если бы японцы приметили господина Хлебникова, трущего иголку о камень, то, конечно, не поняли бы настоящие причины, а подумали бы, что он точит ее. Но господина Мура нельзя было обмануть. И потому, когда господин Хлебников в заднем углу двора занимался сим делом, тогда кто-нибудь из нас ходил по двору и подавал ему условленные знаки о приближении людей подозрительных. Из дома японцы стали водить нас гулять чаще, нежели прежде. Сначала переводчики, а потом некоторые из граждан приглашали нас к себе в дома и угощали. Но как по их закону не позволяется принимать в дом иностранцев, то заходили мы под видом, что устали и имеем нужду в отдохновении. А там уже все прежде было приготовлено. И потому, соблюдая одни слова, а не смысл закона, они в дом нас не вводили, но сажали на галереи, где заблаговременно были разосланы чистые маты и потчевали нас по японскому обыкновению чаем, курительным табаком, сагою, сладкими пирожками, плодами и прочим. Однажды, прогуливаясь по берегу, подошли мы к двум маленьким рыбацким лодкам. В то же время вдоль берега шла большая лодка под парусами. Она была точно такая, какой мы искали. Надлежало отбиться у японцев, завладеть рыбацкими лодками и догнать оную. Мы тотчас стали с господином Хлебниковым советоваться, но, увидев, что успех предприятия подвержен был крайнему сомнению, мы оное оставили, ибо пока мы отбивались бы у конвойных, рыбаки могли отвалить, да и завладев лодками, сомнительно было, догоним ли еще большую лодку. Между тем, господин Мур, примечавший каждый наш шаг, тотчас догадался по положению, которое мы взяли в рассуждении конвойных, к чему дело клонилось. По возвращении нашим домой, Алексей немедленно сказал нам потихоньку, что мы в большой опасности, ибо господин Мур научал его открыть японцам о нашем намерении отбиться и уйти, а в противном случае грозил сам об этом им сказать. И потому спрашивал нас Алексей, точно ли мы решились это сделать, если так, то просил, чтобы его не покидали. Надобно знать, что последний наш план мы скрывали от Алексея, опасаясь, чтобы он не струсил покуситься на такое отчаянное дело и не изменил нам. Притом мы заметили, что он всякий день по нескольку часов скрытно от нас разговаривал с господином Муром. Почему мы подозревали, нет ли и тут какой хитрости? Может быть, господин Мур точно еще не уверен, что мы действительно не оставили своего намерения и не побросали приготовленной провизии? И так, объявив японцам о сём важном для них и для нас деле, и не быв в состоянии доказать оное, ему бы очень было перед всеми стыдно, что сделал такой поступок против своих несчастных соотечественников, которые не желали и не сделали ему ни малейшего зла, а не хотели только для компании ему умереть в неволе. Притом он мог и то подумать, что если на нас докажет, а после мы все каким-нибудь чудом возвратимся в Россию, то его измена будет ему причиной всегдашних угрызений совести. Посему думали мы, что ему прежде нужно совершенно увериться в нашем намерении, а тогда уже открыть японцам. На сей-то конец он и употребляет Алексея. Господин Хлебников, однако ж, думал, что сей курилец искренно к нам расположен и что ему можно открыть нашу тайну. Я колебался и не знал, на что решиться. Но матросы все единогласно не хотели сделать его участником в таком важном для нас деле, говоря, что какие бы прежде мысли он об нас не имел, но господин Мур мог своими наставлениями их переменить и склонить его на свою сторону. В положении, подобном нашему, невозможно повелевать, а должно уговаривать, соглашать и уважать мнение каждого. Почему мы приняли совет матросов наших и сказали Алексею, что отнюдь нет у нас никакого намерения уйти. Разве летом об этом подумаем? А между тем стали спрашивать его мнение, как бы это лучше сделать и в какое время. Теперь оставалась нам только забота, как поступить с господином Муром. Нельзя его также как-нибудь уверить, чтобы он нас не подозревал в таком замысле. На сей конец я и господин Хлебников согласились открыть ему, что мы намерены уйти, и его приглашать с собой. Но сказать, однако же, что не прежде думаем покуситься на это, как по приезде нового губернатора. Когда же узнаем содержание присланной Хвостовым бумаги и увидим, как новый губернатор будет к нам расположен и что он нам скажет. Может быть, тогда откроется нам надежда другим, безопасным и верным способом возвратиться в Отечество. А может быть, наступят такие обстоятельства, которые и его заставят с нами согласиться и отважиться на последнюю крайность. До того же времени мы совсем не намерены уйти. На это господин Мур сказал нам, что судьба его решена. Какие бы новости губернатор нам ни привез, он не уйдет, решившись остаться в Японии. Мы, к удовольствию нашему, в первые два дня приметили, что хитрость наша удалась. Господин Мур совершенно успокоился и перестал за нами примечать. Наконец пришло и 20 апреля. Скоро должно было наступить время, когда мы могли ожидать прибытия наших судов, полагая, что Диана ушла на зиму из Охотска в Камчатку, а удобного случая отбиться и завладеть лодкой мы не находили, да и посему казалось, что и найти оного никогда нельзя будет. Между тем, неосторожность наших матросов, может быть, и наша собственная отчасти, возбудила опять подозрение в господине Муре, и он стал косо на нас посматривать. Делать было нечего, и мы вывели следующее заключение. Берега Мацмая усеяны селениями, большими и малыми. При всяком из них множество судов и людей. И так невозможно, чтобы везде мог быть строгий и крепкий караул. Впрочем, в небольших рыбацких шалашах можем употребить и силу. А смелым Бог помогает. И потому решились мы уйти в горы. 23 апреля нас водили гулять за город. Мы предложили японцам под видом любопытства пойти посмотреть вновь строившийся после пожара при самом кладбище храм. Сей способ доставил нам случай отменно хорошо высмотреть и заметить все тропинки, по коим мы должны были идти. Будучи в поле, мы прилежно собирали дикий лук и набрали такое количество, что господин Мур мог увериться в нашем намерении пробыть еще несколько времени в его сообществе. А по возвращении домой мы притворились, что крайне устали, и легли отдыхать. Вечером матросы наши взяли на кухне скрытным образом два ножа, а за полчаса до полуночи двое из них, Симонов и Шкаев, выползли на двор и спрятались под крыльцо. И коль скоро пробило полночь, и цингарский патруль обошел двор, то они начали рыть прокоп под стену. Тогда и мы все, кроме господина Мура и Алексея, вышли один за другим и пролезли на наружную сторону. При сём случае я, упираясь в землю ногой, скользнул оною и ударил коленом в небольшой кол, воткнутый в самом отверстии. Удар был жестокий. Но в ту же секунду я перестал чувствовать боль. Мы вышли на весьма узенькую тропинку между стеной и оврагом, так что с великим трудом могли добраться по ней до дороги. Потом пошли скорым шагом между деревьями по Гласису и по кладбищу. А через полчаса были уже при подошве гор, на которые надлежало подниматься.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Надобно знать, что весь обширный остров Мацмай покрыт кряжами высочайших гор. Низменные долины находятся только при берегах и занимают небольшое пространство от моря до подошвы гор, которые после возвышаются постепенно хребтами, разделенными между собою глубокими лощинами и так, что один хребет выше другого. Дойдя напоследок до чрезвычайной высоты, они продолжаются по всему острову, местами несколько понижаясь, а Индия опять возвышаясь. И потому вся внутренняя часть острова необитаема, а селения, как японские, так и курильские, находятся только по берегам. Мы начали подниматься на горы в верстах в 5 от морского берега и старались, где места позволяли, идти прямо к северу, направляя путь свой по звездам. При подъеме на первую гору я уже стал чувствовать в полной мере жестокую боль в ушибленном колене, которая вдруг опухла чрезвычайным образом. Когда мы шли по ровному месту, то с помощью палки я мог слегка ступать больной ногой, и через то боль несколько уменьшалась, но, поднимаясь вверх или идучи по косогору, по необходимости должно было и больной ногой упираться. Тогда уже боль делалась нестерпимой. Притом, не быв в состоянии равно идти обеими ногами, я скоро устал и почти вовсе выбился из сил, почему товарищи мои принуждены были каждые полчаса останавливаться, чтобы дать мне время отдохнуть и облегчить хотя немного больное колено. Намерение наше было прежде рассвета достигнуть до покрытых лесом гор, дабы иметь способ скрыться воном от поисков неприятеля, ибо японцев мы должны были теперь считать непримиримыми себе врагами. Когда мы прогуливались в долинах, окружающих город, то лес казался недалеко. Но тут узнали опытом, сколь мы обманулись, ибо прямой тропинки к нему мы не сыскали, а поднимались где могли. Почему иногда по причине весьма темной ночи, не быв в состоянии видеть предметы в нескольких шагах от себя, приближались к такой крутизне, что подняться на оную не было средств? В таком случае мы принужденными находились идти по косогору не вперед, а в сторону, в ожидании встретить удобный подъем. Попав же на оный, тотчас опять карабкались вверх, пока не встречали новых препятствий. Таким образом, мучились мы более 3 часов. Наконец поднялись на высокий хребет гор и пошли по ровной вершине оного к северу. Но судьбе угодно было везде поставлять нам препятствия и затруднения. Мы достигли теперь такой высоты, где местами лежал снег на большое пространство, а как по снегу идти нам было невозможно, ибо японцы настигли бы нас по следу, то, выбирая чистые места, где снегу не было, и видя, далеко ли вперед они простираются, мы принуждены были ходить из стороны в сторону, а иногда и назад ворочаться, отчего мы исходили очень большое расстояние и измучились. Но вперед подались мало. Напоследок, за час до рассвета, вышли мы нечаянно на большую дорогу, по которой японцы ездят с вьючными лошадьми из города в лес за дровами, отчего дорога сия избита лошадиными копытами и людскими следами. Притом и снегу на ней не было. Следовательно, японцы наших следов никак приметить не могли. Вела же она прямо на север к лесу и лежала по ровной вершине горного хребта. Мы весьма обрадовались такой встрече и удвоили свой шаг. Теперь, идучи по ровному месту, я хотя и чувствовал в колене и даже во всей ноге жестокую боль, но онную, в сравнении с тем, что испытал я, поднимаясь на горы, можно было назвать великим облегчением. Мы думали уже скоро достигнуть дремучего леса и располагали, забравшись в чащу оного, отдыхать там целый день. Но матрос Васильев, оглянувшись, вдруг сказал: «За нами гонятся на лошадях с фонарями». И с сими словами бросился с дороги в лощину. Взглянув назад, мы увидели несколько огней, показавшихся весьма близко. Тогда и мы последовали за ним и начали спускаться по крутизне в глубокую лощину. Долго мы спускались, не находя ни лесу, ни кустов, где можно было бы спрятаться, а между тем уже рассветало. Если бы тогда был день, то нас можно было бы видеть со всех окружных гор, и скрыться было негде. Наконец спустились мы на самый низ пространной лощины. Со всех сторон окруженной почти голыми горами, в лощине лежало еще много снегу, но места, где бы можно было скрыться, мы не находили, а день уже настал. Несколько минут стояли мы на одном месте, озираясь кругом себя и не зная, что нам предпринять. Напоследок усмотрели в одном каменном утесе отверстие и, подойдя к оному, нашли, что тут была небольшая пещера, в которой мы едва все поместиться могли. Подле самой сей пещеры лился с горы большой водопад и выбил в снегу под ней яму до самого дна лощины, футов на 10. К пещере подошли мы по снегу, ибо в этом углу рытвины весьма много его набито было. Она находилась в утесе, сажени на полторы от низа лощины, и водопадом снега было столько выбито, что мы едва могли с помощью небольшого деревца у самого отверстия пещеры стоявшего, ухватясь за оное, шагнуть в нее. Малейшая неосторожность, если бы корень деревца был слабо утвержден в расщелине, из которой оно выросло, могла бы повергнуть кого-нибудь из нас в выбитую водопадом яму, перемочило бы его до нитки, да и выкарабкаться оттуда было бы ему трудно, а мне с больной ногой моей и вовсе невозможно. Однако, благодаря Богу, мы все благополучно вошли в пещеру. Сидеть нам было очень непросторно, а притом и жестко, ибо грот наш до половины был наполнен плитником, из коего вся гора состояла, и который лежал в беспорядке. Многие плиты высунулись вверх краями и углами, а хуже всего было то, что мы почти не смели пошевелиться и принуждены были с величайшей осторожностью переменять положение тела, потому что дно пещеры было покато к яме, водопадом сделанной, а плитник мелок и сыпуч, так что мы с часу на час ожидали, что он покатится совсем и с нами в рытвину.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Итак, мы не могли ни лечь, ни протянуться, а только с одной стороны на другую облокачивались. Впрочем, убежище наше было очень скрытно. Японцы, не подойдя вплоть к оному, никак не могли нас видеть. А к счастью нашему, весьма холодный утренник так скрипел снег, что следы наши на нем не были приметны. Нас беспокоил только один случай, которому виною был товарищ наш, Шкаев. Когда мы уже спускались в лощину, он потерял колпак свой, сшитый им на дорогу из шерстяного русского чулка. Японцы, найдя онный, тотчас увидели бы, что вещь из нашего гардероба, и могли бы к нам добраться. Притом, надобно сказать, что мы также опасались, чтобы снег у нашего выхода из пещеры в течение дня действия солнечных лучей не стаял в большом количестве. Тогда нам уже невозможно было бы опять выйти вон, ибо поутру, как я выше сказал, мы и в пещеру с трудом могли влезть. В таком положении мы просидели до самого захода солнца, разговаривая о своем состоянии и о будущих наших предприятиях. День был весьма ясный, но солнечные лучи к нам не проницали, а сосед наш, водопад, еще более холодил окружающий нас воздух, отчего иногда едва зуб на зуб у нас попадал. В течение дня мы часто слышали удары топоров в лесу, который теперь был уже не очень далеко от нас. А перед захождением солнца мы, выглядывая из пещеры, видели на горах много людей. Впрочем, особенно примечательного ничего не случилось. Как разве то, что в одно время услышали мы шорох, как будто бы кто спускался к нам с горы. Шорох увеличивался и приближался. Мы ожидали уже каждую минуту увидеть отряд солдат, нас преследующих, и готовились защищаться и отбиться, будь можно. Но вдруг явился дикий олень, который лишь только открыл по духу, что мы от него близко, и вмиг от нас скрылся. Когда появились на небе звезды, мы вышли из пещеры и стали подниматься на высокую гору к северу, которая отчасти была покрыта мелким редким лесом. В это время состояние мое было совсем ужасное. Сидя в пещере, я старался держать больную свою ногу почти всегда в одном положении, и она меня не слишком беспокоила. Но когда мы пошли, а особливо когда стали подниматься на гору, тогда боль не только в одном колене, но и по всей ноге от пятки до поясницы сделалась нестерпимой. Я видел, какое мучение должен был перенести, поднявшись на одну эту гору. Но что будет далее? Сколько раз еще нам надобно будет спускаться в пропасти и подниматься на утесы? Обстоятельства требовали, чтобы мы скоро шли. Я чувствовал, что делал большую помеху своим товарищам и мог быть причиной их гибели, и потому стал просить их именем Бога оставить меня одного умереть в пустыне. Но они на это никак согласиться не хотели. Я представлял им, что, видно, судьбе угодно уже, чтобы я погиб здесь, ибо при самом начале нашего покушения я сделался неспособным им сопутствовать. И так почему же им, быв в полном здоровье и в силах, без всякой пользы для меня погибать со мною самим, когда они могут еще, завладев судном, спастись и достигнуть России? Что же принадлежит до меня, то, следуя за ними, я должен только буду их задерживать и сам претерпевать лишние мучения. Рано или поздно они должны же будут меня оставить и прочее. Однако они просьбы моей не уважили, а говорили, что, покуда я жив, то не оставят меня, и что они готовы каждую четверть часа останавливаться и давать мне время отдыхать. А когда достигнем безопасного места, то можем пробыть там дня два или три отдохновения и поправления больной моей ноги. Сверх того, матрос Макаров вызвался сам добровольно помогать мне при подъемах на горы, таким образом, чтобы я шел за ним и держался за его кушак. Итак, я решился, претерпевая ужасные мучения, следовать за моими товарищами. Но уже, можно сказать, не шел, а Макаров тащил меня. Поднявшись на первую гору, достигли мы ровной вершины ее, покрытой высокой прошлогодней травой и мелким растением дерева бамбу, бамбук. Отдохнув несколько времени, пошли мы по вершине, направляя путь свой по звездам к северу. Ночь была тихая и светлая. Мы хорошо видели вдали превысокие хребты, снегом покрытые, которые надлежало переходить. Тот хребет, по вершине коего мы шли, и следующий за ним, были разделены преужасной лощиной, столь глубокой, что мы никак не могли решиться ночью спускаться воную, опасаясь, чтобы не зайти в такую пропасть, из которой и назад выбраться будет трудно. А потому вместо того, чтобы идти к северу, пошли мы вдоль лощины на запад, в надежде встретить горы, соединяющие сии два хребта. Да и в самом деле недолго мы находились в беспокойстве и скоро нашли, как будто нарочно, искусством сделанную плотину, которая лежала прямо поперек всей лощины и соединяла оба хребта. Она очень походила на дело рук человеческих, и только одна огромность ее показывала, что она есть творение природы. Спускаясь на сей переход, увидели мы два шалаша, от коих происходил изредка свист, точно такой, каким у нас манят перепелов. Мы, присев в траву, долго слушали, желая удостовериться, птица ли это или охотники, сидевшие в шалашах. Наконец, решились идти к ним, полагая, что их не может быть такое число, с которым не могли бы мы управиться. Но, подойдя поближе, увидели, что ночью два костра жердей нам показались шалашами. Взяв из них по одной жерди вместо копий, пошли мы далее. А перейдя на другой хребет, попали на большую дорогу, ведущую к северу, по которой возят дрова и уголья на вьючных лошадях в город. Между тем мы приметили, что нынешней весной никто еще по ней не ездил, хотя везде кругом нас видны были огни, происходившие от сжения уголья в ямах. Продолжая идти по найденной нами дороге, начали мы встречать мелкий густой лес и большую траву. И потому, когда время было уже за полночь, мы вздумали отдохнуть, забравшись в чащу. Ибо, сидя в пещере на острых каменьях, мы ни на минуту даже задремать не могли. Проспав часа два, а может быть и более, Пошли мы далее по дороге, которая с вершины хребта повела нас разными кривыми излучинами в приглубокую лощину. Спустившись туда на самый низ, пришли мы к небольшой речке, которая была местами покрыта льдом и глубоким снегом. Но он был столь тверд, что мог нас поднимать. Тут мы потеряли свою дорогу и потому перешли по снегу через всю лощину поперек оной к подъему на следующий хребет, в то место, где, по нашим догадкам, ожидали мы найти продолжение потерянной нами дороги. Однако большой дороги сыскать не могли, а, карабкаясь на гору, напали на небольшую тропинку. Поднимаясь по оной, взошли мы на вершину хребта, который был выше всех тех, кое мы прошли. И когда мы лезли весьма тихо, останавливаясь притом очень часто для отдохновения, то вершины сего хребта достигли перед самым почти рассветом. И, найдя тут удобное место для дневания, мы расположились остаться на весь день. Для сего мы умяли в густой чаще горного тростнику или мелкое растение бамбу на такое пространство, на котором бы нам всем можно было лечь вплоть один к другому, дабы хотя сим средством немного согреться, ибо утро было очень холодное, а мы одеты были не слишком тепло. Но и 2 часов, я думаю, мы не в состоянии были пролежать, а спать почти и вовсе не могли. Столь много беспокоило нас стужа. Лишь только настал день, мы встали и осмотрели все предметы, окружавшие нас. Мы находились на превысокой горе, и со всех сторон были окружены хребтами высоких гор. Те из них, которые находились от нас к полуденной стороне, были ниже того хребта, на котором мы расположились, а находившиеся к северу несравненно его превышали. Впрочем, кроме неба, гор, леса и снега, мы ничего не видали. Но сии предметы имели весьма величественный вид. Приметив, что все вершины хребтов были покрыты небольшой мрачностью, мы заключили, что если у нас будет огонь, то с окружных гор нельзя рассмотреть дыма. Почему согласились развести он и между тростником, чтобы погреться около его, и согреть чайник. Не для того, чтобы чай пить, у нас его не было, а чтобы можно было засохшее, покрытое плесенью и гнилью наше пшено удобнее прогнать в горло. Мы хотели было сварить какое-нибудь дикой зелени, но в горах ничего не смогли сыскать годного в пищу, ибо здесь, можно сказать, почти зима еще царствовала. Так высоко мы забрались. Наломав сухих сучьев, развели мы огонь и согрели снежную воду. Потом сделали из горного тростнику трубочки, пили посредством их воду, как насосом, и немного поели. Между тем с востока, из-за дальних хребтов, начали подниматься страшные тучи, и ветер в горах стал завывать. По мере возвышения туч расстилались они по хребтам, и ветер усиливался, грозный вид облаков показывал приближение ненастья. Мы думали, что в такую пору, верно, в горах нет опасности встретить кого-нибудь сильнее нас, а посланные в погоню издали нас приметить не могут, и так решились, не дожидаясь ночи, пуститься в путь. К тому понуждал нас и холод, который теперь стал, несмотря на огонь, много нас беспокоить. Пошли мы прямо на север по тропинке, бывшей на вершине горы, но она, поворачивая понемногу в сторону, тотчас повела нас назад». Почему, своротив с нее, пошли мы сквозь горный тростник своим направлением и скоро пришли к спуску с хребта в лощину. Он был крут и местами покрыт снегом. Боль у меня в ноге не уменьшалась, и я с жестоким мучением шел или тащился, держась за кушак Макарова. Но когда стали мы спускаться, то нестерпимая боль заставляла меня катиться по снегу, сидя на одном лишь платье, без всякой подстилки, и управляя палкой с привязанным к ней долотом, которое служило мне также для уменьшения скорости, когда я катился по крутым спускам. Ожидание ненастья не сбылось. Облака рассеялись, сделалась весьма ясная погода, и все горы показались очень хорошо. Но мы уже решились на один конец и не хотели останавливаться. Спускаясь к самой лощине, увидели мы вон и на берегу небольшой реки 2 или 3 землянки, но в них никого не было. Переправясь через речку вброд, стали мы опять подниматься на превысокий хребет, по весьма крутой горе, которая, однако, была покрыта большим лесом, почему мы имели ту выгоду, что могли, хватаясь за деревья, легче подниматься, а притом, прислонясь к конным, можно было чаще отдыхать. Да и видеть нас с соседственных гор в лесу нельзя было. Поднявшись уже довольно высоко, встретили мы крутой утес, на который надлежало нам карабкаться с превеликим трудом и опасностью. Достигнув самого верха утеса, мне нельзя уже было держаться за кушак Макарова, иначе он не мог бы с такой тяжестью влезть на вершину. И потому я, поставив пальцы здоровой ноги на небольшой камень, высунувшийся из утеса, а правую руку перекинув через молодое дерево подле самой вершины оного бывшее, которое так наклонилось к низу, что почти было в горизонтальном положении, стал дожидаться, пока Макаров взлезет наверх и будет в состоянии мне пособить подняться. Но тащив меня за собою, сей человек, хотя, впрочем, весьма сильный, так устал, что лишь поднялся наверх, как в ту же минуту упал оземь и протянулся, как мертвый. В это самое время камень, на коем я стоял, отвалился от утеса и полетел вниз, а я повис на одной руке, не быв в состоянии ни на что опереться ногами, ибо в этом месте утес был весьма гладок. Недалеко от меня были все наши матросы, но от чрезмерной усталости они не могли мне подать никакой помощи. Макаров лежал почти без чувств, а господин Хлебников поднимался в другом месте. Пробыв в таком мучительном положении несколько минут, я начал чувствовать чрезмерную боль в руке, на которой висел. И хотел было уже опуститься в бывшую подо мной пропасть, в глубину сажен слишком на 100, чтобы в одну секунду кончилось мое мучение, но Макаров, придя в чувство и увидев мое положение, подошел ко мне, одну ногу поставил на высунувшийся из утеса против самой моей груди небольшой камушек, а руками схватился за ветви молодого дерева, стоявшего на вершине утеса, и, сказав мне, чтобы я свободной моей рукой ухватился за его кушак, употребил всю свою силу и вытащил меня наверх. Если бы камень из-под ноги у Макарова упал или ветви, за которые он держался, изломились, тогда бы мы оба полетели, стремглав, в пропасть и погибли бы, без всякого сомнения. Между тем, господин Хлебников, поднимавшийся в другом месте, почти на половине высоты утеса, встретил такие препятствия, что никак не мог выше лезть, а что всего хуже, то я на низ спуститься уже не был в состоянии, почему матросы, связав несколько кушаков, спустили к нему один конец и пособили ему выйти из такого опасного положения. Добравшись все до половины утеса и отдохнув тут, стали мы опять подниматься на хребет. Мы издали видели близ вершины сей горы землянку, или, может быть, что-нибудь показалось нам землянкой, почему и вознамерились мы, достигнув оной, переночевать в ней, и для того поднимались к тому месту, где предполагали найти оную.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Президент поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке дома. Также было предложено ввести дополнительные льготы на покупку мощных автомобилей для таких семей.
2: Как предложение, чтобы ставку по ипотеке семейной, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру. И таким образом поддержать наших многодетных семей именно в строительстве дома.
3: Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос, миллионное жилищное строительство. Это хорошее решение вопроса, особенно для многодетных семей.
1: Президент также назвал чрезвычайно важным вопрос обеспечения безопасности российских детей в интернете и заверил Львову Белову, что поддержит ее предложение и поручит депутатскому корпусу усовершенствовать меры в этой сфере. Владимир Путин запустил магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты «Север» в проекте «Восток-Ойл». Эта бухта станет крупнейшим северным нефтяным портом. Новый терминал увеличит объемы грузоперевозок по Северному морскому пути, отметил президент. К 2030 году по этому маршруту планируется перевозить 70 миллионов тонн грузов в год, что вдвое больше, чем в прошлом году. Владимир Путин также подчеркнул, что нефтегазовая отрасль – важная часть экономики России. Режим тишины для проведения ремонтных работ на Запорожской АЭС будет действовать около недели, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что, несмотря на сложности, ситуация на станции остается стабильной. Лихачев также заявил, что руководство МАГАТЭ рассмотрит вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по линии «Днепровская». В субботу МАГАТЭ объявил о прекращении огня для ремонта линии электропередач, связанных с АЭС. На станции сообщили о начале работ по восстановлению внешнего энергоснабжения. Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире в Японии. В произвольной программе спортсмен исполнил 4 чистых четверных прыжка. По сумме двух программ Дикиджи набрал более 265 баллов и уверенно занял первое место. Дикиджи выступил на турнире вместо другого российского фигуриста Марка Кондратюка. У последнего Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус. Ранее сообщалось, что еще один российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур, глава из книги.

0: книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
1: Несмотря на всю суровость и даже жестокость императора по отношению к князю Невшательскому, как только князю представлялся какой-нибудь случай, он говорил ему о Франции, об ослаблении нашей кавалерии, состоянии артиллерии, о последствиях, которым могли бы привести малейшие неудачи, и о том недовольстве, которое существовало в Германии. Его рассуждения редко выслушивались благосклонно, но это не препятствовало ему вновь возвращаться к той же теме. Император просто говорил, что это Калинкур вбил ему такие мысли в голову и сделал его русским. Мне также частенько приходилось страдать от его дурного настроения, в особенности, когда я пользовался случаем, чтобы отвечать императору в его собственном тоне. Дело дошло до того, что император был разозлен даже на лиц, состоявших в штабе под начальством князя. Бальи де Монтион, который был душой штаба, граф Дюма, энергичный и преданный начальник интенданства, и Жуанвиль постоянно служили объектом придирок его величества. Мы никогда еще не видали его в таком раздражении, которое делало эту кампанию еще более тягостной для нас». Князь Невшательский, как и мы все, не был, однако, обескуражен. По всякому поводу мы пытались разъяснить его величеству действительное положение и умерить ту стремительность, которая направляла нас на путь полнейшей авантюры. Графы Лабо и Дюранель, также многие другие генерал-адъютанты императора, не менее откровенно говорили ему о состоянии, в котором находится армия, когда для этого представлялся удобный случай. Они даже сами создавали эти удобные случаи. Еще никогда истина не звучала столькими голосами перед каким-либо государем, но, увы, все было безрезультатно. Надо, однако, сказать, что если император отнюдь не поощрял такие речи, потому что они шли вразрез с его желаниями, то, во всяком случае, не отвергал их резко. В глубине души он не слишком сердился на тех, кто имел мужество высказать правду, быть может, потому что он совершенно не считался с их словами. Иногда император, когда ничто не вызывало его гнева, оказывал мне честь очень спокойно беседовать со мной, позволял мне всякие замечания и даже соглашался, что уже зашел довольно далеко, и для него было бы выгоднее дождаться мира, сохраняя нынешние позиции, чем отправляться на поиски его вглубь России. Но такие настроения длились недолго. На лиц, имевших доступ к императору, тяжелое впечатление производила раздражительность, вызванная неприятностями этой кампании, а также опьянение, поддерживаемое в нем иллюзиями, которые поощрялись лишь весьма немногими людьми, все еще продолжавшими разделять их. Каждый удваивал свою энергию, чтобы бороться с трудностями положения, становившегося день ото дня все более тяжелым. Назвать в числе тех, кто не пропускал ни одного случая, чтобы открыть глаза императору, князя Невшательского, герцога Фриульского, графов Дарю, Лабо, Дюранеля, Тюренна, герцога Пьяченского, значит лишь воздать справедливость возвышенному благородному характеру этих людей. Хулители этой великой эпохи могут говорить, что хотят. Но никогда еще ни один государь не был окружен более способными людьми, которые выше всего ставили общее благо, и ни в малейшей мере не были льстецами, как бы ни было велико их восхищение великим человеком и их привязанность к нему. Необычайная обстановка, в которой мы находились, будила не столько честолюбие, сколько усердие и преданность». В различной форме, в соответствии с характером и привычками каждого. Но в какую бы дверь ни постучал император, он мог не сомневаться, что найдет там, если пожелает, истину, хотя бы и неприятную, но отнюдь не лесть. Слава уже не опьяняла никого. Быть может, потому что ею присытились, а может быть, потому что разум побуждал не доверять ее престижу. Прежде всего, люди оставались добрыми французами и сохраняли сдержанность». К чести императора надо сказать, что его принципы, его беспристрастие и прочность его доверия, предотвращавшие интриги, не в малой степени способствовали возникновению и сохранению этих благородных чувств. Все знали, что государь не любит перемен, и это давало каждому уверенность в своем положении, а такая уверенность укрепляла правдивость. Твердость императора направляла в одну сторону все взгляды и все честолюбивые стремления. Отечество и император сливались в свете единой славы, которая сделалась их общей славой. Он покорил все умы и увлек всех, заставляя волю каждого помогать без колебаний осуществлению его воли. Кто не был очарован влиянием этого высшего гения, выдающимися качествами государя, его добродушием, которое в интимном кругу было добродушием частного лица? Кто не восхищался в нем великим полководцем, законодателем, восстановителем общественного порядка, наконец, человеком, которому Родина была обязана своим внутренним процветанием и окончанием гражданской войны? Наша промышленность выросла во 100 крат, финансы процветали. Разве все это не напоминало нам каждый миг, чем мы обязаны императору и чего мы еще можем ждать от него? Если в ту пору, когда такой успех и слава могли внушить добросовестные иллюзии огромнейшему большинству, иные предвидели также и потери, которых надо было бояться, то их прозорливость объяснялась лишь их особым положением. Император изменил национальный характер. Французы сделались серьезными, они приобрели солидную осанку, всех волновали великие вопросы современности, мелкие интересы примолкли. Все чувства были, можно сказать, проникнуты патриотизмом. Всякий покраснел бы, если бы проявил другие чувства. Люди, окружавшие императора, считали для себя вопросом чести абсолютно не льстить ему. Некоторые даже выставляли на показ свое стремление говорить ему правду, рискуя вызвать его неудовольствие. Таков был характер эпохи. Это не могло укрыться от тех, кто наблюдал ее. Оппозиция, которую замечал император, не ослабляли ничей преданности и усердия. Он обращал на нее мало внимания и приписывал ее обычно узости взглядов, считая, что лишь немногие умы в состоянии охватить всю совокупность его великих планов. Не подлежит сомнению, что эта оппозиция, если судить хотя бы по мне, проистекала лишь из стремления оберегать интересы славы самого императора. Кто мог тогда предвидеть то, что случилось потом? Какое личное чувство, какой личный интерес могли бы играть руководящую роль среди этого хора всеобщей преданности? Можно утверждать, что люди руководствовались лишь интересами Франции и интересами сохранения чудодейственной славы императора. Тогда лишь этот двойной интерес и можно было противопоставить гигантским замыслам этой славы, об опасностях которых, казалось, предупреждал уже некий тайный инстинкт. Несомненно, увлекающийся характер и честолюбие императора, заставлявшие его подвергаться такому риску на столь далеком расстоянии от Франции, гораздо больше бросались всем в глаза, когда события породили сомнения в успехе. Конечно, каждый в отдельности порицал его, но мир, неизменно отвергаемый Англией, мир, который император выдвигал как мотив всех своих замыслов, оправдывал эти замыслы в глазах нации, ибо действительные и воображаемые возможности еще долго будут пользоваться большим влиянием и даже большей властью над нашей нацией, чем разум и опыт.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
1: Через 10 дней после нашего прибытия в Витебск, чтобы раздобыть продовольствие, приходилось уже посылать лошадей за 10-12 лье от города. Оставшиеся жители все вооружались. Нельзя было найти никаких транспортных средств. На поездке за продовольствием изводили лошадей, нуждавшихся в отдыхе. При этом и люди, и лошади подвергались риску, ибо они могли быть захвачены казаками или перерезаны крестьянами, что частенько и случалось. Генералы корпусов, не стоявших в первой линии, а также и административные начальники приезжали один за другим в Витебск. Как и чины штаба, они являлись на парады, после которых император беседовал с ними. Каждый день он садился на лошадь, чтобы производить большие разведки в окрестностях. Несколько раз в течение дня посещал кухни и хлебопекарни. Много раз он осматривал прежние лагеря и бивуаки русской армии, чтобы составить представление о ее численности. Постоянно говорил, что ее численный состав был ниже той цифры, в которую он оценил его в начале кампании. 7 или 8 августа неприятель произвел глубокую разведку, направленную против корпуса генерала Себастьяни, который вынужден был отступить. Некоторые части понесли потери. При первом известии об этом император обрадовался. Он думал, что вся русская армия принимает участие в этом маневре и пробил, наконец, час долгожданной битвы. Но эта надежда была недолговечной. Император тотчас же узнал, что это была только рекогносцировка. Впрочем, она могла быть прологом к общему наступлению армии, и вплоть до следующего дня он лелеял эту мысль. Судя о планах своего противника, по его предыдущим операциям, он отчаялся в возможности дождаться его наступления, когда узнал, что атака не имела последствий и неприятель отступил. Не надеясь более, что на него нападут, как он мечтал с того момента, когда узнал, что князь Багратион присоединился 4 августа к главным силам, и не имея возможности дать армии необходимый отдых, поскольку неприятель со всеми своими силами находился так близко от него, император 10 числа принял решение идти против неприятеля и повел движение правым флангом, чтобы перейти Днепр у Расасна. Тогда как русские с той же целью производили такой же маневр, чтобы атаковать нас на правом берегу. Император выехал из Витебска 12-го в 11 часов вечера. 13-го утром он был в Расасно, на левом берегу Днепра. Гвардия прибыла туда днем. В Витебске остались больные, раненые и очень маленький гарнизон. Император осуществлял свой план – дать большое сражение, чтобы отбросить неприятеля, предоставить отдых войскам, организовать страну и устроиться на зимние квартиры. Одновременно то же самое должны были сделать и корпуса на Двине. Твердо преследуя свою первую цель, он хотел все реорганизовать для того, чтобы в следующую кампанию иметь возможность двинуться походом на столицы, если только намеченные им меры и вызванные ими затруднения русского правительства не побудили бы Россию заключить мир зимою и даже раньше. Результат, о котором император мечтал более чем когда-либо, так как эта война ему надоела, и он, по его словам, не был бы требователен в вопросах об условиях мира. По прибытии в Расасно император сел на лошадь, осмотрел проходившие корпуса, произвел очень далекую разведку за лядами и возвратился на свой бивуак только ночью. На завтра с рассветом он был уже на лошади. Он поехал по берегу Днепра, принял донесение и ожидал рапорта от нескольких разведочных отрядов, составленных из поляков. Этим отрядам было приказано объехать оба берега реки. Гвардия получила приказ выступать по дороге на Красный. Император также выехал в этом направлении. По пути он получил сведения, что завязался бой между кавалерией и русской дивизией, которой, как полагали, было поручено прикрывать Красный. Он помчался туда галопом, но вскоре узнал, что бой уже кончен, и встретил неприятельские орудия, отбитые нашими войсками и сопровождаемые храбрецами, захватившими их. Каждый из них получил значительную денежную награду, а орудия были переданы гвардии, которой поручалось хранить эти первые трофеи кампании. Согласно донесениям, полученным императором, русская дивизия, подкрепленная несколькими казачьими сотнями, отнюдь не ожидала, что ей придется выдержать всю силу удара нашей кавалерии. Однако она держалась хорошо, образовала несколько каре и доблестно защищала свои орудия и позиции. Прорвать каре не удалось, но так как при каждой атаке их углы расстраивались, то некоторые солдаты оказывались в промежутках между каре и были изрублены, а при отступлении дивизия потеряла 7 орудий. Выдержка ее была такова, что она дождалась вечера и воспользовалась дефиле, которые и спасли ее от полного разгрома. Ночью император вернулся на гвардейский бивуак возле Ляд. Сведения, полученные от нескольких раненых русских, взятых в плен, положили конец всяким сомнениям императора и подтвердили ему факт передвижения генерала Барклая де Толли на правом берегу. Всем корпусам было приказано ускорить свое движение на Смоленск. Император отправился вместе с гвардией еще до наступления дня, надеясь подойти к Смоленску раньше русской армии, мимо которой мы прошли, сами того не зная, когда двигались в Расасно через Бабиновичи. 15-го рано утром император помчался галопом к авангарду, подошедшему к воротам Смоленска. Обложив город, он быстро произвел разведку во всех окрестностях. Неприятель, казалось, обладал достаточными силами. Наши войска подходили. День прошел в артиллерийской перестрелке и небольших атаках с целью исправления позиции, а также с целью продвинуться как можно ближе к городу. На завтра город обложили еще теснее. Мы захватили кладбище и несколько домов, господствовавших над возвышенностью, на которой построен город. Один из адъютантов, которого генерал Дальтон поместил на наблюдательный пост ветряной мельницы, заметил утром, что русские выводят войска из города. Генерал отправился на мельницу и убедился, что под стенами города уже построились два или три полка, и к ним присоединяются другие. Император приказал теснее сжать кольцо вокруг города, отбросить эти войска и даже постараться захватить их в плен. Атака была жаркой. Генерал Дальтон и все полковники его бригады были ранены, когда мужественно оттесняли русские корпуса к стенам города. Дальтон ворвался в город справа из-за соляных складов, находившихся между городом и загородными домами. Но его ранение замедлило движение бригады. Ее операции не дали новых результатов. Русские умирали храбро. Вечером император приказал поставить несколько орудий для бомбардировки моста, который был виден так, что мы могли заметить передвижение войсковых частей. Одни из них входили в город, другие покидали его. Вскоре мы узнали, что это были последние корпуса Барклая, которые только что прибыли и уже сменили часть гарнизона. В чем заключалась цель этой замены? Не было ли это прологом к новому отступлению? Император не знал, что думать, и заранее злился при мысли, что придется идти еще дальше, чтобы настигнуть эту армию, которую он принудил бы к сражению, если бы атаковал ее 48 часами раньше. Он спросил меня, что я думаю об этих передвижениях. Император добивался, чтобы я ответил, что русские будут держаться и дадут ему бой, к которому он стремился. Он был похож на человека, нуждающегося в утешении. Я, наоборот, думал, что так как русские выпустили из своих рук инициативу нападения и не могут, следовательно, выбирать свои позиции, то они предпочтут отступить. Я откровенно сказал ему это. «Если это так, — ответил император тоном человека, внезапно принявшего решение, — то, отдавая мне Смоленск, один из своих священных городов, русские генералы бесчестят свое оружие в глазах своих солдат. Это даст мне выгодное положение. Мы их отбросим немного для нашего спокойствия. Я укреплю свои позиции. Мы отдохнем, опираясь на этот пункт, организуем страну, и тогда посмотрим, каково будет Александру. Я займусь корпусами на Двине, которые ничего не делают. И моя армия будет более страшна, а моя позиция еще более грозна для России, чем если бы я выиграл два сражения. Я обоснуюсь в Витебске. Я поставлю под ружье Польшу. А потом решу, если будет нужно, идти ли на Москву или на Петербург». Я был счастлив видеть, что у императора такие здравые и мудрые намерения. Я приветствовал их. Он казался мне возвышенным, великим и прозорливым, как в день своей самой прекрасной победы. Я ответил ему, что такой маневр действительно даст ему мир, так как он укрепит его дальнейшее продвижение. Вместе с тем он не заставляет гнаться за слишком далекими перспективами. Маневры русских достаточно доказывают, что они хотят завлечь его внутрь страны, отдалить от спорных пунктов, запереть в своих льдах. Не следует играть им в руку и так далее. Его Величество, казалось, весьма одобрял мои рассуждения и принял окончательное решение. Я поспешил рассказать о моем разговоре князю Невшательскому, чтобы он постарался поддержать в императоре эти мудрые намерения. Но он, по-видимому, сомневался, что они удержатся после взятия Смоленска. Увы, он был более чем прав. Намерения императора так меня обрадовали, что и я начал строить иллюзии. 17-го русские должны были эвакуировать все позиции, находившиеся вне города. Император приказал подвести осадные батареи и поставить 30 орудий, чтобы разрушить мост, который был прекрасно виден теперь, когда мы приблизились к городу. Эта батарея до такой степени беспокоила русских, что их колонны проходили по мосту бегом. Больше нельзя было сомневаться, что неприятель полностью отступает. Император, желая штурмовать город, отправил саперных офицеров и офицеров генерального штаба на разведку. Они вплотную подошли к городской ограде, но лестниц у них не было. Наконец, полученные донесения заставили императора отказаться от этого проекта. К вечеру отступательное движение неприятеля явно усилилось. Уже с утра город был в огне. Пожар, разжигаемый самим неприятелем, не прекратился, но еще более усилился за ночь. Это было ужасное зрелище. Жестокое предвестие того, что нам предстояло увидеть в Москве. Я не мог заснуть и прогуливался по лагерю. Было 2 часа ночи. Я был полон печальных размышлений о последствиях, которым может привести эта война, если император не последует тем здравым побуждениям, которые были у него накануне. Ужасное зрелище разрушения рождало во мне, я думаю, предчувствие тех печальных событий, свидетелем которых я впоследствии оказался. Я беспрестанно вспоминал недавний разговор с императором, и это воспоминание меня немного успокаивало. Но тотчас же мне приходили на память рассуждения князя Невшательского, а мой личный опыт мог лишь заставить меня разделить его мнение и его опасения. Ночь была холодная. Я подошел к одному из костров перед императорскими палатками со стороны города и задремал у огня. Вдруг вышел его величество с князем Невшательским и герцогом Истрийским. Они смотрели на пламя пожара, озарявшее весь горизонт, освещенный огнями наших бивуаков. «Это извержение Везувия!» — воскликнул император, хлопнув меня по плечу и разбудив. «Не правда ли? Красивое зрелище, господин обершталмейстер!» «Ужасное, государь!» «Ба!» — возразил император. «Вспомните, господа, изречение одного из римских императоров. Труп врага всегда хорошо пахнет». Это рассуждение ошеломило всех. Что касается меня, то я тотчас же вспомнил соображения князя Невшательского. Его слова и слова императора еще долго звучали в моих ушах. Я посмотрел на него. Мы переглянулись, как люди, понимающие друг друга без слов и слишком хорошо сознающие, что нельзя больше рассчитывать на те здравые мысли, которые так обрадовали меня накануне.
0: Радиозвезда. Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
1: В 4 часа утра несколько мародеров, давно выжидавших момента, проникли в город через старые бреши, которые неприятель даже не потрудился заделать. В 5 часов утра император узнал, что город эвакуирован. Он приказал, чтобы войска входили туда только корпусами, но солдаты уже проникали в город через различные проходы, которые им удалось открыть. Император сел на лошадь, осмотрел городскую стену с восточной стороны и вступил в город через старую брешь. Он проехал затем в город и отправился к мосту. Там он провел целый день, чтобы ускорить его восстановление. Все казенные здания на городской площади и все лучшие дома лишь незначительно пострадали от огня. Арсенал, в котором мало что оставалось, не был затронут пожаром. Пострадали все кварталы. Жители бежали вслед за армией. В городе осталось лишь несколько старух, несколько мужчин из простонародья, один священник и один ремесленник. Они рассказали о том, что произошло в городе. От них нельзя было добыть никаких сведений об армии, даже о ее потерях. Император казался очень довольным и даже торжествующим. «Не пройдет и месяца», — сказал он, — «как мы будем в Москве. Через 6 недель мы будем иметь мир». Этот пророческий тон был, однако, убедительным не для всех, поскольку речь шла о мире. Проект похода на Москву, каков бы ни был его результат, обещаемый императором с такой уверенностью, не улыбался никому. Наше отдаление от Франции, и в особенности невзгоды всякого рода, которые являлись результатом новой русской тактики, сводившейся к разрушению всего, что приходилось оставлять нам, вплоть до жилищ, лишали славу всякого обаяния. Маршал Ней приготовил все для перехода через Днепр на расстоянии 1 лье от города и для преследования русских, последние арьергарды которых были еще видны. Перейдя реку, он направился следом за неприятелем и застал его на позициях у Валутиной горы. Генерал Барелли, прикомандированный к штабу неаполитанского короля, приехал, чтобы предупредить об этом императора, который не хотел верить, что готовится сопротивление, что неприятель занял эти позиции еще и иными войсками, кроме арьергарда. Но ряд донесений убедил его, что там находится более значительный корпус, и он тотчас же отправился туда и немедленно послал несколько офицеров герцогу Добрантес и даже князю Невшательскому с приказом выступить, захватить русский корпус целиком и не дать ускользнуть ни одному неприятельскому солдату. Тем временем маршал Ней со свойственной ему неустрашимостью напал на неприятеля и опрокинул его. Но гренадерская дивизия, прибывшая на подкрепление неприятельского арьергарда, держала позиции, несмотря на повторную атаку дивизии Юдена. Этот генерал, один из наиболее выдающихся генералов нашей армии, был смертельно ранен в начале боя и прожил недолго после ранения. Это событие не помешало нашим войскам завладеть первой линией неприятельской позиции. Но неприятель получил ряд подкреплений, а герцог Добрантес, который должен был обойти левый фланг русских, не прибыл вовремя. В результате русские до ночи сохранили свои главные позиции. Император, осмотрев местность, господствовавшей над ней возвышенности, снова послал герцогу Добрантес приказ действовать с должной энергией. «Барклай сошел с ума», — сказал он. «Этот арьергард будет взят нами, если только Жюно ударит на него». Узнав об исходе боя еще до своего прибытия к Валутиной горе, император возвратился в Смоленск, очень сердитый на герцога Добрантес, который не действовал на сей раз с той энергией, какой он проявлял во многих других случаях. Князь Невшательский, герцоги Истрийский и Эльхингенский упрекали его в том, что движения его были недостаточно быстрыми. Со своей стороны, герцог Добрантес, корпус которого состоял из иностранных войск, возражал, что он был вынужден двигаться сомкнутой колонной, дабы не подвергаться риску, а кроме того, движение было замедлено препятствиями, вынудившими его уклониться вправо. Как уверяли князь Невшательский и неаполитанский король, этих препятствий в действительности не существовало. Я напоминаю здесь разноречивые доклады, которые были сделаны императору. При первых же пушечных выстрелах неаполитанский король лично отправился к герцогу Добрантес, корпус которого стоял впереди его войск. Задумав выгодную и блестящую диверсию, он настаивал, чтобы герцог ускорил свое движение. «Ты обижаешься, — говорил он ему, — что ты не маршал. Вот прекрасный случай, воспользуйся им. Ты наверняка заработаешь жезл». Поджидая, чтобы подошла его кавалерия, король стал во главе вюртембержцев, составлявших авангард герцога, чтобы поскорее начать операции, и добился от герцога обещания, что он его поддержит. Эта кавалерия, которую король повел в атаку, отличилась в бою и отбросила русских. Но корпус герцога Добрантес не последовал за королем, и он должен был замедлить свои операции, чтобы не испортить дело, и поджидать свою кавалерию, которая все еще находилась на некотором расстоянии отсюда, хотя и шла на рысях. Легко представить себе, как был недоволен император этими донесениями, которые он заставил повторить несколько раз. «Жюно, — повторял он с горечью, — упустил русских. Из-за него я теряю компанию». В первый момент он добавлял к этому упреку суровые выводы и угрозы. Но по обыкновению воспоминание о прежней хорошей службе Жюно взяло верх над мыслью о его теперешних ошибках, и недовольство императора осталось без последствий. Император старался сделать из Смоленска, как он говорил, ось и надежный узловой пункт своих коммуникаций на случай, если он будет вынужден против своей воли идти дальше. День и ночь он работал с графом Дарю, чтобы уладить во всех подробностях административные вопросы и, в частности, вопросы о продовольствии и снабжении госпиталей. По его приказу производилось много рекогносцировок в районе города и его окрестностей. Когда генерал де Шаслу явился к нему с отчетом об этих рекогносцировках, он сказал ему, шутя: «Уж не хотите ли вы устроить мне здесь новую Александрию и слопать у меня еще 50 миллионов?» Генерал де Шаслу не предлагал ничего подобного. Он говорил лишь о некоторых работах по устройству оборонительного пункта на Днепре. На завтра император отдал приказ о производстве работ, как будто по-прежнему не желал идти далее Смоленска.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Отступление русских, не позволявшее предвидеть, где они остановятся, уверенность в том, что они сами подожгли свои здания в Смоленске, и весь характер этой войны, в ходе которой обе стороны взаимно губили друг друга, и мы не достигали другого результата, кроме выигрыша территории, чего мы вовсе не хотели, все это заставляло императора сильно задумываться и укрепляло его желание не идти дальше и попытаться завязать переговоры. Вот факты, которые не оставляют сомнений в том, что у него было такое намерение, о котором, к тому же, он открыто говорил князю Невшательскому и князю Экмюльскому. По прибытии в Смоленск император велел навести справки, не осталось ли здесь какого-нибудь легко раненого офицера или какого-нибудь более или менее видного человека из русских. Нашли только одного русского офицера, который прибыл сюда, кажется, в качестве парламентера и был, по некоторым соображениям, задержан здесь. Император принял его и после нескольких незначительных замечаний спросил, состоится ли сражение. Он добавил, что честь русских требует, чтобы они не сдавали свою страну без боя, не померившись с нами силами хотя бы раз. После этого легко будет заключить мир, подобно двум дуэлянтам, которые примиряются после поединка. Война, сказал он, является чисто политической. Он не сердится на императора Александра, который, в свою очередь, не должен чувствовать обиды против него. Затем император сказал офицеру, что он отправит его обратно с тем условием, чтобы он передал императору Александру то, что он ему только что сказал, а именно, что он хочет мира, и лишь от императора Александра зависело объясниться до того, как война началась». Офицер обязался передать эти слова, но заметил, что не верит в возможность мира до тех пор, пока французы остаются в России. Поручив неаполитанскому королю преследование русских, император подчинил ему князя Икмюльского и дал ему специальное указание непрерывно теснить врага, чтобы не дать ему времени собрать свои силы для боя, так как его цель – отбросить врага подальше, дабы предоставить отдых армии. На всякий случай император приказал мне приготовить сменных лошадей, чтобы он мог тотчас же выехать к авангарду, если случится что-нибудь важное. Согласно инструкциям, полученным неаполитанским королем, князь Экмюльский был ему подчинен. Но инструкции, данные князю Экмюльскому, обязывали его лишь поддерживать короля в случае надобности, ничем не рисковать и не завязывать генерального сражения. То есть, за исключением поддержки в случае надобности, инструкции делали князя Экмюльского самостоятельным. Император на словах дал ему такие же указания и объяснил, в чем заключается его цель. Кроме того, он на завтра же, а потом и на следующий день писал в том же духе маршалу, требуя от него сведений о происходящем, добавляя, что он не хочет полагаться на донесения неаполитанского короля, который легко может увлечься, тогда как он, император, не хочет ввязываться во что-либо. Русская армия двигалась в порядке и без большой поспешности, как люди, которые ничего не хотят упустить и в случае надобности могли бы защищать свою территорию. Из того, что их движение совершалось в порядке, король сделал вывод, что они намерены дать сражение. Ему пришло даже в голову, неизвестно почему, что Барклай занял позицию за Ужей и возводит укрепление под Дорогобужем, чтобы дать сражение. Это сражение было предметом желания императора на тот случай, если бы ему пришлось продвигаться дальше вперед, если бы мы выиграли его. Оно могло бы обеспечить армии длительный отдых и зимние квартиры, не вынуждая нас заходить слишком далеко. Наше численное превосходство и привычка к успехам могли позволить нам надеяться на торжество. Неаполитанский король доложил о своих мечтах и надеждах императору. Я называю это мечтами, потому что русские не в состоянии были дать сражение, так как подкрепление под командой Милорадовича еще не прибыло к ним. Надежды эти были слишком соблазнительны и слишком сходились с планами императора, чтобы не увлечь его. Он спешно покинул Смоленск. Гвардия, заранее двинутая вперед эшелонами, чтобы в случае надобности поддержать короля, получила приказ ускорить свое движение, и таким образом император снова пустился в авантюры, до известной степени против собственной воли. Он прибыл в Дорогобуж 25-го и остался там 26-го. Перчатка снова была брошена. А император был не из тех людей, которые отступают. Вид войск и все эти воинственные маневры кружили ему голову. Мудрые размышления, которым он предавался в Смоленске, уступали свое место обаянию славы, когда он попадал в эту обстановку. «Враг будет настигнут завтра же», — говорил он теперь. «Его теснят. Он не может все время ускользать, если учесть темпы преследования. На настоящий отдых можно рассчитывать только после сражения. Без этого нас все время будут беспокоить». Словом, в пользу движения вперед он находил теперь столько же разумных доводов, сколько 48 часов тому назад в пользу того, чтобы оставаться в Смоленске. Мы все еще гнались за славой, или вернее за роком, который упорно мешал императору следовать своим собственным здравым намерениям и мудрым планам. Все эти факты, которые я узнал от князя Невшательского, были потом подтверждены мне князем Экмюльским». Император был, однако, в эти дни скучен. Ему надоела война, конца которой он не видел. Он жаловался на поляков. С самого начала кампании он дал понять князю Понятовскому, что недоволен им за то, что князь просил у него помощи и жалования для своих солдат. Корпус Понятовского давно уже не получал жалования и испытывал много лишений. Точно так же император каждый день жаловался, что в Варшаве ничего не делают. Литва держится холодно, рекрутские наборы не удаются и от него требуют денег, как будто поляки не должны приносить никаких жертв для восстановления своей родины. В этот период резкого недовольства польскими делами он, не ограничиваясь собственными сетованиями перед своими министром и послом, велел 22 августа князю Невшательскому написать Беньону, с которым князь находился в переписке. «В результате всего этого правительство делает мало, организация не двигается вперед, администрация обладает скудными ресурсами и, наконец, страна дает мало». Сообщение об успехе, которое держал над русскими князь Шварценберг, оживило надежды императора. «Это дает, — сказал он, — жизнь союзу. Эхо этой пушки прозвучит в Петербурге, в тронном зале моего брата Александра. Это хороший пример для прусаков. В них проснется, быть может, дух чести». Он спросил меня, хорошо ли известен князь Шварценберг в Петербурге, связан ли он с горячими головами петербургского двора. Он приказал немедленно выдать ему вторично сумму в 500 тысяч франков на секретные расходы и поручил князю Невшательскому послать чек на эту сумму. 24-го император приказал просить в Вене о почетных наградах для этого корпуса, независимо от обычного производства по службе.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
2: В Дорогобуже император жил в большой усадьбе, нечто вроде замка, стоящего на возвышенности. Там нашли немного муки. Это была тем более удачная находка, что неприятель ничего не оставил в Смоленске, а первых запасов продовольствия, которые мы добыли, едва хватило бы на покрытие нужд госпиталей и на текущие потребности. Несколько корпусов получили хлеб в Дорогобуже. От этого они уже отвыкли. Там же, в Дорогобуже, были получены сообщения, подтверждающие, что Александр приехал в Москву 24 июля. Первые сведения об этом, и притом неполные, мы получили только после нашего прибытия в Смоленск. Мы узнали теперь, что он созвал дворянство и купечество, не скрыл того положения, в котором находится государство, и запросил подкреплений у всех губерний. Московская губерния предложила ему 80 тысяч человек, а другие – в соответствующей пропорции. Малороссия выставила 18 тысяч казаков, частные лица выставили целые батальоны, эскадроны и роты с полным снаряжением. Чтобы придать этому ополчению национальный и религиозный характер, митрополит Платон вручил императору чудотворный образ святого Сергия, который император передал московскому ополчению. Против французов проповедовали священный поход. Мы узнали также, что император Александр послал из Полоцка в Петербург великого князя Константина, чтобы успокоить умы и ускорить рекрутские наборы, а также для того, чтобы ничто не мешало генералу Барклаю, на которого таким путем взвалили всю ответственность за события. Хотя император Наполеон, оставив на Немане герцога Белюнского, покинул Витебск с намерением остаться в Смоленске, он решил теперь двигаться вперед и послал из Дорогобужа герцогу Белюнскому распоряжение направиться в Смоленск. Вскоре герцогу были посланы и подробные инструкции об оказании в случае надобности поддержки корпусам, которые до тех пор прикрывали наш фланг, в частности, корпус маршала Сен-Сира на Двине. После Дорогобужа армия двигалась почти одной колонной. Кавалерия неаполитанского короля, гвардия, первый корпус и корпус маршала Нея по дороге. Поляки справа, вице-король слева. Мы находились на самой высокой русской возвышенности, на той, где берет свое начало Волга, впадающая в Каспийское море, Днепр, впадающий в Черное море, и Западная Двина, впадающая в Балтийское море. Пески после перехода через Днепр утомляли армию и артиллерию. Но так как подозревали, что Барклай намерен дать сражение, и продолжали еще верить в это, войска были сконцентрированы до пределов возможного. В бою под Валутиной горой мы захватили несколько пленных. При преследовании пленных не удалось захватить. Не удалось также захватить ни одной повозки. Русские отступали в порядке и не оставляли ни одного раненого. Жители следовали за армией. Деревни опустели. Несчастный город Дорогобуж, который русские оставили нам нетронутым, загорелся от костров наших бивуаков, расположенных слишком близко от жилых домов. Многие деревни в эти дни постигла та же участь. Пожар Смоленска, устроенный русскими, ожесточил наших солдат. Впрочем, у нас и так было мало порядка. 27-го главная квартира переехала в маленький замок в Славково. 28-го, во второй половине дня, в Рыбки. Оттуда по приказу императора князь Невшательский послал письмо генералу Барклаю, воспользовавшись как предлогом отсылкой Орлова, прибывшего к нам в качестве парламентера, чтобы осведомиться о генерале Тучкове, который был захвачен в плен во время одной из схваток в Валутинском лесу. Император, которому хотелось завязать переговоры, этого он желал больше всего, воспользовался случаем, чтобы вставить в письмо несколько любезных слов, предназначенных для императора Александра. Он старался подчеркнуть, что не питает никакой личной вражды, что эта война является всецело политической, а поэтому ничто не помешает в любой момент прийти к взаимному соглашению. Молчание, хранимое петербургским правительством и даже русским главнокомандующим после поездки Балашова, император объяснял тем, что ему приписывают враждебность, которая якобы побудит его отвергнуть всякое предложение и всякое соглашение, не построенное на основе восстановления Польши и отторжения этой части России. Император часто говорил в этом смысле князю Невшательскому. «Со мной он говорил об этом дважды. Александр прекрасно видит, что его генералы делают только глупости и что он губит свою страну. Но он предался в руки англичан, а лондонский кабинет подстрекает дворянство и мешает ему прийти к соглашению с нами. Его убеждают, что я хочу отнять у него все его польские провинции, что он получит мир лишь этой ценой. А он не может заключить такой мир, потому что если он уступит, то русские дворяне, которые все владеют поместьями в Польше, через год задушат его, как его отца». «Напрасно он не доверится мне, так как я не хочу ему зла. Пойду даже на жертвы, чтобы спасти его из затруднительного положения. Если бы не этот страх, он написал бы мне, он послал бы ко мне кого-нибудь, ибо он не заинтересован в том, чтобы продолжать эту войну». В одном из разговоров, происходивших в Смоленске, император прибавил к этому. «Я тоже не заинтересован в том, чтобы продолжать войну, так как поляки не в состоянии поддержать эту борьбу. Наборы не осуществляются. Они не делают ровно ничего ради собственного дела. Ежедневно они просят денег, а в Литве из-за оккупации России у них есть только бумажные деньги. Поляки хотели бы получить Галицию. Что им за беда, если я поссорюсь с Австрией? Я ожидал большего от обещанных ими преданности и усердия. Я не хочу разорять Францию ради них. Если бы Александр послал мне какое-нибудь доверенное лицо, то мы быстро пришли бы к соглашению. Никогда он не получит таких хороших условий, и никогда у него не будет лучшего случая. Я придаю Польше не большее значение, чем чему-либо другому. Есть много способов уладить дело. Пусть он выскажется против Англии, и тогда все уладится. Турки заключили мир. Андреоси не сумел помешать его ратификации.
3: Бернадот забыл, что он родился французом, он вступил в союз с русскими. Эта ошибочная политика будет поставлена ему в вину. Из-за этого в один прекрасный день его свергнут. Неслыханная вещь. Две державы, которые должны потребовать все обратно у русских, являются их союзниками, как раз тогда, когда представляется прекрасный случай вновь завоевать потерянное. Никогда больше не представится такой случай. Армия, стоявшая в Финляндии, пойдет на подкрепление Витгенштейна. Армии, находившейся в Молдавии, Россия также сможет располагать, потому что турки не переходят от мира к наступательной войне с такой быстротой, чтобы нельзя было своевременно заметить их наступление. Министерство иностранных дел должно было обеспечить мне шведов и турок, но никто теперь не умеет делать политику. Мне не служат, я сам должен делать все. Франция вечно будет упрекать в этом море. Эта бездарность причиняет мне большой вред. Это расстраивает все. Кто мог ожидать, что эти государства будут действовать против своих собственных интересов? Их политика была такой очевидной, их путь был начертан так ясно.
2: Я напомнил его величеству, что герцог Бассана не мог отправить Андреоси без его распоряжения. А что касается Швеции, то его требование о соблюдении континентальной системы, захват шведских кораблей и в особенности разоружение полков, отосланных затем в качестве пленных во Францию, оскорбили самолюбие этой в высшей степени гордой нации. Эти рассуждения вызвали досаду императора, который выразил ее в своих обычных словах.
3: «Вы ничего не смыслите в делах. Вы не понимаете».
2: Таковы были слова, положившие конец этому разговору. Новые сведения о неприятеле побудили императора выехать вечером. 29-го мы были в Вязьме, где его величеству явился Лористон. Император долго беседовал с ним. На завтра, как только мы выступили, император сказал мне: «Ну, Калинкур, так вы говорили, что ваш друг Александр не хотел воевать».
3: «Ваше Величество получили доказательства этому», — ответил я, «в то время, когда он заключил мир с Турцией. Много других событий, как мне кажется, подтвердили то, что я имел честь говорить вашему Величеству».
2: «Лористон говорит иначе», — возразил император.
3: «Александр может быть доволен тем, что завел дело так далеко. Его священный город сожжен. Его страна находится в хорошеньком состоянии. Ему лучше было бы прийти к соглашению, но он предпочел еще раз предаться в руки англичан. Восстановят ли они ему его сожженные города?»
2: Лористон говорит, что император Александр давно уже вел переговоры с англичанами.
3: «Но не в мое время, государь», — ответил я, «так как он конфисковал у них 80 кораблей. Часть из них продана, а часть еще находится под секвестром».
2: «Вас провели, господин обершталмейстер», — возразил император. «Любезности вскружили вам голову».
3: «Если бы мне было позволено поставить под сомнение то, что утверждает ваше величество, то я вновь сказал бы, что, по моему убеждению, император Александр начал переговоры с англичанами лишь после того, как прозвучал наш первый пушечный выстрел. Дата мира с турками, дата соглашения с Англией, действительная конфискация английских судов, в которой, ваше величество, хотите сомневаться, все эти факты выяснятся со временем и послужат в мое оправдание. Не пройдет и 6 месяцев, как, ваше величество, воздадите должное моей искренности».
2: Император воспользовался этим случаем, чтобы вновь заговорить о Турции и о Швеции. Он говорил с раздражением против герцога Бассана, которого считал виновным в том, что эти державы не сотрудничают с нами. Он соглашался, что дата заключения мира между Россией и Турцией может говорить в пользу моих утверждений. «Но», — прибавил он с иронией, — «ваш друг Александр не делается от этого в меньшей степени византийцем и фальшивым человеком. Впрочем, я на него не сержусь. Мне даже обидно за него, что его страна так страдает. Когда можно будет поговорить друг с другом, мы быстро придем к соглашению, так как я веду против него только политическую войну, и есть много способов уладить дело так, чтобы русские не остались слишком недовольны и не убили его, как его отца». Неприятель не оставлял за собою ни одного человека. Разрушал свои склады, сжигал свои казенные здания и даже большие частные дома. Многие думали, что пожары в городах, местечках, в которые мы входили, были результатом беспорядков как в нашем авангарде, так и в казачьем арьергарде. Я первый, признаюсь, разделял это мнение, не понимая, какой был русским интерес уничтожать свои здания гражданских учреждений и даже частные дома, которые не могли сослужить нам большую службу. Император, которому многие говорили об этих пожарах, приказал моему брату взять на следующий день большой гвардейский отряд, поближе подойти к неприятелю и вступить в Вязьму, когда там еще будет неприятельский арьергард, чтобы лично установить, что именно происходит и действительно ли русские поджигают. Он дал ему указание поддерживать порядок. Неприятельский арьергард занимал свои позиции, но после довольно оживленного боя эвакуировал их. Отряд моего брата вступил в Вязьму вперемешку с егерями. Город уже горел в нескольких пунктах. Брат мой видел, как казаки зажигают горючие материалы, и нашел эти материалы в различных местах, где пожар начался до того, как из города ушли последние казаки. Все усердно взялись за дело, и удалось спасти несколько домов, зерно, муку, водку. В первый момент все это было спасено от разграбления, но ненадолго. На основе показаний, полученных от некоторых жителей города, оставшихся в своих домах, в частности от одного в высшей степени толкового пекаря-подмастерья, мы убедились, что все меры для поджога и распространения пожара были приняты казачьим отрядом арьергарда задолго до нашего прихода, и поджог был сделан, как только показались наши войска. Действительно, в разных домах, особенно в тех, где имелось продовольствие, оказались горючие материалы, методически приготовленные и разложенные для поджога. Словом, мы получили доказательство того, что в данном случае имело место выполнение мер, предписанных свыше и подготовленных заранее. Доказательства, подобные тем, какие мы уже имели раньше и получали впоследствии. Эти факты, о которых сообщали уже раньше некоторые жители других городов и местечек, но которым мы отказывались верить, подтверждались затем на каждом шагу. Все были поражены, и император в такой же мере, как и армия, хотя он и делал вид, что смеется над этим новым типом войны. Он часто в беседе с нами шутил над людьми, которые, по его выражению, сжигали свои дома, чтобы не дать нам переночевать там одну ночь. Он хотел предотвратить порождаемые этим страшным приемом борьбы серьезные опасения о последствиях и продолжительности войны, во время которой неприятель с самого начала шел на такие жертвы. Император, несомненно, размышлял об этом в том же духе, как и мы, но не делал вывода из своих размышлений. Несмотря на эти пожары, головные части после Дорогобужа в изобилии находили продовольствие, водку и даже вино. Печальная картина ужасного разрушения в меньшей степени действовала на людей, которым удавалось наполнить свой желудок и у которых были хорошо упакованные ранцы и хорошо снабженные маркетанские лавочки. Мы испытывали столько нужд, столько лишений, мы были так истомлены, Россия показалась нам такой неприступной страной, что термометр чувств, мнений и размышлений очень многих людей надо было искать в их желудке. В Польше мы испытывали недостаток во всем. В Витебске с большими трудами и заботами удавалось раздобыть кое-какую пищу попроще. В Смоленске, когда мы рыскали по деревням, мы находили нескошенный урожай, зерно, муку, фураж, даже скот, но ни капли водки, ни капли вина. После Дорогобужа все было в огне. Но в складах и погребах были прекрасные, иногда, пожалуй, даже роскошные запасы. В домах быстро находили многочисленные тайники, где было спрятано в изобилии все, что угодно. Солдаты занимались мародерством. Нельзя было этому противодействовать, так как им не раздавали пайков. Да и не могли раздавать, ибо жили изо дня в день и совершали переходы без обозов. Большинство солдат устраивалось хорошо, пожалуй, даже очень хорошо. Роскошное убранство домов, их обширные размеры и внутреннее расположение – все говорило о том, что близко находится большая столица. И солдаты снова сделались неутомимыми.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Общая производительность в первую очередь составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Запуск состоялся в режиме видеоконференции.
2: На днях на Восточном экономическом форуме мы говорили о масштабных планах по развитию Дальнего Востока, арктических территорий, трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, как его часть. Сегодня видим их конкретное воплощение. На одном из крупнейших арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России.
1: «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире, подчеркнул президент. Он отметил надежность Северного морского пути на фоне нынешних условий международной обстановки. Президент дал указание в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом рассказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мера вступает в силу с полуночи.
3: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
1: В субботу в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. У президента запланирована с ними встреча, сообщал Дмитрий Песков. Как ожидается, после Москвы Уиткоф и Кушнер посетят Киев. В российских судах стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. В 4 регионах страны уже обучаются 4 крупные языковые модели на базе правовых позиций Верховного суда и значимых судебных решений. По словам Краснова, внедрение ИИ в судебной системе должно обеспечить единообразие практики, устранить противоречия и ошибки, а также повысить предсказуемость правосудия. Он также отметил, что Верховный суд совместно с крупными российскими ИТ-компаниями разработал правила этики для использования нейросетей в судах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
4: Глава 3. Новая династия. 1. Кончина Феодора. 7 лет спустя наивный, либо лукавый летописец изображает нам, как умирает сын Грозного и какое представление дает он на смертном одре своим приближенным. Кроме кровавой тени, восставшей на его горизонте вследствие мрачного происшествия, которое я только что описал, царствование Федора Ивановича продолжало быть мирным.

0: и благополучным. Не было ни войн, ни новых несчастий, а между тем все возрастающее беспокойство овладевало страной. Слабое с детства здоровье государя ухудшалось. Всегда улыбаясь, он все более и более чуждался забот и обязанностей своего сана и положения, и был, казалось, уже одной ногой в другом мире, где, должно быть, надеялся вечно благовестить. В то же время стало ясно, что он не оставит природного наследника. В 1592 году у него родилась дочь, но этот столь долгожданный ребенок спустя несколько месяцев умер. Ирина не дала ему другого, и теперь все было кончено. Царь медленно угасал, и вместе с ним прекращался дивный и могучий род, который в течение почти 8 столетий давал России государей. Кто получит его наследство? Кто возьмет на себя бремя продолжать его дело? На смертном одре Федор не беспокоил себя столь тяжелой заботой. Забавляясь скипетром, он только спрашивал себя, в чьи руки передаст он этот жезл, который в его руках был не более чем игрушкой. Склонившись к его изголовью, Ирина шептала ему на ухо имя Бориса. Но благочестивый монарх качал головой и оставался в нерешимости. Как ни близок был теперь Борис к престолу, но ввиду многочисленной материнской родни, которая за неимением более близких единокровных родственников составляла семью государя, он оставался не более чем временщиком и чужаком. Он сам в этот час скромно прятался за племянниками царицы Анастасии, окружавшими ложе умирающего. Не имея более силы превозмочь нерешительности и сомнений и чувства приближения конца, царь вручил скипетр старшему из своих двоюродных братьев Федору Никитичу Романову. Федор Никитич выразил глубокую благодарность, но, в свою очередь, скромно отклонил высокую честь и передал скипетр своему младшему брату Александру. Минуту спустя в том же положении оказался третий брат Иван, и он слагал с себя бремя, обращаясь к четвертому Михаилу, который также отказывался. Видя это, царь первый раз в жизни потерял терпение и в то мгновение, когда он готовился предстать у врат рая, совершил грех, единственный грех, который известен. «Пусть возьмет его кто хочет!» — крикнул он гневно. Тогда, разрывая семейный круг, приблизился один человек и мощной рукой схватил пренебрегаемую эмблему. Это был Борис Годунов. Сказка красивая, но, к сожалению, это только сказка. Федор скончался 7 января 1598 года. И, по-видимому, и перед самой смертью он думал не более чем при жизни, что станется с его скипетром. По свидетельству другого летописца, государь на этот вопрос, заданный патриархом Иовом, ответил: «Во всем царстве волен Бог, как ему угодно, так и будет». В жизнеописании Федора, составленном тем же Иовом, патриарх толкует эти слова по-своему, утверждая, что государь передал скипетр своей супруге Ирине. Но официальные документы, грамоты об избрании Бориса Годунова и Михаила Романова, не сохранили и следа такой передачи власти. В них говорится только, что царь Федор оставил на престоле царицу Ирину. Простое признание положения дел де-факто и де-юре. Оставаясь на престоле после смерти супруга, Ирина сохраняла это право вплоть до той поры, пока вопрос не будет решен как-нибудь иначе. Царица была назначена занимать его временно, и, надеясь таким образом отдалить грозный срок, окружающие торопились принести ей присягу. Ирина была еще молода, она могла царствовать долго, а там будет видно. Но Ирина потому ли, что она была связана обязательствами перед своим братом, или в силу каких-то личных соображений, отказалась подчиниться этому решению, которое страдало тем недостатком, что ничего не разрешало. Созданное таким образом временное положение не могло заменить династию. Вдовствующая царица умерла для мира. На 9-й день после смерти супруга она удалилась в Новодевичий монастырь, где приняла иночество под именем Александры. И вот страна, где воля властелина была всем, осталась без хозяина. Однако тут все же было правительство. Инстинкт самосохранения заставил, должно быть, членов Думы последовать примеру Польши, где на время столь частых, к несчастью, между царствий обязанности верховной власти исполнял архиепископ, примас королевства. И здесь патриарх был призван к исполнению той же обязанности. Но мысль, что власть непременно должна исходить от трона, так крепко укоренилась в умах, что Иов не считал возможным исполнять свои полномочия, иначе как от имени добровольно постригшейся царицы Ирины. Уже будучи монахиней, она все еще сохраняла влияние, потому что оставалась началом и необходимым органом всей власти. Если верить грамоте об избрании Бориса, Дума попыталась было вмешаться своей собственной властью. Дьяк Василий Щелкалов, выйдя из дворца, чтобы говорить с собравшимся перед Кремлем народом, добивался присяги совету из князей и бояр. Но его тотчас же прервал негодующий крик: «Мы не знаем ни князей, ни бояр! Знаем только царицу! Да здравствует Ирина Федоровна!» «Но царица постриглась!» «Да здравствует Борис Федорович!» Эта манифестация подготовила будто бы избрание Бориса. Патриарх с духовенством, боярами и множеством народа отправился в Новодевичий монастырь просить Ирину благословить своего брата на царство. Ирина не желала лучшего, но Борис наотрез отказался. Он не хотел даже и думать об этом. Столь важное дело должно было решить народное собрание из всех сословий государства. Борис требовал созвания земского собора. Пришлось покориться этому требованию, а в ожидании собора Ирина согласилась хотя бы для видимости носить царский венец на своем клобуке. По взглядам того времени, для вступления на престол избрание всею землею не было необходимым, и Борис, провозглашенный царем только московским народом, мог бы венчаться на царство. Чтобы объяснить его поведение, предполагали, что бояре хотели вручить ему власть на некоторых условиях. В неизданных бумагах Татищева сохранилось одно свидетельство в этом духе. И вот Борис нашел уместным обратиться к Великому народному собранию против замыслов Боярской думы. Но, без сомнения, само это собрание не внушало ему полного доверия, ведь в то время, пока собирали представителей всех городов, Ирина тайно призывала к себе начальников стрельцов и расточала им обещания и деньги. Борис, со своей стороны, обращаясь к монахам и нищим, к своим многочисленным искателям милостей, обычно пользовавшимся его щедротами, работал над созданием для себя вполне независимого положения.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Второе. Избрание. Собор открылся 17 февраля 1598 года. Плохо осведомленные критики оспаривали законность его решений. Бесспорно, это собрание не соответствовало тому понятию о народном представительстве, какое мы имеем теперь. В сохранившихся документах, которые, несомненно, дают сведения, относящиеся к разным временам, число участников колеблется между 457 и 502. Причем вследствие необычайно затянувшейся сессии число наличных членов собора беспрестанно изменялось. Подсчет по спискам дал такой свод. 83 представителя от духовенства, из которых 23 принадлежали к черному духовенству, 338 принадлежали к сословию служилых людей, 21 к разряду торговых людей и, наконец, несколько представителей от городовых управлений, старосты и сотники. Словом, этот собор, как и соборы 1550 и 1566 годов, был в сущности собранием лиц, состоявших на государственной службе. С другой стороны, хотя некоторые историки и старались восстановить выборный механизм, примененный на этот раз, материал для этого создания они заимствовали целиком из своей фантазии. На самом деле мы ровно ничего не знаем о том, были ли депутаты, призывавшиеся к участию в московских соборах XVI и XVII веков, выборными в точном смысле этого слова. Было бы крайне трудно сказать, кем они были выбраны. Наиболее вероятным представляется, что они получали свои полномочия от центральной власти или от ее местных представителей. Впрочем, приверженцам русского парламентаризма нечего краснеть за эти прежние примеры и падать духом. Даже в Англии народное представительство прошло через ряд подобных воплощений, пока принцип современной его организации выяснился с идейной и формальной стороны путем медленного изнашивания первичных зачатков. Что же могло поделать собрание, когда его таким образом спрашивали? Оно провозгласило царем Бориса, и этим голосование было закончено. Но бывший правитель не торопился им воспользоваться. Взойти на освободившийся московский престол было легко. Последующие события более чем достаточно доказали это. Удержаться на нем было трудно. Мы уже видели, было подозрение насчет замысла ограничить власть избранного государя. Мысль эта вскоре сама собой придет на ум некоторым из избирателей. Может быть, она уже пробивалась наружу. И какое чувство должны были возбуждать народные приветствия в душах тех из них, которые по родовитости своей скорее могли считать себя назначенными принять наследство Федора и Рюрика. Андрей Сапега, занимавший на польско-московской границе Ворша сторожевой пост, заранее наметил трех кандидатов, которые могли бы нанести поражение Борису. Князя Ф.И. Мстиславского, Ф.Н. Романова и Б. Бельского. Это подтверждается и другими источниками, которые присоединяют еще и нескольких шуйских к всем соперникам. Среди них одно имя должно было особенно привлекать внимание Годунова и внушать ему беспокойство. Романовы были более любимы народом, чем он. Племянники Анастасии все занимали высокое положение, и уже слагалась легенда, будто покойный царь завещал свой престол одному из них, Федору Никитичу. Андрей Сапега был заранее предуведомлен об этом. В то же время он уловил еще и другой слух. Рассказывали, будто бы Борис, предусматривая возможность поражения, воспитал одного юношу, поразительно похожего на угольческого царевича Дмитрия, и собирался выставить его кандидатуру в том случае, если его собственное не найдет поддержки. Действительно, в то время вера в существование этого двойника была, кажется, очень распространенной. Да сам ли Борис хранил его в запасе? В очень неясном повествовании Андрей Сапега сообщает нам про ссору, которая возникла по этому поводу между Годуновым и Феодором Романовым. Причем последний разгорячился до того, что даже ударил бывшего правителя. И вот перед тем, как явиться во всем своем блеске, будущий искатель престола, который вскоре станет Лжедмитрием, некоторое время будто бы укрывался среди челяди Романовых. И, может быть, они также помышляли припасти себе такую помощь против соперника, который легко мог стать врагом. Но при всех гаданиях из этих указаний вполне достоверно вытекает, что в угличской драме занавес еще не опустился окончательно, что угрожающий призрак жертвы подымался уже на горизонте. Годунов, по-видимому, весьма удачно действовал в этих трудных обстоятельствах. Правда, он употреблял довольно грубые приемы, но, без сомнения, они вполне согласовывались с духом и нравами его будущих подданных. Романовы были еще молодой народ, отец их, будучи при смерти, вручил их будущее всемогущему любимцу царя. Они пользовались милостями под его покровительством, а по происхождению служебному поприщу вместе со всеми своими родными и друзьями принадлежали группе, представителем которой был бывший правитель. Борис продолжал им льстить и, надо думать, с успехом противопоставлял их растущее властолюбие амбициям других кандидатов. С другой стороны, он продолжал свою тактику, стараясь выгадать время. Патриарх еще раз сопровождал в Новодевичий монастырь, куда удалился со своей сестрой Шурин Федора. Новую, более многолюдную депутацию, которая слезно умоляла Бориса принять бразды правления, но Борис остался непреклонен. Прежде всего, исконные приличия требовали, чтобы он вел себя именно так. В те времена на званных пиршествах благовоспитанные гости сначала всегда отказывались от самых отменных блюд, коими их потчевали, и степень чванливости во всех подобных случаях по заведенному обычаю должна была соответствовать значительности предлагаемого. Даже кошевые атаманы запорожских казаков и те более или менее продолжительное время заставляли просить себя принять эту должность. Вместе с тем Борис выигрывал этим драгоценное время, пользуясь которым он, сообща с Ириной, продолжал свою политику. Расчет его оказался верен. Попытку убедить Бориса патриарх сделал 20 февраля 1598 года. На следующий день, по окончании богослужения, совершенного во всех церквях столицы по случаю праздника Божией Матери, от Успенского собора двинулось необычайное шествие во главе с патриархом Иовом и направилось к месту пребывания упорствующего Бориса. За духовенством и иконами, молясь и плача, тяжко вздыхая, теснилась густая толпа, среди которой особенно выделялись заплаканные женщины с грудными младенцами.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Патриарх перед тем объявил, что в случае нового отказа Бориса он отлучит его от церкви, прекратит богослужение во всех церквях государства, и в то же время он сам и все епископы сложат себя сан и облекутся в рясы простых монахов. Подобное бедствие никогда еще не постигало древнюю Московию, и надо было употребить все меры, чтобы предотвратить его. Поэтому среди других чтимых икон в этом крестном ходе несли и высокочтимую икону Владимирской Божией Матери. По преданию, она была написана евангелистом Лукой и привезенная из Константинополя в Киев в 1154 году, была перенесена из этого города во Владимир и затем в Москву. Но Борис и тут поначалу не смутился. Он вышел встретить шествие со столь же почитаемой иконой Смоленской Божией Матери и с такими дерзновенными словами обратился к принесенному образу Владимирской Божией Матери. «О, милосердная владычица! Зачем такой подвиг сотворила? Чудотворный свой образ воздвигла!» Борис пал ниц перед этой иконою и, орошая землю слезами, продолжал свои возгласы. Потом обратился к патриарху. Зачем он преследует его? «Не я, — ответил патриарх Иов, — пришел указать тебе твой долг, а Пречистая Богородица со своим предвечным младенцем. Покорись! Борис оставался непоколебимым. Крестный ход вступил уже в церковь, а Борис еще не уступил. После богослужения решили обратиться к Ирине. Тогда патриарх, бояре и члены думы, проникнув в келью бывшей царицы, возобновили свою неотступную просьбу. Толпа под окнами столь же убедительно вторила им. Если верить иностранным летописцам, почти все они недоброжелатели Бориса. Манифестанты действовали, подчиняясь разным побуждениям, но в них не было ничего добровольного. Одни из них пришли сюда, потому что им дали денег, другие, потому что им угрожали плетьми. Сообразно с этим они и вели себя. Один русский летописец указывает нам пособников Бориса, которые из кельи управляли этим весьма дисциплинированным хором и условными знаками поддерживали манифестацию. Но этот рассказ сомнителен, ведь тот же самый повествователь называет среди присутствующих соперников бывшего правителя, которые, конечно, обличили бы все эти хитрости. Между тем, даже и Тимофеев, весьма враждебный к Годунову, не упоминает об этом. Правда, в полном согласии с иностранцами он указывает на присутствие нескольких детей, выставленных как бы на показ, и подстрекаемых к пронзительным крикам. По свидетельству Пьера Пирсона, их были тысячи. Другие свидетели насчитывали их меньше, а Тимофеев доподлинно слышал всего одного, но он кричал так пронзительно, что покрывал своим криком голос всего народа. Наконец, один отрывок летописи, также русского происхождения, говорит, что манифестанты, мужчины и женщины, повинуясь грозным внушениям, мочили себе глаза слюной и, бросаясь на землю, исступленно вопили: «Да здравствует царь Борис!» Желаемая цель была достигнута. Ирина в конце концов объявила, что она уступает своего брата народу, который требует его. Борис вздыхал, плакал, еще противился, но позволил себя упросить. Из всех многочисленных причин, побуждавших нового царя прибегнуть к такой длинной комедии, одна оставила свой след даже в покрестной записи, в той присяге, которую должны были давать при его восшествии на престол. В обещании не покушаться ни зельем, ни заговором на жизнь царя, на жизнь его жены и его детей, не желать в цари Симеона Бекбулатовича или кого другого и доносить о тех, кто лелеет подобные замыслы. Ни один из предшествующих документов этого рода не содержит такого количества совсем необычных статей. Но Борис и с такими клятвами не торопился вступать на престол. Великий пост и святую неделю он провел со своей сестрой в монастыре и только 30 апреля торжественно въехал в Кремль. А потом неожиданная тревога заставила его отложить венчание на царство. Опять давал о себе знать Козы-Гирей со своими татарами. В июне месяце была поспешно собрана огромная армия. Несколько преувеличено в ней, насчитывает до 500 тысяч человек. И преемник Феодора двинулся вместе с нею в Серпухов. Однако можно предположить, что Борис не столько готовился к энергичному отпору, сколько старался привлечь к себе новых приверженцев, потому что весь царский двор сопутствовал ему. В стане Борис устраивал богатые пиршества, на которых присутствовало до 70 тысяч гостей. Быть может, он имел более верное мнение о том, откуда опасность грозила его отечеству. И действительно, вопреки всем слухам, хан не трогался с места. Он отправил только своих послов, и, как говорят нам официальные донесения, Борис сумел придать грозный вид огромным военным силам и так этим поразил послов ханских, что, представ пред ним, от страха они смутились и не могли даже произнести ни слова. С богатыми подарками и ласковыми словами Борис отправил их обратно и победителем вернулся в Москву. Однако он не был спокоен. Ему думалось, что не все еще предосторожности приняты перед тем грозным порогом, который он только что перешагнул. 1 августа, созвав бояр, приказных служилых людей и купцов, патриарх Иов заставил их подписать новую грамоту и еще раз подтвердить свою преданность новому царю и его семье. В то же время было обнародовано соборное определение об избрании нового царя. Нас поражает в нем одно утверждение. Исполняя волю Ивана IV и в знак благодарности за все оказанные Шурином услуги, Федор оставил престол Борису. Впрочем, патриарх нашел уместным оправдать такое избрание царя примерами из Священного Писания и истории. Он ссылался на царя Давида и Феодосия Великого. Еще лучшим примером ему мог бы послужить Атаульф, зять Алариха. Но, может быть, патриарх никогда не слыхал об этом короле Вестготов. Венчание на царство состоялось 1 сентября 1598 года. В речи, произнесенной при этом, Борис объявил, что Феодор велел своему народу избрать царем, кого он пожелает. Борис одинаково противоречил и собору, и патриарху, но Иов не смутился и, отвечая царю, привел новое подтверждение, которое, в свою очередь, ослабляло два других. Он утверждал, что Феодор оставил трон Ирине. Все эти три противоречивых повествования были внесены в официальные акты, и любопытный факт, бросающий свет на душевный склад того времени, такое соединение, по-видимому, не поражало современников. Вероятно, этим разнообразием пытались удовлетворить различные чувства, и, переходя от одного впечатления к другому, медленно работающий ум не мог тотчас же сделать сопоставление, которое побудило бы его к критике. Критика предъявит свои права впоследствии. Во время венчания на царство Борис особенно привлек всеобщее внимание утверждением, что в его царствовании во всем государстве не останется ни одного бедняка, и своим обычным жестом он подчеркнул это обещание. Бывшему правителю было тогда 47 лет, и едва ему перевалило за 50, когда все сокровища, которыми он обладал, оказались недостаточными не только для того, чтобы перестали встречаться бедняки, с которыми он так великодушно обещал делить все, вплоть до ворота своей рубахи, но даже для того, чтобы иные из них тысячами не умирали на его глазах от голода.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Третье. Царствование. Первое время Борис считал своим долгом исполнять данное обещание. Новое правление открывалось необычайными щедротами. Служилым людям было выдано двойное жалование, купцам на двухлетний срок даровано право беспошлинной торговли, землевладельцы освобождены на год от податей, вдовам и сиротам, русским и чужеземным, розданы деньги и съестные припасы, даже противникам жаловали должности, чины и звания. Поистине, новый царь делил. Впрочем, при всем своем варварстве он и в самом деле не был чужд великодушных побуждений. Так же, как, будучи сам безграмотен, он понимал значение образования. Вступив на престол, Борис отворил двери темниц и освободил даже одного из нагих, Ивана Григорьевича. Лучше Грозного, не так часто допуская нарушения, он всегда отстаивал в пользу иностранцев веротерпимость и относительную свободу. В его глазах эти люди, с которыми еще недавно обращались как с отверженными, представляли элемент высшей культуры, и вполне искренне он желал, чтобы его родина усвоила себе этот элемент. У него зародилась мысль, если даже не план, создать здесь целую научную организацию, учредить школы и университеты. И в то время, когда поселившиеся в Москве немцы получили разрешение свободно совершать свое богослужение, двое из них отправились приглашать ученых: Иоганн Крамер в Гамбург и Рейнгольд Бекман в Любек. Еще будучи правителем, Борис пытался привлечь в Россию старого математика и астролога, англичанина Джона Ди, предлагая ему 2000 фунтов стерлингов ежегодного содержания. Ди отказался. Когда же Борис стал царем, его проекты натолкнулись на непреодолимое противодействие духовенства, и он должен был удовольствоваться тем, что к своему сыну Феодору и дочери Ксении пригласил иностранных учителей и в то же время отправил нескольких русских юношей в западные школы. К несчастью, и с этой стороны его ожидала неудача. По окончании учебы эти русские юноши должны были вернуться в свое отечество и принести ему приобретенные сокровища науки, но в расчете ошиблись. 6 человек отправились во Францию. Удержала ли их там несокрушимыми узами Сорбона, или они нашли на берегах Сены другие непреодолимые приманки, но от них не было получено никаких известий. Из 5 студентов, посланных в Любек, 2 убежали от своих учителей и бесследно исчезли. Что же касается их товарищей, то члены магистрата этого ганзейского города, жалуясь на их непослушание и ленность, настоятельно просили водворить их опять на родину. В 1602 году 4 учеников доверили английскому торговому агенту Джону Мерику, который привез уже в Москву француза Жана Парке. Юношу 18 лет и британского подданного, 15-летнего Вильяма Коллера, эти последние действительно совершили чудо. Они изучили русский язык и, вернувшись в свое отечество, оказывали важные услуги. А попытка обучить в Англии русских подданных дала, к сожалению, совсем другие результаты. Сначала до 1613 года среди разразившейся на их родине сумятицы про них позабыли. Когда же собрались их вызвать, один из них, Никифор Григорьевич, имел неотразимый повод не возвращаться. Он принял протестантство и исполнял обязанности пастора. Что стало с остальными, так и не удалось узнать. Этих стипендиантов, на которых возлагалось столько надежд, было 18 человек. В Москву вернулся, кажется, только один. Но этого нельзя сказать с уверенностью. Однако в этом злосчастном опыте не все пропало даром для Бориса. И как бы безуспешны ни были его попытки на этом пути, они подготавливали Европу к тому впечатлению, которое через 100 лет произвели деяния Петра Великого. Товий Лонций, профессор права, писал из Гамбурга новому царю, величая его отцом Отечества. Другой ученый в Кёнигсберге сравнивал его с Нумой Помпилием, и в некотором отношении Борис заслуживал этих похвал. Он был предтечей. Однажды знаменитый келарь Троицы Сергиевой Лавры Авраамий Палицын упрекал царя за то, что он убеждает приближенных бояр остричь себе бороды. Ведь это началась уже великая реформа. Обученный иностранцами сын государя начертил первую карту России. И вплоть до Петра Великого это была единственная напечатанная карта, исполненная по русскому почину. Но молодому Федору Борисовичу не суждено было следовать своим склонностям и развить уже приобретенные способности. Вскоре его унесла буря, и то же несчастье постигло все дело его отца. Борис разрешил проживавшим в Москве иностранцам протестантского вероисповедания построить храм, но он не мог даровать ту же милость католикам, этого не допустило бы православное духовенство. И такое различное обращение еще долгое время было в обычае в России, обнаруживая неодинаковые чувства к иностранным вероисповеданиям. К протестантскому вероисповеданию московитянин 16-17 столетий относился с презрением, и католичество было врагом. Итак, единоверцы Иоганна Крамера имели церковь, но она вскоре исчезла. Ее сожгли ратники Лжедмитрия II. С другой стороны, Борис, будучи наследником Грозного, оказался разумным эпигоном. Считая, что в деле истребления аристократического класса, к чему стремился Иван IV, сделано достаточно и пора покончить с этим, Борис старался извлечь, возможно, больше пользы из установившегося таким образом равенства и, укрепляя новые основы социального здания, пытался управлять созданием нового общества на развалинах разрушенного прошлого. Сообразно с этим планом он старался поднять города, разоренные политическими и экономическими последствиями опричнины, Курск и Воронеж, и заселить безлюдные пространства, размножившиеся вследствие этого образа правления по всему государству. Без сомнения, в этом же смысле следует толковать упомянутую выше грамоту 1601 года о восстановлении или сохранении права свободного перехода для крестьян, мелких землевладельцев. Но эта мера не достигла своей цели. Слишком трудно было примирить противоположность интересов в этом деле. Лица, для коих она была явно выгодна, извлекли незначительную пользу. Мелкие землевладельцы были, в общем, более плохими господами, чем крупные, и возможность бросить их составляла драгоценное преимущество. Но еще более выгодна была бы свобода соперничества между крупными землевладельцами, потому что она повлияла бы на ценность рабочих рук и повысила бы их заработную плату. Борис, склонный покровительствовать среднему классу, и не подумал вступить на этот путь. И обиженный его законодательством высший класс отомстил ему впоследствии, обвинив его в установлении крепостного права. А крестьяне, не находя достаточной защиты, в свою очередь в своем осуждении смешивали царя со всем классом землевладельцев.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: преемник Феодора был и дельным колонизатором. Кроме случая с Пелымом, он не подражал Грозному и его предшественникам в их диких предприятиях, когда они произвольно и насильственно переселяли с одного места на другое все население целиком. Меж тем, как он укреплял сначала Астрахань, потом Смоленск и опоясывал Москву новой каменной стеной, щедро дарованная свобода от податей или денежные пособия привлекали в юго-восточные степи тысячи поселенцев, которые находили себе более надежную защиту в превосходно устроенной сторожевой службе на рубеже. Борис, укрепляя окраины, не упускал заботиться и о населении центральных частей государства. Исполняя свое обещание, он успевал бороться с бедностью и нищетой. Как только он получал известие о несчастье, пожаре, наводнении, неурожае, он торопился отправить деньги, съестные припасы, одежду и лекарства. Будучи весьма деятельным, он часто доставлял их сам, охотно переезжая с места на место и непрестанно объезжая области, где он неустанно кормил, поил, говорил речи и ласкал простой народ. Наконец, это вполне согласное с его характером политика действительно сделало из него наиболее миролюбивого по своим стремлениям и деяниям государя, какого знала когда-либо Русь. В этом отношении его задача облегчалась войной между Польшей и Швецией. Начиная с 1601 года, эта война продолжалась более полувека и в конце концов должна была упрочить на севере Европы преобладающее значение России. Неприятельские действия, открытые шведами взятием Гельсингфорса и Выборга, и обострившиеся еще более вследствие провозглашения в 1604 году на сейме в Норчопинге герцога Зюдерманландского Карла королем, завершились в следующем году большим сражением под Киргольмом в окрестностях Риги, где польский гетман Хаткевич с незначительным войском всего в 3800 человек разбил на голову 14 тысяч шведов, предводительствуемых самим королем. Это чудо совершило своим грозным натиском несравненная польская кавалерия, которая в недалеком будущем предстояло поселить ужас в самом сердце России. Той порой отправленный в Москву Лев Сапега, наиболее опытный из польских дипломатов, представил проект «Вечного мира», содержавший в себе 23 статьи. В сущности, дело шло об объединении двух государств, так что предвиделось даже создание общего флота на Балтийском море. На этом поприще Борис проявил себя менее способным. Думая больше о том, как извлечь выгоду из распри двух наций, он прибегал к слишком явному вымогательству. Так полякам он говорил, будто Карл Зюдерманландский покоряется царю и уступает ему Эстляндию, а шведам, будто Сигизмунд ради союза с царем передает ему Ливонию. И в то же время Сапега и Татищев обменивались записанными в протоколах разговорами в таком роде. Татищев: «Ты лжешь!» Сапега: «Ты сам лжешь, холоп! Тебе бы говорить с конюхами, которые убирают навоз. Да и там найдутся более воспитанные, чем ты». Результаты переговоров были незначительны. Несмотря на все усилия, шведы не уступили Нарву, а Сапега, подписав 20-летнее перемирие, но отказавшись признать титул царя, незаконно похищенный Борисом, уехал озлобленный и хвастался тем, что порвал связь Москвы с Воложским воеводой. Но некоторые указания заставляют думать, что во время своего долгого пребывания на Москве-реке 1600-1601 год, кроме своих посольских обязанностей, Сапега занимался такими делами, которые готовили будущности нового царствования более грозной опасности. В одном из его донесений, представленных польскому королю, имеется обстоятельно обоснованный проект войны против Московии. Сапега имел достаточно свободного времени, чтобы изучить страну и распознать непрочность новой династии, которая управляла ее судьбой. Вероятно, он не упустил также случая приобрести личные связи и припасти своему правительству людей, сообщавших ему полезные сведения. Впоследствии предполагали, что в его свите под чужим именем находился будущий Лжедмитрий. Мнение, что последний был польской креатурой, не имеет теперь сторонников, но тем не менее в разговорах этого посла с некоторыми московскими боярами личность претендента могла упоминаться. И возможно даже, что в это время Сапега имел случай увидеть предназначенного к этому ребенка. Так подготовлялось его роковое появление. Борису не более посчастливилось с Австрией и императором Рудольфом. Тщетно старался он убедить этого государя, что польский король ведет переговоры с турками, чтобы пропустить через свои земли крымского хана, замышлявшего поход против Вены. Эти пустые уловки тем более не имели успеха, что посланники царя сопровождали их разными выходками против общепринятых приличий. В 1600 году в Лондон был отправлен Григорий Иванович Микулин. Находясь здесь во время восстания графа Эссекса, он выражал готовность защищать мечом королеву, о чем его не просили, но отказался принять приглашение лорда-мэра, потому что не считал себя вправе уступить высшее место представителю государыни. Крупным дипломатическим событием царствования было посольство Ганзейского союза. Однако и оно сначала как будто принимало вид коллективного представительства от всех городов, которые входили еще в эту умирающую конфедерацию, а в итоге свелось к посылке представителей одного только города Любека. Борис придавал большое значение развитию торговых сношений. Не позволяя загипнотизировать себя, подобно Ивану IV, английским миражом, он поспешил удовлетворить просьбу тосканского герцога, разрешив флорентийским купцам посещать Москву и русские гавани. Некий Сион Луччо не замедлил воспользоваться этим, открывая путь своим соотечественникам, приезжавшим из Феррары и даже из Папской области. Однако, не желая ради этого упускать из виду отдаленный Восток, царь в то же время возобновил попытку относительно Персии. Но для Москвы Ганзейский союз все еще сохранял преобладающее значение. Представители города Любека вместе с протестом против условий русско-шведского договора 1595 года принесли жалобы на обычную недобросовестность русских купцов, умело вкладывающих в бочки с салом разные посторонние предметы, чтобы увеличить их вес. Подобные приемы долго еще оставались одним из главных препятствий для развития внешней торговли этой страны. Прием, оказанный послам, сулил впереди много хорошего. После представления царю в Кремле их угостили 109 различными яствами, принесенными на золотых блюдах. Узнав об этом, Бремен, Гамбург, Росток, всего 12 еще оставшихся в Ганзейском союзе городов, потребовали своей доли в ожидаемых привилегиях. Любек выказал себя великодушным и сделал вид, будто желает объединить свое дело с делом этих городов, которые, однако, отказались внести свою долю на расходы по посольству. Но Москва, разрешив Любеку наряду с голландцами и англичанами завести торговые ряды в Новгороде и Пскове и совершать богослужения протестантам, не пожелала распространить эту льготу и уступку на остальные заинтересованные города, и Любек примирился с этим привилегированным положением. В 1604 году в Архангельск прибыли из Лондона, Амстердама и Диепа 29 английских, голландских и французских кораблей с самым разнообразным грузом. Тут были жемчуг, драгоценные камни, сукна, шелковые ткани, софьян, полотна, вина, сахар, изюм, лимоны, винные ягоды, пряности, мед, олово, свинец, порох, бумага, сельди, соль, сера, стеклянная посуда, золотая и серебряная канитель, мыло. Итак, начатая Борисом либеральная политика одержала в этой области блестящую победу. К несчастью, в то же время его правление, подрываемое внутренними причинами, связанными с его происхождением, начинало рушиться. С другой стороны, даже и во внешних сношениях его дипломатия потерпела такой удар, который должен был быть особенно чувствителен честолюбивому выскочке. В 1601 году, желая произвести впечатление на льва Сапегу, царь показал ему шведского принца, которого он предполагал выставить третьим кандидатом на шведский престол. Этот предмет раздора между Карлом и Сигизмундом. Это был несчастный Густав, незаконный сын Эрика XIV и Екатерины Мансдоттер. Этот странствующий принц уже в течение многих лет возбуждал своими похождениями и необычайными познаниями любопытство северных стран. Получив воспитание у иезуитов в Браунсберге, в Торне и в Вильне, где он добывал себе пропитание, исполняя обязанности конюха, соперник Рудольфа II в науках и алхимии. Не то полоумный, не то гений, он гордился более своим прозвищем «Новый Парацельс», чем титулом королевского принца. Борис вступил в сношение с этой личностью еще при жизни Федора, по донесению Варкача. Он приглашал Густава приехать в Москву, где ему помогут опять завоевать себе королевство, а в ожидании этого дадут великолепный удел. В то время принц-конюх умирал в Италии с голоду. Получив подкрепление в виде подарка, сопровождавшего письмо правителя, он поспешил ответить на столь заманчивое приглашение. Он не нашел возможности стать шведским королем, но на худой конец он получил в кормление Калугу и три других города. А Борис, вступив на царство, продолжал оказывать ему свое благорасположение, задумал даже женить его на своей дочери Ксении, которая таким образом могла стать королевой. Но тщетно. Бедной царевне судьба готовила иную, весьма горькую долю. Густав привез с собой из Данцига, где он останавливался по дороге, жену хозяина немецкой гостиницы Христофора Катера и открыто жил с этой любовницей. Вскоре она одарила его детьми, и Густав катал их в карете, запряженной четверней. Тщетно пытался Борис прекратить этот скандал, а принц еще умножал свои сумасбродства и более дурные выходки. Пришлось Борису признать, что он сделал плохой выбор. Ксения лишилась жениха и утратила свои надежды, а неблагодарный авантюрист был отправлен в Углич, затем в Ярославль и, наконец, в Кашин, где он и умер в 1607 году. Царь решил найти для своей дочери лучшего жениха и воспользовался благосклонностью датского двора, желавшего обеспечить себе союзника в спорах со Швецией. И в самом деле он действовал настолько успешно, что в сентябре 1602 года из Копенгагена с целью жениться на русской княжне выехал принц Иоанн, родной брат короля Христиана IV. Но, увы, Ксению не покидало горе злосчастье. Борис, по своей привычке все делал с пышностью и широко, принимая своего будущего зятя в Москве, устраивал так часто и столь обильные пиршества, что через несколько недель этот 20-летний юноша скончался от несварения в желудке. Спустя немного лет могила этого злосчастного принца была разграблена и уничтожена поляками. И в довершение несчастья возникло подозрение, будто бы смерть его умышленно ускорил Борис. После углической драмы воображение его подданных неотступно преследовали ужасные картины. А между тем отец Ксении так страстно желал найти ей супруга королевского происхождения. В следующем году он возобновил брачные переговоры с Данией, но они затянулись. В Копенгагене боялись повторить опыт. Борис пытался найти жениха в Австрии, Англии и даже Грузии, но всюду тщетно. Ксения осталась в девицах, и венчанному выскочке не удалось дать своему шатающемуся трону ту поддержку, которая все более и более казалась необходимой. Ведь ужасное и нелепое подозрение, столь жестоко отягчая достойную жалость и утрату надежд, не могло не указать бывшему правителю на ту бездну, которая беспрестанно увеличивалась под головокружительным зданием его чудесной судьбы. Разверзалась мрачная пропасть, полная кошмаров и страшных видений. И Борис должен был признаться, что он сам создал эту пропасть и своими собственными руками делал ее глубже и глубже.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.